0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица и поэтесса Светлана Марина из города Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Светлана, я знаю, что вы не только пишете стихи, да, исполняете, но пишете песни, и песен у вас немало. Давайте тогда о творческой деятельности поговорим немного позже, а пока расскажите немного о себе.
1: Но я не знаю, кого планировали мои родители, но вот родилась я. Родилась я уже незрячая, с диагнозом недоразвития глазного яблока. Сначала как-то не поняли родители, что у меня вот такой вот дефект. Но потом как-то вот обратили внимание то, что я не реагирую на движение. Ну, тогда вот поняли.
0: Какие-то попытки были лечения или, в принципе, на этом не зациклились?
1: Лечения особо не было, еще не знали мои родители, еще не знали, вот им посоветовали. Они ездили в Москву, в институт. Какой там институт?
0: В Бенгольце?
1: А, ну да, в Одессу ездили. Я этого, конечно, не помню. Вот в Москву я немножко помню некоторые моменты. Мне было 2 годика, я уже некоторые моменты помнила. Ну, больницу не помнила, помнила пребывание в квартире у родственников. Вот, а так сказали, медицина бессильна, и на этом успокоились.
0: Вы закончили специализированную школу для слепых в Мариэл?
1: Да, у нас есть школа-интернат, находится она непосредственно в республике.

0: Хор. У меня был любимый учитель музыки, который действительно любил и знал свою работу. И он нас очень так муштровал, заставлял нас и петь, пропевать, и все там репетировать. Хор у нас был хороший в школе, большой такой четырехголосный хор. И я с 4 класса, начиная, туда ходила. И мне там нравилось, ну, мы такие песни учили, соответственно, тому времени всякие там. Время было еще советское, поэтому мы то пионерские песни, там вот эта агитация коммунизма и всего такого прочего. А потом я хор бросила. И, наверное, потому учитель вот этот вот музыки выставил мне 4 в последний год. Хотя он ко мне вообще не придирался. Ничего такого он плохого против меня не имел, наоборот.
1: А вот учась в школе, как будущее себе представляли? Каким видели будущее?
0: Мне сказали, что я могу выучиться после школы на массажиста. Ну, я, конечно, надеялась, что оно так и будет. Мечтала после школы поступить. А тогда еще было специализированное училище только в Кисловодске. Вот, поближе пока еще вроде не было. Все в основном ехали туда. А я закончила школу в 93-м году. Ну, а в то время обстановка в тех краях была не очень спокойная. И мама меня туда не отпустила. И так я нигде и не училась.
1: По окончании школы поступили работать на предприятие, на специализированное УБП.
0: А по окончании школы я сначала 3 года просидела дома. Это были такие хорошие времена, когда я была одна, когда не надо было в школу, так непривычно было. Вот я закончила школу, и потом наступило 1 сентября, и я вот слушала там передачи какие-то по радио, по телевизору включала. О школе все, о школе говорят, а я думаю, вот 1 сентября, а мне не надо в школу, это так здорово. Вот, а потом мне сказали, что не мешало бы мне и поработать уже начать. Ну, как-то в то время на предприятии у нас была большая очередь. И поэтому меня сначала не могли устроить. Поставили в очередь, и очередь пришла только в 96-м году.
1: Каким было начало трудовой деятельности?
0: Ну, сначала что-то не могли мне найти рабочее место. Не могли определить, в какой цех меня посадить, а у нас их 2 сборочных цеха. Ну, моя профессия звучит очень громко. Я люблю вот этим вот названием моей профессии пугать людей. Сборщик металлоконструкций. Правда, звучит так вот угрожающе как-то. И кто меня спрашивает, кем вы работаете, я вот говорю, а они сразу: «О, так неужели?» Они думают, что я что-то там такое делаю, металл, такие вот огромные какие-то конструкции представляются им. Да я говорю, это всего лишь сборка скоросшивателей.
1: Ну да, кажется, что это такое масштабное, там, а оказывается всего лишь скоросшиватели. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, да, и послушаем песню. Что это будет?
0: Самая, наверное, такая хитовая моя песенка, написанная летом 2015 года, называется «Ромашковое лето».
1: Может, немножко о ней расскажете, предысторию, как она была написана?
0: Мне как-то хотелось написать что-то поднародную, что-то песня такая попсово-народная такая вот. И как-то пришла музыка, ну, музыка у меня как-то была, вот эта мелодия крутилась раньше, просто нужно было написать текст. Я подумала и написала текст. И теперь, кто ее не послушает, она ко всем пристает.
1: Ну что ж, слушаем песню «Ромашковое лето».

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Светлана Марина из Йошкар-Олы, самодеятельная певица и поэтесса. Светлана, я знаю, что вы уже в 16 лет написали первое свое стихотворение. То есть вот дар поэтический у вас пробудился еще в юности.
1: Это было незадолго до 16-летия, по-моему, месяца за два. И стихотворение было про маму. «Промчатся годы, молодость растает, и постареть придет тогда пора. Но для нас ты, мама дорогая, всегда-всегда проста и молода. Настанет час, когда мы разойдемся на перекрестке жизненных путей, а для тебя детьми мы остаемся. Люби и помни, мать, своих детей». Я его прочитала маме, после чего мама была в шоке.
0: Ну, что же бывает, так я когда начала свою повесть о слепой девушке, утонувшей в море. У меня мама тоже была в шоке немножко, не только мама. Вот. Так что так бывает, да, у людей творческих. Ну, а вообще, вот ваше окружение как приняло вот ваше новое увлечение, да, как стихи где-то публиковались, или это вы писали для себя в стол?
1: Во-первых, я писала, конечно, для себя. У меня запела душа, и вот выплески эмоций в таком вот виде получился. Ну, меня публиковали с подачи одной нашей соседки, которой сейчас уже в живых нет, в газете статью написали, но она была написана без меня, просто с каких-то там слов, догадками, какие-то фантазии непонятные. Ну, в общем, как будто бы не про меня, там даже фотография была, и то не моя. Ну, имя-то ладно, мое подставили, и то радует меня. И два моих стихотворения потом уже опубликовали года четыре спустя. Ну, это уже подружка моя подсуетилась, в газету послала, просто там опубликовали. Ну, так вроде больше нигде.
0: То есть сборников не издавали?
1: А сборник самодеятельный такой вот у нас в библиотеке есть, специализированный для слепых.
0: В этот сборник включены стихотворения не только ваши, но и других поэтов зрячих.
1: Нет, это мой авторский сборник. То есть мои только стихи.
0: И также есть стихи вашего уже в озвученном варианте, то есть вы сами накладывали фон, озвучивали их, да?
1: Да.
0: Я думаю, мы одну из работ сейчас тоже послушаем. Представьте, какая это работа, расскажите немножко о ней.
1: 300 дней давайте послушаем. На написание этого стихотворения меня вдохновил, можно сказать, уход одной женщины. Просто они жили семьей, вот эта женщина, и у них как бы любовь до самого конца была. И она так скоропостижно ушла, а он остался. И это вот о том, что он переживает после ее ухода.
0: Эта смерть вас очень потрясла, и вот вы написали тогда это стихотворение.
1: Ну да.
0: Ну что ж, слушаем.

Ты все помнишь, все, до мелочей, с первой встречи до последней искры, губ тепло, сияние очей, легкая походка, голос чистый. 300 дней живешь наедине с тяжкой, безнадежною тоскою. Только вдруг услышишь в тишине: не грусти, ведь я всегда с тобою. Ждешь, что вдруг внезапно позвонит, или в дверь проникнет осторожно. Время лечит, надо дальше жить, зная, что былое невозможно. Листопад напомнит, что уж год мужественно боль свою скрываешь, а она с портрета подмигнет. Ты не торопись, дождусь тебя я.

0: Продолжается программа «Зрячие сердца». Вновь у меня в гостях Светлана Марьина из города Йошкар-Ола. Светлана, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в творческой деятельности вашей местной организации ВОС. Да, поете в ансамбле. С 2012 года на базе местной организации ВОС появился ансамбль. Немножко о нем расскажите.
1: Ну, то, что касается того, как я запела. Об этом отдельная история, вот я с этого и начну. В школьном хоре мне было петь легко, потому что меня было не слышно среди других. Я могла там и петь, и не петь, но я пела, конечно, мне это все нравилось. А одна я в школе не пела никогда сольно, потому что у меня от рождения голос не такой громкий, а микрофонов в то время не было. Мы с хором только вот был хор и два баяна, и все, больше не было ничего. Вот, поэтому сольно мне петь не давали, потому что меня не услышали бы, наверное, в зале. А так я пела дома, когда была одна, когда никого не было дома, закрывшись на замки, заперевшись. Я могла включить просто магнитофон и под магнитофон там петь вместе. Так что у меня было много учителей. А в 2011 году нас познакомили с теперешним Мариной Сергеевной, наш художественный руководитель теперь. И она сказала, что она хочет собрать хор. Но хора у нее собрать не получилось, так как хор у нас был на предприятии. Ну, все уже, кто давно ходили, они сказали, не будем ходить, мы уже отпели, а молодежи нет. Ну, вот она собрала небольшой такой ансамбль. Ансамбль называется «Восход». Сначала он был без названия, просто творческая группа. А потом как-то нашей музыкальной руководителе пришло в голову такое название. Говорит, давайте вот его назовем «Восход». Ну, все согласились, вроде сейчас «Восход». Я сначала думала, что мы будем петь все вместе, сольных песен не будет. На что мне она сказала, что ни в коем случае будем петь как вместе, так и по одному. И началась у меня борьба, покорение вот этой вот моей стены огромной, вот этого комплекса. Что было на первых репетициях, это вообще страшно вспомнить. У меня терялся голос, у меня пропадало дыхание. Я потом после исполнения песни на репетиции долго не могла отдышаться. Меня ругали. Говорит, что это такое? Вроде начинаешь хорошо. Я говорю, я не могу. Вот, и потом как вот случилось так, что я наконец-то освободилась. Я вышла на концерте, это было на 23 февраля 2012 года. И я уже свободно начала петь. И сама вот стою, пою и удивляюсь. Я же думаю, пою спокойно. И с тех пор начала петь. Участвую во всех концертах, во всех таких мероприятиях. И мне это нравится.
0: Как часто выступаете с ансамблем? Ну и сольно также. И какие площадки обычно предлагают?
1: Состав участников менялся, были мужские голоса, сейчас почему-то они все разбежались, мужские голоса. Осталось нас 7 девушек. Красавец, все девушки тоже мамы. Мы выступаем в основном в первичке у себя. На 8 марта, на 23 февраля вот у нас основные концерты, на 9 мая обязательно. На День пожилых, ну и Новый год, конечно. А так, кроме этого, ну, нас сейчас приглашают в отдел дневного пребывания «Ветеран». Мы как-то туда приходили один раз, и мы им очень понравились. Вот эти вот бабушки, они очень благодарные слушатели, и они вот это вот все так воспринимают светло и радостно. Они потом благодарят нас, приходят после концерта со слезами на глазах. Говорит, вот вы нам такой хороший концерт сделали, спасибо вам. Вот. Еще нас приглашают часто в Дом культуры имени Ленина. Там не маленькая сцена, там такой зал где-то на 1500 человек. Но при очень полном зале мы, наверное, еще не выступали, но человек 300 было. Как-то выступали. А так ездим иногда в Чебоксары, в Казань, на творческую ярмарку были несколько раз. Даже занимали какие-то места. Вот на конкурсе были, по-моему, «Салют Победы». Мы там заняли 3-е место. Вот. Но, к сожалению, мало куда получается ездить. И, к сожалению, это не от нас зависит. Это инструкции сверху.
0: Ну, я думаю, самое время слушать еще одну песню. И что это будет?
1: Ну, послушаем песню, которая называется «Я погружаюсь в тишину». Эта песня была написана ко дню рождения моей знакомой в 2016 году. На стихи ее, Екатерина Рафальская ее зовут, вот на ее стихи. Эти стихи не были предназначены для написания песни, но как-то вот я их когда нашла, вот у меня родилась такая на них музыка.
0: Так, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце», и мы продолжаем беседовать с моей сегодняшней гостью Светланой Мариной. Светлана, ну, я знаю, что с 2012 года или немного позже началась ваша активная такая жизнь в интернете. Вот как к этому пришли?
1: Все началось с поездки в Волоколамск в 2012 году. Но прежде, в 2007 году, я приобрела компьютер. В основном училась сама. У меня была какая-то аудиоинструкция по освоению, там, по клавишам. Ну, я, оказывается, многого не знала. Вот то, что мне нужно. Я в интернете там скачивала какую-то музыку, фильмы включала. Ну, вот это я умела. А так, когда приехала в Волоколамск, поняла, что я почти вообще не умею пользоваться компьютером. У меня ни скайпа не было, ничего. Но вот почтовый ящик был, мне помогали регистрироваться. В Волоколамске я познакомилась со многими людьми, незрячими, интересными. Ну и впоследствии обмен контактами. И после Волоколамска мы общались. И одна подружка говорит, вот я там с этими была, с теми была. И я начала у нее просить, возьми меня в конференцию, возьми меня в конференцию. А к тому времени я уже зарегистрировалась в скайпе, установила скайп. И она начала брать меня в конференции. Вот с этого начались мои выходы, так сказать, в свет. Знакомства, знакомства, знакомства, и они продолжаются до сих пор. А потом наступил такой момент, когда мне нужно было записать несколько песен. У знакомого был день рождения, и я хотела сделать ему сюрприз. Но не знала, как это сделать. Я сама, самостоятельно искала удобную программу для записи голоса вместе с музыкой, чтобы это было. И это оказалась вот программа Audacity. Вот именно с нее я начала. Ну, в то время я и обработать не очень-то умела еще. Так вот, что до чего сама дошла, вот то я и делала. Потом вот эта же подружка меня свела с некоторыми людьми с голосового чата «Семья». Вот я там начала потихоньку участвовать в передачах.
0: Когда вы запели дуэтами, да, с некоторыми знакомыми вашими?
1: Да, ну это уже было в каком, в 16 году, в этом году.
0: Я там послушаю песню, дуэт записанный с гостем одной из предыдущих программ, это Евгений Дробовицкий, да, с ним эфир был год назад. Я думаю, что если кто слушает и захочет его скачать, можно это скачать в архиве радио «Рантис», программа с Евгением. Ну а сейчас послушаем мы вашу совместную работу.
1: Ну да, мы с ним записали несколько песен уже. 9, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 песен. У нас довольно активно идет творческая работа в дуэте. И нам нравится работать вместе. У нас это удачно получается.

0: Светлана, ну вот дуэт виртуальный и реальный. Вот когда вы записываете виртуальный дуэт, это, как правило, ну, ваши близкие друзья, знакомые, или это просто случайные люди, с которыми вы записали дуэт, ну и на этом расстались?
1: Ну, мы когда записываем дуэт, человек предлагает сотрудничество, ну и потом как знакомимся и дружим, не можем просто так вот. Обязательно получается, что он превращается в хорошего друга. Дуэтов у меня было несколько с такими людьми, как Магнит, его знают в кругах в наших, Игорь Дульцев из Комсомольска.
0: А вас знают на просторах интернета под ником Мурочка. Вот почему такой ник появился у вас?
1: Меня мама в детстве, ну просто как шутя, так звала Мурка, Мурка. И потом я, когда регистрировалась на порталах, я думала, как же себя назвать-то? Вот, а потом думаю, если я назову Мурка, это как-то будет, ну, немножечко так грубо, что ли. Я подумала, а почему бы не назваться Мурочкой? Ну вот, и теперь меня все знают как Мурочка, и я не собираюсь пока менять свой ник. Наверное, никогда не поменяю.
0: Именно под ником Мурочка в данный момент ведете программу на портале Креатив.
1: Мир Креатива, да.
0: Мир Креатива. Расскажите об этой программе, что это за программа и как она появилась?
1: Эта программа раньше называлась «Вечер поэзии». Ее вела такая девушка интересная под ником Рыбка. Ну, потом что-то там случилось, и она ушла с портала, и мне предложили потом вести эту передачу. Но я подумала, почему бы не попробовать. Ну, теперь она немножечко по-другому называется. «Стихов хрустальный перезвон». И я ее веду, собираю материал. Там участвуют портальцы много. Кого-то я сама прошу, кто-то мне присылает работы. Иногда готовы, иногда нужно сводить, я с удовольствием это делаю.
0: То есть ведением работы занимаетесь сами?
1: Ну да, я научилась сводить вот сначала в Audacity, как я уже раньше говорила. Но сейчас я уже осваиваю больше Audition и SoundForge. А потому что кто кроме меня это сделает? Никто, ну вот приходится самой.
0: А свои стихи включаете в эти вечера?
1: Обязательно, но я не злоупотребляю полномочиями. Ну, мне достаточно одного стиха своего.
0: Эти поэтические вечера проходят каждую неделю, и каждую неделю вы одну из своих работ представляете?
1: Нет, они выходят каждый месяц, раз в месяц, во вторую субботу месяца.
0: Светлана, ну вот, я знаю, что помимо вечеров поэзии, которые проводите, еще есть другой проект, еженедельный, посвященный музыке в стиле ретро.
1: Ну нет, не то чтобы в стиле ретро. Это передача, я веду ее совместно с Магнитом. Просто мы задаем тему, и по этой теме портальцы выкладывают песенки, связанные, ну, чтобы было там или слово это, или песня об этом. Вот, и задаем там всякие вопросы тем, кто выложил песни. И получается очень весело, позитивно и креативно. Веселимся, отрываемся.
0: Ну что ж, здорово.
1: Также я принимала участие в некоторых аудиопостановках, как на портале «Теремок» и в «Мире креатива». Недавно вышла авторская повесть Евгения Дубовицкого, уже здесь упомянутого, «Как мне быть», и я там тоже сыграла роль.
0: Какие постановки были наиболее яркими, интересными?
1: Ну, наиболее интересная была постановка Магнита, которая называется «Аладдин и волшебная лампа». Она была сделана силами участников портала «Мир креатива». Мы переиграли ее с пластинки, и я там читала от автора. Большая роль. Я ее записывала 2 дня, и это было нетрудно. А в авторской повести вот Евгения Дубовицкого я сыграла девушку Ольгу. Там уже надо было играть свою роль. А он как автор имеет право быть придирчивым. Я бы на его месте тоже так же была и требовала бы с участников. И когда я сдала свою роль, у него ко мне не было ни единой претензии. Но это уже о чем-то говорит. Значит, моя роль удалась, я думаю. И вообще мне нравится участвовать во всех вот этих вот как аудиопостановках и записывать песни, и делать передачи. Мне это доставляет удовольствие.
0: Тогда, может быть, послушаем еще одно из ваших стихотворений?
1: Давайте послушаем стихотворение «Малыш». На написание этого стиха меня вдохновил как бы роман одних известных, наверное, людей, у которых у каждого из них была своя семья, но у нее родился от него малыш. И опять же его переживания здесь, то, что он на него смотрит, и думает, вот грустный он, то, что вроде как он есть, но он ему не принадлежит, этот малыш.

Ты сидишь, склонившись над кроваткой детской. Осень застилает к ночи небосклон, а в тепле и ласке спит малыш так крепко и, быть может, видит свой невинный сон. Ангел сероглазый, милый и хороший, и волос пушистых солнечный отлив. На тебя похожий, не совсем, но все же. Знать не зря назвали именем твоим. Был роман с принцессой, гордой и всесильной, но кольцо венчальное с пальца не сняла. Пламя в твоем сердце жжет невыносимо. У тебя ведь тоже есть своя семья. Знал, что ненадолго, знал, что несерьезно. Ты грустишь, страдаешь, как же быть теперь? На глазах блеснули лишь скупые слезы. Мальчику от роду нет и двух недель. За окном под вечер дождик начал капать. Бродит сонный ветер, ветки теребя. Только не родного назовет он папа, назовет другого, только не тебя. Нет жестоких сплетен, слухов, недомолвок. Удалось от мира эту тайну скрыть. Что все эти слезы? Слезы не помогут. Небеса рассудят, надо дальше жить.

0: Продолжается программа «Зрячие сердца». У меня в гостях Светлана Марина, певица, поэтесса. Светлана, знаешь, вы состоялись как мама, да? Вот. У вас растет сын.
1: Да. У меня есть сын Алексей. Ему уже 14 лет. Вот летом уже будет 15. Ну, спокойный такой мальчик. Красивый, говорят.
0: Да, у нас был цикл программ «Незрячие матери», где вот у нас три мамы, да, эти три героини рассказывали о своем материнском опыте. Ну, вот, конечно, мы сегодня подробно не будем об этом говорить, но тем не менее, вкратце, как вы решились на этот шаг и с какими трудностями столкнулись?
1: Я, наверное, решилась на этот шаг скорее от одиночества. Чтобы было для кого жить. Сестра устраивала свою жизнь, родители как-то уже друг с другом не жили. Ну вот я решилась на такой шаг, отчаянный шаг. Ну вроде все нормально. Ну тогда еще мама была живая, сейчас у меня уже мамы нет. Первые 3 года, когда он родился в 2002 году, вот первые 3 года после этого она нам еще помогала как-то. Ну где-то там сходит с ним куда-то, где-то просто придет, посидит с ним. Ну в общем затруднений так вот было мало.
0: То есть на первых порах помогала мама, а потом все-таки, ну, нашлись вариант, как самой справиться со всеми трудностями.
1: Со мной еще жила сестра, где-то она помогала. Ну, вот сейчас он уже вырос, сейчас он уже помогает мне. Мы с ним ходим в магазин, за квартиру заплатить, там еще куда-то по городу. Вот. Так что все у нас нормально.
0: Ну, сын, я так понимаю, что небольшое нарушение зрения тоже есть.
1: К сожалению, да. Но зрение у него есть, он видит, у него дальнозоркость, но узкое поле зрения.
0: Светлана, ну вот, наверное, немножко будем подводить итоги, говорить о творческих планах. Каковы ваши творческие планы? Что хочется еще создать, написать? Может, какие-то проекты хочется в интернете такое, что-нибудь интересное вот, осуществить?
1: Ну, сейчас стихов я пишу, к сожалению, меньше, но иногда бывает вдохновение, вот прям готовые строчки получаются. Ну, а планы у меня, как участвовать также активно в интернет-проектах. Ну, о своих проектах, ну, которые есть, какие есть. Буду дальше продолжать в них работать. Надеюсь, буду писать песни. Сейчас у меня есть несколько песен не готовых, просто я сама, к сожалению, не умею делать аранжировки. А на то, что у меня есть, делал аранжировки один тоже, я думаю, известный человек. Это Андрей Шведюк из города Советская Гавань. Угу. Сейчас мы с ним не работаем.
0: А если говорить глобально, о чем мечтаете? Ну, помимо проекта творчества вообще. Может, вам путешествие интересно, может, еще о чем-то.
1: Ну, путешествие, конечно, интересно. Я люблю сам процесс передвижения, вот кататься на чем-то. На поезде, на автобусе, эти вот дальние поездки, это ж так здорово. А путешествие, это смотреть нужно, вот зрение нужно, мне кажется.
0: Это смотря куда, если это какой-то пляжный отдых морской.
1: От этого я бы не отказалась.
0: Какие путешествия уже случились в вашей жизни?
1: Я ездила в Москву. Это было 2013 год. Нас посылали, меня и еще одного человечка, вот у нас он был в первичке, на фестиваль в КСРК проходил в 2013 году, в конце мая, Дань Победы. Мы туда ездили, неделю там побыли. А так, еще мы ездили уже с семьей в Балаково, Саратовской области, и в Украину, город Ильичевск.
0: В гости?
1: Да, к родственникам в гости. И мне там очень понравилось. Я там потеряла счет времени. Там было так замечательно. И на море были, и шторм видели с бурей. Вот, все это так интересно.
0: Понятно. Ну, я думаю, что продолжим ознакомиться с вашими стихами и послушаем еще одну работу.
1: Стихотворение называется «День рождения». Оно родилось из моей фантазии. Просто мне нравился один человек, и я представляла, что я пришла к нему на день рождения.
0: Ну что ж, слушаем эту работу.

0: Вот и снова на твой день рождения с незатейливым скромным подарком я примчалась невидимой тенью по снегам потемневшим февральским. Я сегодня хмельна и беспечна, веселюсь и танцую с гостями, а морозный за окнами вечер одинокими светит огнями. Звон бокалов и громкие тосты, украшений стола торт огромный, поздравления, в общем, все просто. Ты герой, ты счастливый и гордый. Вина красные льются рекою, кружит голову блеск и наряды. Ты сейчас не со мной, а с другою. Держишь за руку, садишь рядом. Если б было возможно такое, чтобы в доме вдвоем мы остались, я мечтаю быть только с тобою, чтобы мы никогда не расстались. Я стремилась к тебе в этот вечер всей душою, всем сердцем, всем телом. Боже, как ты сейчас безупречен! Но не в силах я что-либо сделать. Слезы выпустить было бы глупо. Буду петь, танцевать, веселиться. Я сегодня хмельна и доступна. На лице моем радость искрится.
1: Сфера, помимо вот музыки, помимо творчества, помимо поэзии, что еще вас увлекает?
2: Надо подумать. Ну, не работа, это точно, потому что работа – это для меня прежде всего обязательство, и она мне пока нужна, хотя у нас с работой, к сожалению, начались затруднения. Вот когда у нас работало в полной мере предприятие городское, и многие, с кем вот я в скайпе разговаривала, тоже из незрячих, в других городах, они удивляются: «А у вас еще работает предприятие?» Я говорю: «Да, работает». Вот, и они удивлялись, потому что во многих местах уже закрылись предприятия. Но у нас тоже что-то, проблемы там резко серьезные вдруг начались. Вот, а так я люблю общаться с людьми, с хорошими, достойными.
1: Читать любите?
2: Да, в основном люблю что-нибудь такое из области фантастики, мистики, сказки могу детские с удовольствием слушать, романы, всякие ужасы, тоже интересно. Но мне их не на ночь получается слушать, ужасы, я их слушаю в основном, находясь на работе, поэтому такого эффекта они не производят, как если бы я ночью их слушала.
1: Если говорить о стихах, что вдохновляет вас?
2: А вдохновить могут всякие разные события, как радостные, так и грустные. Вот. Или это человек какой-то приятные слова скажет, или события вот из новостей что-то.
1: Что-то новости у нас как-то особо не вдохновляющие. Скорее,
2: ну, как-то вышел в новостях сюжет в 2013 году о том, что вдруг там, где никогда снега не было, и вдруг он выпал. Вот, это меня вдохновило на написание стихотворения про снег.
1: Ну, я думаю, мы сделаем еще одну паузу музыкальную, послушаем еще одну песню на ваш выбор.
2: Ну, давайте послушаем такую веселую песенку, позитивную, оптимистическую. Она называется «На пороге счастья».
1: Что ж, слушаем, надеемся на счастье.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
1: Любимое блюдо.
2: Что-нибудь сладкое, там, пирожные. А из серьезного, наверное, окрошка.
1: Какие качества в людях вас привлекают? Какие, наоборот, отталкивают, раздражают?
2: Не нравится лицемерие. То бывает так, что в глаза одно, за глаза другое. Ну, нравится вот открытость.
1: Какой поступок вы никогда не могли бы простить человеку близкому?
2: Ну, наверное, предательство, опять же. Или измену. Тоже не могу простить измену.
1: Ну, я вас понимаю. Ваша самая заветная мечта?
2: Все-таки я мечтаю о том, чтобы хотя бы чуть-чуть увидеть свет. Хотя бы самую-самую малость.
1: То есть, все-таки хотя бы никогда в жизни не видели, все-таки хочется немножко хотя бы прозреть.
2: Да, вот незрячие люди, которые с рождения незрячие, вот они меня поймут, если я скажу, что слово «свет» и «цвет» — это всего лишь слово, а какого-то зрительного представления или еще какого-либо за этими словами нет, вообще нет.
1: Нет, ну вот светоощущение и у слепых с детства оно бывает, да, у тех, кто родился незрячим, да, светоощущение бывает, допустим, у меня светоощущение есть. А вот что касается цвета, да, цветовой гаммы, то, конечно, здесь представить это нам трудно, безусловно. Другое дело, что, ну вот, как по себе знаю, с кем с многим общалась, как правило, что человек, который с рождения не видит, да, он не стремится вот прозреть, а не стремится обрести зрение, потому что он вот это состояние просто не представляет. Вам, тем не менее, хочется видеть все равно. Хоть даже вы не знаете, как это, но вам
2: Ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком глаза, ну, хотя бы самую малость в минимальном, самом минимальном количестве, хотя бы проблеск.
1: Что ж, будем надеяться, наука развивается, идет вперед, и кто знает, возможно, в будущем как-то вот какие-то способы или какие-то чудо-приборы изобретут, чтобы мы могли немножко видеть.
2: Ну, а также я мечтаю о том, что наша семья была счастлива и здорова, и чтобы все у нас было хорошо.
1: Что ж, очень такие светлые мечты. И вот еще такой вопрос. На каком месте на планете Земля вы хотели бы оказаться? Вот, если, допустим, есть у вас какой-то волшебный, предположим, ковер-самолет, да, и вот могли бы оказаться в любом месте планеты. Где бы хотели оказаться?
2: Наверное, там, где всегда тепло, где круглый год лето, потому что я люблю лето.
1: Ну, я бы тоже там оказалась, вот где-нибудь в Таиланде, ну, я раз была, но я, в принципе, там бы оказалась бы и на подольше.
2: Да, ну, чтобы еще и понимать окружающих людей.
1: Понятно. Еще такой у нас вопрос, ребята сейчас задают, но он немножко такой фантастический, но тем не менее. Вот, допустим, у вас есть волшебный цветок с лепестками, который желание исполняет. Вот остался последний лепесток. На какое бы желание вы его потратили? Прозреть, допустим, это с этим дело сложно обстоит, а вот...
2: Ну, наверное, здоровье все-таки. Если денег пожелать, то деньги ж они кончатся. А здоровье пусть будет. Хотя деньги тоже не помешали бы.
1: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что в заключение прозвучит еще одна песня, последняя песня. А давайте мы представим, что это будет.
2: Пусть прозвучит моя дуэтная песня. Мы записали ее с Магнитом. Песня называется «Здравствуй, как ты живешь?» Перепели. Вот. А идея была... Магнита, он мне предложил спеть эту песню. Ну, она мне нравилась раньше, ну, я и согласилась. Аранжировку на эту песню сделал, ну, вы его тоже знаете, Алексей Тарадайко.
1: Ну что ж, слушаем. Напоминаю, сегодня у меня гостя была свидетельная певица, поэтесса Светлана Марина из города Искра, Республика Мариэл. Программу подготовили и провели Валерий Попов, я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: La forêle rosa faisait entendre.
1: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблен.
2: Шумел камыш, деревья гнулись.
3: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
4: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем старинную мексиканскую песенку «Кукуру-куку, Палома», воркует голубка. Демис Русос и Мирей Матье.

Он больше не плачет. Молва твердит, что он не ест и больше ничего не ждет. Клянутся люди, что даже небо содрогается, услышав его плач о том, как он страдал из-за нее, и даже умирая, он звал ее. Ай-яй-яй-яй-яй.

Так он стонал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так он звал от смертельной страсти. Он умирал.

И только лишь одна грустная голубка пела рано утром, залетев в опустевший дом с распахнутыми настежь дверями. Клянутся люди, что голубка эта не что иное, как его душа, которая все еще ждет ее возвращения. Ку-ку-ру-ку-ку, голубка. Ку-ку-ру-ку-ку, ку-ку-ру-ку-ку, не плачь. Эти камни

В эфире радио Рамсес, с вами Анка-переводчица. Ку-ку-ру-ку-ку, звучное слово-заклинание. Наверное, у каждого оно есть. Свое, секретное, заветное. Пусть всегда помогает в жизни. Добрый час, дорогие друзья. Буэнос тардес, мис амиос.

0: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблен.
1: Шумел камыш, деревья гнулись.
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 6. «Предлагаю не тратить время и попробовать получить стоматологическую карту Молли Коннорс», — сказал Феникс, наблюдая, как эксперты начинают опускать в шахту пластиковые ящики. «Здесь все надолго». Перед тем, как приехать сюда с шерифом, они заскочили к Коннорсу. Не добившись от аптекаря ничего нового, телефон Молли был вне зоны обслуживания, а электронное письмо она еще не прочитала, поехали к Хоринсу. Врач оказался приятным и крайне интеллигентным пожилым мужчиной с прекрасной острой памятью. Он не только помнил Молли Коннорс, но и то, как она спрашивала его когда-то о клинике, где можно сделать зубной имплант, едва только разменяла 18. На тот момент в городе работало всего две крупные стоматологические клиники, и их адреса Хоринс также помнил наизусть. «Это займет минимум 3 часа», — прикинул шериф. «Ничего, время у нас есть». «Тогда как, на моей машине?» — предложил он. «Да, пожалуй», — согласился Феникс, рассудив, что огромный пикап шерифского управления всяко лучше крохотного авио. «Сейчас я только старшего эксперта предупрежу». Вдали послышался рев мотоцикла. Бэнкс возвращался из очередной поездки за кофе. Надо же, всего одной ночи, проведенной в отеле с экспертами, ему хватило, чтобы познакомиться и даже подружиться. Наверное, сработал профессиональный навык полицейского. «Парни, кто просил лата? Простите, я про него забыл!» — крикнул Бэнкс, ломясь через кусты, как олень. Точнее, как гризли. «Ну, Алисия положила пакетик сливок, так что я почти реабилитирован!» «А ну стоять!» Последние слова он буквально прорычал. Треск кустов усилился в несколько раз, послышалась возня. «На него что, правда, гризли напал?» — спросил Феникс. Рука сама по себе потянулась к наплечной кобуре. Шериф нахмурился и поспешил на шум. Медведем оказался неприятный тип с длинными черными волосами и козлиной бородкой. Джаред держал его за капюшон и делал страшную рожу. «Смит!» — опознал непрошенного гостя Харри. «А ну проваливай отсюда, пока я тебя в обезьянник не упек!»
2: «Не имеешь права, шериф! Я представитель СМИ!»
1: Смит попытался вывернуться, но Бэнк сдержал его крепко. «Чани, тут федеральное расследование. Вкурил?» — поинтересовался Бэнкс. Смит попытался легнуть его в голень, но Джаред встряхнул типа за шкирку, и удар ушел в воздух. «Никакой самодеятельности, пока шериф Олборн и агент Ричмонд не решат, что пришло время для пресс-конференции». «Кто это, шериф?» — спросил Феникс, хотя я предполагал, что имеет честь познакомиться с местным репортером. «Ченнинг Смит». Имя прозвучало из уст Харри так, будто он собирался сплюнуть на землю сразу после последней буквы. «Владелец единственной местной газеты, в которой правдивая информация появляется примерно раз в полгода, как раз между сообщениями об НЛО над горами и некрологом сбитому оленю».
2: «К сведению, за год в США сбивают как минимум 5000 оленей!» — взвился Смит.
1: «Все понятно». Феникс вытащил значок. «Мистер Смит, официально уведомляю вас о том, что здесь проводятся следственные действия, результаты коих в данный момент не подлежат огласке во имя сохранения личных данных задействованных лиц. Вам надлежит сдать все незаконно полученные материалы и покинуть место расследования». Он кивнул на фотоаппарат с длиннофокусным объективом. «Также в присутствии 2 свидетелей я уведомляю вас об ответственности за их разглашение». Смиту явно не хотелось расставаться с картой памяти, но репортер, по всей видимости, был знаком с законодательной базой. Насупившись, он протянул фотоаппарат шерифу. «Всего 2 кадра сделал, да и то только этих, в намордниках». Смит кивнул на экспертов, продолжавших заниматься своим делом.
2: «Проваливай, пока я на тебя намордник не надел».
1: Поморщился шериф и кивнул Джареду, чтобы отпустил сороптивца.
2: «А фотоаппарат?»
1: — едва ли не заорал Смит. «Получишь завтра в офисе», — отрезал Харри. Смиту явно очень хотелось высказать все, что он думает. А может, еще и врезать кому-нибудь со злости, но шериф явно не производил впечатления человека, с которым можно было спорить. И в итоге журналист убрался, бубня себе под нос проклятие. «Отдашь Пепси».
3: Харри протянул фотоаппарат Джареду.
1: «Мы с агентом Ричмондом уехали в город».
3: «Джаред, ты за старшего».
2: «Принято», —
1: отозвался Бэнкс, принимая фотоаппарат. Осмотрел, присвистнул. Феникс не слишком разбирался в марках фототехники, но был в курсе, что конкретно эта камера стоила без малого 10 тысяч. «Пойду гляну, что там от кофе осталось. И я на этого придурка почти наступил. Вот же гнусный тип!» И сплюнул себе под ноги. Дорога до ближайшего города была живописной. Хоть голова была забита делом, и Феникс почти все время в пути провел, читая досье на местных жителей, изредка он все же поглядывал в окно. Заметив это, шериф стал подсказывать, когда и куда стоит посмотреть. Не слишком часто, но каждый раз в самую точку.
2: «У ваших людей все в порядке?» — спросил он уже на подъезде к городу. «Ночь прошла спокойно?»
1: «Да, спасибо», — поблагодарил Феникс. «Номера и обслуживание отличные, а мистер Бэнкс любезно пустил в свой номер Адама, и Ребекка смогла разместиться одна».
2: «Ну, мистер Бэнкс у нас сама любезность, это все знают», — усмехнулся Харри.
1: Но уверен, он бы с куда большим удовольствием пустил к себе Ребекку.
2: «Боюсь, рискни он такое предложить, узнал бы, насколько острый язык у красотки Ребекки», — усмехнулся Ричмонд.
1: «Она известный однолюб, и это любовь — работа. Но нам всем очень повезло, что Ребекка не была занята на другом расследовании. Она одна из лучших в своем деле. В агентстве ходят слухи, что мертвые говорят с ней».
2: «Главное, чтобы об этом не прознал кое-кто из местных». Шериф коротко улыбнулся.
1: «В маленьких городках, как наш, народ суевернее, чем кое-где в Африке».
2: «А вы были в Африке?» — заинтересовался Феникс. «Потому что об образе мышления жителей Штатов я осведомлен, но не обладаю достаточной компетенцией, чтобы сравнивать, тем более с Африкой».
1: «Служил там», — кивнул шериф. «В общей сложности провел там 2,5 года. Чуть не отвык раз и навсегда от здешних холодов».
2: «Насколько холодно здесь бывает зимой?»
1: Феникс глянул в окно. Листья на деревьях только-только начинали желтеть. Но утром вылезать из-под одеяла было зябко. Да и само одеяло было толстое и тяжелое. Забираясь под него, Феникс подумал, что к утру сварится в собственном соку, но утром уже пожалел, что не остался в футболке.
2: «Иногда я сплю в спальном мешке под одеялом», — без тени улыбки ответил шериф.
1: «Экономят топливо?» «Вряд ли, учитывая, сколько может потреблять бензогенератор. А его шериф включает регулярно. Скорее всего, зимой здесь чисты сильные ветра, а в такую погоду хоть как топи, а все равно будет холодно».
2: «Зато у вас не бывает проблем со снегом и зимними видами спорта», — заметил Феникс. «Мисс Стерджес переходит с электросамоката на лыжи?»
1: «Это уже третий раз, когда вы спрашиваете меня о Пепси». Харри покосился на него с явным любопытством.
2: «Может быть, вас стоит представить друг другу еще раз?»
1: «Боюсь, эта река утекла далеко вперед», — вздохнул Феникс. «Не подумайте ничего, мисс Пепси прекрасна, я странный язык, и да, признаю, умеет работать с архивами, но она...» Он замялся, думая, а стоит ли продолжать. «Как знать, не решит ли Харри, что он домогается Пенелопы?» «Она не в моем вкусе», — закончил, уставившись в окно. Этот вариант ответа показался ему наиболее безопасным.
2: «Вот и хорошо», — заметил Харри, уже не скрывая усмешку. «Она слишком молода для быстротечного, сердцедробительного романа».
1: «А с чего вы взяли, что он был бы коротким?» — изумился Феникс. «Может, случайно вспыхнувшая страсть стала бы началом долгих отношений, и я увез бы вашу шипучку с собой?»
2: Шериф помялся пару секунд, а потом честно признался.
1: «При взгляде на вас такой вариант даже не приходит в голову».
2: «То есть вы рады, что Пепси не в моем вкусе, потому что вам не хочется искать нового регистратора?»
1: Неожиданный комплимент поднял Фениксу настроение. «Но мне кажется, это неизбежно. Не я, так какой-нибудь другой заезжий по стрелу везет ее. Или кто-то из местных подсуетится. Главное, чтобы не этот Смит. Он местный? Мне показался акцент чуть другой».
2: «Нет, он определенно залетный», — упоминание Смита немедленно стерло улыбку с лица Харри.
1: «Появился за несколько лет до моего отъезда».
2: «Ненавижу эту сволочь»,
1: — добавил неожиданно пылко.
2: «Что, регулярно указывает своей газетенке, как надо работать в управлении шерифа?»
1: — поинтересовался Феникс. Хотя было понятно, что ненависть Харри имеет другие корни. Возможно, этот самый Смит посодействовал тому, что жена Харри стала бывшей.
2: «После того, как я разбил ему нос, он ни слова про меня и моих парней не пишет», — заверил шериф. «Он просто...»
1: Он помолчал, выбирая выражение, и наконец припечатал. «Да гнида он!»
2: «Тогда главное, чтобы так считала и Пепси».
1: Феникс решил, что пора съезжать с темы Смита. Но вроде она девушка умная. К счастью, в этот момент они наконец-то въехали в город, и беседа угасла сама собой. Первая из двух клиник оказалась давно закрыта. На ее месте за эти годы вырос большой супермаркет.
2: «Мистер Хоринс не выбирается из Мадди Крига», — пояснил Харри. «У него больные ноги, и он не водит машину. Так что об этом супермаркете он, скорее всего, просто не знал».
1: «Порой достаточно месяца, чтобы все изменилось», — ответил Феникс. «Главное, что стоматологическую карту мы сможем запросить. А бриллиант — это скорее экспресс-тест. Но будет лучше, если мы хоть что-то про него выясним».
2: «Конечно, таких камней много. Конечно, слова дантиста не будут приравнены к результатам экспертизы. Но его подтверждение даст повод для более решительных действий. Запросов в таможенную службу, вылетала ли Молли из страны, обращение в колледж, где она училась». Вторая клиника была на месте и работала по обычному расписанию. Она была не очень большой, но зато сверкала чистотой и улыбками персонала. Даже значок ФБР не смог их притушить. Наоборот, девушка на ресепшене, кажется, была только рада помочь.
4: «Да, конечно, у нас в базе хранятся все карты пациентов», — заверила она в ответ на вопрос о Молли Коннорс. Ее лечащим врачом был доктор Грилс, наш ведущий стоматолог-хирург. «Сейчас у него прием, но он должен скоро...»
1: Тут послышались голоса, и из коридора с кабинетами врачей вышла сухонькая старушка в сопровождении одетого в белый халат мужчины.
4: «А вот и он», — радостно улыбнулась девушка. «Доктор Грилл, с вами хотят поговорить».
5: «Надеюсь, это не из-за моей поддельной страховки»,
1: — притворно ужаснулась старушка.
4: «Нет, мисс Моника, я просто просрочил визу лет на 40», — подыграл ей доктор.
2: «Всего хорошего и, пожалуйста, больше не грызите зубами ореховую скорлупу», — добавил он строго.
1: Старушка кивнула, но Феникс был уверен. Наставление врача она пропустила мимо ушей. Врач передал пациентку регистраторам и вернулся к ним. «Господа, прошу в мой кабинет», — пригласил спокойно. Конечно, у него было все в порядке и с визой, и с лицензией, и с налоговыми выплатами. От врача веяло спокойствием, присущим всем, кто ведет свои дела легально. Феникс терпеть не мог стоматологов. В детстве боялся их до смерти. Сейчас, оказываясь в кресле, всегда со страхом ждал, что действие анестезии вот-вот кончится, и бур вонзится в оголенный нерв. Процедура отбеливания зубов и вовсе ассоциировалась у него со средневековыми пытками. К счастью, врач привел их не в кабинет, где центральное место занимала стоматологическая установка, а в небольшую и уютную приемную с мягкими креслами и удобными диванами. «Не хотите ли пройти бесплатный осмотр?» — предложил вдруг Грилс и рассмеялся, глядя на их лица. «Я не мог не предложить».
2: «Спасибо», — сдержанно поблагодарил шериф. «Возможно, когда-нибудь я даже воспользуюсь предложением, но сейчас осмотрите, пожалуйста, другого пациента».
1: Эта девушка найдена в лесу в окрестностях Мадди Крига. Феникс протянул врачу стопку фотографий от экспертов и своих собственных. На всех был крупный план челюсти найденного скелета. По нашим данным, только одна девушка в этом городе делала подобный имплант. Ее имя — Молли, — перебил врач, резко побледнев. Заметно дрогнувшей рукой, он взял фотографии и, едва взглянув, опустил.
2: «Простите»,
1: — выдавил он.
2: «Очень похоже, что это она.
1: Посмотрите, пожалуйста, внимательнее», — попросил Харри мягко.
2: «Конечно».
1: Грилл кивнул и снова вгляделся в снимки. «Такую процедуру заказывают нечасто. У меня было всего 3 таких операции. А Молли еще и отличалась тем, что принесла кучу колец, мол, выбирай, доктор, какой сможешь впихнуть». «Я и выбрал». Он растерянно поднял глаза.
2: «Этот».
4: и протянул им фото с наиболее крупным планом зуба со Скайсом.
6: «Вы уверены?» — уточнил Феникс.
7: «Абсолютно уверен», — кивнул Грилс.
6: «Я оставил этот камень Молли Коннорс. Бриллиант из кольца, доставшегося ей по наследству от матери. Она хотела заменить потом камень в кольце, когда накопит денег».
7: «Настоящий бриллиант?» — уточнил Феникс. «Эта деталь могла очень сильно ускорить опознание».
6: «Я думал, для таких украшений используют цирконы».
7: «Обычно да, и у меня есть целая шкатулка камешков самых разных оттенков».
4: Грилс открыл один из многочисленных ящиков, занимавшего всю стену шкафа, и вытащил кейс с прозрачной крышкой.
7: «Вот, видите? Это мне вручили вместе с сертификатом о том, что я прошел подготовку по их установке. От полного комплекта не хватает двух прозрачных, остальные на месте».
4: Молли долго рассматривала их, но все равно решила в пользу бриллианта.
7: «Я отговаривал, камень не чисто белый, цвета шампань. Мог оказаться загрязненным, но она настаивала. И знаете, вышло отлично. У меня есть фотографии готовой работы. Можно посмотреть?»
4: Немедленно ухватился за возможность Феникс.
7: «Конечно».
4: Грилс замялся, явно вспоминая, где искать нужную папку, а потом повернулся к шкафу. Искомое нашлось довольно быстро. Вот, он достал из-под слюдяного слоя файла фотокарточку. Шериф шагнул к Фениксу, и оба вгляделись в изображение.
7: «Очень похоже», — резюмировал Харри через несколько секунд.
4: «Мы можем оставить фото себе?»
7: «Да, конечно, фото есть в электронном виде».
4: Грилс полистал папку, вытянул из другого файла еще один снимок.
7: «Наверное, вам будет нужно и вот это», — и протянул Фениксу.
4: С фотографии на него смотрела улыбающаяся симпатичная девушка. Лицо сердечком, рассыпавшиеся по плечам крупные завитки каштановых локонов и ясный открытый взгляд человека, у которого впереди вся жизнь. Феникс привык иметь дело с жертвами преступлений, но первая встреча с ними до всегда была шоком. Как можно было соотнести улыбающуюся живую Молли и валяющийся на мокрой земле череп?
6: «Спасибо», — поблагодарил шериф и забрал фотографию.
4: «Распечатайте, пожалуйста, копию карты Молли», — попросил Феникс. «Там есть ортопантомограмма?»
7: «Да, есть».
4: Доктор кивнул и поспешно сел за стол. «Сейчас все сделаю».
7: «Похоже, это действительно она», — сказал шериф, когда они вышли из клиники.
4: «Что теперь? Арестуем ее отца?»
7: Феникс задумался. «Пожалуй, пока рано», — ответил, взвесив все «за» и «против». «Но нужно поговорить с ним предметно и проверить его компьютер. Потому что иначе газета с громким заголовком выйдет раньше, чем Бэнкс довезет Коннорса до офиса. И тут мы рот Смиту уже не заткнем».
4: «Хорошо», — кивнул шериф и с некоторым недоумением проводил взглядом промчавшуюся мимо патрульную машину.
6: «Куда это Стив так погнал?»
4: «Поедем?» Он быстро сел за руль.
7: «Угнаться за патрульным?» Феникс нисколько не удивился, что шериф знал его имя. Вряд ли здесь было большое отделение полиции. «Не составило труда, но ехать оказалось недалеко. Да и спрашивать о причине спешки не пришлось. Единственный выезд из города включал в себя мост через ущелье. И именно там умудрился завалиться на бок лесовоз».
5: «Черт, это же старик Фрэнк!»
4: Выдохнул Харри и, бросив машину на въезде на мост, побежал к столпившимся на месте аварии людям. Феникс к нему не присоединился. Вместо этого он снова достал фотографии Молли и внимательно сравнил снимки трупа с теми, что сделал врач.
7: «Это надолго», — буркнул вернувшийся не меньше, чем через полчаса Харри.
4: «Фрэнк жив, к счастью, но вот лесовоз уберут хорошо, если к вечеру». Он постучал пальцами по рулю. «Объезд нам обойдется в 500 километров, не меньше. Мне кажется, лучше подождать здесь. Если что, тут неплохой отель, можно заночевать, а утром вернуться в Мадди Крик».
7: «Хорошо, но попросите кого-то из ваших людей присмотреть за Коннорсом», — сказал Феникс. «Скорее всего, это излишняя мера, и завтра снова придется работать не в полном составе. Но лучше так, чем потом искать его по всему штату».
4: Шериф кивнул и немедленно потянулся за телефоном.
1: Глава 7.
4: Тикс заверил, что все сделает, и Харри, поколебавшись, повернулся к агенту Ричмонду. «Здесь живет моя сестра, она домохозяйка, сидит с детьми. Можем пообедать у нее, она будет только рада. Тихая комната для работы тоже наверняка найдется».
7: «У нее такой же вкусный суп, как и у вас?»
4: Кажется, агент был не прочь как следует поесть и не падал в обморок от наличия глютена в выпечке или розового сока в ростбифе. Сегодня утром Ричмонд решительно отверг сэндвич с курицей и попросил такой же, как вчера покупал себе сам Харри. И в кофе он добавлял сахар, а не его заменитель, и сливки выбрал коровьи, а не растительные. «Намного вкуснее», — улыбнулся Харри и завел машину. Дженнифер жила на окраине города в большом уютном доме, который они с мужем купили сразу после свадьбы. Но нашлась она не в нем, а за соседским забором. «Это дом Эйдена Хоринса, сына доктора Хоринса», — пояснил Харри, паркуясь. «Он большую часть года живет не в городе, и моя сестра следит за участком». Он посигналил, и женщина с волосами цвета рыжего золота вскинула голову, щурясь на солнце. Узнав же машину, она радостно замахала руками и поспешила к калитке. «Харри, да ты ли это?» Она подбежала к ним, на ходу скидывая садовые перчатки. «А ну иди сюда обниматься, сирота ты наш безродный!» С этими словами Дженнифер бесцеремонно распахнула дверцу машины и буквально сгребла выпрыгнувшего ей навстречу Харри в объятия.
7: «Сирота безродный!» Так в шутку прозвала его мать, когда Харри не смог выбраться на День Благодарения.
4: Тогда даже Джим прилетел из Атланты, а Харри пришлось заниматься дракой в баре. Прозвище приклеилось. «Интересно, сколько гризли сдохло, что ты решил заскочить?» — спросила весело.
7: «Ой», — осеклась, увидев Ричмонда. «Добрый день».
4: «Не «ой», а агент Ричмонд», — поправил Харри быстро. «И мы с тобой уже много раз обсуждали тот инцидент, и мне казалось, что недомолвок не осталось», — добавил уже с осуждением. «У нас в Мадикриге ЧП, его прислали вести следствие, но лесовоз старика Фрэнк перегородил дорогу, и мы тут временно застряли. Я сразу подумал о тебе».
7: «Феникс», — поправил Ричмонд, подарив Дженнифер широкую улыбку.
2: «Никаких рассказов о трупах и прочих непотребствах до обеда», — решительно заявила Дженнифер. Отповедь брата, кажется, вообще никак ее не задела.
4: «Феникс, вы пробовали оленину? Если это было в кафе Алисии, не считается. Она ее безбожно пересушивает. Идемте, я накормлю вас нормальной едой».
7: «Только оставь нам силы работать сегодня, пожалуйста», — попросил Харри и, чмокнув сестру еще раз в висок, пошел к дому.
4: Оленина и правда получилась у Дженни прекрасно, как и ее фирменный брусничный соус. Агент явно оценил и то, и другое, съев подчистую и свою порцию, и предложенную добавку. Мелюзга, погодки Кони и Марик впечатлились настоящим ФБРовским значком и вели себя образцово, кажется, боясь, что если что-то пойдет не так, грозный настоящий агент посадит их в специальную тюрьму для детсадовцев. Ричмонд вел себя, может, и не как душка, но, по крайней мере, не позволял себе язвить, как в сторону Пепси. Наверное, этому агентов тоже учили взаимодействовать с населением. Может, у них даже экзамен был. Давали задание влиться в семью, например, или устроиться работать в супермаркет. Хотя это скорее для других отделов. Но как знать, может, сначала были общие предметы для всех, и лишь в последний месяц надо было определиться со специализацией. Они уже допивали чай, когда позвонил Стив. «Ищите ночлег, тягач приедет только завтра утром», — сказал он. «Фрэнк в норме, уже выписался из больницы. Говорит, колесо лопнуло. И, похоже, так и есть».
2: «Никакого отеля!» — немедленно отрезала Дженнифер, едва он сбросил вызов.
4: «Постелю вам, Феникс, наверху, а ты, Харри, обойдешься диваном в гостиной». «Если в комплекте с пультом от плазмы, то это будет лучший вечер в моей жизни», — заверил он.
2: «Мама не разрешает смотреть телевизор лежа», — авторитетно заявила Кони.
4: Слова матери котировались выше звездочки шерифа и даже значка ФБР.
2: «Потому что будет близозоркость», — поделился знаниями Марик.
7: «Только до 20 лет», — заявил Харри.
4: «А мне уже намного, намного больше». «Конечно». Кони печально вздохнула и протянула с самой настоящей тоской.
2: «Ты ведь уже старый».
3: На секунду опешив, Харри переглянулся с Дженни, и они все дружно рассмеялись.
6: У Харри была большая семья. На стене в гостиной у Дженнифер висело групповое фото. Пожилой, но еще крепкий мужчина, его ровесница, наверняка супруга, с очень узнаваемым рыжеватым цветом волос. Дженнифер с мужем и детьми, еще одна женщина постарше и двое по-олборновски рыжих мужчин. Их супруги, дети, кажется, несколько внуков. И все открыто улыбались, смотря в камеру, а на заднем плане виднелось сразу 5 грилей. «Это на позапрошлый день независимости», — подсказала Дженнифер, перехватив взгляд Феникса. «С тех пор наш клан увеличился на 1 Олборна и 2 Саммерсетов». «Скоро заселим все здешние горы», —

0: Ему надо было созвониться с экспертами и написать отчеты. «Отлично!» Харри кивнул и с явным энтузиазмом сбежал вниз по лестнице, а Феникс решил, что самое время набрать Ребекки. Из-за ноутбука, который он предусмотрительно взял с собой, Феникса выдернули звонкие детские голоса. «Кушать! Кушать!» — возвещали они, и, подняв голову, Феникс с удивлением обнаружил, что уже стемнело. Даже здесь, в уютной мансарде далекого от места преступления дома, он успел сделать немало. Молли Коннорс никогда не пересекала границ Соединенных Штатов, не была оштрафована, не имела приводов в полицию и не числилась ни в одном учебном заведении Америки. И не оканчивала никакой колледж. Большего сейчас он сделать не мог, только разослать запросы в различные ведомства. Решив, что с этим можно повременить, Феникс выключил ноутбук и спустился. В столовой царила суета. Дети то ли помогали накрывать на стол, то ли сводили на нет все усилия взрослых. Харри, засучив рукава, быстро резал капусту. Кажется, в дополнение к мясу ожидался коулслоу. Дженнифер с мужем носили на стол миски и тарелки с картофельным пюре, хлебом и сыром.
1: «Господин агент, вы любите тыквенный пирог?» — поинтересовался Марик. «Я обожаю!»
0: «Так не говорят», — вмешалась Кони. «Правильно, агент Ричмонд».
1: «Ну так как насчет пирога?» — не унимался Марик. «Я могу и ваш кусок съесть».
0: Кажется, священный ужас перед значком ФБР безвозвратно испарился. «Марик!» — ужаснулась Дженнифер. «А ну быстро мыть руки и ни слова больше!»
1: «Идем!»
0: Марик немедленно ухватил Кони за руку и потащил в ванную. «Извините его». Дженнифер горестно вздохнула. «Садитесь за стол, сейчас все будет». Феникс кивнул и поинтересовался. «Удалось справиться с розами?»
1: «Да».
0: Дженнифер кивнула с довольной улыбкой. «К счастью, их не так много, так что с помощью Харри мы еще и кусты подстригли». «А почему сын доктора Хоринса не делает это сам?» Задал Феникс давно интересующий его вопрос. «Он учитель в колледже в пригороде Солт-Лейк-Сити», пояснил Харри, перестав наконец стучать ножом. «Живет в кампусе и приезжает только на лето. У него большой сад и прекрасный бассейн». Дженнифер улыбнулась. «Я ухаживаю за ними, а взамен детям разрешено пользоваться всем этим круглый год». «Вполне справедливо», — признал Феникс. Эйден Хоринс прилично экономит на услугах садовника и ремонтника. Ведь муж Дженнифер наверняка чинит покосившиеся ограждения и меняет перегоревшие лампочки. А то, что дети купаются в бассейне, так пока бесятся там, еще и помогают системе фильтрации работать эффективнее. Для самой Дженнифер такая внезапная подработка не была в тягость. Судя по тому, с какой любовью был ухожен ее сад, она отдавала этому занятию всю душу. Странно только, что клумбы не украшают таблички «Победитель городского конкурса на лучший сад». Но, возможно, эти высоты у Дженнифер еще впереди. «Помолимся». Густав протянул руки над столом. Дети с готовностью взялись за них. Вторую руку Марик протянул Фениксу. Феникс не был религиозен, хотя в Куантико это никак не регламентировалось. Просто никто в его семье не ходил на мессу, и тем более не было традиции молиться перед едой. Но он взял Марика и сидевшего по другую сторону от него Харри за руки и склонил голову. «Вознесем благодарность за сегодняшний день и эту еду», — произнес Густав. «А теперь налетай!» И он первым схватился за вилку. Против такой молитвы Феникс ничего не имел, как и совершенно положительно отнесся к томленой в духовке оленине и салату из капусты. Ужин прошел довольно тихо. Все проголодались за день и предпочитали есть, а не разговаривать. И только к пирогу, тому самому с тыквой, Дженнифер принялась расспрашивать Харри об общих знакомых из Мадди Крига. Так Феникс узнал, что старший помощник шерифа Тони Балок написал какой-то суперудачный рассказ и победил с ним в престижном конкурсе. Хозяин продовольственной лавки Шварц вернул фермерам Уортам партию баранины, отчего те смертельно оскорбились. И что Кевину Кулу, лучшему охотнику городка, удалось подстрелить ну просто огромного оленя. Харри даже показал фото на телефоне, и олень действительно был огромным. «Спасибо, дорогая, это было невероятно», — сказал Харри, едва покончил с пирогом.

0: Пойду позвоню Стиву и парням». «Зайдите потом ко мне», — попросил Феникс. «Конечно». Шериф сдержанно кивнул и ушел в сад. Дети принялись помогать матери убирать со стола. Феникс еще раз поблагодарил Дженнифер за ужин и гостеприимство и поднялся наверх. Он успел составить и отправить запросы и созвониться с Ребеккой, когда услышал шаги по лестнице и негромкий стук в дверь. «Войдите», — пригласил Феникс. «Проехать можно будет только поздно ночью», — сообщил Харри, едва открыл дверь. «Лоям Коннорс не покидал своей аптеки. Я могу отпустить своих ребят или оставить их на ночное наблюдение?» «Отпускайте. Шерифская машина ночью под дверями аптеки привлечет внимание всех горожан», — решил Феникс. «Тем более, что из Мадди Крига ведет одна дорога, и сейчас она перекрыта, если я правильно понял». «Правильно», — шериф кивнул. «Стив напишет мне сообщение, когда лесовоз уберут. А как у вас есть новости?» «Фотографии Молли из Китая фейк», — ответил Феникс. Он жестом пригласил Харри сесть на диван и показал улов из сети. «Никаких дипломов, не зарегистрировано пересечение границ. Варианта 2. Молли вышла замуж, нарожала кучу детей и боится сказать об этом отцу. Или именно ее кости нашел Пол Уорд».
1: «Черт!»
0: Харри запустил руку в густые волосы. В отличие от огненных кудрей Дженнифер, они отдавали рыжиной лишь на солнце. А сейчас в свете желтоватых ламп и вовсе казались почти черными. «Я все-таки надеялся, что это не она. Но как такое возможно?» Он посмотрел на Феникса растерянно. «Ну, если предположить, что Лоям не убивал свою дочь и искренне считает, что она уехала?» «Вполне возможно, если преступнику нужно, чтобы пропавшую не искали», — ответил Феникс. И тут же поправил сам себя. «Пропавших». Похоже, что преступник повторил подобное еще 8 раз. Ребекка сказала, что на месте они все закончили. Завтра к обеду она даст мне первый отчет.
1: «Ясно»,
0: — Харри кивнул. «Я тоже кое-что принес». Только сейчас Феникс заметил, что в руках у него свернутые трубочкой распечатки. «Днем я попросил Пепси сходить к Эстебану Фернандесу, это наш священник. Он с самого детства жил с отцом при нашей церкви и знает всех горожан очень хорошо. И женщину с длинными черными волосами, собранными в толстую косу, он тоже помнит очень хорошо. Этой женщиной была Эллен Кул, жена фермера Берти Кула. Считалось, что она бросила мужа и сына и уехала из города на поиски лучшей жизни, когда маленькому Кевину Кулу было всего 8 лет. Когда это было, Молли уехала в колледж в 2013-м. Феникс нашел чистый лист бумаги, нарисовал на нем линию, поставил точку с датой обнаружения костей. Левее поселилась точка с именем Молли и 2013. «Кевину сейчас 25, значит, убийство произошло 17 лет назад», — быстро ответил Харри. «Если, конечно, это Эллен». «Это уже дело экспертов, подтвердить или опровергнуть. Благо, есть ее сын, и можно сравнить ДНК», — сказал Феникс, ставя еще одну точку. «Харри, а сколько женщин уехало из Мадди Крига за последние 20 лет? Похоже, придется связаться со всеми, спросить, как у них дела». «Вот в том-то и дело», — Харри покачал головой и опустился на стоящий у стены диван. «Кроме моих сестер, почти никто не уезжал. Пепси пособирает данные, но у нас в городке молодежи всегда было мало. Еще 7 женщин, помимо Эллен Кул и Молли, не наберется точно». «Значит, географию поисков придется расширять. Это было почти неизбежно, но все равно не сулило ничего хорошего. Расследование из простого и быстрого дела рисковало превратиться в многолетний кошмар. И не факт, что Феникс найдет убийцу. Возможно, тот переехал в другой штат или покинул страну, а может вообще умер, ведь как минимум пару лет никто могильник не трогал. И к тому времени, как дело объявят бесперспективным, карьера Феникса будет мертвее этих самых костей». Кажется, шериф понял ход его мыслей и сочувственно покачал головой. «Съездим завтра к Берти Кулу. Они с Кевином живут у самого леса, но, если честно...» Он задумчиво потер подбородок. «Я не верю, что Кул мог убить Эллен. Он до сих пор, кажется, не оправился от ее поступка».
2: «Может, потому и не оправился, что чувствует за собой вину?» — предположил Феникс. «Обязательно съездим».
0: «И, пожалуй, надо навестить святого отца. Врач, шериф и пастор. Больше них о горожанах знают только владельцы кафе да участницы субботней игры в бинго. В Мадикриге есть подобный клуб?
2: Как не быть?
0: Харри поморщился, но как-то ненатурально. Ей-богу, пьяные женщины за 40 способны доставить больше хлопот, чем банда байкеров. Например, когда решат устроить дискотеку в городском фонтане вместо традиционного кулинарного вечера.
2: «А в Мадикриге и банда байкеров есть?» — поинтересовался Феникс.
0: «В женский клуб тоже надо наведаться, и для меня лично алкогольное опьянение его членов будет на пользу».
2: «Ну уж вам-то явно не составит никакого труда это самое алкогольное опьянение организовать», — хмыкнул Харри.
0: «Но предупреждаю, что это может быть опасно, если не для жизни, то для вашего достоинства».
2: «Они предпочитают купаться голышом?» — Феникс улыбнулся.
0: «Или я рискую нарваться на их разгневанных супругов?» Он задумался, пытаясь вспомнить смутную мысль, мелькнувшую в голове во время ужина. «Харри, попросите Пепси подобрать сводки происшествий за... давайте за четверть века. Понимаю, работа кропотливая, архивы такой давности точно не переведены на электронные носители, но мне нужны эти сведения».
2: «Происшествий какого рода?» — уточнил Харри.
0: «У нас тут 2/3 архива занимают дорожные штрафы, но вас же интересуют не они?»
2: «Нет, как и вождение в пьяном виде, и кражи в супермаркетах, и махинации с налогами».
0: Феникс взял еще один чистый лист и написал, проговаривая вслух. «Убийство, самоубийство, домашнее насилие, преступление против сексуальной неприкосновенности, хранение и распространение запрещенных веществ в случае жестокого обращения с детьми».
2: «Хорошо», — спокойно кивнул Харри. Кажется, дополнительная работа для его драгоценной Пепси нисколько не обеспокоила шерифа. «Но не ждите, что подборка будет обширной. Смит — самая большая неприятность, случившаяся с Мадди Кригом за последние годы».
0: «И все-таки чем так не угодил журналист шерифу?»
2: «Вы сказали, что он залетный?» — уточнил Феникс. «До него в городе не было газеты? Или Смит купил ее у кого-то из горожан?»
0: «Так у Эйдена Хоринса и купил», — хмыкнул Харри. «До того, как его пригласили преподавать в ближайший колледж, он занимался газетой и умудрялся делать ее популярной безо всякой околонаучной чуши. Он писал интересно даже про деревья в парке».
2: «Понятно». Феникс сделал пометку проверить Смита. «Газета стоит немало, и надо понять, с чего вдруг небедный журналист решил прозябать в никому неизвестном Мадди Криге. А много в городе других приезжих. Бэнкса не считаем, он же родился здесь, просто уехал, когда вырос. Мне показалось, город довольно стабилен по населению, да?»
0: «Да, как ни странно. Молодежи мало, и в основном все предприятия семейные».
2: Харри помолчал, будто что-то решая, а потом вдруг махнул рукой себе за спину.
0: «Здесь, за углом, есть маленький паб. Хозяин Эмиль, сам варит пиво и охренительный эль. Я собираюсь сходить и прикупить пару бутылок. На вас брать?»
2: «И выпить их по возвращении в Мадди Крик?»
0: Феникс подумал о маленьком саде в доме шерифа. «Было бы неплохо, спасибо».
1: «Честно говоря, я и сейчас бы пару кружек выпил», признался Харри и виновато улыбнулся.
0: «Я люблю племянников, но, видимо, слишком сильно. Как ни приеду, они с меня не слезают. Тикс и Бэнкс меньше мозги выносят, когда начинают спорить по поводу и без, чем эти два бесеныша».
2: «Предлагаете сбежать на пару часов?»
0: «А вот эта идея была, что надо. И не пришлось бы еще больше стеснять Дженнифер, топчась по дому, и дети не будут взбудоражены сверх уже имеющегося. А там есть доска для дартса?»
2: «Не знаю».
0: Харри удивленно глянул на него и тут же заговорщически прищурился.
2: «Проверим?»
0: «Выходим по одному. Интервал 2 минуты. Встречаемся у Рэма», — в тон ему ответил Феникс. Хлопнул себя по карману. Бумажник был на месте, так что не придется одалживаться на пиво и закуски. Харри хохотнул, сверкнул широкой улыбкой и быстро вышел за дверь.
2: Глава 8. Солнце било в глаза. Харри опустил козырек и сбавил скорость. Впереди был участок сильно разбитого асфальта, а в багажнике у него была куча контейнеров с едой. Дженнифер знала, что Харри неплохо готовит, но от нее еще никогда не получалось уехать с пустыми руками.
0: «У тебя морозилка, 5 быков упрятать можно. Не хочешь есть сейчас — заморозь», —
2: ответила она на возражение Харри. «Ваши не звонили, как там Коннорс?» — нарушил молчание Ричмонд. Выбритый, купленным в круглосуточном супермаркете одноразовым станком, расчесанный такой же одноразовой расческой, он являл собой образец типичного агента ФБР. Всегда при параде, всегда готов к работе. Тикс не послушался. Харри поморщился. «Вот же упертый мальчишка!» Он остался дежурить и пас Коннорса всю ночь. Кажется, он совершенно уверен, что это Лаям убил всех этих женщин. Вот только Коннорс дома и, кажется, никуда не собирается. Он что, пас своего коня на лужайке возле аптеки? Вопреки ожиданиям, Ричмонд не осудил Тикса за самоуправство. Или засел в кустах. На самом деле, конечно, Тед, как никто другой, подходил для незаметного наблюдения. Выносливый как черт, умеющий бесшумно ходить, компактный. Джаред бы переломал все кусты, да то и дело курил. Белобрысую голову Тони видно за милю. Жеребца, конечно, не спрячешь, но Харри был уверен. Он-то прекрасно провел ночь в своем деннике. Спал на свежем сене и видел счастливые лошадиные сны. Устроился на крыше дома напротив. Он усмехнулся и покачал головой. Надеюсь, не свалится с простудой. Он заверил, что брал с собой спальник. Думаю, он достаточно взрослый, чтобы знать, почему не стоит спать на голой крыше осенью в штате Юта, заметил Ричмонд. Отпил кофе из большого стакана, посмотрел на часы. Но, как я понял, выходного вы ему не дадите сегодня, да? В качестве профилактики рецидивов, так сказать. Разумеется, нет. Харри хмуро покосился на Ричмонда. «А вы что, дали бы?» «Нет, иначе подчиненные взяли бы за правило ставить под сомнение мои приказы», с улыбкой ответил Ричмонд. «Но все же отправил бы его в помощь Пепси. Мистер Тикс притащит ей коробки из архива и подремлет часок, пока она будет просматривать документы. В его возрасте этого хватит, чтобы дотянуть до вечера». «Обойдутся», — отрезал Харри. «И мистер Тикс, и мисс Стержес». «Куда сначала?» Он сменил тему, едва проехав злополучный мост, теперь усеянный щепками от распиленных бревен. Убрать их целиком, видимо, не получилось. «Заедем домой или сразу к Коннорсу?» «Домой, надо выгрузить еду», — распорядился Ричмонд. «Потом в офис. Ребекка обещала передать мисс Стержес отчет. И затем к Коннорсу». Обозначенный план было несложно выполнить, по крайней мере, первый его пункт. А вот со вторым вышла заминка, потому что помимо невероятно серьезной Пепси, в офисе их встретило сразу два крайне помятых, невыспавшихся лица. «И как это понимать?» Харри нахмурился, переводя взгляд с серого Теда на бледного до синевы Тони и обратно. «А как хочешь, так и понимай!» — фыркнула Пепси. «Сегодня она пузырилась даже больше обычного». «Агент Ричмонд, вам велели передать...» Пропела она голоском, полным яда, и протянула Фениксу тонкую папку. А на словах «Мисс Ребекка и ее команда отбывают в полдень. Отчеты...» Она заглянула в толстую тетрадь, куда записывала все на свете. «Отчеты ежедневно на имейл. Если нужна консультация по телефону, каждую среду и пятницу с 5 до 7. Если будет что-то экстренное, она тут же позвонит сама».
3: «Спасибо».
2: Ричмонд явно был не впечатлен ни ядовитым тоном, ни докладом. «Когда я могу ознакомиться со сводками?» Спросил с таким осуждением, разглядывая стаканчик с йогуртом на столе Пепси, будто вместо него увидел деталь нижнего белья.
4: «Ознакомливайтесь на здоровье».
2: Пепси растянула губы в улыбке и с остервенением хлопнула по клавише «ввод». Несчастный ноутбук пошатнулся, за спиной Пепси ожил принтер.
4: «Прошу».
2: Она выхватила лист из принтера и яростно толкнула его по стойке к Ричмонду.
5: «Спасибо, мисс Стержес. Не остался в долгу тот».
2: «И что? Это все?» Обернулся к Харри, глянув на распечатку.
4: «За 30 лет?»
2: «Я предупреждал», — Харри пожал плечами. «У нас мирный городок». «И вот что». Он хитро прищурился, и Тикс с Баллоком обеспокоенно переглянулись.
3: «Сегодня поступаете в подчинение к Стержес. Оба!»
2: «Ты, кажется, давно хотела сделать косметический ремонт в подсобке». А довольную улыбку Пепси можно было порезаться. «Ни в чем себе не отказывай. Где лежат бюджетные деньги, ты знаешь?»
4: «Харри, ты же сам мне показывал информационное письмо о том, что управление штата не примет к отчету больше $1000 за полгода. А мы в прошлом месяце обновляли камеру предварительного заключения. Пепси тяжело вздохнула. «Я могу потратить только $33. И что я на них куплю? Хотя...»
5: Она снова улыбнулась, и парни отшатнулись. «Теодор? Уинстон? Пошли за мной».
2: «Она за все поручения берется с таким энтузиазмом?» — спросил Ричмонд.
5: Он взял из стаканчика на стойке маркер и что-то выделял в документах. Отчет Ребекки уже пестрел, как зебра. Сводка Пепси пока оставалась почти чистой.
4: «Агент Ричмонд, напоминаю, что канцелярские принадлежности являются собственностью управления шерифа Мадди Крига!»
5: — крикнула Пепси из глубины здания. «Будьте так любезны, верните маркер на место, когда он больше не будет вам нужен».
2: Харри готов был поклясться, он услышал, как заскрипели зубы Ричмонда.
5: Маркер со звуком полетел в стаканчик, а агент полез во внутренний карман куртки за ручкой.
2: «Извините ее». Харри сам скрипнул зубами. Кажется, он только и делает, что за всех извиняется.
5: Пепси порой и правда слишком ретиво относится к своим обязанностям, но зато вовсе идеальный порядок.
2: «Все нормально», — выдавил Ричмонд. Оглядев офис, снова уставился на стаканчик с йогуртом. «А где помощник Бэнкс? Я думал, Коннорсон поедет вместе с нами».
6: «Тут я», — подал голос Джаред.
5: Обернувшись, Харри увидел, что тот стягивает мотоциклетный шлем, зажимая меж коленей шапку.
2: Ребекка просила передать. Сказала, это пока не официальное заключение, но зубная карта сошлась с черепом, с камушком. «Это Молли Коннорс».
5: Он протянул папку Ричмонду.
4: «Молли?»
5: Сонливости в голосе Теда не осталось. Зато растерянности было хоть отбавляй. Он появился из подсобки, держа в руках какие-то коробки.
4: «Черт! Я надеялся, все-таки не она».
2: «Можно посмотреть?» Харри взял папку и заглянул внутрь. Там было больше фотографий, чем текста, и даже не специалисту было понятно, что челюсти на рентгене совершенно одинаковые. «Я считаю, что это серьезное основание, чтобы задержать Коннорса и устроить обыск».
7: «Да, похоже, пришла пора обновить ваше помещение предварительного задержания».
5: Харри совсем не понравились радостные нотки в голосе Ричмонда. Конечно, того не могло не радовать такое скорое завершение дела, но принять, что Лаям, владевший аптекой дольше, чем Харри жил на этом свете, оказался хладнокровным убийцей, лишившим жизни собственную дочь, было адски трудно.
2: «Бэнкс, вы с нами. Оружие держать наготове, но с предохранителей не снимать».
5: «Возьми машину с клеткой», — распорядился Харри.
2: «Так точно, босс».
5: Джаред умел быть серьезным, когда надо, да и опыта полицейских задержаний у него было намного больше, чем у всех жителей Мадди Крига вместе взятых.
7: Прежде чем снять ключи от машины с большой пробковой доски, Джаред достал из сейфа свой глок.
5: Вынул обойму, убедился, что она наполнена под завязку, со щелчком вставил ее обратно и догнал патрон в патронник. Сунул глок сзади за пояс джинсов и вышел из офиса.
2: «Мы подготовим все для оформления».
5: Пепси стала еще серьезнее, чем когда Харри и Ричмонд пришли.
2: Харри тоже проверил свой пистолет. Получалось, у него это даже более ловко, чем у Джареда. Да и в стрельбе он того обошел, чем немедленно завоевал уважение честолюбивого экс-полицейского. Но как раз стрелять в армии научили отменно, чего не скажешь об остальных аспектах работы шерифа. Например, как принять тот факт, что один из тех людей, с кем ты прожил столько лет бок о бок, может оказаться серийным убийцей?
5: «Можно я с вами?» — вдруг тихо сказал Тед.
2: «Пожалуйста, Харри, я отработаю потом, сколько скажешь. Я хочу посмотреть этому ублюдку в глаза».
5: «Мы пока понятия не имеем, ублюдок он или несчастный отец». Голос сам собой смягчился, хоть Харри и хотел произнести это твердо.
2: «Посмотришь, когда мы его привезем».
5: Ричмонд ничего не сказал, и Тед не осмелился настаивать. Намечающийся ремонт был позабыт. Тони, он и Пепси стояли за стойкой. Харри наблюдал, как Ричмонд проверяет оружие, и кивнул, давая команду на выход. Аптека была открыта, но Коннорса за прилавком не нашлось. Феникс уже потянулся за оружием, когда услышал:
4: «Одну минуту!»
5: раздавшееся по ощущениям из какой-то кладовки. «Бэнкс, обеспечь наблюдение за черным ходом», — приказал Феникс. «Харри, два шага влево, вы на линии огня». Шериф послушно шагнул в сторону, но приготовления оказались совершенно напрасными. Коннорс вышел из подсобки вовсе не с пистолетом, в его руках был большой веник сухих трав, а желтоватый фартук был сплошь усыпан всяким растительным мусором. «А, шериф!» — обрадовался он. «И вам всем здрасте!» — кивнул Джареду и Фениксу. «Молли-то моя написала. Правда, сказала, что позвонить не может, программу не смогла установить, да и времени нет. Это очень плохо». И Лаям озабоченно посмотрел на хмурого Харри. «Написала? Или ты сам состряпал письмо и пытаешься сбить следствие с пути?» Феникс понимал, о находке в лесу узнало большинство жителей Мадди Крига, даже и без публикации Смита. Заезжий агент ФБР, группа экспертов, все шерифское управление при деле. Люди в маленьких городках, может, не так интересуются большой политикой и новостями науки, но они точно не слепые и не глухие. «Нам нужен ваш компьютер, мистер Коннорс», — сказал Феникс. «Согласно данным экспертизы, останки, найденные в лесу, принадлежат Молли Коннорс». Он впился взглядом в аптекаря. «Вашей дочери, Лаям». Повисла тишина. Уголки губ Лаяма и его руки, сжимающие букет, начали медленно опускаться, пока он растерянно переводил взгляд с Харри на Феникса и обратно. Шериф же кинул на Феникса неодобрительный взгляд и, подойдя к аптекарю, взял его за плечи. «Экспертиза предварительная, Лаям», — сказал он тихо. «Еще не делали ДНК-тест. Мы во всем разберемся, но сейчас тебе нужно будет поехать с нами».
8: «Компьютер»,
5: — прошептал Коннор с непослушными губами.
8: «Вам надо посмотреть компьютер. Вы увидите, что она жива. Она ходила вчера в ресторан с подругами. У нее даже есть парень».
5: Он покачнулся, ухватившись за куртку Харри. «Пойдем, Лаям».
7: Джаред подошел к ним и взял аптекаря под руку.
5: «Я отвезу тебя в офис, хорошо? А парни все проверят».
8: «Но фотографии...» —
5: не унимался Коннорс.
8: «Я же храню все ее письма! Почему меня арестовывают?»
5: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде». Феникс не имел привычки объяснять свои действия. Не собирался и сейчас. Тем более, что кости девушки были сами по себе достаточным объяснением. «Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?»
8: «Адвокат?»
5: Голос Коннорса сорвался.
8: «Вы что, думаете, что это я ее? Мою Молли?»
5: «Так положено, Лаям, сам знаешь». Джаред мягко, но неумолимо потянул Коннорса к выходу. «Оформите, без меня никаких разговоров», — распорядился Феникс и потянулся к телефону. Хорошо, что экспертная группа еще не улетела. Ребекка в компьютерных делах не разбиралась, но Адам был дока. Бэнкс увел совершенно расклеившегося Коннорса, и Харри, дождавшись, когда Феникс закончит разговор, решительно повернулся к нему.
8: «Это было обязательно?» — спросил он сухо.
9: «Мы ведь не знаем точно, он это или нет. Мы даже не знаем, точно ли это Молли.
8: Я понимаю, что эти люди для вас никто, агент Ричмонд, но раз так, то, может быть, позволите мне с ними разговаривать в такие моменты?»
10: «Полгода назад я наблюдал, как в зале суда освободили женщину, хладнокровно убившую своего бывшего мужа и его новую жену. Между прочим, почти 6 месяцев, носившую под сердцем двойню», — ответил Феникс.
8: «А знаете, почему это случилось? Вовсе не потому, что у следствия не было доказательств, и не потому, что ее адвокат сумел разжалобить присяжных. Ей не зачитали Миранду, когда брали свидетельские показания, и суд их не принял. А за ними отклонил все остальные, потому что они исходили из того, что она сказала в первый раз. Моего напарника уволили из ФБР, меня понизили в должности. 4 человека в могиле, а убийца подала в суд на штат и выиграла 5 миллионов компенсации морального ущерба».
5: Правила Миранды – юридическое требование в Соединенных Штатах Америки, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное.
11: «И вас сослали сюда?» Харри невесело усмехнулся. «Наказали нами?» «А вы теперь наказываете всех для профилактики, даже не будучи уверенным, кто перед вами? Убийца или несчастный отец?»
12: «А откуда вы знаете, в чем я уверен, а в чем нет?» Холодно поинтересовался Феникс. «Отчитываться я обязан только своему руководству».
11: А еще он просто не мог позволить себе допустить еще одну ошибку. Карьера, на построение которой Феникс потратил всю жизнь, висела на волоске, но даже не это было главным. В ушах до сих пор стояли рыдания матерей Саманты и Рикардо Вайс, когда судья зачитывал приговор. А перед внутренним взором холодная улыбка монстра, избежавшего смертной казни. Губы шерифа дрогнули, на секунду складываясь в тонкую полоску. Но на выпад он ничего не ответил, признавая старшинство Ричмонда. Хотя в том, что в иных обстоятельствах ответ нашелся бы, Феникс был совершенно уверен. Компьютер был в крохотной комнатке, служившей Коннорсу кабинетом. Две стены были заставлены стеллажами, на которых теснились сотни книг. Придвинутый к окну стол был завален исчерканными листами бумаги. Относительный порядок был только на подоконнике. Там лежали всего три папки и аккуратно выровненная стопка фотографий.
12: «Шериф, вы говорили, что видели фото, якобы присланные Молли Коннорс». Феникс указал на лежавшую сверху фотографию. «Можете сказать, узнаете ли вы это изображение?»
11: «Да, Лаям ее показывал». Харри наклонился над столом. «Это какой-то храм в Пекине». «Он рассказывал, но я не запомнил, честно говоря». Без дополнительных указаний он перебрал изображения и подтвердил. Многие из них Лаям с гордостью показывал всем желающим.
12: «Надо будет проверить их на предмет уникальности». Феникс сделал себе пометку. «Если наличествуют фейковые письма, весьма вероятно, что эти фото просто скачаны с каких-то сайтов. Включите компьютер, посмотрим, что там». Компьютер был стареньким, включался долго и нещадно жужжал.
11: «Программа для обработки фото», — протянул Харри и ткнул курсором в значок на рабочем столе.
12: Почти сразу выскочило уведомление о скором окончании срока подписки на расширенный пакет услуг.
11: «Платная подписка?» — Харри поднял глаза на Феникса. «На фотошоп?»
12: «И несуществующие письма от давно мертвой дочери», — задумчиво сказал Феникс. Вывод напрашивался сам собой.
11: Но все было как-то слишком очевидно.
12: Конечно, мотивы поступков людей иногда не подчиняются никакой логике. Но если бы Коннорс убил дочь, неразумнее ли было разыграть карту ссоры и разрыва отношений, чем оставлять в своем компьютере такие следы? Тем более, что в могиле вместе с Молли были еще 8 женщин. Между тем программа загрузилась, и на экране появился огромный цветок. Немного побегав курсором по экрану, Харри нашел, как уменьшить изображение, и они увидели красочную этикетку. «Травяные сборы Коннорс и Ко», — гласила она. «Улучшенный состав против бронхита». На сочных травяных оттенках фона красовались растения и цветы, наверняка те, что входили в состав сбора.
11: «Надо же», — удивленно протянул Харри. «Я думал, он их заказывает где-то».
12: Он открыл папку, куда сохранялись файлы программы. И экран заполнили этикетки. Все разные, и каждая определенно была сделана с большой любовью. Эксперты проверят компьютер на предмет удаленных файлов. Феникс не то чтобы очень хотел, чтобы Коннорс оказался убийцей. Скорее, он не хотел обнадеживать себя раньше времени. Коннорс понравился ему, а этикетка сбора для улучшения памяти была такой красочной и аппетитной, что немедленно захотелось купить эти травы и заварить их.
11: «И посмотрят, что можно сделать с письмами.
12: Харри, откройте почту, посмотрим, что там». Несколько уведомлений от налоговой службы, никаких просрочек. Коннорс платил точно в срок. Напоминание от доктора Хоринса о ежегодной диспансеризации. Спам, реклама, рассылки. И десятки писем от Молли. Коннорс скрупулезно хранил их в отдельной папке. Все посмотреть на месте, конечно, было невозможно, этим займутся эксперты. Но Харри все равно открыл несколько.
13: Письма были жизнерадостными и короткими. Все в духе «Папуль, привет, все хорошо, вот тебе фотка». Иногда к этому добавлялось предложение другое о каких-то событиях, вроде поездки на озера или ужина с парнем. Еще с десяток писем Харри пролистал, не читая, только чтобы убедиться, все они были короткими. «Ублюдок играет с ним», — выдохнул шериф, сжав кулаки. «Зачем?»
14: «Если убийца местный, то, возможно, ему доставляет удовольствие видеть Коннорса и знать, что тот только что получил письмо от своей мертвой дочери».
13: Феникс отобрал у него мышку, сел за стол и сам стал просматривать почту.
14: «Надо будет попросить родственников всех уехавших из города женщин с ними связаться».
13: Читая очередное «Папа, у меня все супер, вот тебе фотки из Гонконга», Феникс подумал: «А хорошо, что Харри регулярно видится со своими сестрами и точно знает, что их успехи, разочарования, мужья и дети реальны, а не выдуманы изощренным убийцей, способным годами скрывать факт преступления». И вот это обстоятельство ставило убийцу на отдельную ступень. Чаще всего серийников отличает целый набор черт. Четкий модус операнди. Список ритуалов, предшествующих и завершающих убийство. Демонстративное оставление трупа там, где его легко обнаружить. Поначалу почти все прячут тела, но 8 эпизодов. Он уже должен испытывать потребность рассказать о себе миру. Зазвонил телефон. Феникс принял вызов, это была Ребекка. Феникс выслушал ее, не прекращая просматривать почту и потрошить компьютер на предмет скрытых или спрятанных папок. В какой-то момент убрал руку с мышки, сосредоточившись на разговоре.
14: «Спасибо». Дождался, пока она попрощается, и сбросил вызов. Звонила Ребекка, сказал, обращаясь к Харри: «У одной из жертв сломана подъязычная кость, значит, причиной смерти, скорее всего, было удушение».
13: «У одной из?» переспросил шериф. «То есть остальных он не душил?»
14: «Я думал, способ убийства у серийников примерно одинаковый всегда».
13: «Первые убийства часто отличаются от остальных», рассеянно ответил Феникс. «Тем более Ребекка сказала, что этот труп, очевидно, старше остальных. Эллен Кул, если это она, убита значительно раньше».
14: «Позвоню Берти Кулу», решил Харри. «Попрошу, чтобы Кевин пришел в офис. Надо ведь взять у него биоматериал».
13: «Лучше съездим к нему сами». Феникс подумал, что с почтой возиться больше не имеет смысла. Нужно передать материалы спецам и не терять время.
14: «Скорее всего, Кевина нет дома», — покачал Харри головой. «Он постоянно пропадает на охоте и целыми неделями не ночует дома. А сейчас, к тому же, конец сезона. Пока снег не засыплет горы так, что нельзя будет пройти, Кевин будет появляться только за тем, чтобы набить морозилки мясом».
13: «Хорошо», — согласился Феникс. «Не было никакого смысла перечить шерифу и настаивать на своем. Оформляем изъятие ноутбука, и надо вернуться в участок. Взять у Коннорса свидетельские показания». Преподаватели в Куантику в один голос заявили бы, что нельзя снимать с Коннорса подозрения, пока не будет найден убийца и доказана его вина. Феникс и не собирался полностью оправдывать аптекаря, но где-то глубоко в душе проклюнулось ощущение: Лаям всего лишь несчастный отец, много лет считавший, что дела у его дочери идут отлично.
15: Глава 9. Допрос прошел паршиво. Нет, агент Ричмонд больше не говнился и разговаривал с Лаямом вежливо и даже как будто с сочувствием. Но на Коннорса все равно было жалко смотреть. Он мямлил, всхлипывал и все спрашивал и спрашивал у Феникса: «Как так может быть, что Молли мертва, ведь она постоянно пишет ему письма?» Под конец нервы сдали даже у непрошибаемого Тикса. «Пойду я за кофе съезжу», — буркнул он, совершенно, кажется, забыв, что пару часов назад был готов линчевать Коннорса без суда и следствия.
14: «Бери на всех», — попросил Харри. «Подожди».
13: Он постучал в допросную, дождался разрешения и вошел. «Тикс едет за напитками», — объявил, стараясь придать голосу самое нейтральное выражение, на какое был способен. «Лаям, тебе кофе или лучше чай?» Тот не ответил.
16: сгорбился за столом, спрятал лицо в ладонях и заплакал в голос, как ребенок.
17: «Можно?»
16: — Лаям всхлипнул.
17: «Можно мне ее увидеть?»
16: «Он все еще надеется, что это не она», — понял Харри. «Останки забрали на экспертизу», — ответил Ричмонд. Дернул плечом, и на один страшный миг Харри подумал, что он потянулся за телефоном и хочет показать и без того убитому известием Коннорсу фотографии черепа. Но Феникс просто разминал затекшие мышцы. «Агент Ричмонд?» Харри вопросительно на него посмотрел.
17: «Да, мне тоже кофе, пожалуйста».
16: Наконец-то ответил тот и чуть наклонился вперед. «Если это действительно Молли, то тело передадут вам после окончания следствия. Вы сможете похоронить ее по всем правилам. Но сначала нам нужно найти убийцу». Эти слова оказались правильными. Коннорс встрепенулся и, наконец, поднял голову.
17: «Да», — выдохнул он, — «нужно найти. Кто это сделал? Кто убил мою малышку? И ведь это он!»
16: Лаям едва не подпрыгнул на стуле.
17: «Это ведь он пишет мне письма, да? Вы должны его отследить. Вы можете его отследить?»
16: Он с надеждой вгляделся Ричмонду в глаза. «Я сделаю все, что в моих силах». Ричмонд выдержал его взгляд. «Обещаю вам». По исчерченному морщинами лицу Лаяма снова заструились слезы. Но Харри был уверен, тот справится со своим горем. Может, не сразу, но сумеет научиться жить по-новому. Письма — это, конечно, связь с близким человеком, но написанные не от руки, они не обладают и десятой долей энергетики. Возможно, и даже скорее всего, мерзавец скопировал манеру разговора Молли, и Лаяму казалось, что с ним разговаривает его дочь. Но просто письма с фотографиями городов и гор совсем не то, что разговоры по видеосвязи или же по телефону, и обмен смешными или вполне серьезными селфи. Молли уже была очень далеко отсюда, и это обстоятельство было на пользу Лаяму. На другой чаше весов, и Харри надеялся, что сейчас Феникс не заговорит об этом, был тот факт, что Молли убил кто-то, кто хорошо знал и ее, и Лаяма. Кто-то, кого хорошо знал и сам Харри. В конце концов, Ричмонд отпустил Коннорса домой, и Тикс вызвался его отвезти. Вернулся он с охапкой пакетов с успокоительными сборами. Лаям посчитал, что те будут не лишними для доблестных стражей порядка. «На!» — Тик сунул пакеты Пепси. «Без слез не взглянешь теперь на эти травы». «Давай заварю». Тони забрал один пакет и ушел в небольшую комнату отдыха. Харри оглянулся на закрытую дверь рабочего кабинета, который он выделил Ричмонду, и решил, что агент обойдется и без чая. В конце концов, он наверняка видел дела похуже, раз ведет себя как бесчувственный ублюдок, даже с родителями жертв. Тикс увязался за Тони. Пепси проводила их слишком взрослым взглядом, совершенно неподходящим к ее миловидной внешности и улыбчивому лицу.
17: «Она ему чуть ли не старшей сестрой была, ведь всего на 5 лет старше», — вздохнула Пепси. «Жаль, что Сеймур так больше не вышла замуж. Теду пошло бы на пользу быть не единственным ребенком в семье».
16: Кастер Тикс был приезжим. Работал учителем математики в школе. Харри до сих пор хранил тетрадки с размашистыми «F» на полях, выведенными его рукой. Их роман «Сеймур», тогда еще «Вашингтон», обсуждали все. Молодая врач-ветеринар и обворожительный незнакомец. Свадьба была скромной, а вскоре Сеймур перестала носить тесные джинсы и обтягивающие свитера, сменив их на просторные туники и трикотажные брюки. Кастер умер за 3 недели до того, как она разрешилась от бремени. Трагическая случайность, в его мозгу лопнул сосуд. Сеймур похоронила мужа, назвала младенца Теодором, как мечтал Кастер, и принялась за воспитание сына, совмещая это нелегкое занятие с ветеринарной практикой. Сеймур, казалось, не боялась ничего, ни трудных родов у коров, ни норовистых лошадей с копытной гнилью. Она одинаково ловко делала уколы кошкам и холостила свиней. Поначалу жители Мади Крига с недоверием относились к женщине-ветеринару, но уже лет 15 ни у кого не возникало даже мысли о том, чтобы отвезти заболевшего пса в Бивер
18: в тамошнюю ветклинику. А еще никто и никогда не видел Сеймур на свидании, а по городу не проскочило ни единого слуха о ее новом романе. В женском клубе после пары бутылок вина Сеймур называли «однолюбша», исключительно шепотом после тяжелого вздоха и обязательно утерев слезы платочком. Вопрос Пепси определенно был риторическим, и Харри только вздохнул.
19: «Пойдем пить чай», — он посмотрел на растерявшую свой боевой пыл девушку.
18: «Не хочу», — буркнула Пепси и в сердцах добавила. «Видеть их не хочу».
19: «И кто из них тебя обидел?»
18: Харри облокотился на стойку.
20: «Джаред? Вряд ли. Тони?»
18: Пепси мотнула головой, и он усмехнулся. «Значит, Тикс». «И что же он сделал? И главное, когда успел?»
21: «Ах, ты еще и спрашиваешь?» Пепси зашипела, как газировка из взболтанной банки. «Как думаешь, что ответил мне обожаемый тобой Тикс, когда я предложила сходить в кино?»
19: «Дай угадаю».
18: Харри всерьез задумался, хотя куда больше сил уходило на то, чтобы не улыбаться.
19: «Извини, но я собираюсь всю ночь проторчать на крыше с биноклем».
18: «Пф!» — фыркнула Пепси.
21: «Если бы. Прости, Пепс, но я должен присмотреть за Роем».
18: Она с силой захлопнула дверь.
21: «А сам полез на крышу и этого долговязого с собой потащил».
18: «А на ночевку с конем ты разозлилась бы меньше?» Поддел ее Харри, и улыбка все же вырвалась из-под контроля.
21: «Разозлилась?» — опешила Пепси.
18: Она фыркнула, на этот раз весело.
21: «Нет, Харри, я не злюсь. Я в бешенстве, что меня прокатили с кино, а я, между прочим, двоим отказала. Не пошла с ними. Все этого конюха думала заманить».
19: «Кто-то сказал кино?»
20: Джаред выглянул из подсобки, где воевал с новыми ботинками, взявшимися нещадно натирать пятки.
21: «Зачем тебе этот мальчишка?»
18: Удивился он вполне искренне.
21: «Он тебя на полголовы ниже».
19: «Пойдем в кино со мной, не пожалеешь». Пепси сморщила носик.
21: «Бэнкс, если мне захочется пообщаться со старперами, я запишусь в женский клуб»,
20: сказала она, одарив Джареда холодным взглядом.
18: «Зрелость». Бэнкс не только не смутился, но еще и довольно осклабился.
21: «Это называется зрелость, дорогая. Еще пару лет, и ты оценишь. Но к тому времени ты станешь уже не зрелым, а дряхлым», и не думала сдаваться Пепси. «Босс, я еще нужна? Если нет, поеду домой. Займусь йогой, чтобы не пришлось рассчитывать на внимание только зрелых».
20: Она выделила последнее слово, выразительно посмотрев на Джареда.
18: «На сегодня все, но завтра утром нужно будет сделать расшифровку допроса Коннорса». Харри подождал, пока довольная Пепси упорхнет, громогласно со всеми попрощавшись, и перегородил Джареду путь в гостиную.
19: «Ты даже не думай обидеть девчонку, ясно тебе?»
18: «Спокойно, я пришел с миром!» Джаред примирительно поднял руки. «Когда сам был в ее возрасте, погастролировал вдоволь, так что высокой грудью и крепкими бедрами меня не удивишь. Но согласись, Тикс не ее формат. Не справится он с нашей Пепси».
19: «Не стоит недооценивать парня», — Харри покачал головой.
18: «И никаких любовных разборок».
21: «Любовных?»
18: — раздался за спиной недовольный голос Теда.
21: «О чем вы?»
19: «О том, молодежь, что когда хорошенькая девчонка зовет тебя в кино, надо идти, а не за старыми аптекарями подглядывать»,
20: — фыркнул Джаред.
19: «Ну чего там с чаем? Испортили, небось?»
18: Тикс проигнорировал вопрос и сложил руки на груди.
19: «Я не понял, ты что, к Пепс яйца подкатываешь?» — протянул он угрожающе.
22: «Вы поглядите, какие мы грозные!»
20: Джаред оперся задницей о дверной косяк.
18: Тоже сложил руки на груди, копируя позу Теда.
19: «Пацан, определись уже. Ты или подкатываешь к ней свои, или не трогаешь мои. Иначе ее приходует Кевин, когда вылезет наконец из своего леса».
21: «Кевин, Рочер, да хоть старик Лаям, главное, чтобы не ты»,
18: процедил Тикс. «Так, ну хватит», вмешался Харри. «Обоим говорю, никаких петушиных боев в этом офисе. Пепси сама решит, с кем и когда ей идти на свидание. И проигравший примет это достойно».
19: «Да что у нас тут, рыцарский турнир, что ли?»
21: Тикс негромко выругался. «Да и не собираюсь я с ней никуда идти. Я просто не хочу, чтобы этот неотесанный мужлан... Тед!»
0: Харри предупреждающе вскинул руку.
21: «Ой, да делай ты, что хочешь!»
0: Тикс с досадой пнул в стойку так, что она задрожала.
21: «Но успокаивать ее потом будешь сам, босс!»
22: «Посмотрите, какие мы грозные!»
0: Вздохнул Джаред.
21: «Что я такого сказал?» Спросил Тед, бросив на Харри полный негодования взгляд. «Нашей Пепси 19, а он четвертый десяток разменял. И разведен к тому же».
0: «Ну и что?» Тони вышел на шум. «Мой отец развелся трижды до того, как встретил маму. И ничего, живут, за разводом не бегут. И Джареду не четвертый десяток, а только 30. Пошли чай пить. Я что, зря чайник ровно 100 раз по часовой стрелке крутил?»
21: «Ладно», — буркнул Тикс. Так происходило абсолютно всегда. Стоило вмешаться Балоку, как фырчащий и рычащий, словно дикий енот Теодор, немедленно приглаживал шерсть и становился примерным поймальчиком. «Я уже сказал, мне все равно, делать что хотите».
0: «Локти потом кусать не будешь?» Неожиданно серьезно спросил Джаред. Тони одарил его поистине ледяным взглядом и обхватил Тикса за плечи, потянув в комнату отдыха.
20: Харри пошел следом, оставив Джареда одного.
21: Чаи Лаямы были совершенно восхитительны, независимо от того, сколько раз и в какую сторону их мешали.
1: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Долгуновой и песни в ее исполнении.
2: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безоблачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего, но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной. Перед зеркалом девчушка лет 5

0: а время идет себе, идет.
1: И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет!
0: А время идет себе, идет.
1: И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка.

идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет пяти. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрастить,

0: Только что в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала «Песенка без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шаферана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
1: Добрым словом улыбку красишь,

С 1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра. Многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного конкурса «Песня года 78» в концертной студии Останкино, стоя, шквалом аплодисментов, приветствовали песню-победительницу конкурса и ее исполнительницу. Толкунову несколько раз вызывали на бис, а потом на сцену пригласили автора слов Ангелину Булычеву. Так к поэтессе пришла всенародная слава.

Прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость – это особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Манасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шафирана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого в сердце женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

из невозвратной страны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны.

1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец

0: Я не могу иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания народной артистки РСФСР. В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

0: Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное человеку следует искать в себе, в природе. Но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет». Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что пересказывать неприятно“. Тогда я предложила: „Не расстраивайся, а лучше запиши песню „Из разных мы конюшен, господа“. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни“». Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой: «Из разных мы конюшен, господа».
1: И снова злой поток, и снова в спину нож, скрипучий шепоток, от сплетен не втерпешь. Но это для меня как талая вода, из разных мы конюшен,

Смейтесь, милые, я отвергаю бунт. На поводу вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.

овес отборный вам. Мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года. Из разных мы конюшек, господа,

из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добру и радости распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа.

0: На поводу у вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников, цитата. «Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней Валюша, Валечка, а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова». Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.

0: всего одна. Всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио «Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: В эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
3: Константин Симонов. Солдатами не рождаются.
4: Ночью 1 января 1943 года под высоким морозным небом стояли член военного совета бригадный комиссар Захаров и командир 111-й дивизии генерал-майор Серпилин. Волга была невидима отсюда. Она лежала во льдах. Но Серпилин незримо чувствовал и ее холод, и ее ширину. Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже 6 недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону, сидели немцы. 22 дивизии. Сидели и ждали. Серпилин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении. И нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели. Всего вместе. А мы не штурмовали. Готовились. Для того, чтобы дивизия Серпилина могла наступать сейчас зимой, она подставляла себя все лето и осень под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов. Ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, истекала кровью, пополнялась и снова обливалась кровью, пока не вышла на исходный рубеж для решающего боя.
5: Тихо. На твоем участке фронта.
6: Соседи пока молчат.
5: Значит, не захотел немцам Новый год портить.
6: Если всерьез новогодней ночью воспользоваться для наступления, это резон. А если просто пошуметь, так надо себя и солдат пожалеть.
5: Что верно, то верно. Ну что ж, Федор Федорович, пусть новый 43-й год принесет нам окончание войны.
6: Боюсь, не успеем.
5: Когда ж ей, по-твоему, конец-то будет?
6: Если сегодняшний день считать за середину, значит, еще 1 год, 6 месяцев и 9 дней. 9 июля 44-го года.
5: Долговато. Как-то ребята подбивали водителя Жукова. Спроси у командующего, когда война кончится. Ну, Жукова-то не особенно спросишь, но водитель решился. Только рот открыл, а Жуков потянулся и говорит: «Эх, и когда только эта война кончится?» Ну, ладно, Федор Федорович, поздно уже. Хочу к соседям твоим заглянуть, поздравить с Новым годом.
6: Да я тоже еще 2 часа поработаю, а к утру полки наведаюсь.
5: Ну, бывай здоров. Отдыхай.
4: Серпилин вошел в блиндаж, разделся, разобрал койку и лег, закинув руки за голову.
6: Сто одиннадцатый слушает. Докладывайте!
7: Командир полка майор Барабанов приказал батальону взять высотку!
6: Бугор?
7: Так точно! Комбат возражал! Но майор Барабанов ничего не желал слышать!
6: Бугор захватили?
7: Никак нет! Напоролись на место!
8: пьян, я выезжаю к вам.
4: Когда Серпилин добрался до штаба полка, Барабанов и Ильин были уже там. Барабанов руку не приложил, а уткнул в ушанку, пытаясь сделать вид, что не пьян.
9: Командир полка майор Барабанов. Прошу доложить, товарищ генерал.
6: Лейтенант Ильин, вы докладываете.
10: Кроме того, о чем я вам докладывал по телефону, товарищ генерал, 12 человек раненых, тяжелых отправили в медсанбат. Комбат умер уже здесь.
9: Я понимаю, я все понимаю. Ответственность за происшедшее. Я все понимаю, товарищ генерал.
6: Где замполит Левашов?
10: Контужен.
6: Контужен?
10: Так точно.
6: С ним ходил?
10: Никак нет, товарищ генерал. Был в другом батальоне. Подоспел, когда вытаскивали раненых. Контужен при разрыве мины.
6: Раненых всех вынесли?
10: Всех.
6: Всех до единого?
9: Я лично проверил.
6: Я спрашиваю всех до единого?
10: Так точно.
6: Вы проверьте. Вы не он, а вы лично. И мне доложите.
10: Слушаюсь.
6: Майора Барабанова от командования полком отстраняю. Барабанова отведите спать. Через 2 часа, когда проспится, пусть явится в штаб дивизии. Вопросы ко мне есть?
10: Товарищ генерал, батальонный комиссар Левашов отказался ехать в медсанбат, пока с вами не переговорит.
6: А что ж вы сразу-то не сказали?
10: Не счел возможным перебить вас.
6: Давайте его сюда, сами свободны.
4: Ильин и Барабанов выходят. В землянке появляется замполит Левашов. Он придерживает у виска полотенце со снегом.
6: Садись. Чем лечишься?
11: Холод прикладываю.
6: Мозги простудишь. Поезжай в медсанбат, там знаешь, что делать.
11: Товарищ генерал.
6: Сядь, сядь, чего вскакиваешь?
11: Товарищ генерал.
6: От боли глаза на лоб лезут.
11: Товарищ генерал, у людей после этой глупости такое настроение, что хочешь, не хочешь. А бугор этот надо добить. И чем быстрее, тем лучше. Стыдно перед людьми. Злоба у них против немцев.
6: И против вас тоже?
11: Да, и против нас тоже.
6: Как же ты допустил, Левашов?
11: Да надоело с ним, с пьяным возиться. Но я плюнул на него, ушел в батальон.
6: Ты обиделся, а люди погибли. Политработникам нельзя обижаться.
11: Я знаю, товарищ генерал.
6: Ну ладно. У меня служба, мне ведь еще по начальству надо доносить о ваших художествах. Иди.
11: Товарищ генерал. Прикажите нам добить этот бугор.
6: Ладно, решим. А ты езжай лечиться.
11: Слушай.
4: Левашов поднимается

0: каких грехов? Комбат возражал?
1: Да.
0: В ответ на его возражение вы обзывали его трусом?
1: Не помню. Обзывал.
0: Садитесь за стол и пишите.
1: Что писать, товарищ генерал?
0: Пишите лично своей рукой похоронную вдове комбата Тарховского. Пишите, как вы убили ее мужа. Ей и пятерым ее детям. Чё смотришь на меня?
1: Как же так? Написать, что я убил? Я что, Петрушка? Лучше трибунал! Что хотите? Не могу я написать, что это я убил.
0: Не можете. А по делу надо бы заставить вас не только вдове комбата написать, а и семьям тех солдат, которых вы не за понюшку табаку загубили. Пишите, я не шучу.
1: Вы что же, пошлете это письмо в тыл?
0: А вы как думали? Вы будете тут у всех на глазах творить такие дела, а там в тылу никто ничего знать не должен? Ладно, у меня кроме вас дел по горло. Пишите, пишите. Письмо принесете с собой, когда явитесь в штаб дивизии.
2: Серпилин ушел. Барабанов пишет. Потом комкает лист бумаги, снова пишет. Наконец откладывает карандаш, расстегивает кобуру и достает пистолет. На командном пункте 111-й дивизии. Серпилин сидит у стола. Член военного совета Захаров нервно ходит по блиндажу.
3: Генерал Серпилин, в чем считаете причину, будем пока говорить, попытки к самоубийству?
0: Причина — мой разговор с ним.
3: Разговор? Дал бы ему в морду, пьяному балбесу.
0: Не приучен к этому, не вижу пользы от этого.
3: От твоего разговора большая польза вышла. Человек мог бы еще воевать, а так пустил себе пулю.
0: Не предвидел такой возможности.
3: Плохо знаете людей.
0: Видимо, плохо.
4: Захаров. Да? Слушаю. Так. Так. Хорошо. Спасибо.
3: Ну, твое счастье. Пулю извлекли, из шокового состояния выведен. Но еще бы 3 миллиметра левее, и все. Фух. Слушай, Федор Федорович, а не могло так быть? Ответственности испугался, убить себя до конца все же не захотел, а?
0: Нет, Константин Прокофьевич, не могло так быть. Он же солдат, а не шут гороховый. Стрелялся всерьез.
4: Дайте первый. Иван Капитонович Захаров. Пулю извлекли, из шокового состояния выведен. Теперь вопрос времени. Да, здесь. Хорошо, Иван Капитонович. Прямо сейчас. Командующий просил меня заехать, тебя с собой захватить.
2: Командующему армии генерал-лейтенанту Бутюку входят Серпилин и Захаров.
5: Основное здание. Константин Прокофьевич, на долгий доклад времени нет. Барабанову все ясно, сукин сын. Сам себя наказал. Командующий фронтом назвал твою кандидатуру на начальника штаба моей армии, а Кузьмича на твое место. Как смотришь на это?
0: А вы сами?
5: Отношусь положительно, иначе не спрашивал.
0: Постараюсь оправдать доверие.
5: Добро. Подойди к карте, и ты, Константин Прокофьевич. Ставка утвердила операцию «Кольцо». К 14 января с противником должно быть покончено. Перед нами поставлена задача рассечь окруженную группировку Паулюса и уничтожить ее по частям. Наша армия начинает движение к Сталинграду навстречу

0: Идет 62-я армия. Да.
1: Товарищ Бачук?
0: Я.
1: Росляков говорит. Где сейчас находится генерал Серпилин?
0: У меня. Передать трубку?
1: Подождите. У него тяжело больна жена. Инфаркт. Я сегодня разговаривал с врачами. Нужно, чтобы он срочно вылетел в Москву.
0: Ясно.
1: Постарайтесь, чтобы он сегодня вылетел.
0: Будет исполнено.
1: А теперь передайте ему трубку.
0: Тебя, заместитель начальника генерального штаба.
2: Росляков?
0: Да.
2: Слушаю, товарищ генерал-лейтенант.
1: Беда, Федя. Валя твоя с инфарктом лежит. Был сегодня ночью у нее очень плохо. Просил тебе не сообщать, но я не послушался, решил вызвать.
2: Спасибо, я все понял. Товарищ командующий, разрешите лететь завтра.
3: А почему не сегодня?
2: Сегодня я должен взять этот бугор. Там люди погибли.
3: Но только потом не пеняй. Ни на меня, ни на себя.
2: Разрешите отбыть в дивизию?
3: Выезжай. Под огонь несущий, не в твоем бугре сейчас дело.
4: Ночная операция сошла благополучно. Бугор окружили и взяли, захватив на нем 40 пленных. Цену пришлось заплатить довольно дорогую. Были убитые и раненые, и обмороженные. Самому Серпилину осколком той же мины рассекло у плеча рукав полушубка. Если бы не встревожившая немцев вылазка Барабанова, потери могли быть и меньше. Госпиталь. На койке лежит Барабанов. Входит Серпилин.
2: Барабанов, как чувствуете себя?
5: Говорят, буду жить. Не думал, товарищ генерал, что еще раз увижу вас в своей жизни. Когда после операции очнулся, загадал. Живой останусь, пол аттестата семье комбата пересылать. А что, я холостой, и матери уже нет. Если хотите, напишите жене комбата, что я виноват в его смерти. Пусть знает.
2: Не напишу, иначе аттестат от вас не примет. На штрафном батальоне настаивать не буду. На снижении в звании настаю. А штрафного не ждите. Когда вернетесь в строй, возьму командиром разведроты.
5: Теперь... из партии исключать.
2: Все равно возьму на разведроту.
4: Жена Серпилина лежала в отдельной палате без сознания. Он провел двое суток без сна, обессилел, и под утро уснул глубоким и тяжким сном, привалясь к закрытым одеялом ногам жены. Он не услышал ее короткого последнего вздоха. Сестра тронула его за плечо и вышла. Серпилин встал, поцеловал жену в холодные закрытые глаза, потом опустился на пол, прижался головой к ее холодному плечу и заплакал. Хорошо, что его никто не видел в эту минуту. После похорон Серпилин шел по заснеженной Москве пешком. Ему хотелось побыть одному, справиться с чувствами, делить которые было не с кем. В метро было тепло и людно, и эта людность поразила его. Он вошел в вестибюль и вдруг почувствовал, кто-то схватил его за рукав. Он обернулся и увидел маленькую женщину в ушанке и шинели. Это была военврач Овсянникова.
6: Здравствуйте, доктор.
7: Здравствуйте, товарищ Серпинин. Не может быть.
6: Почему же не может быть? Заранее в расход списали?
7: Да нет, я не поэтому.
6: Вот я вас действительно уже живой не думал увидеть. Вы, значит, тогда из окружения все-таки выбрались?
7: Выбралась. Я потом в партизанской бригаде была, меня оттуда раненую вывезли. 2 месяца провалялась в госпитале, вот сегодня выписалась. А из окружения меня тогда Сенцов на себе вынес. Вы не знаете, что с ним?
6: Сенцов погиб.
7: Как погиб?
6: Ну, такие сведения у меня. Чего ж мы посреди дороги стоим, сядем? Куда направляемся?
7: Да у меня вечером важный разговор, а до этого хотела в театр попасть. Уланова, Лебединое озеро танцует. Хотела один билетик выпросить.
6: Да, ну и что же?
7: Ой, сказали, чтобы даже не думала. Как же я рада, что я вас встретила.
6: Ну, пойдем вместе, может, достанем.
7: Да нет, сказали, чтобы даже не пытался.
6: Это значит, для какой-нибудь крашеной фифы им не жаль? Для какого-нибудь завмага водочного им не жаль? А для фронтовика им жаль? Ну, пойдем, я сейчас их лавочку там в щепы разнесу.
7: Федор Федорович, а вы тоже пойдете?
6: Нет, не могу. Мне завтра с утра к себе на Донской обратно лететь.
7: Ну, это же утро.
6: Нет, не могу.
7: А что у вас такое?
6: Жена у меня умерла. С похоронами.
7: Как же это, Федор Федорович?
6: Ну, так вот. Главное, даже говорить не собирался. Зачем, сказал, сам не знаю. Расстроил вас только. Ну, пойдем за билетом.
7: Да нет, я не пойду в театр. Нет, нет.
6: Да что ты?
7: Я не хочу.
6: Быть в Москве и не побывать в Большом. А в другой раз приедешь, уже помочь некому будет. Ну-ка, пойдем, пойдем, пойдем.
4: В своей московской квартире Серпилин заканчивает последнее приготовление к отъезду. Входит старый друг Серпилина, заместитель начальника генштаба генерал Росляков.
8: Здравствуй. Гостей принимаешь?
6: Проходи.

0: Ну что же, у нас с тобой 1:35. Если не возражаешь, позавтракаем вместе. Ты никуда не ходи, у меня все с собой. Никогда не знаешь, когда и куда поедешь. Где похоронил жену?
1: На Новодевичь.
0: В сознании застал? А что ж ты сразу не прилетел, как я позвонил тебе?
1: Не мог. Должен был взять одну высоту.
0: Взял?
1: Взял.
0: Ясно. А я было подумал, что тебя Батюк в такое положение поставил. А потом смотрю, приходит с фронта телеграмма. Утвердить тебя к нему начальником штаба.
1: Утвердили?
0: Конечно, конечно.
1: Твоя Мария Игнатьевна здесь?
0: Нет, в эвакуации. Туда хоть письма пишу, а была бы здесь, неделями меня бы не видела.
1: Выглядишь неважно.
0: Я тебя первого слышу. Это вы, фронтовики, кровь с молоком, а мы штабные крысы, чахнем.
1: К нему докладывать ходишь часто?
0: Сейчас часто. Откровенно говоря, Федя, устал я за последние дни. А тут еще высунулся у Верховного с идеей взять немцев на измор под Сталинградом, зато 3 армии высвободить. И согласия не получил. Сильно промахнулся. Нет, ты знаешь, я ведь убежден в своей правоте, убежден. Но Сталин есть Сталин. Конечно, сейчас он не тот, который был перед войной. Сейчас он выслушивает, рассматривает планы, можно сказать, советуется. Но ты понимаешь, все это до какой-то определенной минуты. А потом последнее слово всегда за ним. И слово это иногда самое верное решение, а иногда... Так что планирую. Планирую, планирую и буду Бога молить, чтобы там под Сталинградом скорее на фрицах крест поставили. Ну скажи мне, а как там Батюк с твоей колокольни?
1: Ну как? Командует?
0: Понятно. Значит, неважно. С моей колокольни тоже. С фронтовой особого восторга не вызывает. А там наверху, помню, только знакомую с гражданской войны грудь колесом.
1: Батюк командует. А Миша Гринько командарм Божьей милостью. Слушай-ка, Ваня, а что с Гринько? Неужели ничего сделать нельзя, а? Взяли нас двоих, а освободили-то меня одного.
0: Федя, я же просил за вас обоих. Ну, услышав твою фамилию, он тут же распорядился разобраться во всем. А Миша? Миша. О нем он даже слышать не захотел.
1: А почему?
0: Я не знаю. Не знаю, может быть, он в прежние времена чем-то ему не понравился. Может быть, потом где-то что-то не так сказал. Я не знаю. Но второй раз просить не рискую. Вот как на духу тебе, Федя.
1: Я сам попробую. Напишу ему.
0: Не советую, Федь, не советую. Пойдем?
1: Да, пойдем.
2: По Никитскому бульвару в Москве проходят войска. У входа в генеральный штаб Овсянникова поджидает кого-то.
3: Я Артемьев. Вы меня искали?
4: Да, здравствуйте. Овсянникова Татьяна Николаевна.
3: Здрасте. Ну, что вы мне скажете?
4: Я должна рассказать вам о вашей сестре. Я вместе с ней была в партизанской бригаде, я вернулась оттуда, правда. Уже 2 месяца, но я все это время была в госпитале.
3: А вы только без предисловия, что сестра погибла, я уже слышал. Я ведь знаю только одно, что погибла при выполнении задания. Если знаете, где и как, расскажите, хуже не будет.
4: Я не знаю, как она погибла, я не была при этом. Знаю только, что в прошлом году, в ноябре, она пошла на явку в Смоленск. Там все было хорошо организовано, она не должна была провалиться, но через день мы узнали, что она так и не пришла туда. А позже у нас в управе человек работал, мы достали копию списка приговоренных, там было ее имя. Она по документам была Вероника. Командир наш думал, что их собираются казнить в балке, мы там засаду устроили, я тоже ходила. Но их казнили в другом месте.
3: Их что? Расстреляли? Повесили?
4: Расстреляли.
3: Похоронили Машу. Надо ведь мужа ее разыскать.
4: Сенцов погиб. Вы извините меня, но я должна была вас найти. В ту последнюю ночь мы с Машей дали друг другу слово. Кто вернется живым, разыщет родных и расскажет. Вот я вас и нашла.
3: А вы что будете делать дальше?
4: Пройду комиссию, попрошусь на фронт.
3: Нет, до комиссии.
4: Я не знаю, если смогу достать билет в Ташкент, съезжу к родителям.
3: Так, с билетом на поезд я вам помогу. Теперь такой вопрос. Вам есть где жить после госпиталя?
4: Не важно.
3: Ясно. Знаете что, держите ключи.
4: Не надо.
3: Все равно моя квартира пустует, я живу при штабе.
4: Вы лучше не беспокойтесь.
3: Знаете что, давайте договоримся. Я для вас все сделаю. Адрес запоминайте. Сретенка, 8, квартира 16. Надеюсь, найдете.
4: Хорошо.
2: Артемьев возвращается в штаб и проходит к генералу Рослякову.
5: Товарищ генерал, возьмите на фронт.
3: Товарищ генерал, вы обещали, если здоровье позволит.
6: А оно тебе что вдруг позволило?
3: Узнал о гибели сестры.
0: Так. Решил лично отомстить. В масштабах генштаба это сделать невозможно. Решил сам, не долечившись, на одной ноге.
3: Товарищ генерал, возьмите на фронт.
0: Настырный же ты.
5: Хорошо. Только учти, времени на сборы не будет.
3: Спасибо.
2: В комнате Артемьева чисто, тепло, но неуютно. Сюда давно никто не заходил. Артемьев накрывает маленький столик, Овсянникова хозяйничает на кухне.
3: Таня!
7: А?
3: Как вы там справляетесь?
7: У меня уже почти все готово.
3: Хорошо. Так, ну что, начнем ужинать?
7: Угу.
3: Так, билет, документы и все прочее. Так, ваш поезд ровно через час 34 минуты.
7: Спасибо. А вы-то когда летите?
3: Ох, я лечу утром, так что не беспокойтесь, провожу в вагон устрою, даже рукой помахать успею. Не терпится повидаться с отцом и с матерью?
7: Ой, как получила телеграмму, только о них и думаю.
3: Подождите. Хотите, попробуем позвонить вашим родителям?
7: Но это невозможно.
3: Почему? Возьмем и попробуем. У вас в телеграме адрес был?
7: Да.
3: Дайте, пожалуйста. Так, Ташкент, Караванная, 9. Кого больше на заводе знает, отца или мать?
7: Отца, мама, до войны не работала.
3: Вы сидите, чего вы устали? Это ведь долгая песня, держите. Алло? 421. Харитонов, Артемьев, тут такое дело, надо срочно Ташкент. Да, Ташкент, портком завода «Караванная 9». Ну ничего, мне не найдут, ты скажешь, тебе найдут. Да потому и прошу тебя, что невозможно. Да что объяснять, нужно, значит нужно. Портком вызываю, при чем тут женщины? Ну то-то. Спасибо. Утром улетаю на Донской. Да, первый же трофейный вальтер тебе пришлю. Ну, чего задумались-то? А то я тебя все сосиски съел.
7: Скажите, у меня вот есть знакомый генерал. Если ему написать, чтобы он вызов прислал, может это получиться?
3: Зависит от генерала.
8: Да! Как так не знаете? Вы проверьте. Какой же вы дежурный по порткому, если порторга не знаете? А, тогда давайте Овсянникову!
7: Ольгу Ивановну.
8: Ольгу Ивановну! Да, вот позовите ее. Я ждать буду, только пусть трубку кто-нибудь держит, иначе разъединят.
9: Пошли за твоей матерью, сказали, в литейке работает рядом с парткомом.
7: А про отца что сказал?
9: Говорит, не знаю, дескать, тебе человек новый.
8: Алло! Москва на проводе, не разъединяйте!
9: Скорее.
7: Алло! Алло! Мама! Мамочка, это я, Таня! Да, да! Ой, господи, боже мой! Алло, мама! Как папа? Когда? А Витя? Когда извещение было? Алло, мама! Я не знаю, наверное, дней через 7 буду в Ташкенте. Не надо, нет, нет, не встречай. Я найду. Алло, мама! Ты что, совсем одна? Что? Я не слышу! Вернулся? Нет, слышишь? Нет, мама, нет! Я запрещаю тебе, ни в коем случае! Алло! Мама! Разъединили. Отца схоронили в прошлом году, пока мама лежала в больнице. Она даже не знает, где его могила. Брат погиб позапрошлым. Мама живет одна. А муж мой жив.
3: Хоть что-нибудь хорошо?
7: Что хорошего?
3: Хотя бы то, что жив.
7: Да, конечно. Мама сказала, что на фронте ты и не был. Что ж теперь свой аттестат ему высылать?
3: Аттестат бабьей глупости.
7: Хорошо.
3: Матери будете высылать.
7: Пускай бабьей глупости. А понять меня вы можете?
3: А мало ли, почему человек в тылу?
7: А понять меня вы все-таки можете?
3: Понять могу.
7: Да, может быть, он в тылу просто потому, что так получилось. Но мой отец умер. И брат погиб. А этот... Я потому и крикнула, нет, мама сказала, что будет меня встречать вместе с ним. Что смотрите? Грубое, да? Меня война такую сделала. Только я на войне главного не потеряла.
3: Вы очень любили отца.
7: Больше всего на свете.
3: Я тоже. Когда отец умер, я первые полгода на его токарный станочек, что он приладил к подоконнику, смотреть не мог. А потом война, другая. Забыл, привык и даже почти не вспоминаю. Вот так и у вас будет. Вы посидите здесь, я сейчас приду.
7: Что, уже ехать?
3: Да, пора.
7: А еду куда положить?
3: Еду вы всю себе забирайте.
7: Давайте разделим, вам будет лететь.
3: Ну, лететь не ехать. Разделим курево. Вы, я вижу, курец слабый. А мне своих до утра не хватит. Таня, вот это, пожалуйста, возьмите.
7: А что это?
3: Это вещи сестры. Это ничего особенного. Вы знаете, что вы ушьете себе, в общем, не знаю. Она тоже небольшая была. А если не захотите, просто на барахолке на рис сменяете. Мать подкормите и сами. Если думаете, что она там сытно живет, то напрасно. Так-с. Ну, все как будто. Присядем на дорожку.
7: А вы что, верите?
3: Нет, на всякий случай. Пора. Чем-то нас порадует Сталинград.
2: Сталинград. Среди ночи командующего армией Батюка будет телефонный звонок из Москвы.
10: Товарищ Батюк,
11: да.
10: С вами будут говорить. Товарищ Батюк, Какое у вас сегодня число?
12: 23 января, товарищ Сталин.
10: Какого числа вы должны были соединиться с 62-й армией?
12: 14 января, товарищ Сталин.
10: У вас там что, другой календарь? И сроки, утвержденные ставкой, для вас не обязательны?
12: Окруженная группировка оказалась более крупной, товарищ Сталин.
10: Нужны не объяснения, нужны конкретные дела. Даю еще 2 дня. О соединении армии доложите в ставку 25 января.
12: Умрем, но сделаем, товарищ.
10: Умирать как раз не обязательно. Потом не с кого будет спрашивать.
2: Немцы дрались ожесточенно, хотя по всем признакам были уже на краю гибели. И, пожалуй, бойцы на передовой чувствовали это не хуже, чем генералы в штабе армии, а может даже лучше, потому что в большей степени на собственной шкуре. Откровенно говоря, в том порыве, с каким в последние дни шли люди в бой, было, кроме всего прочего, и озлобление, вызванное собственной усталостью, и нетерпеливое недоумение, когда же кончатся у немца те последние силы, про которые твердили уже не первую неделю. Идет бой. В штабе армии у карты сидит Серпилин.
13: Второй! Доложите, где находитесь. Понял. Сколько машин уничтожили? Ну, так всегда и бывает. Двое бьют по одной машине, и каждый думает, что он подбил. Подсчитайте и доложите. Потери большие? Ясно. За бой спасибо. Представим к наградам. 111-й. Не появлялся? Как появится, пусть со мной связывает сразу. Второй.
14: Федь, Федь, вызывали?
13: Это ты, пропащая душа? Ты вышел на намеченный рубеж?
14: Нет, не вышел.
13: Как не вышел?
14: Ночью провели разведку боев. Немцы держат оборону сильнее, чем мы ожидали.
13: И что?
14: Мы не уложимся в намеченные сроки. Артиллерию не подтянули. А главное, горючие не подвезли, танки истратили свои запасы на перегон. Теперь стоят, как колонны.
13: Что предлагаете?
14: Добавили бы нам времени.
13: Сколько?
14: 6 часов.
13: О чем раньше думал?
14: Метель подвела.
13: Метель наполовину виновата. Покрываешь там разгильдяйство, видно, а? Чего молчишь?
14: Что говори?
13: Жди у аппарата, свяжусь с командующим, позвоню. 17-й. Первый у вас. Уехал. 22-й. Первый у вас. Не приезжал. Где он может быть? Сто одиннадцатый.
14: Слушай, Федор.
13: От имени командующего разрешаю отодвинуть срок наступления.
14: Сколько даете?
13: Сколько ты просил?
14: 7 часов.
13: Ладно, 7 часов и не минуты больше.
14: Вышел, Федор, спасибо!
2: Командный пункт армии. Серпилин явился сюда по вызову генерала Батюка.
15: Что за самодеятельность ты развел? Кто дал тебе право отменять твой приказ?
13: Я отменил от вашего имени.
15: Это не меняет дело! Кто тебе дал право? Я тебя спрашиваю. Я толкаю 111-ю. Требую, чтобы не оголяли фланги, а главное, не теряли темп. А ты за моей спиной на 7 часов отложил наступление? Федор Федорович, это армия, а не детский сад.
13: Я вас искал.
15: И не нашел.
13: Не нашел.
15: А, по-моему, не захотел.
13: Иван Капитонович, обстановка требовала немедленного внесения коррективов. Немцы обороняются исключительно упорно, и не считаться с этим нельзя.
15: Вот-вот! С немцами при тебе считаться самый основной фактор.
13: Силой противника считались всю войну, видимо, и впредь придется считаться.
15: Ну, значит, с фрицами надо считаться, а с командующим нет. Нам доверена честь соединиться с 62-й армией. Я дал слово фронту. Уже прибыли корреспонденты.
13: Иван Капитонович, ну ей-богу, если мы для корреспондентов воевать будем...
15: Ты мои слова не выворачивай. Приказ был?
13: Был.
15: Для тебя он не приказ. Колхозник ты, а не начальник штаба.
13: Разрешите идти?
16: Идите. Я вас не держу.
2: Серпилин выходит. Батюк звонит члену военного совета Захарову.
17: Константин Прокофьевич, Батюк, ты слышал, что натворил начальник штаба? Мой. В курсе? Твое отношение?
15: Помоги куда-нибудь убрать его с глаз моих подальше. На этот раз окончательно и бесповоротно. Или он... Илья!
2: Снова штаб армии. Генерал Захаров вопросительно смотрит на Серпилина.
18: Ну, как думаешь строить дальнейшие взаимоотношения с командующим?
13: Как положено начальнику штаба армии с командующим.
18: Брось, я неформально, по существу.
13: Отношения в целом складываются нормально.
18: Командующий второй раз ставит вопрос. Или ты, или он.
13: Перед кем?
18: Ну, на данный момент пока передо мной. Только нам еще и не хватало в самый разгар операции начальника штаба менять. Ты здесь полезен. Сам это знаешь.
13: Я здесь полезен, пока я провожу в жизнь то, что считаю верным и грамотным.
18: Ну-ну, договаривай, договаривай. Что ж ты замолчал?
13: По службе не положено договаривать то, о чем подумал.
18: А ты договори, все лучше, чем в себе носить. Тем более, что мы с тобой вдвоем.
13: Ну ладно, Константин Прокофьевич, раз мы вдвоем, скажи. Он требует, чтобы я действовал без учета оценки силы противника. Кто и когда учил меня этому?
18: Ну не понимаешь, что ли? Человек спит и видит первым соединиться с 62-й.
13: Я тоже сплю и вижу, но безграмотно я не буду воевать из-за этого.
18: Ну кто тебя об этом просит? Ну для пользы дела должен найти общий язык с командующим. Ну объяснять тебе, что ли, маленький?
13: Ты учишь тому, чего сам не делаешь.
18: Делаю, да. Делаю, если надо. Наступаю себе на горло. Ну, к чему пришли в итоге?
13: Ну, к чему пришли? Что постараюсь найти общий язык. Еще раз.
18: Говоришь еще раз, подразумеваешь последний. Так тебя понимать?
13: Еще раз. Еще раз. Еще много-много раз.
15: Упрямый ты, Федор Федорович.
13: Это есть. Ну-ка, выходи на свет. Чего прячешься там? Прибыла все-таки?
7: Так точно, прибыла, товарищ генерал.
13: Товарищ член военного совета, позвольте вам представить военврача третьего ранга Овсянникову, или как мы ее называли между собой, выходя из окружения, наша маленькая доктор.
19: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
19: Действительно маленькая. Где на вас только шинель подобрали?
7: Да я ее обрезала.
19: О, испортили казенное имущество. Ну ладно, куда ж мы ее определим? В санчасть штаба, что ли?
13: Да нет, это в санчасть не пойдет. Это и подавай передовую.
19: Куда пошлем, туда и пойдет. Ну ладно, Федор Федорович, помнишь, о чем условились?
2: Захаров выходит.
13: Раздевайся. Долго ждала?
7: Ой, долго.
13: Начальство сидело.
7: Я когда летела к вам из Ташкента, боялась, что у вас здесь все кончится.
13: Ой, мы сами думали, за неделю управимся, уже третья пошла. Они не сдаются, и сил у них больше, чем разведка донесла. Сейчас свяжусь с начсанармом, поговорю о тебе.
7: Только обязательно в санчасть полка, хорошо?
13: Это уж как он скажет, на этом мои права заканчиваются.
20: Разрешите войти, товарищ генерал?
13: Входите.
20: Полковник Артемьев.
13: Чего вскочила?
7: Да мешаю
13: вам. Нет, сиди. Подойдите поближе. Так, полковник, слушайте меня внимательно. Поедете в мою бывшую 111-ю дивизию к Кузьмичу. НП у него переместился к 13 часам. Вот отсюда, вон аж куда.
1: Видите? Командир дивизии еще не сообщил, товарищ генерал?
13: Это он вам не сообщал. Он мне сообщил, а я вам сейчас сообщаю. Кузьмич докладывает, что он почти прорвал здесь немецкую оборону. Говорит, что даже в тылу слышит уже немецкие беседы. В случае успеха, к утру, говорит, могу соединиться с 62-й армией. Но соседи справа и слева от него, посмотрите сюда, видите, вон аж насколько отстали. Но он говорит, что за фланги не боится и готов продолжать наступление. То, что он готов продолжать наступление, это правильно. А вот как у него фланги обеспечены, посмотрите собственными глазами. Первому соединиться с 62-й каждому хочется, поэтому я допускаю, что он излишне рискует. В этом случае настаиваете на внесении необходимых по обстановке коррективов. Тактично. Он сам грамотный. Задача ясна?
1: Так точно, товарищ генерал.
13: Вопросы есть?
1: Если соединяться, какие будут приказания?
13: Если соединяться, удостоверьтесь и возвращайтесь обратно.
1: Разрешите идти, товарищ генерал?
13: Идите. Чего перемигиваетесь? Знакомы?
1: Так точно!
13: Знакомы, почему не здороваетесь?
1: Разрешите обратиться к товарищу военврачу?
13: Обращайтесь.
1: Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
1: Не ожидал вас здесь встретить. Разрешите идти?
13: Идите.
21: Я буду здесь в армии, я вас найду.
13: Ничего, сам найдет, коли ему надо. Давно знакомо?
21: Да нет, он в Москве, помогал в Ташкент уехать.
13: Только и всего?
21: Только и всего.
13: Ну хорошо, сейчас выделю тебе машину. Угу. Пока доедешь, видимо, свяжусь, значит, с анармом, поговорю о тебе.
21: Не надо машины, я так доберусь.
13: Ну как знаешь. Выберу время, найду тебя. Раньше, чем в Сталинграде закончим, видимо, не выберу. Ну, счастливо. Второй.
22: Искали, Федор Федорович?
13: Да. Посылаю к вам военврача 3-го ранга Овсянникову. Имею товарищескую просьбу.
22: Слушаю вас.
13: Врач опытный, лично мне известный, была в партизанах, выходила вместе со мной из окружения, имеет орден боевого красного знамени.
22: Понимаю.
13: Будет проситься в санчасть полка, ходатайство не удовлетворяет.
22: А что такое?
13: Прибыла после тяжелого ранения. Пусть маленько в тылу посидит, а там дальше видно будет. При отказе на меня не ссылайтесь.
22: Понимаю. Будет исполнено. Мне как раз нужен врач. 111-я отбила лагерь, где фашисты держали наших военнопленных. Нужно срочно поехать туда и принять их.
13: А не тяжело будет, женщина?
22: Нет. Только осмотреть с тем, чтобы точно установить, сколько человек и в каком состоянии.
13: Раз вы говорите, пускай так и будет.
2: Только глубокой ночью на вторые сутки последний 483-й освобожденный из лагеря, пройдя санобработку, был уложен на чистую простыню. Овсянникова навидалась такого, что даже спать не могла. Сидела на лавке и устало смотрела куда-то вдаль.
23: Мне бы надо видеть лейтенанта Бутусова.
21: Все, что хотите передать, передайте через сестру. Вход в палату воспрещен. Карантин у нас.
23: Таня. Я Сенцов. Не узнаете?
24: Я, как видите, живой.
23: Значит, в нашей армии?
21: Да.
23: Достается с раненым?
21: Да по-всякому бывает, Иван Петрович.
23: Я так ругал себя тогда, вот, когда оставил у лесника вас.
21: Да.
23: Когда выходили из окружения.
21: Да ну что вы, если бы не вы, я бы вообще не была живая.
23: Хорошо, что живая.
24: К сожалению, я вырвался ненадолго.
21: Подождите. Мне с вами поговорить нужно. Сядем. Я с вашей женой была в партизанской бригаде, Маша погибла.
23: Я знаю.
21: А кто вам сказал?
23: Артемьев нашел меня и все рассказал.
0: Зинцо!
23: Мое время вышло. Ну, я вас найду, как только кончится все это.
21: А вы скоро соединитесь, 62-й?
23: Ну, третий день ни о чем другом мечтать не буду.
21: Иван Петрович, я сама вас найду, мне это будет проще. Все-таки замечательно, что вы живы.
2: В землянку командира дивизии генерала Кузьмича стремительно входит Батюк.
15: У тебя совесть есть? Почему, как я приехал, не сказал? Какой из тебя командир дивизии, если у тебя старая рана открылась? Садись, садись, в ящик сыграть хочешь.
4: Разрешите ответить на ваши вопросы или будете мутюкать?
15: Еще его не мутюкай. Я бы тебя не так обмутюкал, если бы не твой возраст.
4: Разрешите сесть?
15: Ложись, вояка. Сдай дивизию Пикину и отправляйся в госпиталь.
4: Иван Капитонович, чем с плеча рубать, сёшки сперва уважьте, выслушайте, как-никак годов на 10 старше вас.
15: Вот-вот, давно пора ехать в тыл, запасные полки учить, а не набивать себя здесь до ручки.
4: До сей поры все, что положено, исполнял, так и дальше думаю. Ночью перележу, а утром... Где надоть буду и все, что надоть, сделаю.
15: Что ты ж не все, что надоть, делал. Соединиться обещал, не соединился. Меня подвел, фронт подвел. Тебе что, отбрехался? И в ус не дуя, я перед фронтом в ответе.
4: Что мог, делал, сами видели.
15: Мог, мог. А другой придет и больше сделает.
4: Иван Капитонович, есть у вас душа, а нет. Не трожьте до конца операции!
9: Ты мне здесь личных отношений не разводи. Обращайся, как положено.
4: А раз как положено, так вы меня не тыкайте. Я у Фрунзе служил, он меня не тыкал.
15: У вас все?
4: Все!
15: Получите письменный приказ и сдадите дивизию.
2: В штабе армии. За столом сидят Батюк и Серпилин. Входит Захаров.
15: Обстановка в целом складывается неплохо. Думаю, что завтра днем соединимся на фронте или 111, или 117. Да, крестьянского вождя хочу убрать. Тем более старая рана открылась. Причина законная и необидная. Потом тяжелее снимать будет. Ты в курсе?
19: Я в курсе.
15: Уже забегали, зажаловали, засуетились.
5: Иван Капитонович. Я к своей бывшей 111-й дивизии отношусь ревниво, но мне кажется, он воюет грамотно. И я бы даже сказал, находчиво. Хотя, конечно, он человек такой своеобразный, но надо к нему привыкнуть.
15: Ко всем привыкать времени нет. К тебе привык? Каждое второе слово поперек. Скажи спасибо. Ну хорошо, не я, ты отвечаешь за свою бывшую.
5: Если я отвечаю, я его до конца операции не трогаю.
15: А если он при своих ранах с катушек?
5: Тогда и вопроса не будет никакого.
15: Ладно, поезжай в свою бывшую, присмотрись к комдиву. Если найдешь возможность оставить, тоже кота за хвост не тяни. Федор Федорович, пожалей свою бывшую. Увидишь, что я был прав, не качайся.
5: Я не качели. Надо будет, значит, сделаю.
15: Добро.
9: Я поехал.
15: Проводить?
9: Нет.
15: Я сам.
19: Захотел в свою бывшую дивизию съездить. Напросился на ней, простое дело.
5: Да потому и напросился, знаешь, что не терплю я этого. Сделал человек все, что мог, и пшел вон. Даже без спасибо. Нельзя так, понимаешь. Не люблю я этого ни в себе, ни в других.
19: Кстати, язык твой, враг твой. Зачем при Бострюкове армейскую газету чистил?
15: А при чем тут он?
18: Газета за ним числится.
15: Жаль.
18: Нашел, с кем связаться. Ты ему слово, он целый талмуд вывел. Приплел недооценку агитации, пропаганды, прошлое твое помянул.
15: Да шут с ним.
18: Ты поосторожней с ним.
15: Да прошу. Ладно.
2: Серпилин едет в машине. В новом полушубке. Рядом сидит заместитель начальника политотдела армии Пострюков.
3: Товарищ полковой комиссар, скажите, а что вам не понравилось тогда в столовой, когда я газету вашу критиковал? Мне член военного совета передал ваше недовольство, но я, честно говоря, не совсем понял. Я не в порядке обиды. Действительно, хочу выяснить.
6: А что выясняет, товарищ генерал? По-моему, и так все ясно. Несправедливо с вашей стороны обвинять газету в недооценке силы противника. Только потому, что она пишет о тех боях, когда немцы несут наиболее серьезные потери.
3: Но из номера в номер в вашей газете немцев как сено косили, а наши все живы. Кто поверит? Если о потерях умалчивать, сам подвиг цены лишается. Вот что я имел в виду.
6: А я имел в виду, что газета должна на подвигах солдат учить. И прежде всего на подвигах.
3: Но мы же не об этом спорили.
6: А раз не об этом, товарищ генерал, значит, и спора нет.
3: Хорошо, я допускаю, у вас тогда было такое настроение. Но с тех пор прошло 3 дня тяжелых боев. Успешных, но тяжелых, я подчеркиваю. А газета все так же дует в свою дуду. Ну нельзя же так.
6: Оценка силы противника не дело армейской газеты.
3: А что, по-вашему, солдат не должен соображать, против кого он воюет, что ли? Или он хуже драться, что ли, начнет от этого?
6: Простите, товарищ генерал, но всему есть свое время и свое место.
3: Да одно у нас с вами место. Война. И время одно. 518-й день войны, если не ошибаюсь. И армия, в которой мы с вами служим, вроде бы храбрая армия, идет вперед. Ни мороза, ни трудностей, ни врага не боится, а газета в ней трусливая. 3 раза вызывал редактора, тыкал носом, клал рядом оперативную сводку, можно сказать, уличал с документами в руках. Не спорит, соглашается, так точно. Потом идет куда-то туда, где ему, очевидно, говорят, не слушай его, делай, как делал. Уж не к вам ли он ходит, товарищ полковой комиссар?
6: Да, вопрос острый. Кому ходит после вас редактор? Такой вопрос надо на военном совете поставить.
3: Вы полагаете? Ну что ж, придет время, может и поставим... У вас дети есть?
6: Есть. 2 сына и дочь.
3: Где они?
6: В армии.
3: И дочь?
6: И дочь.
3: Вот такие дела, товарищ полковой комиссар.
6: А что, товарищ генерал?
3: Да нет, ничего. Вроде приехали.
2: В притворе разбитой церкви, где был расположен наблюдательный пункт, Серпилин нашел генерала Кузьмича.
8: Кузьмич, здоров!
11: Федь, ну скажи, как на духу, отстранять меня прибыл?
8: Это зависит от состояния твоего здоровья. Больше ни от чего.
11: Больше ни от чего?
8: Ни от
11: и
8: чего.
11: Ни от кого?
8: Ни от кого.
11: Здоровье мое неважное. Но вчера с не хуже, чем в другие дни вышло. Просто переходил, поспешая за командующим. Он шастает и шастает по фронту, будто ему земля пятки жгет. Ну, думал, перетерплю, не перетерпел.
8: Сегодня как себя чувствуешь?
11: А сегодня лучше, потому что берегу себя, где стою, где присяду.
8: Ты уж себя бережешь, Кузьмич, это я знаю.
11: А я из штаба командовать не могу, у меня такая привычка. Если бы я ее не мог соблюдать, сам бы попросился везти в госпиталь. Ну, что такое вообще жизнь на войне? Ускоренная только и всего. Ну, коли надоть, вам видней. А может, обождете? Я после конца боев свет застить не буду. Светко! Ну! Ну!
15: Это Светков?
10: Молодцы.
15: Светков?
10: Да.
15: А?
10: Соединили.
15: Дай-ка. Светков! От имени командования поздравляю с успешным соединением 62-й армии.
2: Шестого января 1943 года армия Батюка соединилась с 62-й армией. У стены обвалившегося здания бойцы двух соединившихся армий поздравляют друг друга, обнимаются, кричат «Ура!». Солдаты 62-й армии, растянув на снегу красный флаг, подписывают химическим карандашом и дарят его 111-й дивизии. Неожиданно появляется заместитель начальника политотдела армии Бастрюков.
12: Здравствуйте, товарищи!
14: Здравствуйте!
12: Замначальника политотдела армии. Ну, орлы! Молодцы! Поздравляю! Кто из 62-й?
14: Мы!
12: Мы! Товарищ полковой комиссар! Политрук Наумов!
14: Поздравляю и благодарю.
12: Капитан Разгонов.
14: Поздравляю. Спасибо. И благодарю. Кто воткнул, вы или они?
12: Они. Ну вот они нам флаг подарили.
14: Так, ну флаг я возьму с собой.
12: Это нам подарок, наша дивизия.
14: О, ваша дивизия не чужая в нашей армии. В политотдел армии возьмем и вокруг этого флага такую работу провернем. Доходит, старший лейтенант?
12: Так точно.
14: Вот именно, желаю успеха.
2: В подвале, отбитом у немецкого генерала, расположился командный пункт батальона, которым командует Сенцов. Входит замполит полка Левашов и вручает Сенцову шпалы капитана для петлиц.
16: На, Сенцов! Держи! Поздравляю! Из личных запасов.
12: Что, капитаны, что ли, дали?
16: А ты что, от меня первого слышишь, что ли?
12: Для меня новость.
16: А я думаю, дай зайду, шпалы отдам.
12: Спасибо.
16: Авдеевич, вставай.
17: Ух, виноват, товарищ батальонный комиссар.
16: А он, капитану шпалы приверни. А то он тебе не по званию одетый.
17: Капитана дали. Поздравляю, товарищ капитан.
16: Ну, а как сам момент соединения был? Красивый?
12: Скорее, торжественный. Ребята 62-й нам флаг подарили за подписями.
16: А где же теперь этот флаг?
12: А нет его. Забрали.
16: Кто забрал?
12: Да наскочил какой-то из штаба.
16: Забрал?
12: Я был возразил, дескать, для дивизии подарок, но, видно, я дурак в таких делах. Он доказал мне мою несознательность, забрал и поволок.
16: А как его фамилия?
12: Он не доложил. В новом полушубке.
16: Он паразит. Больше некому. Удивляюсь, как дошел до тебя. Тихо, что ли, было в то время?
12: Минут 20 уже, да, так.
16: Везет собаке. Шел на тишину, а вышел на 62-ю. Теперь где-нибудь в газете пропрет, как он лично соединялся.
12: Что, старый знакомый какой-нибудь?
16: Да я бы добровольно в штрафной батальон командиром взвода пошел, только мне этого товарища Бастрюкова под начало дали. Там бы он на своей диалектике далеко бы, гад, не уехал. Там дело прямое, иди грудью на немца. Или пуля. Знает, у Бастрякова еще по Одессе воевали вместе. Нас немцы обошли в Крыму. Перед армией было два пути. Или уходить по еще свободной дороге в Керчь, или, вопреки всему, идти на Севастополь. На военном совете решили Севастополь. Мне командующий приказал догнать и повернуть обратно, начавший охот в Керчь, дивизию, в которой я раньше служил. Я, понимаешь, пробираюсь на броневичке через немцев, нахожу Кострюкова, сообщаю им письменно и передаю приказ, а сам отбываю в артполк, который тоже надо было подвернуть. Через 5 минут командира убило, а Костряков сел в уцелевшую эмку и, обгоняя полки, уехал в Керчь. А вечером офицер штаба, присланный вдогонку, выяснил, что никто о моем приказе слыхом не слыхивал. Но потом события в Севастополе все затмили. А вот меня в тот день командующий обозвал подлецом, трусом и сам без трибунала поставил к стенке и вытащил маузер. И застрелил бы, рука б не дрогнула. А я стоял, руки по швам, и думал, вот умру как подлец. Никто же не узнает правду, потому что я расписки-то не взял. Приказ вручал под бомбежку. Но не застрелил, потому что я не объяснял ничего, не умолял. Стоял и молчал. Думаю, все равно не жизнь, раз из веры вышел. Он маузер опустил, сказал, убирайся с глаз долой. То, что я был в тот день в дивизии, он все-таки вечером-то узнал, но все равно расписки-то нет. И живых свидетелей, кроме этого Бастрякова, тоже. И вот тут, под Сталинградом, я его увидел. Вот тяна. Думал,

0: Так и оставишь его?
1: А что мне с ним делать? В связи с победой под Сталинградом донос, что ли, на него писать? Если он за это время героем стал? Что, разве не бывает? Он, видишь, к тебе на передний край заехал, а в 41-м его бывало, на вожжах в пол тянешь.
0: Если дерьмо не вылавливать, оно век плавать будет.
1: Это верно. Плавать будет.
0: Вот если он еще кого-нибудь сейчас продаст, кто виноват-то будет?
1: А ну его! Болото!
2: А между прочим, то, что я не пью, это, ты знаешь, тоже его заслуга.
1: Да. Когда ехал к ним в дивизию, глотнул из фляги. А вот когда под дулом стоял, зарекся пить до мира. А если убью, значит, так вот и не выпью ни чарочки. А остальное мне решать. Мне! Я решаю. А твое дело сторона, понял?
0: Ну нет, понимаешь, нет. Мне вот раньше казалось, что война отодвинула от меня все, что вот лично меня не касается. А тут наоборот. Я не могу тебе точно объяснить, но вот во время войны у меня появилось чувство общности со всеми. И с теми, кто у нас жив, и кто у нас погибает. Чувство боли, гнева, если делать что-то не так. Чувство радости, если что-то получается. Понимаешь, я живу не только вот в самом себе, но и во всех наших людях. Вместе с ними делаю все. И плохое, и хорошее. Понимаешь?
1: Хорошо сказал.
0: А ты не согласен?
1: Да нет, я толкую, что хорошо сказал.
0: Правильно.
1: Ну, знаешь, я остаюсь при своем. Ну, ладно. Мне идти.
0: Я провожу тебя.
1: Да нет, не стоит. Сенцов. А все-таки разрубили, как гадюку. Голова здесь, а хвост там. Да ты видал? Нет, я ушел.
3: Несколько дней спустя тот же командный пункт батальона Сенцова. Входит Овсянникова.
4: Здравствуйте. Я хочу видеть капитана Сенцова.
5: Капитан Сенцов спит.
4: Здрасте. А скоро он проснется, как вы думаете?
5: А вы по какому вопросу? Может, я как начальник штаба могу его заменить?
4: Нет, вы не можете заменить, я по личному вопросу. Ага.
5: Что ж, ждите. Только учтите, раньше, чем через 2 часа, я его не разбужу.
4: И правильно. Да. А ваша как фамилия?
5: Ильин.
6: Моя фамилия. Да.
5: Николай
6: Петрович.
5: Можно просто Николай.
4: Что смеетесь?
5: Не знаю. Женщин, наверное, давно не видел.
7: Иван Авдеевич!
8: Здравствуйте, товарищ военврач, третья ранга.
4: Крепко спит капитан?
8: Да что вы, как убитый, то всегда руку под голову ложит. А сегодня как полничком, так все, и нет его. Что, будить, что ли?
4: Нет.
5: Да мы, ну, так пусть мы разбудили бы вам его, так больно устал. Прошлой ночью не спал, ведь генерала в плен взял.
4: Я знаю, хотела вот поздравить.
6: И есть чем. Правильно, есть чем. Но ведь человеку спать-то ведь тоже нужно. Я вот удачи заснул у телефона, и вы думаете, какой мне сон приснился, что я сплю, и меня никто не будет.
4: Ну ничего, скоро все сразу выспимся.
6: Похоже на то.
5: Где военврача-то устроим?
8: Так можно у капитана.
4: Да не надо, я здесь.
3: Овсянникова проходит за перегородку. От ее долгого и пристального взгляда Сенцов просыпается.
7: Вы...
4: Я.
8: Давно?
4: Да нет, только что.
5: Что ж не разбудили?
4: Не велено было.
8: Надолго?
4: В принципе, у меня отпускная до завтра, до утра.
5: Ну, значит, заночуешь у нас.
4: Сколько времени?
5: 21 ровно.
4: Умыться хочу.
5: Это можно. У нас вот плащ-палочка здесь занавешена, и чайник с кипятком, полотенце чистое.
4: Что у вас здесь готовят?
5: Ну... Вот генерала в плен взяли, и в батальоне события есть.
4: А какое событие?
5: Есть кое-что. Иван Авдеевич!
8: А?
5: Доктор умыться хочет помоги.
8: Все готово.
4: Спасибо.
8: Пойдемте сюда, товарищ врач. Проходите.
5: Интересно, а где мы посадим гостя?
7: Ну, в центр, иначе невозможно.
5: Правильно.
7: Так, значит так, я тут, а тут военврач.
9: Я реально.
10: Нет. Почему нет?
9: Ну потому что.
10: Смотреть удобнее будет сюда.

0: жалко, патефона нет, а? Ну не могли фрица какой-нибудь завалящий оставить?
1: А ты по радиорупору попроси так.
0: А что, завтра прям с утра и обращусь.
2: С легким паром.
3: Спасибо. У вас, можно сказать, настоящая баня. Я даже голову вымыла. Спасибо.
2: Настоящую баню мы устроим, когда с фрицами покончим. А пока кто как. Сенцов каждое утро по пояс снегом. А завалившим, если потрет за ушами, на том спасибо. Ах, повезло нам сегодня.
0: Да.
2: Печка, между прочим, немецкого образца и кокс к ней. Будем жить, как паны, жечь все без остатка.
0: Да, ты тепло любишь.
2: А кто его не любит? Дворняга последний та любит.
0: Мы здесь у себя в батальоне живем по-товарищески. Это, конечно, многое заменяет из того, чего мы лишены, но не все. Вот вы у нас сидите, мы вам рады. Но в то же время странно как-то на вас смотреть, как будто каждый вынул по фотографии и вспоминает. Понимаете, какая история? Ну, а напоследок стихи.
2: Это почему же напоследок?
0: Спать пора. Подари мне на прощание пару милых пустяков, папирос хороших чайных, домик пушкинских стихов. Жизнь армейца не балует, что ты там не говори. Я б хотел и поцелуй захватить, как сухари. Может, очень заскучаю, так вот было бы в пути и приятно вместо чаю губы теплые найти. Или свалить смерть под дубом, все равно приятно, чтоб отогрели твои губы, холодеющий мой лоб. Подари, авось случайно сберегут еще в бою. Я тебе тогда и чайник, и любовь верну свою.
3: Замечательно.
0: Вот и все, друзья, товарищи.
2: Ну что ж, все так все. Вы тут оставайтесь. Сенцов вам койку свою уступит, будет спать как в раю.
3: Вы со мной прямо как нянька.
2: Конечно. И чтоб у трех нянек и дитя без глаз, да мы не допустим.
3: А вы как же?
0: А мы с Иваном Петровичем балетом ляжем. Не помешаем вам?
3: Нет, конечно.
0: Мы так и думали. Иван Петрович, я к Чугунову на часок скажу. Ты только один сильно не разваливайся, а то двигать тебя тяжело будет.
2: Да я, скорее всего, не лягу. Спокойной вам ночи.
3: И вам тоже, хотя разве так бывает?
2: Будет.
0: Спокойной ночи.
3: До свидания. Вы не стесняйтесь, приходите ночевать.
0: Я стесняюсь? Я за собой такого недостатка не знаю.
4: Офицеры вышли. Сенцов и Таня остались вдвоем.
2: Вот война бросила нас друг другу.
3: Ничего не бросила, я сама пришла.
2: Да, конечно. И все-таки брось. Могли ведь и не встретиться.
3: Могли и сегодня не встретиться.
2: Нет, вот сегодня уже не могли. Я все эти дни думал о тебе. Думал, как повидаться. Только не имел возможности. Но я рад, что ты здесь. Просто вот ничего лучше в своей жизни и представить не мог.
3: Замполит придет?
2: Нет.
4: Она подошла к нему и молча обняла его за шею. И он, прежде чем в первый раз в жизни поцеловать ее, сначала поцеловал обшлаг старенькой бумажной гимнастерки, а потом порывисто встал и крепко прижал ее к груди.
0: Я так давно ждал тебя.
3: Подожди.
0: Не могу.
3: Зачем? Пожалуйста, подожди.
0: Прости. Прости.
2: Я больше никогда не буду с тобой таким грубым. Прости.
3: А если целый год не увидишь?
2: А ты давно одна?
3: Полгода. Я тебе потом расскажу. У тебя нет закурить?
0: Есть.
3: Закурить хочу. Ты еще не привык ко мне, думаешь, я баба. А я давно уже стала солдатом, а потом уже все остальное.
0: У тебя волосы еще не высохли. Не кури больше.
3: Хорошо.
0: Я говорю, волосы еще не высохли. Ты не бойся. Я не буду с тобой грубым. Не бойся.
3: Я не боюсь.
4: Он подумал, что хотя их бросило друг к другу, прежде чем они сами успели опомниться, он все равно уже любит эту женщину. Она думала, что счастлива, что у нее есть теперь на свете человек, ее человек. И она смертельно боится за этого своего человека. Да, с ними произошло чудо. И он улыбался в темноте этому чуду.

0: Мне пора.
1: Темно еще.
0: Вот и хорошо. Дай мне зажигалку, я шинель возьму. Ой, если бы ты знала, какая я счастливая. И какая уставшая. Держи. Ноги подкашиваются.
1: Ну, отдохни еще. Ребят, не стесняйся, они никто ничего не скажет.
0: А я не стесняюсь. Просто мне пора идти. Вот если опоздаю, действительно будет стыдно. А так пусть говорят, что хотят. И ты, что хочешь, думай, и что хочешь, говори.
1: Я не знаю, что думать и что говорить. Я просто люблю тебя.
0: До сих пор не верю, что я тебя все-таки встретила.
1: Что же дальше будет?
0: Не знаю. Но я сделаю все, чтобы тебя видеть.

0: тот же вечер на КП батальона.
1: А где есть?
2: А? Здесь я?
1: А где есть? Где командир?
2: С Ильиным. Уточняют расположение.
1: Сходи, позови его.
2: А, слушаю.
1: Нет? Это Левашов? Сенцов уточняет местность, товарищ полковник. Разрешите обратиться за разъяснением. Согласно приказу, Сенцов должен взять склад. Этот склад – целая крепость. Ляжет рот, а то и две. Мы допрашиваем бледных немцев. У них последний рацион питания кончился. Немцы и так скоро белый флаг выбросят. Может быть, обождать день-два? Да нет, я приказ знаю, товарищ полковник, но... Слушаюсь. В таком случае я с ними тоже пойду. Есть.
0: Укладывая карту в планшет, входит Сенцов.
1: Управился? Да, в общем, черта. А что с горлом-то?
3: Тангина, черт, мутит. Давно у тебя хотел спросить. Как думаешь дальше? С докторшей.
1: Еще раз встречу. Прошу, пойдет ли замуж? Федор Васильевич.
3: Ну?
1: Помнишь тот наш разговор? Ну, о твоем крымском друге.
3: Опять на горизонте, что ли, появился?
1: Да не появился, а вот из головы не выходит. Ну что ж, так и не доложишь, что он за птица-то?
3: Да, видимо, пока нет. Пока характер свой не переменю.
1: Неправильно это, неправильно.
3: Я вообще мужик неправильный. Я завтра с вами пойду.
1: Чтоб по тебе не соскучились.
3: Да успеете еще, соскучитесь. У вас там на складе завтра, ох, жарко будет.
1: Федор Васильевич, а может не стоит? Ты все-таки болен.
3: Это мне решать, стоит или не стоит.
0: Звуки боя бывают разными. Иногда они тяготят, тоскливо капают, как вода в пустое ведро. Иногда оглушают несоразмерностью своих масштабов с тем крошечным тихим кусочком железа, который достаточен для смерти человека. Сейчас в звуках боя было что-то ледяное и звонкое. Может быть, от того, что стоял мороз, из белого морозного неба светило солнце. Сенцов стоял, прислонясь к стене, смотрел, как бойцы все ближе и ближе подносили к нему Левашова. Все горло у него было разорвано большим осколком. Сенцов продолжал стоять и смотреть на Левашова, понимая, что Левашов уже мертвый, потому что ничего другого не могло быть. Но все равно еще не допуская мысли, что это действительно случилось. Думая об этом, он не заметил подошедшего Бастрюкова.
4: Товарищ, товарищи!
1: Что с вами, комбат?
4: Пальцы оторвало.
1: А я опять к вам в батальон. Донесли, взяли в плен много офицеров. Сдали батальон?
5: Сдал.
1: Кому?
5: Ильину.
1: О, подходящая кандидатура. Потери есть?
5: Ну, считайте, что кроме меня раненых никого. Батальонный комиссар Левашов погиб.
4: Левашов? Да-да. Левашов. Жаль. Отличный был политработник. Чего не поделаешь? Теряем людей.
5: Людей теряем.
4: Ну, война, будь она проклята.
1: Но главный комбат надо верить. Все равно враг будет разбит, и победа будет за нами. Я к пленным.
0: Штаб фронта. Член военного совета, бригадный комиссар Захаров, вызвал к себе Серпинина.
6: Ну что, Федор Федорович, откровенно говоря, в голове уместилось, что произошло. У меня, например, не до конца.
7: Да мне тоже не верится. Неужели все кончилось?
6: Как настроение?
7: Настроение боевое. Не за этим вызвал?
6: Прав. Не за этим. Готовься, Федор Федорович. Завтра в 9 лететь в Москву. Васильев вызывает.
7: Сталин? Кому сдавать штаб армии?
6: Об этом пока ничего не сказано.
7: Командующий знает?
6: Да. Сгоряча по телефону такого матюка загнул. Только, говорит, с начальником штаба сработались, уже кому-то понадобилось забирать. Вы, оказывается, с ним сработались. А я и не знал.
7: Я тоже.
6: Вот послушай, Федор Федорович. Только что получил шифровку. Как это можно понять? Поскольку войска армии после ликвидации немцев в Сталинграде оказались более чем в 300 километрах от линии фронта, следует перевести на вторую норму довольствия и прекратить выплату полевых денег.
7: Что они, сдурели, что ли?
6: Вот как эту бумажку довести до сведения солдат и офицеров, когда всего двое суток как бои кончились? Они что, виноватыми себя должны чувствовать, что последнего немца в плен взяли?
7: Ясно, Константин Прокофьевич. Все понял.
6: А коли понял, счастливого тебе лета.
0: Когда Серпилин открыл сначала первую, потом вторую дверь и вошел в кабинет, ему показалось, что в комнате никого нет. Он сделал несколько шагов и увидел Сталина. Серпилин стоял там, где остановился, а Сталин, заложив руки за спину, шел ему навстречу из глубины кабинета.
8: Генерал-майор Серпилин прибыл по вашему приказанию. Немного переменились с тех пор, как я вас видел под Царицыным. Садитесь, у меня к вам несколько вопросов. Почему ходите в старой форме?
9: У нас там нет еще новой, товарищ Сталин. Впервые увидел сегодня в Москве.
8: Значит, здесь есть, а там нет. Не торопится. Думают, что здесь это важно, а там не важно. Нас здесь одевают, а вас там одеть не торопится. А с другими вопросами, наоборот, слишком торопится. Второй вопрос. Касается уже не формы, а содержания. Как вы на личном опыте оцениваете уроки закончившейся операции?
9: Войска действовали неплохо, а излишние потери объяснялись неизжитым еще стремлением к фронтальному продвижению. Установка каждый день хоть на шаг вперед любой ценой иногда дорого обходилась.
8: О прошлом ясно. Теперь о будущем. Как оцениваете состояние своей армии на сегодня?
9: Коротко говоря, устали, товарищ Сталин.
8: Сколько времени потребуется, чтобы она была готова к новым действиям?
9: Полагаю, месяц.
8: Много. В условиях нынешней войны недопустимо много. Больше 3 недель дать не сможем.
9: Понимаю.
8: Теперь главный вопрос.
9: как смотрите на то, чтобы принять на себя командование армией?
10: Как прикажете, товарищ Сталин?
9: Значит, утвердим, раз вы не возражаете.
10: Куда ехать?
9: Туда, где были. Товарищ Батюк засиделся на армии. С начала войны командует армиями. Не растет. Есть мнение повысить. Дать возможность шире развернуть свои способности.
10: Разрешите обратиться, товарищ Сталин?
9: Слушаю вас.
10: Управление тыла отменило полевые деньги и перевело армию на вторую норму довольствия.
9: Перестарались, мы их уже поправили. Скажите, как показали себя в боях наши танки Т-34?
10: По моему мнению, хороши. Правда, я не очень компетентен в этом вопросе. Не взаимодействовал с ними пока еще в крупных масштабах. Хотя впервые я их увидел зимой 41-го года.
9: Первые танковые батальоны были перевооружены ими еще в 40-м?
10: В 40-м я еще был в заключении, товарищ Сталин.
9: Нашел время, когда сидеть. Вы написали в письме, что мы напрасно арестовали командарма второго ранга Гринько.
10: Он был глубоко предан вам.
9: Это я уже читал в вашем письме. Я спрашиваю вас, вы совершенно уверены в том, что его напрасно арестовали?
10: В нем совершенно уверен, как в самом себе.
9: Если найдем, пересмотрим. Что-то хотели сказать?
10: Разрешите идти, товарищ Сталин?
9: До свидания, товарищ Серпилин. Какие-нибудь личные просьбы есть?
10: Если возможно, прошу сутки на устройство дел в Москве.
9: Разрешаю.
11: Серпилин входит к своему другу Рослякову в его московскую квартиру.
12: Ну что, был у него?
13: Был.
12: Ну и как?
13: Он, конечно, сильно изменился с тех пор, как я его видел под Царицыным. Но сила все равно чувствуется.
12: Все-таки рискнул. Написал про Гринько.
13: Написал.
12: И что?
13: Сказал, пересмотрит.
12: Понятно. О Сталинграде расспрашивал?
13: Да.
12: Ну?
13: Ну, ты знаешь, меня очень беспокоит, что мы претерпелись к большим потерям. Я и ему это высказал.
12: И понимания не встретил?
13: Не знаю, может, я не сумел объяснить как следует. Вообще, мне показалось, что его интересует только одно – когда армию снова можно бросить в бой, как полноценную силу.
12: А между прочим, в тогдашнем моем предложении не штурмовать Сталинград, один из пунктов тоже сводился к тому, чтобы сберечь людские ресурсы.
13: Тут, Вань, я с тобой не согласен.
12: Интересно, почему?
13: Ну, ты подумай. Как мы могли тогда стоять и ждать после всего, что пережили в начале войны? Слишком большая потребность у нас была поскорее покончить с ними.
12: Ну, спорить я с тобой не собираюсь, тем более, что для меня это теперь не имеет никакого смысла.
13: Почему?
12: Снял меня с должности.
13: Тебя?
12: Вызвал, сказал, сдайте дела. Есть. Вы желали поехать на фронт. Мы решили пойти навстречу вашему желанию. Слушаюсь. Хотя я лично ему такого желания не выражал.
13: Куда ж ты теперь?
12: Да мой тезка, ты его знаешь, берет меня к себе начальником штаба. Ну ладно, со мной так. Ну а с тобой-то что? Что он тебе сказал?
13: Сказал, что хочет назначить меня командующим армией.
12: Считай, назначен. А Батюка?
13: На повышение.
12: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не повезло на сей раз. Не повезло. В 41-м на Южном провалился, не сняли. Прошлым летом мало что из окружения вывел, не сняли. А вот теперь, когда на твоем горбу капитал заработал, вот теперь сняли.
13: А почему говоришь, сняли?
6: Ну, снять-то ведь можно вниз, а можно вверх. Его же заместителем командующего фронтом, где людей-то чуть больше, чем в твоей армии. От таких повышений шею ломит. Ну, а тебя, Федор, я поздравляю. Справедливо, честное слово, справедливо. Вы в обороне себя показали, в наступлении неплохо выглядели. Глядишь, гвардейцами станете.
11: Серпилин вернулся в армию в должности командующего. Его встретили товарищи, с которыми его связывала нелегкая военная судьба. Впереди их ждали ожесточенные схватки с врагом. И никому не дано было знать, что ожидает на трудных дорогах войны.
6: Федор Федорович, тебя хоть не посылай в Москву. Каждый раз возвращаешься с повышением. Хорошо живешь?
9: Хорошо жить будем, Константин Прокофьевич, когда война кончится.
14: Если б знать, когда она кончится.
6: Как-то ребята подбивали водителя Жукова. Спроси у командующего, когда война кончится.
13: Ты уж второй раз.
11: Им не дано было знать, что страшная война будет длиться еще 2 года, что генерал-майор Серпилин погибнет 3 июля 44 года под Могилевым, что военврач Овсянникова скончается от тяжелого ранения 19 октября 44 года на Нааревском плацдарме, что майор Сенцов будет убит 28 марта 45 года в боях за Гданьск, что генерал-лейтенант Росляков войдет в делегацию при подписании акта о капитуляции в Берлине, и что генерал-полковник Захаров и генерал-майор Артемьев пройдут по брусчатке Красной площади на параде Победы 24 июня 1945 года.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белые-белые, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашим.

0: Вы слушаете радио «Трансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.transis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Трансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Трансис». Радио «Трансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Этот город, наряженный в пестрые платья, над мелодией времени гордо плывет. Две реки, две сестры, и ни дня без объятий, и на Дмитровской башне оленя полет. Предрассветное небо блеснет перламутром, и от первых лучей в продолжении снов полыхнут на вуале туманного утра драгоценные искры церковных крестов. Город-князь, город-старец, хранитель традиций, чуть примятый сединой короной Кремля, захолустье, провинция, третья столица и Эдем для пиитов шального рубля. Этот город – певец и романтик печальный, работяга, торговец и уличный жлоб, сутенер, алкоголик и бомж привокзальный, город замков воздушных обрезанных строп. Можно слышать сегодня, а Бог даст и завтра, как пульсирует, дышит живая душа. Там, где три многоногих моста бронтозавра столько лет переходят, акулы не спеша. Там, где дремлют на верфях стальные акулы, где от рева турбин пляшут стены домов, где чадящие трубы печей Вельзевула украшают заречье букетом дымов. Там, где летчик писателю делает ручкой сквозь большую Покровскую местный Арбат. Там, где ярмарка, сиречь большая толкучка. Там, где мы

0: твердит Нострадамус, любовь растерявший, что к закату идет человечество день, словно собственный герб над веками парящий, этот город красивый и сильный олень.
1: Радио Рансис. www.rancis.org

Вот друг зашел с бутылочкой столичной, напился и несет какой-то бред. А я напьюсь, веду себя прилично, во мне вдруг просыпается поэт. А я напьюсь, веду себя прилично, почти всегда во мне

Без пузыря никак не обойтись. Чтобы понять стихи и прозу жизни, без пузыря никак не обойтись.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица и поэтесса Светлана Марина из города Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Светлана, я знаю, что вы не только пишете стихи, да, исполняете, но пишете песни, и песен у вас немало. Давайте тогда о творческой деятельности поговорим немного позже, а пока расскажите немного о себе.
1: Но я не знаю, кого планировали мои родители, но вот родилась я. Родилась я уже незрячая, с диагнозом недоразвития глазного яблока. Сначала как-то не поняли родители, что у меня вот такой вот дефект. Но потом как-то вот обратили внимание то, что я не реагирую на движение. Ну, тогда вот поняли.
0: Какие-то попытки были лечения или, в принципе, на этом не зациклились?
1: Лечения особо не было, еще не знали мои родители, еще не знали, вот им посоветовали. Они ездили в Москву, в институт. Какой там институт?
0: В Гельмгольце?
1: А, ну да, в Одессу ездили. Я этого, конечно, не помню. Вот в Москву я немножко помню некоторые моменты. Мне было 2 годика, я уже некоторые моменты помнила. Ну, больницу не помнила, помнила пребывание в квартире у родственников. Вот, а так сказали, медицина бессильна, и на этом успокоились.
0: Вы закончили специализированную школу для слепых в Мариэл?
1: Да, у нас есть школа-интернат, находится она непосредственно в республике, в пригороде, деревня Савино. Я там отучилась 12 лет. Ну, училась, не скажу, что хорошо. Мне это все дело, ну, меня, наверное, понимают, не нравилось. Зачем забивать голову лишней информацией, если она мне не пригодится в будущем? Вот, так что я не утруждала себя учебой, особенно в последние годы, когда уже хотелось быстрее-быстрее закончить школу. Ну так, на тройке я училась.
0: Чем школьный год запомнились? Какие, может, яркие события были интересны? Ну, как бы школьный год всегда такой след оставляет, да?
1: Ну, в школе я ходила в хор. У меня был любимый учитель музыки, который действительно любил и знал свою работу. И он нас очень так муштровал, заставлял нас и петь, пропевать, и все там репетировать. Хор у нас был хороший в школе, большой такой 4-голосный хор. И я с 4 класса, начиная, туда ходила. И мне там нравилось. Ну, мы такие песни учили, соответственно, тому времени всякие там. Время было еще советское, поэтому мы то пионерские песни, там вот эта агитация коммунизма и всего такого прочего. А потом я хор бросила. И, наверное, потому учитель вот этот вот музыки выставил мне 4 в последний год. Хотя он ко мне вообще не придирался. Ничего такого он плохого против меня не имел, наоборот.
0: А вот учась в школе, как будущее себе представляли? Каким видели будущее?
1: Мне сказали, что я могу выучиться после школы на массажиста. Ну, я, конечно, надеялась, что оно так и будет. Мечтала после школы поступить. А тогда еще было специализированное училище только в Кисловодске. Вот, поближе пока еще вроде не было. Все в основном ехали туда. А я закончила школу в 93-м году. Ну, а в то время обстановка в тех краях была не очень спокойная. И мама меня туда не отпустила. И так я нигде и не училась.
0: По окончании школы поступили работать на предприятии, на специализированное УБП.
1: А по окончании школы я сначала 3 года просидела дома. Это были такие хорошие времена, когда я была одна, когда не надо было в школу, так непривычно было. Вот я закончила школу, и потом наступило 1 сентября, и я вот слушала там передачи какие-то по радио, по телевизору включала. О школе все, о школе говорят, а я думаю, вот 1 сентября, а мне не надо в школу, это так здорово. Вот, а потом мне сказали, что не мешало бы мне и поработать уже начать. Ну, как-то в то время на предприятии у нас была большая очередь. И поэтому меня сначала не могли устроить. Поставили в очередь, и очередь пришла только в 96-м году.
0: Каким было начало трудовой деятельности?
1: Ну, сначала что-то не могли мне найти рабочее место. Не могли определить, в какой цех меня посадить, а у нас их 2. Сборочных цеха. Ну, моя профессия звучит очень громко. Я люблю вот этим вот названием моей профессии пугать людей. Сборщик металлоконструкций. Правда, звучит так вот угрожающе как-то. И кто меня спрашивает, кем вы работаете, я вот говорю, а они сразу: «О, так неужели?» Они думают, что я что-то там такое делаю, металл, такие вот огромные какие-то конструкции представляются им. Да я говорю, это всего лишь сборка скоросшивателей.
0: Ну да, кажется, что это такое масштабное, там, а оказывается, всего лишь скоросшиватели. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, да, и послушаем песню. Что это будет?
1: Самая, наверное, такая хитовая моя песенка, написанная летом 2015 года, называется «Ромашковое лето».
0: Может, немножко о ней расскажете, предысторию, как она была написана?
1: Мне как-то хотелось написать что-то поднародную, что-то песня такая попсово-народная такая вот. И как-то пришла музыка, ну музыка у меня как-то была, вот эта мелодия крутилась раньше, просто нужно было написать текст. Я подумала и написала текст. И теперь, кто ее не послушает, она ко всем пристает.
0: Ну что ж, слушаем песню «Ромашковое лето».

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Светлана Марина из Йошкар-Олы, самодеятельная певица и поэтесса. Светлана, я знаю, что вы уже в 16 лет написали первое свое стихотворение. То есть вот дар поэтический вас пробудился еще в юности.
1: Это было незадолго до 16-летия, по-моему, месяца за два. И стихотворение было про маму. «Промчатся годы, молодость растает, и постареть придет тогда пора. Ну а для нас ты, мама дорогая, всегда-всегда проста и молода. Настанет час, когда мы разойдемся на перекрестке жизненных путей, а для тебя детьми мы остаемся. Люби и помни, мать, своих детей». Я его прочитала маме, после чего мама была в шоке.
0: Ну, что же бывает, так я когда написала свою повесть о слепой девушке, утонувшей в море, у меня мама тоже была в шоке немножко, и не только мама. Вот. Так что так бывает, да, у людей творческих. Ну, а вообще, вот ваше окружение как приняло вот ваше новое увлечение, да, как стихи где-то публиковались, или это вы писали для себя в стол?
1: Во-первых, я писала, конечно, для себя. У меня запела душа, и вот выплески эмоций в таком вот виде получился. Ну, меня публиковали с подачи одной нашей соседки, которой сейчас уже в живых нет, в газете статью написали, но она была написана без меня, просто с каких-то там слов, догадками, какие-то фантазии непонятные. Ну, в общем, как будто бы не про меня. Там даже фотография была, и то не моя. Ну, имя-то, ладно, мое подставили, и то радует меня. И два моих стихотворения потом уже опубликовали года 4 спустя. Ну, это уже подружка моя подсуетилась, в газету послала, просто там опубликовали. Ну, так вроде больше нигде.
0: То есть сборников не издавали?
1: А сборник самодеятельный такой вот. У нас в библиотеке есть, специализированный для слепых.
0: В этот сборник включены стихотворения не только ваши, но и других поэтов зрячих.
1: Нет, это мой авторский сборник. Пожалуйста. То есть мои только стихи.
0: И также есть стихи вашего уже в озвученном варианте, то есть вы сами накладывали фон, озвучивали,
1: да? Да.
0: Я думаю, мы одну из работ сейчас тоже послушаем. Представьте, какая это работа, расскажите немножко о ней.
1: 300 дней давайте послушаем. На написание этого стихотворения меня вдохновил, можно сказать, уход одной женщины. Просто они жили семьей, вот эта женщина, и у них как бы любовь до самого конца была. И она так скоропостижно ушла, а он остался. И это вот о том, что он переживает после ее ухода.
0: Эта смерть вас очень потрясла, и вот вы написали тогда это стихотворение.
1: Ну да.
0: Ну что ж, слушаем.

Ты все помнишь, все, до мелочей. С первой встречи до последней искры. Губ тепло, сияние очей. Легкая походка, голос чистый. 300 дней живешь наедине с тяжкой, безнадежною тоскою. Только вдруг услышишь в тишине: не грусти, ведь я всегда с тобою. Ждешь, что вдруг внезапно позвонит, или в дверь проникнет осторожно. Время лечит, надо дальше жить, зная, что былое невозможно. Листопад напомнит, что уж год мужественно боль свою скрываешь, а она с портрета подмигнет. Ты не торопись, дождусь тебя я.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь у меня в гостях Светлана Марина из города Йошкар-Ола. Светлана, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в творческой деятельности вашей местной организации ВОС. Да, поете в ансамбле. С 2012 года на базе местной организации ВОС появился ансамбль. Немножко о нем расскажите.
1: Ну, то, что касается того, как я запела. Об этом отдельная история, вот я с этого и начну. В школьном хоре мне было петь легко, потому что меня было не слышно среди других. Я могла там и петь, и не петь, но я пела, конечно, мне это все нравилось. А одна я в школе не пела никогда сольно, потому что у меня от рождения голос не такой громкий, а микрофонов в то время не было. Мы с хором только вот был хор и два баяна, и все, больше не было ничего. Вот, поэтому сольно мне петь не давали, потому что меня не услышали бы, наверное, в зале. А так я пела дома, когда была одна, когда никого не было дома, закрывшись на замки и заперевшись. Я могла включить просто магнитофон и под магнитофон там петь вместе. Так что у меня было много учителей. А в 2011 году нас познакомили с теперешним Мариной Сергеевной, наш художественный руководитель теперь. И она сказала, что она хочет собрать хор. Но хора у нее собрать не получилось, так как хор у нас был на предприятии. Ну, все уже, кто давно ходили, они сказали, не будем ходить, мы уже отпели, а молодежи нет. Ну, вот она собрала небольшой такой ансамбль. Ансамбль называется «Восход». Сначала он был без названия, просто творческая группа. А потом как-то нашей музыкальной руководителе пришло в голову такое название. Говорит, давайте вот его назовем «Восход». Ну, все согласились, вроде сейчас «Восход». Я сначала думала, что мы будем петь все вместе, сольных песен не будет. На что мне она сказала, что ни в коем случае будем петь как вместе, так и по одному. И началась у меня борьба, покорение вот этой вот моей стены огромной, вот этого комплекса. Что было на первых репетициях, это вообще страшно вспомнить. У меня терялся голос, у меня пропадало дыхание. Я потом после исполнения песни на репетиции долго не могла отдышаться. Меня ругали. Говорит, что это такое? Вроде начинаешь хорошо. Я говорю, я не могу. Вот, и потом как вот случилось так, что я наконец-то освободилась. Я вышла на концерте, это было на 23 февраля 2012 года. И я уже свободно начала петь. И сама вот стою, пою и удивляюсь. Я же думаю, пою спокойно. И с тех пор начала петь. Участвую во всех концертах, во всех таких мероприятиях. И мне это нравится.
0: Как часто выступаете с ансамблем? Ну и сольно также. И какие площадки обычно предлагают?
1: Состав участников менялся, были мужские голоса, сейчас почему-то они все разбежались, мужские голоса. Осталось нас 7 девушек. Красавец, все девушки тоже мамы. Мы выступаем в основном в первичке у себя. На 8 марта, на 23 февраля вот у нас основные концерты, на 9 мая обязательно. На День пожилых, ну и Новый год, конечно. А так, кроме этого, ну, нас сейчас приглашают в отдел дневного пребывания «Ветеран». Мы как-то туда приходили один раз, и мы им очень понравились. Вот эти вот бабушки, они очень благодарные слушатели, и они вот это вот все так воспринимают светло и радостно. Они потом благодарят нас, приходят после концерта со слезами на глазах, говорит, вот вы нам такой хороший концерт сделали, спасибо вам. Вот. Еще нас приглашают часто в Дом культуры имени Ленина. Там немаленькая сцена, там такой зал где-то на 1500 человек. Но при очень полном зале мы, наверное, еще не выступали, но человек 300 было, как-то выступали. А так ездим иногда в Чебоксары, в Казань, на творческую ярмарку были несколько раз. Даже занимали какие-то места, вот на конкурсе были, по-моему, «Салют Победы». Мы там заняли 3-е место. Вот. Но, к сожалению, мало куда получается ездить. И, к сожалению, это не от нас зависит. Это инструкции сверху.
0: Ну, я думаю, самое время слушать еще одну песню. И что это будет?
1: Ну, послушаем песню, которая называется «Я погружаюсь в тишину». Эта песня была написана ко дню рождения моей знакомой в 2016 году. На стихи ее, Екатерина Рафальская ее зовут, вот, на ее стихи. Эти стихи не были предназначены для написания песни, но как-то вот я их когда нашла, вот у меня родилась такая на них музыка.
0: Так, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце», и мы продолжаем беседовать с моей сегодняшней гостью Светланой Мариной. Светлана, ну, я знаю, что с 2012 года, или немного позже, началась ваша активная такая жизнь в интернете. Вот как к этому пришли?
1: Все началось с поездки в Волоколамск в 2012 году. Но прежде, в 2007 году, я приобрела компьютер. В основном училась сама. У меня была какая-то аудиоинструкция по освоению, там, по клавишам. Ну, я, оказывается, многого не знала. Вот то, что мне нужно. Я в интернете там скачивала какую-то музыку, фильмы включала. Ну, вот это я умела. А так, когда приехала в Волоколамск, поняла, что я почти вообще не умею пользоваться компьютером. У меня ни скайпа не было, ничего. Но вот почтовый ящик был, мне помогали регистрироваться. В Волоколамске я познакомилась со многими людьми, незрячими, интересными. Ну и впоследствии обмен контактами. И после Волоколамска мы общались. И одна подружка говорит, вот я там с этими была, с теми была. И я начала у нее просить, возьми меня в конференцию, возьми меня в конференцию. А к тому времени я уже зарегистрировалась в скайпе, установила скайп. И она начала брать меня в конференции. Вот с этого начались мои выходы, так сказать, в свет. Знакомства, знакомства, знакомства, и они продолжаются до сих пор. А потом наступил такой момент, когда мне нужно было записать несколько песен. У знакомого был день рождения, и я хотела сделать ему сюрприз. Но не знала, как это сделать. Я сама самостоятельно искала удобную программу для записи голоса вместе с музыкой, чтобы это было. И это оказалась вот программа Audacity. Вот именно с нее я начала. Ну, в то время я и обработать не очень-то умела еще. Так вот, что до чего сама дошла, вот то я и делала. Потом вот эта же подружка меня свела с некоторыми людьми с голосового чата «Семья». Вот я там начала потихоньку участвовать в передачах.
0: Когда вы запели дуэтами, да, с некоторыми знакомыми вашими?
1: Да, ну это уже было в каком, в 2016 году, в этом году.
0: И там послушаем песню, дуэт, записанный с гостем одной из предыдущих программ, это Евгений Дубовицкий, да, с ним эфир был год назад. Я думаю, что если кто слушает или захочет его скачать, можно это скачать в архиве радио «Рантис», программа с Евгением. Ну, а сейчас послушаем мы вашу совместную работу.
1: Ну да, мы с ним записали несколько песен уже, 9, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 песен. У нас довольно активно идет творческая работа в дуэте, и нам нравится работать вместе. У нас это удачно получается.

0: Да, ну вот дуэт виртуальный и реальный. Вот когда вы записываете виртуальный дуэт, это, как правило, ну, ваши близкие друзья, знакомые, или это просто случайные люди, с которыми вы записали дуэт, ну и на этом расстались?
1: Ну, мы когда записываем дуэт, человек предлагает сотрудничество, ну и потом как знакомимся и дружим, не можем просто так вот. Обязательно получается, что он превращается в хорошего друга. Дуэтов у меня было несколько с такими людьми, как Магнит, его знают в кругах в наших, Игорь Дульцев из Комсомольска.
0: А вас знают на просторах интернета под ником Мурочка. Вот почему такой ник появился у вас?
1: Меня мама в детстве, ну просто как шутя, так звала Мурка, Мурка. И потом я, когда регистрировалась на порталах, я думала, как же себя назвать-то? Вот, а потом думаю, если я назову Мурка, это как-то будет, ну, немножечко так грубо, что ли. Я подумала, а почему бы не назваться Мурочкой? Ну вот, и теперь меня все знают как Мурочка, и я не собираюсь пока менять свой ник. Наверное, никогда не поменяю.
0: Именно под ником Мурочка в данный момент ведете программу на портале Креатив.
1: Мир Креатива, да.
0: Мир Креатива. Расскажите об этой программе, что это за программа и как она появилась?
1: Эта программа раньше называлась «Вечер поэзии». Ее вела такая девушка интересная под ником Рыбка. Ну, потом что-то там случилось, и она ушла с портала, и мне предложили потом вести эту передачу. Но я подумала, почему бы не попробовать. Ну, теперь она немножечко по-другому называется. «Стихов хрустальный перезвон». И я ее веду, собираю материал. Там участвуют портальцы много. Кого-то я сама прошу, кто-то мне присылает работы. Иногда готовы, иногда нужно сводить, я с удовольствием это делаю.
0: То есть ведением работы занимаетесь сами?
1: Ну да, я научилась сводить вот сначала в Audacity, как я уже раньше говорила. Но сейчас я уже осваиваю больше Audition и SoundForge. А потому что кто кроме меня это сделает? Никто, ну вот приходится самой.
0: А свои стихи включаете в эти вечера?
1: Обязательно, но я не злоупотребляю полномочиями. Мне достаточно одного стиха своего.
0: Эти поэтические вечера проходят каждую неделю, и каждую неделю вы одну из своих работ представляете?
1: Нет, они выходят каждый месяц, раз в месяц, во вторую субботу месяца.
0: Светлана, ну вот, я знаю, что помимо вечеров поэзии, которые проводите, еще есть другой проект, еженедельный, посвященный музыке в стиле ретро.
1: Ну нет, не то чтобы в стиле ретро. Это передача, я веду ее совместно с Магнитом. Просто мы задаем тему, и по этой теме портальцы выкладывают песенки, связанные, ну, чтобы было там или слово это, или песня об этом. Вот и задаем там всякие вопросы тем, кто выложил песни. И получается очень весело, позитивно и креативно. Веселимся, отрываемся.
0: Ну что ж, здорово.
1: Также я принимала участие в некоторых аудиопостановках, как на портале «Теремок» и в «Мире креатива». Недавно вышла авторская повесть Евгения Дубовицкого, уже здесь упомянутого, «Как мне быть», и я там тоже сыграла роль.
0: Какие постановки были наиболее яркими, интересными?
1: Ну, наиболее интересная была постановка «Магнита», которая называется «Аладдин и волшебная лампа». Она была сделана силами участников портала «Мир креатива». Мы переиграли ее с пластинки, и я там читала от автора. Большая роль. Я ее записывала 2 дня, и это было нетрудно. А в авторской повести вот Евгения Дубовицкого я сыграла девушку Ольгу. Там уже надо было играть свою роль. А он как автор имеет право быть придирчивым. Я бы на его месте тоже так же была и требовала бы с участников. И когда я сдала свою роль, у него ко мне не было ни единой претензии. Но это уже о чем-то говорит. Значит, моя роль удалась, я думаю. И вообще мне нравится участвовать во всех вот этих вот как аудиопостановках и записывать песни, и делать передачи. Мне это доставляет удовольствие.
0: Тогда, может быть, послушаем еще одно из ваших стихотворений?
1: Давайте послушаем стихотворение «Малыш». На написание этого стиха меня вдохновил как бы роман одних известных, наверное, людей, у которых у каждого из них была своя семья, но у нее родился от него малыш. И опять же его переживание здесь, то, что он на него смотрит и думает, вот грустный он, то, что вроде как он есть, но он ему не принадлежит, этот малыш.

Ты сидишь, склонившись над кроваткой детской. Осень застилает к ночи небосклон, а в тепле и ласке спит малыш так крепко и, быть может, видит свой невинный сон. Ангел сероглазый, милый и хороший, и волос пушистых солнечный отлив. На тебя похожий, не совсем, но все же. Знать не зря назвали именем твоим. Был роман с принцессой, гордой и всесильной, но кольцо венчальное с пальца не сняла. Пламя в твоем сердце жжет невыносимо. У тебя ведь тоже есть своя семья. Знал, что ненадолго, знал, что несерьезно. Ты грустишь, страдаешь, как же быть теперь? На глазах блеснули лишь скупые слезы. Мальчику от роду нет и двух недель. За окном под вечер дождик начал капать. Бродит сонный ветер, ветки теребя. Только не родного назовет он папа, назовет другого, только не тебя. Нет жестоких сплетен, слухов, недомолвок. Удалось от мира эту тайну скрыть. Что все эти слезы? Слезы не помогут. Небеса рассудят, надо дальше жить.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Светлана Марина, певица, поэтесса. Светлана, знаешь, вы стоялись как мама, да? Вот. У вас растет сын.
1: Да. У меня есть сын Алексей. Ему уже 14 лет. Вот летом уже будет 15. Ну, спокойный такой мальчик. Красивый, говорят.
0: Да, у нас был цикл программ «Незрячие матери», где вот у нас три мамы, да, эти три героини рассказывали о своем материнском опыте. Ну, вот, конечно, мы сегодня подробно не будем об этом говорить, но тем не менее, вкратце, да, как вы решились на этот шаг и с какими трудностями столкнулись?
1: Я, наверное, решилась на этот шаг скорее от одиночества. Чтобы было для кого жить. Сестра устраивала свою жизнь, родители как-то уже друг с другом не жили. Ну вот я решилась на такой шаг, отчаянный шаг. Ну вроде все нормально. Ну тогда еще мама была живая, сейчас у меня уже мамы нет. Первые 3 года, когда он родился в 2002 году, вот первые 3 года после этого она нам еще помогала как-то. Ну где-то там сходит с ним куда-то, где-то просто придет, посидит с ним. Ну в общем затруднений так вот было мало.
0: То есть на первых порах помогала мама, а потом все-таки нашлись вариант, как самой справиться с всеми трудностями.
1: Со мной еще жила сестра, где-то она помогала. Ну, вот сейчас он уже вырос, сейчас он уже помогает мне. Мы с ним ходим в магазин, за квартиру заплатить, там еще куда-то по городу. Вот. Так что все у нас нормально.
0: Ну, сын, я так понимаю, что небольшое нарушение зрения тоже есть.
1: К сожалению, да. Но зрение у него есть, он видит, у него дальнозоркость, но узкое поле зрения.
0: Светлана, ну вот, наверное, немножко будем подводить итоги, говорить о творческих планах. Каковы ваши творческие планы? Что хочется еще создать, написать? Может, какие-то проекты хочется в интернете такое, что-нибудь интересное вот, осуществить?
1: Ну, сейчас стихов я пишу, к сожалению, меньше. Но иногда бывает вдохновение. Вот прям готовые строчки получаются. Ну, а планы у меня, как участвовать также активно в интернет-проектах. Ну, о своих проектах, ну, которые есть, какие есть. Буду дальше продолжать в них работать. Надеюсь, буду писать песни. Сейчас у меня есть несколько песен, не готовых. Просто я сама, к сожалению, не умею делать аранжировки. А на то, что у меня есть, делал аранжировки один тоже, я думаю, известный человек. Это Андрей Шведюк из города Советская Гавань. Сейчас мы с ним не работаем.
0: А если говорить глобально, о чем мечтаете? Ну, помимо проектов. Творчество вообще. Может, вам путешествие интересно, может, еще о чем-то.
1: Ну, путешествие, конечно, интересно. Я люблю сам процесс передвижения, вот кататься на чем-то. На поезде, на автобусе, эти вот дальние поездки. Это ж так здорово. А путешествие, это смотреть нужно. Вот зрение нужно, мне кажется.
0: Это смотря куда, если это какой-то пляжный отдых морской.
1: От этого я бы не отказалась.
0: Какие путешествия уже случились в вашей жизни?
1: Я ездила в Москву. Это было 2013 год. Нас посылали, меня и еще одного человечка, вот у нас он был в первичке, на фестиваль в КСРК проходил в 2013 году, в конце мая, Дань Победе. Мы туда ездили, неделю там побыли. А так, еще мы ездили уже с семьей в Балаково, Саратовской области, и в Украину, город Ильичевск.
0: В гости?
1: Да, к родственникам в гости. И мне там очень понравилось. Я там потеряла счет времени. Там было так замечательно. И на море были, и шторм видели с бурей. Вот, все это так интересно.
0: Понятно. Ну, я думаю, что продолжим ознакомиться с вашими стихами и послушаем еще одну работу.
1: Стихотворение называется «День рождения». Оно родилось из моей фантазии. Просто мне нравился один человек, и я представляла, что я пришла к нему на день рождения.
0: Ну что ж, слушаем эту работу.

0: Вот и снова на твой день рождения с незатейливым скромным подарком я примчалась невидимой тенью по снегам потемневшим февральским. Я сегодня хмельна и беспечна, веселюсь и танцую с гостями, а морозный за окнами вечер одинокими светит огнями. Звон бокалов и громкие тосты, украшений стола торт огромный, поздравления, в общем, все просто. Ты герой, ты счастливый и гордый. Вина красные льются рекою, кружит голову блеск и наряды. Ты сейчас не со мной, а с другою. Держишь за руку, садишь рядом. Если б было возможно такое, чтобы в доме вдвоем мы остались, я мечтаю быть только с тобою, чтобы мы никогда не расстались. Я стремилась к тебе в этот вечер всей душою, всем сердцем, всем телом. Боже, как ты сейчас безупречен! Но не в силах я что-либо сделать. Слезы выпустить было бы глупо. Буду петь, танцевать, веселиться. Я сегодня хмельна и доступна. На лице моем радость искрится.
1: Слушай, а помимо вот музыки, помимо творчества, помимо поэзии, что еще вас увлекает?
2: Надо подумать. Ну, не работа, это точно, потому что работа – это для меня прежде всего обязательство, и она мне пока нужна, хотя у нас с работой, к сожалению, начались затруднения. Вот когда у нас работало в полной мере предприятие городское, и многие, с кем вот я в скайпе разговаривала, тоже из незрячих, в других городах, они удивляются: «А у вас еще работает предприятие?» Я говорю: «Да, работает». Вот. И они удивлялись, потому что во многих местах уже закрылись предприятия. Но у нас тоже что-то, проблемы там резко серьезные вдруг начались. Вот, а так я люблю общаться с людьми, с хорошими, достойными.
1: Читать любите?
2: Да, в основном люблю что-нибудь такое из области фантастики, мистики, сказки могу детские с удовольствием слушать. Романы, всякие ужасы, тоже интересно. Но мне их не на ночь получается слушать, ужасы. Я их слушаю в основном, находясь на работе, поэтому такого эффекта они не производят, как если бы я ночью их слушала.
1: Если говорить о стихах, что вдохновляет вас?
2: А вдохновить могут всякие разные события, как радостные, так и грустные. Вот. Или это человек какой-то приятные слова скажет, или события вот из новостей что-то.
1: Что-то новости у нас как-то не, особо не вдохновляющие.
2: Скорее, наоборот. Ну, как-то вышел в новостях сюжет в 2013 году о том, что вдруг там, где никогда снега не было, и вдруг он выпал. Вот, это меня вдохновило на написание стихотворения про снег.
1: Ну, я думаю, мы сделаем еще одну паузу музыкальную, послушаем еще одну песню на ваш выбор.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
1: Любимое блюдо.
2: Что-нибудь сладкое, там, пирожные. А из серьезного, наверное, окрошка.
1: Какие качества в людях вас привлекают? Какие, наоборот, отталкивают, раздражают?
2: Не нравится лицемерие.

0: Бывает так, что в глаза одно, за глаза другое. Ну, нравится вот открытость.
1: Какой поступок вы никогда не могли бы простить человеку близкому?
0: Ну, наверное, предательство, опять же. Или измену. Тоже не могу простить измену.
1: Ну, я вас понимаю. Ваша самая заветная мечта?
0: Все-таки я мечтаю о том, чтобы хотя бы чуть-чуть увидеть свет. Хотя бы самую-самую малость.
1: То есть, все-таки хотя бы никогда в жизни не видели, все-таки хочется немножко хотя бы прозреть.
0: Да, вот незрячие люди, которые с рождения незрячие, вот они меня поймут, если я скажу, что слово «свет» и «цвет» — это всего лишь слово, а какого-то зрительного представления или еще какого-либо за этими словами нет, вообще нет.
1: Нет, ну вот светоощущение и у слепых с детства оно бывает, да, у тех, кто родился незрячим, да, светоощущение бывает, допустим, у меня светоощущение есть. А вот что касается цвета, да, цветовой гаммы, то, конечно, здесь представить это нам трудно, безусловно. Другое дело, что, ну вот, как по себе знаю, с кем с многим общалась, как правило, что человек, который с рождения не видит, да, он не стремится вот прозреть, а не стремится обрести зрение, потому что он вот это состояние просто не представляет. Вам, тем не менее, хочется видеть все равно. Хоть даже вы не знаете, как это, но вам
0: хочется. Ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком глаза, ну, хотя бы самую малость в минимальном, самом минимальном количестве, хотя бы проблеск.
1: Что ж, будем надеяться, наука развивается, идет вперед, и кто знает, возможно, в будущем как-то вот какие-то способы или какие-то чудо-приборы изобретут, чтобы мы могли немножко видеть.
0: Ну, а также я мечтаю о том, что наша семья была счастлива и здорова, и чтоб все у нас было хорошо.
1: Что ж, очень такие светлые мечты. И вот еще такой вопрос. На каком месте на планете Земля вы хотели бы оказаться? Вот, если, допустим, есть у вас какой-то волшебный, предположим, ковер-самолет, да, и вот могли бы оказаться в любом месте планеты. Где бы хотели оказаться?
0: Наверное, там, где всегда тепло, где круглый год лето, потому что я люблю лето.
1: Ну, я бы тоже там оказалась. Вот где-нибудь в Таиланде, ну, я раз была, но я, в принципе, там бы оказалась бы и на подольше.
0: Да, ну, чтобы еще и понимать окружающих людей.
1: Понятно. Еще такой у нас вопрос. Ребята сейчас задают, но он немножко такой фантастический, но тем не менее. Вот, допустим, у вас есть волшебный цветок с лепестками, который желание исполняет. Вот, остался последний лепесток. На какое бы желание вы его потратили? Прозреть, допустим, это с этим дело сложно обстоит, а вот...
0: Ну, наверное, здоровье все-таки. Если денег пожелать, то деньги ж они кончатся. А здоровье пусть будет. Хотя деньги тоже не помешали бы.
1: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что в заключение прозвучит еще одна песня, последняя песня. А давайте мы представим, что это будет.
0: Пусть прозвучит моя дуэтная песня. Мы записали ее с Магнитом. Песня называется «Здравствуй, как ты живешь?» Перепели. Вот. А идея была... Магнита, он мне предложил спеть эту песню. Ну, она мне нравилась раньше, ну, я и согласилась. Аранжировку на эту песню сделал, ну, вы его тоже знаете, Алексей Тарадайко.
1: Ну что ж, слушаем. Напоминаю, сегодня у меня гостя была свидетельная певица, поэтесса Светлана Марина из города Искра, Республика Мариэл. Программу подготовили и провели Валерий Попов, я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен различным событиям, которые произошли в последнее время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем неактуальной, скажут, так это ж когда было. Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, а может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он из себя не представляет, и единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется Voice Over. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом Talk Forward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации и различные пункты меню TalkBack можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется, есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах, причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений, управления, там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами. Но потом началась вот эта вакханалия. Вот эти все жесты присутствуют и в Talk Forward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране, хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное. Ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер, ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружил. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый Talk Forward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на андроиде был некий суррогат VoiceOver, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте. Инфотрон. Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Макс. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на телеграм-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт, или просто открыть поиск и набрать название нужного приложения .apk, попасть на какой-нибудь ресурс, где скачать скачать установочный APK-файл и его запустить. Причем я в свое время даже делал выпуск, в котором рассказывал, как очень старый установочный пакет APK можно устанавливать на современное Android-устройство с помощью специальной утилиты от Google, которая через ADB-отладку работает. Вот можете послушать. Ну, я, например, очень старые логические игры на современной версии Android так устанавливал. А на яблочных устройствах это для пользователей невозможно. От них закрыта файловая система, хотя, конечно, файлы установочные приложения есть и на яблочных устройствах, но пользователю так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Max? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен, но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Макс устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали? А VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах? И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Макс тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только диву даваться. Инфотрон. Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, ну, разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочке от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый – это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает. Не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело. Но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках. Инфотрон. Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасный DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Ну, взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо, и, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от com.ss. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS, В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее. А виноват вот этот самый сервер от ComSS. Причем есть ему рабочая альтернатива. Называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто. xbox-dns.ru. Ну, это адрес на базе TLS. В маршрутизаторе или в Android-устройстве можете прописать. Хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Вот пока что их безопасный DNS-сервер работает. Никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Уважаемые радиослушатели, эфир «Радио Рансис» продолжает запись конкурсных выступлений в номинациях «Молодые голоса» и «Солисты-мужчины», сделанные на 6-м Всероссийском фестивале эстрадных исполнителей ВОС, проходившем в городе Ярославле.
2: Номинация «Молодые голоса». На сцену приглашается Улитина Наталья, Свердловская региональная организация. Джани Джованотти. Песня из репертуара Фольи «Повседневные истории». Исполняется на итальянском языке.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Наливаева Елена, Костромская региональная организация. Музыка и слова Елены Наливаевой. Так писал Экзюпери.

Песня из репертуара группы «Абба». «Королевские танцы» исполняется на английском языке.

0: Спасибо!
1: Я приглашаю на сцену Чернышову Екатерину, Самарская региональная организация. Песня из репертуара группы Бонирем. «Сани», «Солнечно» исполняется на английском языке.

На сцену приглашается Дублякова Кристина, Иркутская региональная организация. Песня из репертуара группы «Бакара» «Карамия».

0: Спасибо.
1: А я на сцену приглашаю Барышеву Наталью, Ивановская региональная организация. Килли Кларсон. Because of you. Потому что ты. Исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: Музыка и слова Барышевой. Не потеряй любовь.

0: Спасибо.
1: Номинация «Солисты мужчины». На сцену приглашается Завидов Мурат, Кабардино-Балкарская региональная организация. Из репертуара «Bad Boys Plus», «You're a woman, I'm a man».

0: Спасибо.
1: Музыка Заидова. Слова Оренгольда. Сияние глаз твоих.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Цветков Александр, Ульяновская региональная организация. Александр Рыбак. Fairy Tale. Сказка.

На сцену приглашается Саранцев Владимир, Пермская региональная организация. И песня из репертуара Маура Бонасейра в переводе «Добрый вечер, сеньорита». Песня исполнится на английском и итальянском языке.

0: Анна. Чао, чао.
1: Валерий Курас, Дассен. Песня памяти Джо Дассена.

с неба звезда. Она скатилась туда, куда уходят года без следа. Навсегда, навсегда. А что осталось тогда, когда упала звезда? Огни реклам в городах,

бородой до полей и огней. Пусть мало прожил он лет, но как звезда яркий свет оставил в жизни свой след. Музыкант и поэт.

ждет понапрасну до сена, ждет, что вот-вот он вернется, и как прежде.

0: упала с неба звезда. Спасибо.
1: На сцену приглашается Горохов Леонид, Астраханская региональная организация. Музыка «Мой борода», слова «Малышко», «Рушник» исполняется на украинском языке.

0: Спасибо.
1: Музыка Ханга. Слова Поперечного. Малиновка.

0: Спасибо.
1: Павлов Евгений, Ярославская региональная организация. Из репертуара Йоса Винтерфайера. Боги Вандерленд. Тележка своих. Исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: Песня из репертуара Николая Носкова «Пропавшим без вести».

0: безымянных высотах земли наши слышны голоса. Спасибо. Спасибо.
1: На сцену приглашается Мартынов Николай, Мордовская региональная организация. Песня из репертуара группы Bad Boys Blue. Pretty Young Girl. Довольно молодая девушка. Исполняется на английском языке.

Следующая песня из репертуара Фэнси «Flames of Love» – «Пламя любви» исполняется на английском языке.

0: им за власть.
1: Спасибо.
2: На сцену приглашается Кулаков Владимир, Курская региональная организация. Песня из репертуара Франческо Наполи «Марина, Марина» исполняется на итальянском языке.
3: Эй!

0: No, no, no. Grazie.
1: Песня из репертуара Ярослава Евдокимова «Муха».

0: меня без слуха, но и муха назойлива. Спасибо.
1: Я приглашаю на сцену Панченко Александра, Смоленская региональная организация. Из репертуара песня «Белый день» «Шокин Блю» «Винус» в переводе «Венера». Исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: Музыка Павлиашвили. Слова Губина. Помолимся за родителей.

0: Спасибо.
1: Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Песня из репертуара «Белый день», «Shocking Blue», «Venus», в переводе «Венера», исполняется на английском языке.

0: Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию выступление в номинации «Солисты женщины» во второй конкурсный день 6-го Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС, завершившегося в городе Ярославле.
1: Номинация «Солисты женщины». На сцену приглашается Лапова Татьяна, Омская региональная организация. Музыка и слова Ульви Умиса. «Dancing Queen» – «Королева танца» исполняет на английском языке.

На сцену приглашается Корякина Надежда, Астраханская региональная организация. Музыка и слова Хайта. «Мама Мария» исполняется на итальянском языке.

0: Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. Песня из репертуара Шакиры. «Las de la intuición» – «Те, что с интуицией» исполняется на испанском языке.

Песня из репертуара Мины Анны Мазини «Non credo», «Не верь», исполняется на итальянском языке.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Яковлева Виктория, Костромская региональная организация. Юлия Рай. «Дважды в одну реку не войдешь». Песня исполняется на украинском языке.

На сцену приглашается Чученкова Оксана, Московская городская организация. Песня «Музыка Некрасова», слова Батьковского. Песня «Ноченька».

0: Спасибо.
1: Музыка и песня Eruption, One-Way Ticket, билет в один конец. Исполняется на английском языке.

0: Спасибо, спасибо.
1: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация. Pet Shop Boys, Rent, плата за любовь, исполняется на английском языке.
2: Добрый вечер.

0: Музыка Паулса. Слова рождественского. Любовь настала.
1: Посвящается всем вам.

Много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило.

и глаза свои открыла. Я люблю вас. Спасибо.

А я приглашаю на сцену Соснову Елену, Омская региональная организация. Музыка Эндрю Лайт Вебер, слова Чарльз Харт. Песня «The Music of the Night» – «Музыка в ночи».

Я приглашаю на сцену Колесова Наталья, Киевская региональная организация. Музыка Морозова, слова Рубцова, разговоры.

Песня из репертуара Рафаэлы Кара. «Танти аугури». С днем рождения. Исполняется на английском языке.

Симонова Елена, Костромская региональная организация. Песня из репертуара группы Maywood «Pasadena» исполняется на английском языке.

Песня из репертуара группы Scorpions. Maybe I, maybe you. Может быть я, может быть ты. Песня исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: Я приглашаю на сцену СМЫК Екатерина, Краснодарская региональная организация. Музыка Пауль Ябр, слова Пауль Шифер, Иц Рейнингмен, Человек дождя, исполняется на английском языке.

0: плачет, так плачет луна.
1: На сцену приглашается Тислова Лидия, Чувашская региональная организация. Песня «Червону руту».

0: Спасибо. Спасибо всем за поддержку и за помощь.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наш второй тур подошел к концу. Давайте все вместе дружно поаплодируем всем участникам, которые сегодня приняли активное участие в этом празднике.
2: Спасибо, Серега. Спасибо. Давайте, друзья, поаплодируем нашему ведущему.
1: А я хочу пожелать сегодня нашему уважаемому жюри бесстрастного, прекрасного решения, плодотворной вам работы. Я думаю, что представить себе большая работа. Ну а всех поблагодарить за прекрасное участие, за то, что вы все молодцы. Давайте все вместе дружно поаплодируем всем!
3: Вот и завершается наш вечер отдыха, завершается фестиваль. Завтра еще будет полдня, завтра будет гала-концерт. Но сегодня мы еще успеем у некоторых участников взять интервью. И вот к нам пришел Виталий Дмитренко.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Виталий, откуда вы приехали, в какой номинации работали?
4: Я приехал с Ростовской области, с города Волгодонска. Ну, вообще, как мы всегда говорим, Ростов-на-Дону, чтобы не заморачиваться, мало ли, Волгодонск не все знают. Вот. Участвую я в номинации «Авторы-исполнители».
3: Виталий, традиционный вопрос. Как впечатление?
4: Ну, вообще, конечно, я не ожидал услышать столько талантливых людей. Это для меня было немножечко даже шоком, что столько талантливых людей. Просто я, например, честно говоря, я не представляю, вот мне даже немножечко сложно, вот, когда я начинаю думать, а как же теперь быть жюри? Вот, как они вот будут теперь работать?
3: Я думаю, что жюри примет свое решение, и оно будет максимально объективным в любом случае. Виталий, вы представили очень интересный блюз, который соответствует всем законам блюзового жанра. Как он у вас родился?
4: Он родился у меня буквально после того, как мне позвонили и предложили участвовать в фестивале, буквально через там 3 дня. Вот, я захотел написать блюз. Я давно ничего не писал, буквально уже, наверное, год как ничего не писал. Вот, и вот сразу вот так вот раз, и сразу написались слова. Правда, конечно, я боялся, что текст будет слишком откровенным. Вот, очень боялся, что, ну, как бы, что написать, из песни слов не выкинешь, как говорится.
3: Да, совершенно верно. Вот видите, уважаемые слушатели, как фестиваль сподвиг людей на творчество, какое вдохновение он людям принес. Какого итога ожидаете?
4: Честно, я отношусь философски. Вот. Я рад, что я сюда приехал, что я здесь услышал людей, себя показал. Что будет, то будет. Как бы жюри у нас хорошее, компетентное. Если какое бы оно решение не вынесло, это будет справедливым решением.
3: Ну что ж, Виталий, мы вам традиционно желаем, конечно же, творческих успехов. Ваши записи уже имеются в ротации радиостанции. Достаточно много профессиональных записей. Ваш первый альбом с группой «Тени». Ну, мы с удовольствием будем ждать ваших новых записей, ваших сольных проектов.
4: Ну что ж, большое спасибо. Удачи вам, удачи радиослушателям.
3: До свидания.
4: До свидания.
3: Следующая наша собеседница, девушка, которая выступала в номинации «Молодые голоса». Представьтесь.
5: Добрый вечер, меня зовут Наталья Улитина, я приехала из Екатеринбурга.
3: Наташа, расскажите, пожалуйста, как вы попали на этот фестиваль?
5: Фестиваль, на самом деле, я очень люблю, и я выступала здесь 2 года назад на нем в Казани, а конкретно на этот фестиваль я попала так. У нас в Свердловской области традиционно проходит отборочный тур, вот в мае этого года проходил областной фестиваль, по итогам которого должны были выбрать претендентов на поездку сюда, в Ярославль. И к сожалению, получилось так, что многие из тех, кто хотел бы и мог поехать, не приехали. И я решила проявить инициативу, и я попала сюда. И я очень рада, что мне удалось здесь поучаствовать.
3: Наташа, это замечательно, что вам действительно это удалось, потому что ваш голос просто всех покорил. Вы давно занимаетесь вокалом?
5: Петь я начала достаточно давно, еще в раннем-раннем детстве. Устраивали дома концерты, приглашали гостей. А когда поступила в школу, то попала на эстетическое отделение, музыкально-эстетическое отделение, которое у нас существует при школе. И закончила его по классу вокала и фортепиано. И я сама пишу стихи, музыку и песни. и участвую в конкурсах различного уровня, и мне это очень нравится.
3: Наташа, вот созрел у меня такой вопрос. Какая из представленных вами песен вам больше всего нравится?
5: Ой, я даже не знаю, как ответить на этот
3: вопрос.
5: Есть какие-то симпатии? Мне нравятся, наверное, даже две песни из этих четырех. Это те, которые я пела сегодня во втором туре. Это песни из репертуара Рикардо Фолли «Повседневные истории». Story, Di Tutti e Giorni. Я занимаюсь итальянским языком у нас в Екатеринбурге, в Центре итальянской культуры «Италика». И когда готовила эту песню, специально ее переводила, обсуждала с моим преподавателем, и мне было очень приятно ее петь. А вторая песня сегодня была Томмазо Альбинони «Адажио». Я выступала с ней на разных фестивалях и в своем городе, и в области. И я постаралась петь ее максимально с душой.
3: У вас это получилось. Я, как очевидец, могу совершенно смело это утверждать. Наташа, есть какой-то ближайший концерт, в котором вы будете принимать участие?
5: Ну, я планирую у себя на работе, а я работаю в данный момент режиссером музыкальных мероприятий в своей родной школе, которую закончила сама, в школе для слабовидящих в Екатеринбурге. Планирую проводить концерт ко Дню Учителя. У меня есть даже за предыдущий год свои ученики, которых я подготовила, чтобы тоже выступать. У них тоже, конечно, есть проблемы со зрением, но поют они замечательно.
3: Друзья, какие у нас действительно большие величины, которые участвовали в нынешнем фестивале. Наташа, спасибо вам огромное за то, что уделили время, за то, что пришли, за то, что согласились рассказать о себе слушателям радио «Рансис». И мы будем очень рады, если вы согласитесь предоставить для радиостанции свои записи, потому что радиостанция «Рансис», я напомню, она как раз-таки позиционируется как стартовая площадка для молодых талантов. А вы подходите под оба эти определения.
5: Спасибо вам большое. Это настоящая честь и радость для меня. Я вас очень сильно благодарю.
3: Всего доброго.
5: До свидания.
3: А этого участника я представлю с особым трепетом. Евгений Павлов, город Ярославль. Хозяин фестиваля. Здравствуйте, Евгений.
6: Здравствуйте.
3: Расскажите о себе.
6: Ну, я родился и вырос в прекрасном нашем городе Ярославле, которому мы недавно 1000 лет отмечали. Я учился в обычной средней школе номер 83 в городе Ярославле. Музыкой заниматься начал с 13 лет. Я начал учиться играть на гитаре у простого там дядечки такого абсолютно. Ну, сначала просто для двора, просто было интересно для девчонок петь во дворе. Потом это стало чуть-чуть серьезнее, когда меня пригласили в бард-клуб, клуб бардовской песни. И там мне повезло, я встретил человека, который по сей день является моим другом и моим учителем, и я готов говорить это всем, спасибо ему огромное. Это Александр Разгулов. Это человек, который научил меня работать с публикой, с микрофоном. И вообще просто правильно преподносить текст, музыку, эмоции и все такое. Потом, когда я закончил вуз, я закончил Ярославский государственный педагогический университет имени Константина Дмитриевича Ушинского. Первая у меня специальность – социальный педагог. Потом через год я получил еще одну специальность – психолога. Ну и по сей день я работаю в Центре творческой реабилитации инвалидов при ДК ВОС психологом на ставке и полставки звукооператора.
3: То есть музыка для вас больше, в принципе, хобби?
6: Вы знаете, с некоторых пор, где-то года полтора назад, я решил этим увлечься серьезно. У меня не хватает на это времени, вот это вот другой вопрос. А хобби или не хобби? Ну, наверное, больше все-таки хобби, конечно, да, потому что времени у меня на музыку не хватает. Поскольку у меня есть и команда своя, мы играем, ну, в частности, русский рок и что-то попроще. В целом, конечно, русский рок, да. И я пою эстраду, в народное, конечно, я не лезу. И...
3: Да, вы очень разноплановый, вы показали себя как разноплановый вокалист здесь. Скажите, а почему решили все-таки поучаствовать в фестивале?
6: Вы знаете, дело ведь не совсем, как сказать, в участии или в какой-то победе, или в каких-то местах. Дело в том, что ребята из разных городов сюда приезжают, и мы видимся-то ведь очень редко. Видимся, знакомимся, встречаемся, начинаем дружить, обмениваемся какими-то своими творческими потенциалами, влюбляемся друг в друга, некоторые даже женятся, люди из разных городов. И это очень приятно. Для меня лично, понимаете, дело не в победе и даже не в участии, а дело в том, что вот просто мы все берем и встречаемся. И это главное. Вот мы встретились, мы пообщались, и сейчас мы завтра будем со слезами расставаться. Это так и будет, поверьте мне.
3: И ради этого стоит собирать такие фестивали,
6: обязательно
3: стоит устраивать такие
6: мероприятия. Обязательно.
3: Скажите, вы знаете что-нибудь о радиостанции «Рансис»?
6: Вы знаете, к сожалению, слышу первый раз.
3: Радио «Рансис» — это первая российская интернет-радиостанция для незрячих. На ней нет политики, радиостанция не касается каких-то особенно злободневных тем в основе своей. То есть главным кредо радиостанции является пропаганда творчества незрячих музыкантов, незрячих авторов, исполнителей, аранжировщиков и так далее. Если у вас есть записи, вы можете предоставить их для радиостанции. Мы с удовольствием прокрутим их в эфире.
6: Спасибо вам большое. Я с удовольствием, как только запишу сейчас свой альбом, а я уже этим занимаюсь, обязательно постараюсь в первую очередь выложить на ваше радио.
3: Мы будем этого ждать. Мы желаем вам творческих успехов, здоровья, всего самого-самого хорошего.
6: Спасибо вам огромное взаимно. Спасибо.
3: Мы заканчиваем нашу серию интервью уже поздним вечером. Все участники уже готовятся к завтрашнему выступлению, к завтрашнему гала-концерту. Но есть одна девушка, которая, несмотря на поздний час, согласилась все-таки к нам прийти и немного рассказать о себе, о фестивале, о своем творчестве. Представьтесь, пожалуйста.
7: Меня зовут Екатерина, я из Самары.
3: Катя, скажите, в какой номинации вы сегодня выступали?
7: Я сегодня выступала в номинации «Ансамбли» и «Молодые голоса».
3: Вы уникальный человек. Скажите, тяжело было выступать сразу в двух номинациях?
7: Ну, я бы сказала, что тяжеловато, потому что волнение – это так непросто.
3: В какой номинации вы чувствовали себя более свободно?
7: «Ансамбли».
3: Потому что вы не одна? Потому что всегда есть подстраховка?
7: Ну, какая-то поддержка, близко она. Как бы, я в последнее время почему-то потеряла связь как бы со зрителями. Не знаю, может, просто меньше выступаю. Поэтому как-то на сцене люди это меня очень поддерживало.
3: Скажите, Катя, как давно вы на сцене?
7: Приблизительно с 5 класса.
3: Вы все время занимались сольным пением, я так понимаю?
7: Ну да, я сначала в хор ходила. В школе у нас хор был. Потом мне Владимир Борисович дал две первые сольные песни.
3: Это был ваш руководитель?
7: Да, это руководитель был. Я уже, кстати, об этом говорила когда-то. Вот. И, ну, я стала петь сольно.
3: Я раскрою слушателям небольшой секрет. Екатерина стала победительницей фестиваля бардовской песни, да?
7: Да, это так.
3: Это было в прошлом году, правильно?
7: Это было в прошлом году, и было очень интересно на том фестивале.
3: А фестиваль бардовской песни отличается по степени волнения, по накалу от нынешнего фестиваля?
7: Ну, фестиваль бардовской песни, конечно, отличается по степени волнения, тем, что я представляла свои песни, две своих песни и одну не свою. Все равно это вот, когда свои песни поешь, это очень волнительно. Это очень ответственный момент.
3: Что вам нравится больше, исполнять свои песни или все-таки какие-то кавер-версии?
7: Ну, я люблю исполнять как свои, так и чужие песни. ну, чужие песни нужно исполнять, потому что нужно прочувствовать, как бы, и донести мысли автора другого. А свои песни, конечно, в какой-то степени легче, потому что ты можешь выразить там свою точку зрения и все такое.
3: Катя, скажите, вы сейчас учитесь в музыкальном училище?
7: Я учусь в Институте культуры и искусств.
3: Даже в Институте культуры и искусств. На каком факультете?
7: На факультете музыковедения.
3: Катя, мы желаем вам успехов в учебе, в творчестве. Представляйте свои песни, присылайте нам. Все контакты вы сможете найти на сайте www.ransis.org.
7: Спасибо.

адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransis.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Константин Симонов. «Солдатами не рождаются».
2: Ночью 1 января 1943 года под высоким морозным небом стояли член военного совета бригадный комиссар Захаров и командир 111-й дивизии генерал-майор Серпилин. Волга была невидима отсюда. Она лежала во льдах. Но Серпилин незримо чувствовал и ее холод, и ее ширину. Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже 6 недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону, сидели немцы. 22 дивизии. Сидели и ждали. Серпилин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении. И нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели. Всего вместе. А мы не штурмовали. Готовились. Для того, чтобы дивизия Серпилина могла наступать сейчас зимой, она подставляла себя все лето и осень под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов. Ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, истекала кровью, пополнялась и снова обливалась кровью, пока не вышла на исходный рубеж для решающего боя.
3: Тихо. На твоем участке фронта.
4: Соседи пока молчат.
3: Значит, не захотел немцам Новый год портить.
4: Если всерьез новогодней ночью воспользоваться для наступления, это резон. А если просто пошуметь, так надо себя и солдат пожалеть.
3: Что верно, то верно. Ну что ж, Федор Федорович, пусть новый 43-й год принесет нам окончание войны.
4: Боюсь, не успеем.
3: Когда ж ей, по-твоему, конец-то будет?
4: Если сегодняшний день считать за середину, значит, еще 1 год, 6 месяцев и 9 дней. 9 июля 44-го года.
3: Долговато. Как-то ребята подбивали водителя Жукова. Спроси у командующего, когда война кончится. Ну, Жукова-то не особенно спросишь, но водитель решился. Только рот открыл, а Жуков потянулся и говорит: «Эх, и когда только эта война кончится?» Ну, ладно, Федор Федорович, поздно уже. Хочу к соседям твоим заглянуть, поздравить с Новым годом.
4: Да я тоже еще 2 часа поработаю, а к утру полки наведаюсь.
3: Ну, бывай здоров.
5: Отдыхай.
2: Серпилин вошел в блиндаж, разделся, разобрал койку и лег, закинув руки за голову.
4: Сто одиннадцатый слушает. Докладывайте!
6: Командир полка майор Барабанов приказал батальону взять высотку!
4: Бугор?
6: Так точно! Комбат возражал! Но майор Барабанов ничего не желал слышать!
4: Бугор захватили?
6: Никак нет! Напоролись на минное поле, потом нас накрыло минометным огнем! Есть потери! Комбат убит!
4: Барабанов?
6: Здоров!
4: Пьян? Я выезжаю к вам.
2: Когда Серпилин добрался до штаба полка, Барабанов и Ильин были уже там. Барабанов руку не приложил, а уткнул в ушанку, пытаясь сделать вид, что не пьян.
7: Командир полка майор Барабанов. Прошу доложить, товарищ генерал.
4: Лейтенант Ильин, вы докладываете.
5: Кроме того, о чем я вам докладывал по телефону, товарищ генерал, 12 человек раненых, тяжелых отправили в медсанбат. Комбат умер уже здесь.
7: Я все понимаю. Ответственность за происшедшее. Я все понимаю, товарищ генерал.
4: Где замполит Левашов?
5: Контужен.
4: Контужен?
5: Так точно.
4: С ним ходил?
5: Никак нет, товарищ генерал. Был в другом батальоне. Подоспел, когда вытаскивали раненых. Контужен при разрыве мины.
4: Раненых всех вынесли?
5: Всех.
4: Всех до единого?
7: Я лично проверил.
4: Я спрашиваю всех до единого?
5: Так точно.
4: Вы проверьте. Вы. Не он, а вы лично. И мне доложите.
5: Слушаюсь.
4: Майора Барабанова от командования полком отстраняю. Барабанова отведите спать. Через 2 часа, когда проспится, пусть явится в штаб дивизии. Вопросы ко мне есть?
5: Товарищ генерал, батальонный комиссар Левашов отказался ехать в медсанбат, пока с вами не переговорит.
4: А что ж вы сразу-то не сказали?
5: Не счел возможным перебить вас.
4: Давайте его сюда, сами свободны.
2: Ильин и Барабанов выходят. В землянке появляется замполит Левашов. Он придерживает у виска полотенце со снегом.
4: Садись. Чем лечишься?
8: Холод прикладываю.
4: Мозги простудишь. Поезжай в медсанбат, там знаю, что делать.
8: Товарищ генерал.
4: Сядь, чего вскакиваешь?
8: Товарищ генерал.
4: От боли глаза на лоб лезут.
8: Товарищ генерал, у людей после этой глупости такое настроение, что хочешь, не хочешь. А бугор этот надо добить. И чем быстрее, тем лучше. Стыдно перед людьми. Злоба у них против немцев.
4: И против вас тоже?
8: Да, и против нас тоже.
4: Как же ты допустил, Левашов?
8: Да надоело с ним, с пьяным возиться. Но я плюнул на него, ушел в батальон.
4: Ты обиделся, а люди погибли. Политработникам нельзя обижаться.
8: Я знаю, товарищ генерал.
4: Ну ладно. У меня служба, мне ведь еще по начальству надо доносить о ваших художествах. Иди.
8: Товарищ генерал. Прикажите нам добить этот бугор.
4: Ладно, решим. А ты езжай лечиться.
8: Слушай.
2: Левашов поднимается и, пошатываясь, выходит. Возвращается Барабанов.
9: Разрешите, товарищ генерал.
4: Почему не спите?
9: Не могу, товарищ генерал.
4: Если рассчитываете, что не дам делу полного хода, глубоко ошибаетесь.
9: Я ни на что не рассчитываю. Кровью смою свой грех. Только дайте возможность.
4: Ну да. Завтра полезете в любое пекло и опять потащите за собой людей, за которыми нет таких грехов. Комбат возражал?
9: Да.
4: В ответ на его возражение вы обзывали его трусом?
9: Не помню. Обзывал.
4: Садитесь за стол и пишите.
9: Что писать, товарищ генерал?
4: Пишите лично своей рукой. Похоронную. Вдове комбата Тарховского. Пишите, как вы убили ее мужа. Ей и 5 ее детям. Чё смотришь на меня?
9: Как же так? Написать, что я убил? Я что, петрушка? Лучше трибунал, что хотите? Не могу я написать, что это я убил.
4: Не можете. А по делу надо бы заставить вас не только вдове комбата написать, а и семьям тех солдат, которых вы не за понюшку табаку загубили. Пишите, я не шучу.
9: Вы что же, пошлете это письмо в тыл?
4: А вы как думали? Вы будете тут у всех на глазах творить такие дела, а там в тылу никто ничего знать не должен? Ладно, у меня кроме вас дел по горло.
10: Пишите, пишите.
4: Письмо принесете с собой, когда явитесь в штаб дивизии.
2: Серпилин ушел. Барабанов пишет. Потом комкает лист бумаги, снова пишет. Наконец откладывает карандаш, расстегивает кобуру и достает пистолет. На командном пункте 111-й дивизии. Серпилин сидит у стола. Член военного совета Захаров нервно ходит по блиндажу.
3: Генерал Серпилин, в чем считаете причину, будем пока говорить, попытки к самоубийству?
4: Причина — мой разговор с ним.
3: Разговор? Дал бы ему в морду, пьяному балбесу.
4: Не приучен к этому, не вижу пользы от этого.
3: От твоего разговора большая польза вышла. Человек мог бы еще воевать, а так пустил себе пулю.
4: Не предвидел такой возможности.
3: Плохо знаете людей.
4: Видимо, плохо.
11: Захаров. Да? Слушаю. Так. Так. Хорошо. Спасибо.
3: Ну, твое счастье. Пулю извлекли, из шокового состояния выведен. Но еще бы 3 миллиметра левее, и все. Фух. Слушай, Федор Федорович, а не могло так быть. Ответственности испугался. Убить себя до конца все же не захотел, а?
4: Нет, Константин Прокофьевич, не могло так быть. Он же солдат, а не шут гороховый. Стрелялся всерьез.
11: Дайте первый. Иван Капитонович Захаров. Пулю извлекли, из шокового состояния выведен. Теперь вопрос времени. Да, здесь. Хорошо, Иван Капитонович. Прямо сейчас. Командующий просил меня заехать, тебя с собой захватить.
2: Командующему армии генерал-лейтенанту Бутюку входят Серпилин и Захаров.
12: Основное здание. Константин Прокофьевич, на долгий доклад. Времени нет. Барабанову все ясно, сукин сын. Сам себя наказал. Командующий фронтом назвал твою кандидатуру на начальника штаба моей армии, а Кузьмича на твое место. Как смотришь на это?
4: А вы сами?
12: Отношусь положительно, иначе не спрашивал.
4: Постараюсь оправдать доверие.
12: Добро. Подойди к карте, и ты, Константин Прокофьевич. Ставка утвердила операцию «Кольцо». К 14 января с противником должно быть покончено. Перед нами поставлена задача рассечь окруженную группировку Паулюса и уничтожить ее по частям. Наша армия начинает движение к Сталинграду. Навстречу идет 62-я армия. Да.
13: Товарищ Батюк.
12: Я.
13: Росляков говорит. Где сейчас находится генерал Серпилин?
12: У меня. Передать трубку?
13: Подождите. У него тяжело больна жена. Инфаркт. Я сегодня разговаривал с врачами. Нужно, чтобы он срочно вылетел в Москву.
12: Ясно.
13: Постарайтесь, чтобы он сегодня вылетел.
12: Будет исполнено.
13: А теперь передайте ему трубку.
12: Тебя, заместитель начальника генерального штаба.
4: Росляков?
12: Да.
4: Слушаю, товарищ генерал-лейтенант.
13: Беда, Федя. Валя твоя с инфарктом лежит. Был сегодня ночью у нее очень плохо. Просил тебя не сообщать, но я не послушался, решил вызвать.
4: Спасибо, я все понял. Товарищ командующий, разрешите лететь завтра.
12: А почему не сегодня?
4: Сегодня я должен взять этот бугор. Там люди погибли.
12: Но только потом не пеняй. Ни на меня, ни на себя.
4: Разрешите отбыть в дивизию?
12: Выезжай. Под огонь не суйся. Не в твоем бугре сейчас дело.
2: Ночная операция сошла благополучно.

0: Барабанов, как чувствуете себя?
1: Говорят, буду жить. Не думал, товарищ генерал, что еще раз увижу вас в своей жизни. Когда после операции очнулся, загадал. Живой останусь, пол аттестата семье комбата пересылать. А что, я холостой, и матери уже нет. Если хотите, напишите жене комбата, что я виноват в его смерти. Пусть знает.
0: Не напишу, иначе аттестат от вас не примет. На штрафном батальоне настаивать не буду. На снижении в звании настаю. А штрафного не ждите. Когда вернетесь в строй, возьму командиром разведроты.
1: Теперь из партии исключат.
0: Все равно возьму на разведроту.
2: Жена Серпилина лежала в отдельной палате без сознания. Он провел двое суток без сна, обессилел, и под утро уснул глубоким и тяжким сном, привалясь к закрытым одеялом ногам жены. Он не услышал ее короткого последнего вздоха. Сестра тронула его за плечо и вышла. Серпилин встал, поцеловал жену в холодные закрытые глаза, потом опустился на пол, прижался головой к ее холодному плечу и заплакал. Хорошо, что его никто не видел в эту минуту. После похорон Серпилин шел по заснеженной Москве пешком. Ему хотелось побыть одному, справиться с чувствами, делить которые было не с кем. В метро было тепло и людно, и эта людность поразила его. Он вошел в вестибюль и вдруг почувствовал, кто-то схватил его за рукав. Он обернулся и увидел маленькую женщину в ушанке и шинели. Это была военврач Овсянникова.
0: Здравствуйте, доктор.
3: Здравствуйте, товарищ Серпилин. Не может быть.
0: Почему же не может быть? Заранее в расход списали.
3: Да нет, я не поэтому.
0: Вот я вас действительно уже живой не думал увидеть. Вы, значит, тогда из окружения все-таки выбрались?
3: Выбралась. Я потом в партизанской бригаде была, меня оттуда раненую вывезли. 2 месяца провалялась в госпитале, вот сегодня выписалась. А из окружения меня тогда Сенцов на себе вынес. Вы не знаете, что с ним?
0: Сенцов погиб.
3: Как погиб?
0: Ну, такие сведения у меня. Чего ж мы посреди дороги стоим, сядем? Куда направляемся?
3: Да у меня вечером важный разговор, а до этого хотела в театр попасть. Уланова, Лебединое озеро танцует, хотела один билетик выпросить.
0: Да, ну и что же?
3: Ой, сказали, чтобы даже не думал. Как же я рада, что я вас встретила.
0: Ну пойдем вместе, может, достанем.
3: Да нет, сказали, чтобы даже не пыталась.
0: Это значит, для какой-нибудь крашеной фифы им не жаль. Для какого-нибудь завмага водочного им не жаль. А для фронтовика им жаль. Ну, пойдем, я сейчас их лавочку там в щепы разнесу.
3: Федор Федорович, а вы тоже пойдете?
0: Нет, не могу. Мне завтра с утра к себе на Донской обратно лететь.
3: Ну, это же утро.
0: Нет, не могу.
3: А что у вас такое?
0: Жена у меня умерла с похорон.
3: Как же это, Федор Федорович?
0: Вот так вот.

0: недавно тоже. Говорить не собирался. Зачем, сказал, сам не знаю. Расстроил вас тоже. Ну, пойдем за билетом.
1: Да нет, я не пойду в театр. Нет, нет.
0: Да что ты?
1: Я не хочу.
0: Быть в Москве и не побывать в Большом. А в другой раз приедешь, уже помочь некому будет. Ну-ка, пойдем, пойдем, пойдем.
2: В своей московской квартире Серпилин заканчивает последнее приготовление к отъезду. Входит старый друг Серпилина, заместитель начальника генштаба генерал Росляков.
3: Здравствуй. Гостей принимаешь?
0: Проходи.

0: Ну что же, у нас с тобой 1:35. Если не возражаешь, позавтракаем вместе. Ты никуда не ходи, у меня все с собой. Никогда не знаешь, когда и куда поедешь. Где похоронил жену?
1: На Новодевичью.
0: В сознании застал. А что ж ты сразу не прилетел, как я позвонил тебе?
1: Не мог. Должен был взять одну высоту.
0: Взял?
1: Взял.
0: Ясно. А я было подумал, что тебя Батюк в такое положение поставил. А потом смотрю, приходит с фронта телеграмма. Утвердить тебя к нему начальником штаба.
1: Утвердили?
0: Конечно, конечно.
1: Твоя Мария Игнатьевна здесь?
0: Нет, в эвакуации. Туда хоть письма пишу, а была бы здесь, неделями меня бы не видела.
1: Выглядишь неважно.
0: Я тебя первого слышу. Это вы, фронтовики, кровь с молоком, а мы штабные крысы, чахнем.
1: К нему докладывать ходишь часто?
0: Сейчас часто. Откровенно говоря, Федя, устал я за последние дни. А тут еще высунулся у Верховного с идеей взять немцев на измор под Сталинградом, зато 3 армии высвободить. И согласия не получил. Сильно промахнулся. Нет, ты знаешь, я ведь убежден в своей правоте, убежден. Но Сталин есть Сталин. Конечно, сейчас он не тот, который был перед войной. Сейчас он выслушивает, рассматривает планы, можно сказать, советуется. Но ты понимаешь, все это до какой-то определенной минуты. А потом последнее слово всегда за ним. И слово это иногда самое верное решение, а иногда... Так что планирую. Планирую, планирую и буду Бога молить, чтобы вы там под Сталинградом скорее на фрицах крест поставили. Ну скажи мне, а как там Батюк с твоей колокольни?
1: Ну как? Командует?
0: Понятно. Значит, неважно. С моей колокольни тоже. С фронтовой особого восторга не вызывает. А там наверху помню только знакомую с гражданской войны грудь колесом.
1: Батюк командует. А Миша Гринько командарм Божьей милостью. Слушай-ка, Ваня, а что с Гринькой? Неужели ничего сделать нельзя, а? Взяли нас двоих, а освободили-то меня одного.
0: Федя, я же просил за вас обоих. Ну, услышав твою фамилию, он тут же распорядился разобраться во всем. А Миша? Миша. О нем он даже слышать не захотел.
1: А почему?
0: Я не знаю. Не знаю, может быть, он в прежние времена чем-то ему не понравился. Может быть, потом где-то что-то не так сказал. Я не знаю. Но второй раз просить не рискую. Вот как на духу тебе, Федя.
1: Я сам попробую. Напишу ему.
0: Не советую, Федя, не советую. Пойдем.
1: Да, пойдем.
2: По Никитскому бульвару в Москве проходят войска. У входа в генеральный штаб Овсянникова поджидает кого-то.
3: Я Артемьев. Вы меня искали?
4: Да, здравствуйте. Овсянникова Татьяна Николаевна.
3: Здрасте. Ну, что вы мне скажете?
4: Я должна рассказать вам о вашей сестре. Я вместе с ней была в партизанской бригаде, я вернулась оттуда, правда. Уже 2 месяца, но я все это время была в госпитале.
3: А вы только без предисловия, что сестра погибла, я уже слышал. Я ведь знаю только одно, что погибла при выполнении задания. Если знаете где и как, расскажите, хуже не будет.
4: Я не знаю, как она погибла, я не была при этом. Знаю только, что в прошлом году, в ноябре, она пошла на явку в Смоленск. Там все было хорошо организовано, она не должна была провалиться, но через день мы узнали, что она так и не пришла туда. А позже у нас в управе человек работал, мы достали копию списка приговоренных, там было ее имя. Она по документам была Вероника. Командир наш думал, что их собираются казнить в Балке, мы там засаду устроили, я тоже ходила. Но их казнили в другом месте.
3: Их что? Расстреляли? Повесили?
4: Расстреляли.
3: Похоронили Машу. Надо ведь мужа ее разыскать.
4: Сенцов погиб. Вы извините меня, но я должна была вас найти. В ту последнюю ночь мы с Машей дали друг другу слово. Кто вернется живым, разыщет родных и расскажет. Вот я вас и нашла.
3: А вы что будете делать дальше?
4: Пройду комиссию, попрошусь на фронт.
3: Нет, до комиссии.
4: Я не знаю, если смогу достать билет в Ташкент, съезжу к родителям.
3: Так, с билетом на поезд я вам помогу. Теперь такой вопрос. Вам есть где жить после госпиталя?
4: Не важно.
3: Ясно. Знаете что, держите ключи.
4: Не надо.
3: Все равно моя квартира пустует, я живу при штабе.
4: Вы лучше не беспокойтесь.
3: Знаете что, давайте договоримся. Я для вас все сделаю. Адрес запоминайте. Сретенка, 8, квартира 16. Надеюсь, найдете.
4: Хорошо.
2: Артемьев возвращается в штаб и проходит к генералу Рослякову.
5: Товарищ генерал, возьмите на фронт.
3: Товарищ генерал, вы обещали, если здоровье позволит.
5: А оно тебе что вдруг позволило?
3: Узнал о гибели сестры.
5: Так. Решил лично отомстить. В масштабах генштаба это сделать невозможно. Решил сам, не долечившись, на одной ноге.
3: Товарищ генерал, возьмите на фронт.
5: Ну, настырный же ты.
6: Хорошо. Только учти, времени на сборы не будет.
3: Спасибо.
2: В комнате Артемьева чисто, тепло, но неуютно. Сюда давно никто не заходил. Артемьев накрывает маленький столик, а Овсянникова хозяйничает на кухне.
3: Таня!
7: А?
3: Как вы там справляетесь?
7: У меня уже почти все готово.
3: Хорошо. Так, ну что, начнем ужинать?
7: Угу.
3: Так, билет, документы и все прочее. Так, ваш поезд ровно через час 34 минуты.
4: Спасибо. А вы-то когда летите?
3: Ох, я лечу утром, так что не беспокойтесь, провожу в вагон устрою. Даже рукой помахать успею. Не терпится повидаться с отцом и с матерью?
4: Ой, как получила телеграмму, только о них и думаю.
3: Подождите. Хотите, попробуем позвонить вашим родителям?
4: Но это невозможно.
3: Почему? Возьмем и попробуем. У вас в телеграме адрес был?
4: Да.
3: Дайте, пожалуйста. Так, Ташкент, Караванная, 9. Кого больше на заводе знает, отца или мать?
4: Отца, мама, до войны не работала.
3: Вы сидите, чего вы устали? Это ведь долгая песня, держите. Алло? 421. Харитонов, Артемьев, тут такое дело, надо срочно Ташкент. Да, Ташкент, портком завода «Караванная 9». Ну ничего, мне не найдут, ты скажешь, тебе найдут. Да потому прошу тебя, что невозможно. Да что объяснять, нужно, значит нужно. Портком вызываю, при чем тут женщины? Ну то-то. Спасибо! Утром улетаю на Донской. Да, первый же трофейный вальтер тебе пришлю.
8: Ну и чего задумались? А то я тебе все сосиски съел.
4: Скажите, у меня вот есть знакомый генерал. Если ему написать, чтобы он вызов прислал, может это получиться?
8: Зависит от генерала.
3: Да! Как так не знаете? Вы проверьте. Какой же вы дежурный по порткому, если порторга не знаете?
9: А, тогда давайте Овсянникову!
4: Ольгу Ивановну.
9: Ольгу Ивановну! Да, вот позовите ее. Я ждать буду, только пусть трубку кто-нибудь держит, иначе разъединят.
10: Пошли за твоей матерью, сказали, в литейке работает рядом с парткомом.
4: А про отца что сказал?
10: Говорит, не знаю, дескать, я человек новый.
9: Алло! Москва на проводе, не разъединяйте!
10: Скорее.
4: Алло! Алло! Мама! Мамочка, это я, Таня! Да, да! Ой, господи, боже мой! Алло, мама! Как папа? Когда? А Витя? Когда извещение было? Алло, мама! Я не знаю, наверное, дней через 7 буду в Ташкенте. Не надо, нет, нет, не встречай. Я найду. Алло, мама! Ты что, совсем одна? Что? Я не слышу! Вернулся? Нет, слышишь? Нет, мама, нет! Я запрещаю тебе, ни в коем случае! Алло! Мама! Разъединили. Отца схоронили в прошлом году, пока мама лежала в больнице. Она даже не знает, где его могила. Брат погиб позапрошлым. Мама живет одна. А муж мой жив.
11: Хоть что-нибудь хорошо?
4: Что хорошего?
11: Хотя бы то, что жив.
4: Да, конечно. Мама сказала, что на фронте-то и не был. Что ж теперь свой аттестат ему высылать?
11: Аттестат бабьи глупости.
4: Хорошо.
11: Матери будете высылать.
4: Пускай бабьи глупости. А понять меня вы можете?
11: А мало ли, почему человек в тылу?
4: А понять меня вы все-таки можете?
11: Понять могу.
4: Да, может быть, он в тылу просто потому, что так получилось. Но мой отец умер. И брат погиб. А этот... Я потому и крикнула, нет. Мама сказала, что будет меня встречать вместе с ним. Что смотрите? Грубая, да? Меня война такую сделала. Только я на войне главного не потеряла.
11: Вы очень любили отца.
4: Больше всего на свете.
11: Я тоже. Когда отец умер, я первые полгода на его токарный станочек, что он приладил к подоконнику, смотреть не мог. А потом война, другая. Забыл, привык и даже почти не вспоминаю. Вот так и у вас будет. Вы посидите здесь, я сейчас приду.
4: Что, уже ехать?
11: Да, пора.
4: А еду куда положить?
11: Еду вы всю себе забирайте.
4: Давайте разделим вам лететь.
11: Ну, лететь не ехать. Разделим курево. Вы, я вижу, курец слабый. А мне своих до утра не хватит. Таня, вот это, пожалуйста, возьмите.
4: А что это?
11: Это вещи сестры. Это ничего особенного. Вы знаете, что вы ушьете себе, в общем, не знаю. Она тоже небольшая была. А если не захотите, просто на барахолке на рис сменяете. Мать подкормите и сами. Если думаете, что она там сытно живет, то напрасно. Так-с. Ну, все как будто. Присядем на дорожку.
4: А вы что, верите?
11: Нет, на всякий случай. Пора. Чем-то нас порадует Сталинград.
2: Сталинград. Среди ночи командующего армией Батюка будет телефонный звонок из Москвы.
12: Товарищ Батюк,
13: да.
12: С вами будут говорить. Товарищ Батюк, Какое у вас сегодня число?
13: 23 января, товарищ Сталин.
12: Какого числа вы должны были соединиться с 62-й армией?
13: 14 января, товарищ Сталин.
12: У вас там что, другой календарь? И сроки, утвержденные ставкой, для вас не обязательны.
13: Окруженная группировка оказалась более крупной, товарищ Сталин.
12: Нужны не объяснения, нужны конкретные дела. Даю еще 2 дня. О соединении армии доложите в ставку 25 января.
13: Умрем, но сделаем, товарищ.
12: Умирать как раз не обязательно. Потом не с кого будет спрашивать.
2: Немцы дрались ожесточенно, хотя по всем признакам были уже на краю гибели. И, пожалуй, бойцы на передовой чувствовали это не хуже, чем генералы в штабе армии, а может даже лучше, потому что в большей степени на собственной шкуре. Откровенно говоря, в том порыве, с каким в последние дни шли люди в бой, было, кроме всего прочего, и озлобление, вызванное собственной усталостью, и нетерпеливое недоумение, когда же кончатся у немца те последние силы, про которые твердили уже не первую неделю. Идет бой. В штабе армии у карты сидит Серпилин.
14: Второй! Второй! Доложите, где находитесь. Понял? Сколько машин уничтожили? Ну, так всегда и бывает. Двое бьют по одной машине, и каждый думает, что он подбил. Подсчитайте и доложите. Потери большие? Ясно. За бой спасибо. Представим к наградам. 111-й. Не появлялся? Как появится, пусть со мной связывает сразу. Второй.
15: Федор Федорович, вызывали?
14: Это ты, пропащая душа? Ты вышел на намеченный рубеж?
15: Нет, не вышел.
14: Как не вышел?
15: Ночью провели разведку боев. Немцы держат оборону сильнее, чем мы ожидали.
14: И что?
15: Мы не уложимся в намеченные сроки. Артиллерию не подтянули. А главное, горючие не подвезли. Танки истратили свои запасы на перегон. Теперь стоят, как колонны.
14: Что предлагаете?
15: Добавили бы нам времени.
14: Сколько?
15: 6 часов.
14: О чем раньше думал?
15: Метель подвела.
14: Метель наполовину виновата. Покрываешь там разгильдяйство, видно. А? Чего молчишь?
15: Что говорить?
14: Жди у аппарата, свяжусь с командующим, позвоню. 17-й. Первый у вас. Уехал. 22-й. Первый у вас. Не приезжал. Где он может быть? 111-й.
15: Слушаю, Федор.
14: От имени командующего разрешаю отодвинуть срок наступления.
15: Сколько даете?
14: Сколько ты просил?
15: 7 часов.
14: Ладно, 7 часов и не минуты больше.
15: Вышел, Федор. Спасибо.
2: Командный пункт армии. Серпилин явился сюда по вызову генерала Батюка.
16: Что за самодеятельность ты развел? Кто дал тебе право отменять мой приказ?
14: Я отменил от вашего имени.
16: Это не меняет дело. Кто тебе дал право? Я тебя спрашиваю. Я толкаю 111-ю. Требую, чтобы не оголяли фланги, а главное, не теряли темп. А ты за моей спиной на 7 часов отложил наступление? Федор Федорович, это армия, а не детский сад.
14: Я вас искал.
16: И не нашел.
14: Не нашел.
16: А, по-моему, не захотел.
14: Иван Капитонович, обстановка требовала немедленного внесения коррективов. Немцы обороняются исключительно упорно, и не считаться с этим нельзя.
16: Вот-вот! С немцами при тебе считаться самый основной фактор.
14: Силой противника считались всю войну, видимо, и впредь придется считаться.
16: Ну, значит, с фрицами надо считаться, а с командующим нет. Нам доверена честь соединиться с 62-й армией. Я дал слово фронту. Уже прибыли корреспонденты.
14: Иван Капитонович, ну ей-богу, если мы для корреспондентов воевать будем...
16: Ты мои слова не выворачивай. Приказ был?
14: Был.
16: Для тебя он не приказ. Колхозник ты, а не начальник штаба.
14: Разрешите идти?
17: Идите. Я вас не держу.
2: Серпилин выходит. Батюк звонит члену военного совета Захарову.
17: Константин Прокофьевич, Батюк, ты слышал, что натворил начальник штаба? Мой. В курсе? Твое отношение?
16: Помоги куда-нибудь убрать его с глаз моих подальше. На этот раз окончательно и бесповоротно. Или он... Илья!
2: Снова штаб армии. Генерал Захаров вопросительно смотрит на Серпилина.
18: Ну, как думаешь строить дальнейшие взаимоотношения с командующим?
14: Как положено начальнику штаба армии с командующим.
18: Брось, я неформально, по существу.
14: Отношения в целом складываются нормально.
18: Командующий второй раз ставит вопрос. Или ты, или он.
14: Перед кем?
18: Ну, на данный момент пока передо мной. Только нам еще и не хватало в самый разгар операции начальника штаба менять. Ты здесь полезен. Сам это знаешь.
14: Я здесь полезен, пока я провожу в жизнь то, что считаю верным и грамотным.
18: Ну-ну, договаривай, договаривай. Что ж ты замолчал?
14: По службе не положено договаривать то, о чем подумал.
18: А ты договори, все лучше, чем в себе носить. Тем более, что мы с тобой вдвоем.
14: Ну ладно, Константин Прокофьевич, раз мы вдвоем, скажи. Он требует, чтобы я действовал без учета оценки силы противника. Кто и когда учил меня этому?
18: Ну не понимаешь, что ли? Человек спит и видит первым соединиться с 62-й.
14: Я тоже сплю и вижу, но безграмотно я не буду воевать из-за этого.
18: Ну кто тебя об этом просит? Ну для пользы дела должен найти общий язык с командующим. Ну объяснять тебе, что ли, маленький?
14: Ты учишь тому, чего сам не делаешь.
18: Делаю, да. Делаю, если надо. Наступаю себе на горло. Ну, к чему пришли в итоге?
14: Ну, к чему пришли? Что постараюсь найти общий язык. Еще раз.
18: Говоришь еще раз, подразумеваешь последний. Так тебя понимать?
14: Еще раз. Еще раз. Еще много-много раз.
16: Упрямый ты, Федор Федорович.
14: Это есть. Ну-ка, выходи на свет. Чего прячешься там? Прибыла все-таки?
4: Так точно, прибыла, товарищ генерал.
14: Товарищ член военного совета, позвольте вам представить военврача третьего ранга Овсянникову, или, как мы ее называли между собой, выходя из окружения, наша маленькая доктор.
19: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
19: Действительно маленькая. Где на вас только шинель подобрали?
4: Да я ее обрезала.
19: О, испортили казенное имущество. Ну ладно, куда ж мы ее определим? Санчасть штаба, что ли?
14: Да нет, это в санчасть не пойдет. Это и подавай передовую.
19: Куда пошлем, туда и пойдет. Ну ладно, Федор Федорович, помнишь, о чем условились?
2: Захаров выходит.
14: Раздевайся. Долго ждала?
4: Ой, долго.
14: Начальство сидело.
4: Я когда летела к вам из Ташкента, боялась, что у вас здесь все кончится.
14: Ой, мы сами думали, за неделю управимся, уже третья пошла. Они не сдаются, и сил у них больше, чем разведка донесла. Сейчас свяжусь с начсанармом, поговорю о тебе.
4: Так обязательно в санчасть полка, хорошо?
14: Это уж как он скажет, на этом мои права заканчиваются.
20: Разрешите войти, товарищ генерал?
14: Входите.
20: Полковник Артемьев.
14: Чего вскочила?
4: Да мешаю вам.
14: Нет, сиди. Подойдите поближе. Так, полковник, слушайте меня внимательно. поедете в мою бывшую 111-ю дивизию к Кузьмичу. НП у него переместился к 13 часам вот отсюда, вон аж куда.
20: Видите? Командир дивизии еще не сообщил, товарищ генерал?
14: Это он вам не сообщал, он мне сообщил, а я вам сейчас сообщаю. Кузьмич докладывает, что он почти прорвал здесь немецкую оборону. Говорит, что даже в тылу слышит уже немецкие беседы. В случае успеха, к утру, говорит, могу соединиться с 62-й армией. Но соседи справа и слева от него, посмотрите сюда, видите, вон аж насколько отстали. Но он говорит, что за фланги не боится и готов продолжать наступление. То, что он готов продолжать наступление, это правильно. А вот как у него фланги обеспечены, посмотрите собственными глазами. Первому соединиться с 62-й каждому хочется, поэтому я допускаю, что он излишне рискует. В этом случае настаиваете на внесении необходимых по обстановке коррективов. Тактично. Он сам грамотный. Задача ясна?
20: Так точно, товарищ генерал.
14: Вопросы есть?
20: Если соединятся, какие будут приказания?
14: Если соединятся, удостоверьтесь и возвращайтесь обратно.
20: Разрешите идти, товарищ генерал?
14: Идите. Чего перемигиваетесь? Знакомы?
20: Так точно!
14: Знакомы, почему не здороваетесь?
20: Разрешите обратиться к товарищу военному врачу?
14: Обращайтесь.
20: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
20: Не ожидал вас здесь встретить. Разрешите идти?
14: Идите.
4: Я буду здесь в армии, я вас найду.
14: Ничего, сам найдет, коли ему надо. Давно знакома?
4: Да нет, он в Москве, я помогал в Ташкент уехать.
14: Только и всего?
4: Только и всего.
14: Ну хорошо, сейчас выделю тебе машину. Угу. Пока доедешь, видимо, свяжусь с начсанармом, поговорю о тебе.
4: Не надо машины, я так доберусь.
14: Ну как знаешь. Выберу время, найду тебя. Раньше, чем в Сталинграде закончим, видимо, не выберу. Ну, счастливо. Второй.
0: Искали, Федор Федорович?
14: Да. Посылаю к вам военврача 3-го ранга Овсянникову. Имею товарищескую просьбу.
0: Слушаю вас.
14: Врач опытный, лично мне известный, была в партизанах, выходила вместе со мной из окружения, имеет орден боевого красного знамени.
0: Понимаю.
14: Будет проситься в санчасть полка, ходатайство не удовлетворяет.
0: А что такое?
14: Прибыла после тяжелого ранения. Пусть маленько в тылу посидит, а там дальше видно будет. При отказе на меня не ссылайтесь.
0: Понимаю. Будет исполнено. Мне как раз нужен врач. 111-я отбила лагерь, где фашисты держали наших военнопленных. Нужно срочно поехать туда и принять его.
14: А не тяжело будет, женщина?
0: Нет. Только осмотреть с тем, чтобы точно установить, сколько человек и в каком состоянии.
14: Раз вы говорите, пускай так и будет.
2: Только глубокой ночью на вторые сутки последний 483-й освобожденный из лагеря, пройдя санобработку, был уложен на чистую простыню. Овсянникова навидалась такого, что даже спать не могла. Сидела на лавке и устало смотрела куда-то вдаль.
21: Мне бы надо видеть лейтенанта Бутусова.
4: Все, что хотите передать, передайте через сестру. Вход в палату воспрещен. Карантин у нас.
21: Таня. Я Сенцов. Не узнаете? Я, как видите, живой. Значит, в нашей армии?
4: Да.
21: Достается с раненым?
4: Да по-всякому бывает, Иван Петрович.
21: Я так ругал себя тогда, вот, когда оставил у лесника вас.
4: Да.
21: Когда выходили из окружения.
4: Да ну что вы, если бы не вы, я бы вообще не была живая.
21: Хорошо, что живая.
1: сожалению, я вырвался ненадолго.
4: Подождите. Мне с вами поговорить нужно. Сядем. Я с вашей женой была в партизанской бригаде, Маша погибла.
1: Я знаю.
4: А кто вам сказал?
1: Артемьев нашел меня и все рассказал.
5: Зинцов!
1: Мое время вышло. Ну, я вас найду, как только кончится все это.
4: А вы скоро соединитесь, 62-й?
1: Ну, третий день ни о чем другом мечтать не буду.
4: Иван Петрович, я сама вас найду, мне это будет проще. Все-таки замечательно, что вы живы.
2: В землянку командира дивизии генерала Кузьмича стремительно входит Батюк.
16: У тебя совесть есть? Почему, как я приехал, не сказал? Какой из тебя командир дивизии, если у тебя старая рана открылась? Садись, садись, в ящик сыграть хочешь?
22: Разрешите ответить на ваши вопросы или будете мутюкать?
16: Еще его не мутюкай! Я бы тебя не так обмутюкал, если бы не твой возраст.
22: Разрешите сесть?
16: Ложись, вояка! Сдай дивизию Пикину и отправляйся в госпиталь.
22: Иван Капитонович, чем с плеча рубать, сёшки сперва уважьте, выслушайте, как-никак годов на 10 старше вас.
16: Вот-вот, давно пора ехать в тыл, запасные полки учить, а не набивать себя здесь до ручки.
22: До сей поры все, что положено, исполнял. Так и дальше думаю. Ночью перележу, а утром... Где надоть буду и все, что надоть, сделаю.
16: Что ты ж не все, что надоть, делал. Соединиться обещал, не соединился. Меня подвел, фронт подвел. Тебе что, отбрехался? И в ус не дуя, я перед фронтом в ответе.
22: Что мог, делал, сами видели.
16: Мог, мог. А другой придет и больше сделает.
22: Иван Капитонович, есть у вас душа, а нет. Не трожьте до конца операции!
23: Ты мне здесь личных отношений не разводи. Обращайся, как положено.
22: А раз как положено, так вы меня не тыкайте. Я у Фрунзе служил, он меня не тыкал.
16: У вас все?
22: Все!
16: Получите письменный приказ и сдадите дивизию.
2: В штабе армии. За столом сидят Батюк и Серпилин. Входит Захаров.
16: Обстановка в целом складывается неплохо. Думаю, что завтра днем соединимся на фронте или 111, или 117. Да, крестьянского вождя хочу убрать. Тем более старая рана открылась. Причина законная и необидная. Потом тяжелее снимать будет. Ты в курсе?
18: Я в курсе.
16: Уже забегали, зажаловали, засуетились.
24: Иван Капитонович. Я к своей бывшей 111-й дивизии отношусь ревниво, но мне кажется, он воюет грамотно. И я бы даже сказал, находчиво. Хотя, конечно, он человек такой своеобразный, но надо к нему привыкнуть.
16: Ко всем привыкать времени нет. К тебе привык. Каждое второе слово поперек. Скажи спасибо. Ну хорошо, не я, ты отвечаешь за свою бывшую.
24: Если я отвечаю, я его до конца операции не трогаю.
16: А если он при своих ранах с катушек?
24: Тогда и вопроса не будет никакого.
16: Ладно, поезжай в свою бывшую, присмотрись к комдиву. Если найдешь возможным оставить, тоже кота за хвост не тяни. Федор Федорович, пожалей свою бывшую. Увидишь, что я был прав, не качайся.
24: Я не качели. Надо будет, значит, сделаю.
16: Добро.
23: Я поехал.
16: Проводить?
23: Нет.
16: Я сам.
18: Захотел в свою бывшую дивизию съездить. Напросился на ней, простое дело.
24: Да потому и напросился, знаешь, что не терплю я этого. Сделал человек все, что мог, и пшел вон. Даже без спасибо. Нельзя так, понимаешь. Не люблю я этого ни в себе, ни в других.
18: Кстати, язык твой, враг твой. Зачем при Бострюкове армейскую газету чистил?
24: А при чем тут он?
18: Газета за ним числится.
24: Жаль.
18: Нашел. С кем связаться? Ты ему слово, он целый талмуд вывел. Приплел недооценку агитации, пропаганды, прошлое твое помянул.
24: Да шут с ним.
18: Ты поосторожней с ним.
24: Да прошу. Ладно.
2: Серпилин едет в машине. В новом полушубке. Рядом сидит заместитель начальника политотдела армии Бастрюков.
24: Товарищ полковой комиссар, скажите, а что вам не понравилось тогда в столовой, когда я газету вашу критиковал? Мне член военного совета передал ваше недовольство, но я, честно говоря, не совсем понял. Я не в порядке обиды. Действительно, хочу выяснить.
3: А что выясняет, товарищ генерал? По-моему, и так все ясно. Несправедливо с вашей стороны обвинять газету в недооценке силы противника. Только потому, что она пишет о тех боях, когда немцы несут наиболее серьезные потери.
24: Но из номера в номер в вашей газете немцев как сено косили, а наши все живы. Кто поверит? Если о потерях умалчивать, сам подвиг цены лишается. Вот что я имел в виду.
3: А я имел в виду, что газета должна на подвигах солдат учить. И прежде всего на подвигах.
24: Но мы же не об этом спорили.
3: А раз не об этом, товарищ генерал, значит и спора нет.
24: Хорошо, я допускаю, у вас тогда было такое настроение. Но с тех пор прошло 3 дня тяжелых боев. Успешных, но тяжелых, я подчеркиваю. А газета все так же дует в свою дуду. Ну нельзя же так.
3: Оценка силы противника не дело армейской газеты.
24: А что, по-вашему, солдат не должен соображать, против кого он воюет, что ли? Или он хуже драться, что ли, начнет от этого?
3: Простите, товарищ генерал, но всему есть свое время и свое место.
24: Да одно у нас с вами место. Война. И время одно. 518-й день войны, если не ошибаюсь. И армия, в которой мы с вами служим, вроде бы храбрая армия, идет вперед. Ни мороза, ни трудностей, ни врага не боится, а газета в ней трусливая. 3 раза вызывал редактора, тыкал носом, клал рядом оперативную сводку, можно сказать, уличал с документами в руках. Не спорит, соглашается, так точно. Потом идет куда-то туда, где ему, очевидно, говорят, не слушай его, делай, как делал. Уж не к вам ли он ходит, товарищ полковой комиссар?
3: Да, вопрос острый. Кому ходит после вас редактор? Такой вопрос надо на военном совете поставить.
24: Вы полагаете? Ну что ж, придет время, может и поставим. У вас дети есть?
3: Есть. У вас сын и дочь.
24: Где они?
3: В армии.
24: И дочь?
3: И дочь.
24: Вот такие дела, товарищ полковой комиссар.
3: А что, товарищ генерал?
24: Да нет, ничего. Вроде приехали.
2: В притворе разбитой церкви, где был расположен наблюдательный пункт, Серпилин нашел генерала Кузьмича.
6: Кузьмич, здоров!
7: Фёдор, ну скажи, как на духу, отстранять меня прибыл?
6: Это зависит от состояния твоего здоровья. Больше ни от чего.
7: Больше ни от чего?
6: Ни от чего.
7: И ни от кого?
6: Ни от кого.
7: Здоровье мое неважное. Но вчерась не хуже, чем другие дни вышло. Просто переходил, поспешая за командующим. Он шастает и шастает по фронту, будто ему земля пятки жгет. Но думал, перетерплю, не перетерпел.
6: Сегодня как себя чувствуешь?
7: А сегодня лучше, потому что берегу себя, где стою, где присяду.
6: Ты уж себя бережешь, Кузьмич, это я знаю.
7: А я из штаба командовать не могу, у меня такая привычка. Если бы я ее не мог соблюдать, сам бы попросился везти в госпиталь. Ну, что такое вообще жизнь на войне? Ускоренная только и всего. Ну, коли надоть, вам видней. А может, обождете? Я после конца боев свет застить не буду. Светко! Ну! Ну!
8: Это Светков?
9: Молодцы.
8: Светков?
9: Да.
8: А?
9: Соединили.
8: Дай-ка. Светков! От имени командования поздравляю с успешным соединением 62-й армии.
2: Шестого января 1943 года армия Батюка соединилась с 62-й армией. У стены обвалившегося здания бойцы двух соединившихся армий поздравляют друг друга, обнимаются, кричат «Ура!». Солдаты из 62-й армии, растянув на снегу красный флаг, подписывают химическим карандашом и дарят его 111-й дивизии. Неожиданно появляется заместитель начальника политотдела армии Бастрюков.
10: Здравствуйте, товарищи!
11: Здравствуйте!
10: Замначальника политотдела армии. Ну, Орлы! Молодцы! Поздравляю! Кто из 62-й?
11: Мы!
10: Мы!
11: Товарищ полковой комиссар! Политрук Наумов!
10: Поздравляю и благодарю.
11: Капитан Разгонов.
10: Поздравляю. Спасибо. И благодарю. Кто воткнул, вы или они?
11: Они. Ну вот они нам флаг подарили.
10: Так, ну флаг я возьму с собой.
11: Это нам подарок, наша дивизия.
10: О, ваша дивизия не чужая в нашей армии. В политотдел армии возьмем и вокруг этого флага такую работу провернем. Доходит, старший лейтенант?
11: Так точно.
10: Вот именно, желаю успеха.
2: В подвале, отбитом у немецкого генерала, расположился командный пункт батальона, которым командует Сенцов. Входит замполит полка Левашов и вручает Сенцову шпалы капитана для петлиц.
13: На, Сенцов! Держи! Поздравляю! Из личных запасов.
11: Что, капитаны, что ли, дали?
13: А ты что, от меня первого слышишь, что ли?
11: Для меня новость.
13: А я думаю, дай зайду, шпалы отдам.
11: Спасибо.
13: Авдеевич, вставай.
25: Ух, виноват, товарищ батальонный комиссар.
13: А он, капитану шпалы приверни. А то он тебе не по званию одетый.
25: Капитана дали. О-о-о. Поздравляю, товарищ капитан.
11: Спасибо.
13: Ну а как сам момент соединения был? Красивый?
11: Скорее, торжественный. Ребята из 62-й нам флаг подарили за подписями.
13: А где же теперь этот флаг?
11: А нет его. Забрали.
13: Кто забрал?
11: Да наскочил какой-то из штаба.
26: Забрал? Я было возразил, дескать, для дивизии подарок, но, видно, я дурак в таких делах. Он доказал мне мою несознательность, забрал и поволок.
13: А как его фамилия?
26: Он не доложил. В новом полушубке.
13: Он паразит. Больше некому. Удивляюсь, как дошел до тебя. Тихо, что ли, было в то время?
26: Минут 20 уже, да, так.
13: Везет собаке. Шел на тишину, а вышел на 62-ю. Теперь где-нибудь в газете пропрет, как он лично соединялся.
26: Что, старый знакомый какой-нибудь?
13: Да я бы добровольно в штрафной батальон командиром взвода пошел, только бы мне этого товарища Бастрюкова под начало дали. Там бы он на своей диалектике далеко бы, гад, не уехал. Там дело прямое, иди грудью на немца. Или пуля. Знают, у Бастрякова еще по Одессе воевали вместе. Нас немцы обошли в Крыму. Перед армией было два пути. Или уходить по еще свободной дороге в Керчь, или, вопреки всему, идти на Севастополь. На военном совете решили Севастополь. Мне командующий приказал догнать и повернуть обратно начавший охот в Керчь дивизию, в которой я раньше служил. Я, понимаешь, пробираюсь на броневичке через немцев, нахожу Кострюкова, сообщаю им письменно и передаю приказ, а сам отбываю в артполк, который тоже надо было подвернуть. Через 5 минут командира убило, а Костряков сел в уцелевшую М-ку и, обгоняя полки, уехал в Керчь. А вечером офицер штаба, присланный вдогонку, выяснил, что никто о моем приказе слыхом не слыхивал. Но потом события в Севастополе все затмили. А вот меня в тот день командующий обозвал подлецом, трусом и сам без трибунала поставил к стенке и вытащил маузер. И застрелил бы, рука б не дрогнула. А я стоял, руки по швам, и думал, вот умру как подлец. Никто же не узнает правду, потому что я расписки-то не взял, приказ вручал под бомбежку, ну, а не застрелил, потому что я не объяснял ничего, не умолял. Стоял и молчал. Думаю, все равно не жизнь, раз из веры вышел. Он маузер опустил, сказал, убирайся с глаз долой. То, что я был в тот день в дивизии, он все-таки вечером-то узнал, но все равно расписки-то нет. И живых свидетелей, кроме этого Бастрякова, тоже. И вот тут, под Сталинградом, я его увидел. Вот тебе на. Думал, сдох или сбежал где-нибудь по дороге, а он, вот он, явился. Меня бережно с ним знакомит, а он, ты знаешь, даже бровью не повел. Только так головкой кивнул, мол, очень приятно.
25: А ты?
13: А что я? Повернулся, пошел, иду и думаю. Имел бы он силу убивать взглядом, убил бы.
25: Ну а дальше-то что?
13: А что дальше? Воевать будем?
25: Так и оставишь его.
13: А что мне с ним делать? В связи с победой под Сталинградом донос, что ли, на него писать? Если он за это время героем стал? Что, разве не бывает? Он, видишь, к тебе на передний край заехал, а в 41-го бывало, на вожжах в пол тянешь.
26: Если дерьмо не вылавливать, оно век плавать будет.
13: Это верно. Плавать будет.
26: Вот если он еще кого-нибудь сейчас продаст, кто виноват-то будет?
13: А ну его! Болото! А между прочим, то, что я не пью, это, знаешь, тоже его заслуга. Да. Когда ехал к ним в дивизию, глотнул из фляги. А вот когда под дулом стоял, зарекся пить до мира. А если убью, значит, так вот и не выпью ни чарочки. А остальное мне решать. Мне? Я решаю. А твое дело сторона, понял?
26: Ну нет, понимаешь, нет. Мне вот раньше казалось, что война отодвинула от меня все, что вот лично меня не касается. А тут наоборот. Я не могу тебе точно объяснить, но вот во время войны у меня появилось чувство общности со всеми. И с теми, кто у нас жив, и кто у нас погибает. Чувство боли, гнева, если делать что-то не так. Чувство радости, если что-то получается. Понимаешь, я живу не только вот в самом себе, но и во всех наших людях. Вместе с ними делаю все. И плохое, и хорошее. Понимаешь?
13: Хорошо сказал.
26: А ты не согласен?
13: Да нет, я толкую, что хорошо сказал.
26: Правильно.
13: Ну, знаешь, я остаюсь при своем. Ну, ладно. Мне идти.
26: Я провожу тебя.
13: Но нет, не стоит. Сенцов. А все-таки разрубили, как гадюку. Голова здесь, а хвост там. Да. Ты видал? Нет, нет. Я ушел, ушел. Ушел.
2: Несколько дней спустя тот же командный пункт батальона Сенцова. Входит Овсянникова.
4: Здравствуйте. Я хочу видеть капитана Сенцова.
0: Капитан Сенцов спит.
4: Здрасте. А скоро он проснется, как вы думаете?
0: А вы по какому вопросу? Может, я как начальник штаба могу его заменить?
4: Нет, вы не можете заменить, я по личному вопросу. Ага.
0: Ну что ж, ждите. Только учтите, раньше, чем через 2 часа, я его не разбужу.
4: И правильно.
0: Да.
4: А ваша как фамилия?
0: Ильин.
9: А,
0: Ильин. Николай
9: Петрович.
0: Можно просто Николай.
4: Что смеетесь?
0: Не знаю. Женщин, наверное, давно не видел.
12: Иван Авдеевич!
15: Здравствуйте, товарищ врач, третьего ранга.
4: Крепко спит капитан?
15: Да что вы, как убитый, то всегда руку под голову ложит. А сегодня как полничком, так все, и нет его. Что, будить, что ли?
4: Нет, нет, нет.
0: Да мы,
15: ну, так пусть
0: мы разбудили бы вам его, так больно устал. Прошлой ночью не спал, ведь генерала в плен взял.
4: Я знаю, хотела вас поздравить.
9: И есть чем, правильно, есть чем. Но ведь человеку спать-то ведь тоже нужно.
0: Я вот удачно заснул у телефона, и вы думаете, какой мне сон приснился, что я сплю, и меня никто не будет.
4: Ну ничего, скоро все сразу выспимся.
0: Похоже на то. Где военврача-то устроим?
15: Так можно у капитана.
4: Да не надо ездить.
2: Овсянникова проходит за перегородку. От ее долгого и пристального взгляда Сенцов просыпается.
12: Вы?
4: Я.
15: Давно?
4: Да нет, только что.
15: Чего же не разбудили?
4: Не велено было.
15: Надолго?
4: В принципе, у меня отпускная до завтра, до утра.
15: Ну, значит, заночуешь у нас.
4: Сколько времени?
15: 21 ровно.
4: Умыться хочу.
15: Это можно. У нас вот плащ-палаточка здесь занавешена, и чайник с кипятком, полотенце чистое.
4: Что вас здесь готовят?
15: Ну, вот генерала в плен взяли, и в батальоне события есть.
4: А какое событие?
15: Есть кое-что. Иван Авдеевич!
17: А?
15: Доктор умыться хочет, помоги.
17: Все готово.
4: Спасибо.
17: Пойдемте сюда, товарищ врач. Проходите.
0: Интересно, а где мы посадим гостя?
12: Ну, в центр, иначе невозможно.
0: Правильно.
12: Так, значит так, я тут, а тут военврач.
0: Я рядом.
15: Нет, ну нет, нет. Ну,
0: почему нет?
15: Ну потому что, потому что... Ну нет,
0: надо смотреть. Надо смотреть, удобнее будет сюда.
12: Жалко, патефона нет, а? Мы не могли фрица какой-нибудь завалящий оставить.
0: А ты по радиорупору попроси так.
12: А что, завтра прям с утра и обращусь.
0: С легким паром.
4: Спасибо. У вас, можно сказать, настоящая баня. Я даже голову вымыла. Спасибо.
0: Настоящую баню мы устроим, когда с фрицами покончим. А пока кто как. Сенцов каждое утро по пояс снегом. А завалишь он, если потрет за ушами на том спасибо. Ах, повезло нам сегодня.
12: Да.
0: Печка, между прочим, немецкого образца и кокс к ней. Будем жить, как паны, жечь все без остатка.
12: Да, ты тепло любишь.
0: А кто его не любит? Дворняга последний и та любит.
12: Мы здесь у себя в батальоне живем по-товарищески. Это, конечно, многое заменяет из того, чего мы лишены, но не все. Вот вы у нас сидите, мы вам рады. Но в то же время странно как-то на вас смотреть, как будто каждый вынул по фотографии и вспоминает. Понимаете, какая история? Ну, а напоследок стихи.
0: Это почему же напоследок?
12: Спать пора. Подари мне на прощание пару милых пустяков. Папирос.

0: Любовь вернул свою.
1: Замечательно.
0: Вот и все, друзья, товарищи.
2: Ну что ж, все так все.
3: Вы тут оставайтесь. Сенцов вам койку свою уступит, будет спать как в раю.
1: Вы со мной прямо как нянька.
3: Конечно. И чтоб у трех нянек и дитя без глаз, да мы не допустим.
1: А вы как же?
0: А мы с Иваном Петровичем балетом ляжем. Не помешаем вам?
1: Нет, конечно.
0: Мы так и думали. Иван Петрович, я к Чугунову на часок скажу. Ты только один сильно не разваливайся, а то двигать тебя тяжело будет.
4: Да я, скорее всего, не лягу.
3: Спокойной вам ночи.
1: И вам тоже, хотя разве так бывает?
3: Будет.
0: Спокойной ночи.
1: До свидания. Вы не стесняйтесь, приходите ночевать.
0: Я стесняюсь? Я за собой такого недостатка не знаю.
5: Офицеры вышли. Сенцов и Таня остались вдвоем.
4: Вот война бросила нас друг другу.
1: Ничего не бросила, я сама пришла.
4: Да, конечно. И все-таки брось. Могли ведь и не встретиться.
1: Могли и сегодня не встретиться.
4: Нет, вот сегодня уже не могли. Я все эти дни думал о тебе. Думал, как повидаться. Только не имел возможности.
3: Но я рад, что ты здесь. Просто вот ничего лучше в своей жизни и представить не мог.
1: Замполит придет?
4: Нет.
5: Она подошла к нему и молча обняла его за шею. И он, прежде чем в первый раз в жизни поцеловать ее, сначала поцеловал обшлаг старенькой бумажной гимнастерки, а потом порывисто встал и крепко прижал ее к груди.
0: Я так давно ждал тебя.
1: Подожди.
0: Не могу.
1: Зачем? Пожалуйста, подожди.
0: Прости. Прости.
4: Я больше никогда не буду с тобой таким грубым. Прости.
1: А если целый год не увидишь?
4: А ты давно одна?
1: Полгода. Я тебе потом расскажу. У тебя нет закурить?
0: Есть.
1: Закурить хочу. Ты еще не привык ко мне, думаешь, я баба. А я давно уже стала солдатом, а потом уже все остальное.
0: У тебя волосы еще не высохли. Не кури будешь.
1: Хорошо.
0: Я говорю, волосы еще не высохли. Не бойся. Я не буду с тобой грубым. Не бойся.
1: Я не боюсь.
5: Он подумал, что хотя их бросило друг к другу, прежде чем они сами успели опомниться, он все равно уже любит эту женщину. Она думала, что счастлива, что у нее есть теперь на свете человек, ее человек, и она смертельно боится за этого своего человека. Да, с ними произошло чудо. И он улыбался в темноте этому чуду.

0: Куда?
1: Мне пора.
0: Темно еще.
1: Вот и хорошо. Дай мне зажигалку, я шинель возьму. Ой, если бы ты знала, какая я счастливая. И какая уставшая. Держи. Ноги подкашиваются.
0: Ну, отдохни еще. Ребят, не стесняйся, они никто ничего не скажет.
1: А я не стесняюсь. Просто мне пора идти. Вот если опоздаю, действительно будет стыдно. А так пусть говорят, что хотят. И ты, что хочешь, думай, и что хочешь, говори.
0: Я не знаю, что думать и что говорить. Я просто люблю тебя.
1: До сих пор не верю, что я тебя все-таки встретил.
0: Что же дальше будет?
1: Не знаю. Но я сделаю все, чтобы тебя видеть.

0: тот же вечер на КП батальона.
1: А где есть?
2: А? Здесь я?
1: А где есть? Где командир?
2: С Ильиным. Уточняют расположение.
1: Сходи, позови его.
2: А, слушаю.
1: Нет! Это Левашов! Сенцов уточняет местность, товарищ полковник! Разрешите обратиться за разъяснением! Согласно приказу, Сенцов должен взять склад! Этот склад — целая крепость! Ляжет рот, а то и две! Мы допрашиваем бледных немцев, у них последний рацион питания кончился! Немцы и так скоро белый флаг выбросят! Может быть, обождать день-два? Да нет, я приказ знаю, товарищ полковник, но... Слушаюсь. В таком случае я с ними тоже пойду. Есть.
0: Укладывая карту в планшет, входит Сенцов.
1: Управился?
3: Да, в общем, в чертах. А что с горлом-то?
4: Тангина, черт, мутит. Давно у тебя хотел спросить.
1: Как думаешь дальше? С докторшей.
3: Еще раз встречу. Спрошу, пойдет ли замуж. Федор Васильевич.
4: Ну?
3: Помнишь тот наш разговор? Ну, о твоем крымском друге.
4: Опять на горизонте, что ли, появился?
3: Да не появился, а вот из головы не выходит. Ну что ж, так и не доложишь, что он за птица-то?
4: Да, видимо, пока нет. Пока характер свой не переменю.
3: Неправильно это, неправильно.
4: Я вообще мужик неправильный. Я завтра с вами пойду.
3: Чтоб по тебе не соскучились.
4: Да успеете еще, соскучитесь. У вас там на складе завтра, ох, жарко будет.
3: Федор Васильевич, а может, не стоит? Ты все-таки болен.
4: Это мне решать, стоит или не стоит.
0: Звуки боя бывают разными. Иногда они тяготят, тоскливо капают, как вода в пустое ведро. Иногда оглушают несоразмерностью своих масштабов с тем крошечным тихим кусочком железа, который достаточен для смерти человека. Сейчас в звуках боя было что-то ледяное и звонкое. Может быть, от того, что стоял мороз, из белого морозного неба светило солнце. Сенцов стоял, прислонясь к стене, смотрел, как бойцы все ближе и ближе подносили к нему Левашова. Все горло у него было разорвано большим осколком. Сенцов продолжал стоять и смотреть на Левашова, понимая, что Левашов уже мертвый, потому что ничего другого не могло быть, но все равно еще не допуская мысли, что это действительно случилось. Думая об этом, он не заметил подошедшего Бастрюкова.
5: Товарищи,
1: что с вами, комбат?
5: Пальцы оторвало.
1: А я опять к вам в батальон. Донесли, взяли в плен много офицеров. Сдали батальон?
6: Сдал.
1: Кому?
6: Ильину.
1: О, подходящая кандидатура. Потери есть?
6: Ну, считайте, что кроме меня раненых никого. Батальонный комиссар Левашов погиб.
5: Левашов? Да-да. Левашов. Жаль. Отличный был политработник. Чего не поделаешь? Теряем людей.
6: Людей теряем.
5: Ну, война, будь она проклята.
1: Но главный комбат надо верить. Все равно враг будет разбит. И победа будет за нами. Я к пленным.
0: Штаб фронта. Член военного совета, бригадный комиссар Захаров, вызвал к себе Серпинина.
7: Ну что, Федор Федорович, откровенно говоря, в голове уместилось, что произошло. У меня, например, не до конца.
8: Да мне тоже не верится. Неужели все кончилось?
7: Как настроение?
8: Настроение боевое. Не за этим вызвал?
7: Прав. Не за этим. Готовься, Федор Федорович. Завтра в 9 лететь в Москву. Васильев вызывает.
8: Сталин? Кому сдавать штаб армии?
7: Об этом пока ничего не сказано.
8: Командующий знает?
7: Да. Сгоряча по телефону такого матюка загнул. Только, говорит, с начальником штаба сработались, уже кому-то понадобилось забирать. Вы, оказывается, с ним сработались. А я и не знал.
8: Я тоже.
7: Вот послушай, Федор Федорович. Только что получил шифровку. Как это можно понять? Поскольку войска армии после ликвидации немцев в Сталинграде оказались более чем в 300 километрах от линии фронта, следует перевести на вторую норму довольствия и прекратить выплату полевых денег.
8: Что, они сдурели, что ли?
7: Вот как эту бумажку довести до сведения солдат и офицеров, когда всего двое суток как бои кончились? Они что, виноватыми себя должны чувствовать? Что последнего немца в плен взяли.
8: Ясно, Константин Прокофьевич. Все понял.
7: А коли понял, счастливого тебе лета.
0: Когда Серпилин открыл сначала первую, потом вторую дверь и вошел в кабинет, ему показалось, что в комнате никого нет. Он сделал несколько шагов и увидел Сталина. Серпилин стоял там, где остановился, а Сталин, заложив руки за спину, шел ему навстречу из глубины кабинета.
9: Генерал-майор Серпилин прибыл по вашему приказанию. Немного переменились с тех пор, как я вас видел под Царицыным. Садитесь, у меня к вам несколько вопросов. Почему ходите в старой форме?
10: У нас там нет еще новой, товарищ Сталин. Впервые увидел сегодня в Москве.
9: Значит, здесь есть, а там нет. Не торопится. Думает, что здесь это важно, а там не важно. Нас здесь одевают, а вас там одеть... Не торопится, а с другими вопросами, наоборот, слишком торопится. Второй вопрос. Касается уже не формы, а содержания. Как вы на личном опыте оцениваете уроки закончившейся операции?
10: Войска действовали неплохо, а излишние потери объяснялись неизжитым еще стремлением к фронтальному продвижению. Установка «каждый день хоть на шаг вперед, любой ценой» иногда дорого обходилась.
9: О прошлом ясно. Теперь о будущем. Как оцениваете состояние своей армии на сегодня?
10: Коротко говоря, устали, товарищ Сталин.
9: Сколько времени потребуется, чтобы она была готова к новым действиям?
10: Полагаю, месяц.
9: Много. В условиях нынешней войны недопустимо много. Больше 3 недель дать не сможем.
10: Понимаю.
9: Теперь главный вопрос.
10: как смотрите на то, чтобы принять на себя командование армией?
11: Как прикажете, товарищ Сталин.
10: Значит, утвердим, раз вы не возражаете.
11: Куда ехать?
10: Туда, где были. Товарищ Батюк засиделся на армии. С начала войны командует армиями. Не растет. Есть мнение повысить. Дать возможность шире развернуть свои способности.
11: Разрешите обратиться, товарищ Сталин?
10: Слушаю вас.
11: Управление тыла отменило полевые деньги и перевело армию на вторую норму довольствия.
10: Перестарались, мы их уже поправили. Скажите, как показали себя в боях наши танки Т-34?
11: По моему мнению, хороши. Правда, я не очень компетентен в этом вопросе. Не взаимодействовал с ними пока еще в крупных масштабах. Хотя впервые я их увидел зимой 41-го года.
10: Первые танковые батальоны были перевооружены ими еще в 40-м?
11: В 40-м я еще был в заключении, товарищ Сталин.
10: Нашел время, когда сидеть. Вы написали в письме, что мы напрасно арестовали командарма второго ранга Гринько.
11: Он был глубоко предан вам.
10: Это я уже читал в вашем письме. Я спрашиваю вас, вы совершенно уверены в том, что его напрасно арестовали?
11: В нем совершенно уверен, как в самом себе.
10: Если найдем, пересмотрим. Что-то хотели сказать?
11: Разрешите идти, товарищ Сталин?
10: До свидания, товарищ Серпилин. Какие-нибудь личные просьбы есть?
11: Если возможно, прошу сутки на устройство дел в Москве.
10: Разрешаю.
0: Серпилин входит к своему другу Рослякову в его московскую квартиру.
12: Ну что, был у него?
13: Был.
12: Ну и как?
13: Он, конечно, сильно изменился с тех пор, как я его видел под Царицыным. Но сила все равно чувствуется.
12: Все-таки рискнул. Написал про Гринько.
13: Написал.
12: И что?
13: Сказал, пересмотрит.
12: Понятно. О Сталинграде расспрашивал?
13: Да.
12: Ну?
13: Ну, ты знаешь, меня очень беспокоит, что мы претерпелись к большим потерям. Я и ему это высказал.
12: И понимания не встретил?
13: Не знаю, может, я не сумел объяснить как следует. Вообще, мне показалось, что его интересует только одно – когда армию снова можно бросить в бой, как полноценную силу.
12: А между прочим, в тогдашнем моем предложении не штурмовать Сталинград, один из пунктов тоже сводился к тому, чтобы сберечь людские ресурсы.
13: Тут, Вань, я с тобой не согласен.
12: Интересно, почему?
13: Ну, ты подумай. Как мы могли тогда стоять и ждать после всего, что пережили в начале войны? Слишком большая потребность у нас была поскорее покончить с ними.
12: Ну, спорить я с тобой не собираюсь, тем более, что для меня это теперь не имеет никакого смысла.
13: Почему?
12: Снял меня с должности.
13: Тебя?
12: Вызвал, сказал, сдайте дела. Есть. Вы желали поехать на фронт. Мы решили пойти навстречу вашему желанию. Слушаюсь. Хотя я лично ему такого желания не выражал.
13: Куда ж ты теперь?
12: Да мой тезка, ты его знаешь, берет меня к себе начальником штаба. Ну ладно, со мной так. Ну а с тобой-то что? Что он тебе сказал?
13: Сказал, что хочет назначить меня командующим армией.
12: Считай, назначен. А Батюка?
13: На повышение.
12: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не повезло на сей раз. Не повезло. В 41-м на Южном провалился, не сняли. Прошлым летом мало что из окружения вывел, не сняли. А вот теперь, когда на твоем горбу капитал заработал, вот теперь сняли.
13: А почему говоришь, сняли?
7: Ну, снять-то ведь можно вниз, а можно вверх. Его же заместителем командующего фронтом, где людей-то чуть больше, чем в твоей армии. От таких повышений шею ломят. Ну, а тебя, Федор, я поздравляю. Справедливо, честное слово, справедливо. Вы в обороне себя показали, в наступлении неплохо выглядели. Глядишь, гвардейцами станете.
0: Серпилин вернулся в армию в должности командующего. Его встретили товарищи, с которыми его связывала нелегкая военная судьба. Впереди их ждали ожесточенные схватки с врагом, и никому не дано было знать, что ожидает на трудных дорогах войны.
7: Федор Федорович, тебя хоть не посылай в Москву. Каждый раз возвращаешься с повышением. Хорошо живешь?
11: Хорошо жить будем, Константин Прокофьевич, когда война кончится.
14: Если б знать, когда она кончится.
7: Как-то ребята подбивали водителя Жукова. Спроси у командующего, когда война кончится.
11: Ты уж второй раз.
0: Им не дано было знать, что страшная война будет длиться еще 2 года, что генерал-майор Серпилин погибнет 3 июля 44 года под Могилевым, что военврач Овсянникова скончается от тяжелого ранения 19 октября 44 года на Нааревском плацдарме, что майор Сенцов будет убит 28 марта 45 года в боях за Гданьск, что генерал-лейтенант Росляков войдет в делегацию при подписании акта о капитуляции в Берлине, и что генерал-полковник Захаров и генерал-майор Артемьев пройдут по брусчатке Красной площади на параде Победы 24 июня 1945 года.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен различным событиям, которые произошли в последнее время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем неактуальной, скажут, так это ж когда было? Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, а может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он из себя не представляет. И единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется Voice Over. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом Talk Forward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации, различные пункты меню TalkBack, можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется, есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах, причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений, управления, там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами. Но потом началась вот эта вакханалия. Ну, вот эти все жесты присутствуют и в Talk Forward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране. Хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное, ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер, ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружил. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый Talk Forward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на андроиде был некий суррогат VoiceOver, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте.
1: Инфотрон.
2: Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Макс. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на телеграм-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт, или просто открыть поиск и набрать название нужного приложения .apk, попасть на какой-нибудь ресурс, где скачать установочный APK-файл и его запустить. Причем я в свое время даже делал выпуск, в котором рассказывал, как очень старый установочный пакет APK можно устанавливать на современное Android-устройство с помощью специальной утилиты от Google, которая через ADB-отладку работает. Вот можете послушать. Ну, я, например, очень старые логические игры на современной версии Android так устанавливал. А на яблочных устройствах это для пользователей невозможно. От них закрыта файловая система, хотя, конечно, файлы установочные приложения есть и на яблочных устройствах, но пользователю так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Макс? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен. Но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Макс устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали? А VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах? И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Макс тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только диву даваться.
0: Инфотрон.
2: Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, но разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочке от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый — это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает, не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело, но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках.
0: Инфотрон.
2: Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасные DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Ну, взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо, и, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от com.ss. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS. В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее, а виноват вот этот самый сервер от ComSS. Причем есть ему рабочая альтернатива, называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто. xbox-dns.ru. Но это адрес на базе TLS. В маршрутизаторе или в Android-устройстве можете прописать. Хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Вот пока что их безопасный DNS-сервер работает. Никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава первая. После долгого лежания в земле кости обычно приобретают желтоватый оттенок. Но на фоне изумрудно-зеленого мха они казались белоснежными. «Их явно вынесло паводками». Помощник шерифа Джаред присел на корточки, изображая из себя крутого детектива под прицелом камер именитого голливудского режиссера. «Вода сошла несколько дней назад, мох успел напиться и расправиться». «Шериф!» Кусты зашевелились, и из них высунулась морда черного, как смоль, коня. Сидевшего на нем Тикса видно не было, но зато был хорошо слышен его высокий голос. «Я нашел голову, и... шериф!» Конь недовольно прянул ушами и все-таки вынес хозяина на болотистую лужайку, открывая взгляду редкое зрелище. Обычно собранный и серьезный младший помощник шерифа Теодор Тикс был сейчас растерян и бледен. «Кажется, я знаю, кто это».
2: «Серьезно?»
1: Джаред насмешливо вздернул бровь.
2: «Этот красавец явно пролежал в земле пару лет, но зачем нам экспертиза? У нас же есть малыш Тедди!»
1: Харри кинул на него осуждающий взгляд и серьезно спросил. «Что ты нашел, Тед?»
2: «У нее в зубах камень!»
1: Тикс приподнял губу и постучал ногтем по верхнему зубу.
2: «Бриллиант такой, знаете, имплант. Для красоты девчонки делают. Я его помню. Такой был только у Молли Коннорс».
1: «Молли Коннорс?» переспросил Харри и переглянулся с Джаредом. «Она ведь учится в университете в Китае.
2: Ее папаша Лаям целую выставку устроил с фотографией, которую она ему присылала». «Экспертиза покажет».
1: Джаред встал и достал из кармана ленту для ограждения. «Брюлик в зубах в любом случае отличная зацепка».
2: «Я не знаю, кто шлет фотки старине Коннорсу, но она была моей няней», процедил Тикс. «Я уверен, это она!»
1: «Слезай с коня!» — приказал Харри и полез в карман за телефоном. «Уведи его подальше, чтобы не затоптал здесь все, и позвони Тони. Нужно прочесать лес».
2: «Тони проводит викторины по правилам дорожного движения в младшей школе. Сам же его туда отправил»,
1: — напомнил Джаред.
2: «Все равно это дело детективов, пусть сами и прочесывают. Сразу видно, что ты не имел дел с управлением полиции Бивера».
1: Снисходительным тоном отозвался Тед.
2: «Тамошние детективы пачкать туфли не любят. Все равно нам придется искать. Так лучше сейчас, чем ночью».
1: Он вытащил телефон. «Харри, у меня сигнала нет. Спущусь, наберу Тони. Что сказать? Ищем недостающие кости?» «И место, откуда они всплыли». Харри пропустил коня и сам нырнул в кусты.
2: «Она метрах в 10!» — крикнул Тед. «У большого пня!»
1: «Вижу». До пня и торчащего из мха черепа было всего несколько шагов, но Харри прошел их медленно, внимательно разглядывая сочную зелень. И почти сразу увидел еще одну кость, совсем маленькую, торчащую аккурат из следа лошадиного копыта.
2: «Идиот!» — протянул Харри себе под нос и наклонился, помечая находку красной лентой.
1: Впрочем, слишком уж ругать Теда не стоило. Во-первых, расположение этих костей не так и важно, ведь захоронение явно было не здесь. А во-вторых, с вероятностью почти 100% полный скелет они не соберут. Кости могли истлеть в земле, их могло отнести дальше течением, или их могли растащить звери. Харри присел на корточки, разглядывая череп. Трогать его не стал. Джаред прав. Это дело криминалистов и прочих очень высоких профессионалов из Бивера. Пометил череп ленточкой, сфотографировал на телефон. Сети не было, чего и следовало ожидать. Леса в округе Мадди-Крига представляли собой поросшие деревьями скалы, усеянные старыми шахтами, как сыр дырками. В таких исходных сколько вышек связи не поставь, все одно в низины добивать не будет.
2: «Харри, тут еще!»
1: — сообщил Джаред.
2: «Чуть выше. Очевидно, сверху потоком смыло». «О да, капитан Очевидность. Как правило, именно так старые скелеты и вырываются наружу из своих могил». Харри не ответил, продолжая разглядывать череп. Камень поблескивал, но был ли он тем самым, что украшал зубы Молли Коннорс? Впрочем, тут Харри был согласен с помощником. Это уже не их проблемы. Пусть мозги напрягают городские.
3: «Давай наверх», — кивнул ему Харри, «а я спущусь и начну подниматься тебе навстречу». «Лады?»
4: Джаред кивнул и впился глазами в землю, старательно выбирая, куда ступать.
2: Ну, хоть в этом ему ничего объяснять было не надо.
4: Бывший полицейский, а ныне помощник шерифа Джаред Бэнкс,
2: хоть и был высокомерным выскочкой, а дело свое знал. Конь снова вынырнул из кустов, когда Харри начал спускаться к подножию.
3: «Тони приедет как сможет».
2: Тикс спешился и ослабил подпруги, отпуская коня пастись. Рядом с черным гигантом он казался мальчишкой, перепрыгнувшим соседскую ограду, чтобы поиграть с лошадкой.
3: «Догнать Джареда или пойти параллельно с тобой?»
2: «Иди ко мне», — решил за Харри Джаред. «Покажешь, куда наступать не надо». 2-0 в пользу Джареда. Тед, как и все остальные, родившиеся в Мадди Криге, был превосходно осведомлен о висящих скалах и потолках старых шахт. Все они хоть раз да проваливались в них, наступив на ненадежный грунт. И боль в отбитой заднице откладывалась в памяти куда лучше, чем предупреждение стариков. Джаред тоже был родом из этих мест. Но с 7 лет природу видел исключительно в Центральном парке в Нью-Йорке. В городе он появился 1.5 года назад и в лес по доброй воле не ходил ни разу.
3: «Не отставай!» — крикнул Тед.
2: Харри принялся спускаться, не забывая посматривать под ноги. Добычей стали несколько шишек, раздавленный лошадиным копытом гриб и выступающий из-под земли корень.
3: «Если здесь и есть еще что-то, найти все равно будет невозможно, если только весь дерн снимать».
2: Джаред задрал голову, глядя на возвышающуюся над ними гору.
3: «А зачем?»
2: Пожал плечами Тони.
3: «Для опознания черепа хватит».
2: Перепачканный землей и вымазанный цветными фломастерами, результат неравного противостояния со школьниками, старший помощник шерифа Уинстон Баллок явно готовился был записать этот день в один из худших за все годы службы. Почему его сокращали здесь до Тони — загадка, к счастью, не требовавшая вмешательства ФБР.
3: «Если это Молли, надо найти все!» Тикс решительно сжал кулаки. «Надо понять, как ее убили и почему».
2: «А если это не Молли?»
4: Насмешливо посмотрел на него Джаред.
3: «Тогда не так уж и важно, что ли?
2: Слушай, а как бы ты хотел, чтобы тебя похоронили?»
3: Тикс нахмурился, и без того тонкие губы исчезли совсем. «Целиком или хрен с ним? Ногу под куст выбросим».
2: «Тед, не заводись». Тони положил руку ему на плечо, и Тикс мгновенно остыл. Харри в очередной раз изумился, как у Уинстона это получается.
3: «Надо, значит, найдем. Молли или Джейн, без разницы».
2: Джейн или Джон Доу так негласно называют неопознанных людей или трупы.
4: «И то верно», — согласился Джаред.
2: Он был мастер по части потоптаться на больных мозолях и влезть туда, куда они просят. Но, на его счастье, безошибочно чувствовал, когда надо закрыть рот. Именно поэтому Харри и продлил контракт с ним по окончании испытательного срока. Мужик геморройный, но не злобивый и толковый.
3: А еще Джаред не пил. Вот вообще. Даже пиво.
2: В бар, куда порой выбирались Харри и его помощники, ходил с удовольствием, но всегда ограничивался содовой.
3: И, кстати, о содовой. «Кто-нибудь звонил Пепси?»
2: Харри обвел всех троих вопросительным взглядом.
3: «А зачем?» — искренне удивился Джаред. «Завтра расскажем. Не по лесам же ей с нами бегать».
2: «Я звонил». Тед покосился на Джареда с неодобрением. «Предупредил, чтобы в офисе нас не ждала и телефона не обрывала».
3: «Хорошо», — Харри кивнул.
2: «Ладно, расходимся. Завтра в 9 жду всех в Колизее».
3: «С меня кофе», — предупредил Джаред. «Моя очередь закупаться».
2: «Прихвати булочек с корицей, Алисия печет их по пятницам», — отозвался Тед.
3: Харри мог только удивляться, как он оставался таким тощим, с таким аппетитом.
2: Впрочем, когда целый день носишься как заведенный, хоть сливочное масло ложками ешь, все равно не поправишься.
3: «Обойдешься тостами с сыром, проглот», — заявил Джаред.
2: Этой корицей потом все на свете провоняет.
3: Тед фыркнул, достал из кармана пачку сигарет, закурил.
2: Харри этого не видел. Еще не вернулся в город, но слышал не одну историю о том, как достопочтенная Сеймур Тикс, первый член городского управления, с ремнем гонялась за сыном, когда узнала про сигареты. Дальше показания путались. Одни утверждали, что не догнала, другие, что на выручку хозяину пришел верный конь. Третьи, что настигла и как следует отходила по мягкому месту. Как бы то ни было, а итог был один. На родительские наставления Теодор Тикс плевал с самой высокой скалы и дымил, как прогоревший глушитель Виктории.
3: «Тебе одну или две?» — поинтересовался Тони сделанным равнодушием. «Все равно мимо еду».
2: «Три»,
3: — также равнодушно ответил Тикс. «Шериф?»
5: «Парочку».
3: Харри похлопал себя по карманам и тоже вытащил сигареты.
5: «Все, отбой», — и пошел к машине.
2: «Я напрямик», —
4: громко сказал Тикс и свистнул.
3: Черный конь немедленно оторвался от поедания травы и побежал к нему тяжелым галопом.
2: «Смотри, не навернись!»
3: — не удержался от наставления Джаред, направляясь к огромному Харлею, чей двигатель ревел как настоящий истребитель. Мотоцикл холено поблескивал хромом и дорогой кожей.
4: Джаред дернул его назад, пнул подножку и оседлал чудовище.
2: «Скорее ты навернешься, чем Рой оступится или Тед не удержится в седле», — заметил Тони.
3: Он ключом отпер пятилетний Форд Виктория. Из кармана в водительской двери выпала целая пачка ярких детских рисунков, рассыпавшихся веером по оранжево-желтому ковру осенних листьев. Уинстон закатил глаза, горестно вздохнул и принялся собирать бумагу. Разговоры о еде напоминали о том, что он еще не обедал. И заводя свой трехлетний Dodge Ram, Харри мысленно прикидывал, заехать ли в кафе Бэнксов или в отель девочки Фоул. Та тоже вполне неплохо готовила. И в предложение о постое включался вариант с завтраками и ужинами. Он вывел машину на дорогу и как раз решил, что заедет к Фоул, когда внезапно в лицо ударил свет фары развернувшегося на полдороги мотоцикла Джареда. Нахмурившись, Харри съехал на обочину и опустил стекло.
5: «Что случилось?» — спросил он, едва Джаред поравнялся с ним.
2: «Я слышал крик», — выдохнул тот. «Кажется, мальчишки или лошади». Притормозил у переправы и услышал.
3: Позади раздался шорох шин по грунту, и через секунду показался длиннющий капот Виктории.
2: «Что такое?»
3: — спросил Тони, высунувшись из окна. И тут крик повторился. На этот раз Харри безошибочно узнал голос Теда.
4: Тони сообразил первым. Вернулся за руль, схватил закрепленную на передней панели рацию.
2: «Тед!» —
3: крикнул в микрофон.
2: «Тед, отзовись!»
6: «Тони!»
3: — прошипела рация.
6: «Тут колодец, на картах его нет, и я не заметил. Рой провалился и меня придавил, вот же... вроде не сломано ничего».
3: Тут он снова заорал так, что рация зафонила. Но теперь стало понятно, что кричит Тикс не от боли, а призывая коня не двигаться.
2: «А ну к нему!»
3: — рявкнул Джаред. Харри и глазом не успел моргнуть, как тот уже поставил мотоцикл на подножку и ломанулся в кусты.
4: Уинстон чуть отстал на старте, потерял время, запирая Викторию на ключ, но догнал Джареда в несколько огромных шагов.
3: Харри, несясь за ними, отстраненно подумал о том, что длинные ноги хороши не только для девушек.
2: «Осторожнее!»
3: — рявкнул он, чуть замедлив шаг.
2: «Кто его знает, сколько тут еще колодцев?»
3: Тони тут же замедлился, а вот Джаред сбился с шага лишь на мгновение, а потом все равно попер в кусты раненым гризли. Остановила его лишь снова ожившая рация.
6: «Рой выбрался, с нами все хорошо»,
4: — сообщил Тикс сдержанно.
6: «Но тут... черт, вам надо увидеть это самим».
5: «Понял тебя, идем», — сухо отозвался Тони.
3: Вот только на щеках полыхнул румянец, и явно не от быстрого бега. Чертов Уинстон даже не запыхался, а они отмахали в гору не меньше полумили. Харри достал еще сигарету, закурил. Если Тикс не требует немедленной эвакуации для своего ненаглядного коня, значит в спешке точно нет надобности. Мальчишка нашелся под очередным кустом. Рой, с виду неприлично здоровый и довольный жизнью, методично объедал листву с веток прямо над головой хозяина. Тикс курил.
5: «20 шагов на запад», —
2: сказал, не делая даже и вида, что хочет присоединиться. «Подходите по одному, весь табор почву не удержит».
4: Джаред явно хотел пойти вперед, но Харри оттер его плечом и подошел к зияющему во мху провалу. Уже сгустились сумерки, а из низины пополз плотный туман, так что пришлось подсветить себе фонариком.

0: «Офис шерифа!» Дедок на заправке, кажется, застал у руля еще самого Рузвельта. В крайнем случае, Трумана. Он наморщил лоб и впился в Феникса неприятно внимательным взглядом. Таким, что захотелось сунуть значок ему под нос.
1: «Езжайте почти до конца Мейн-стрит. За баром и аптекой по левой стороне увидите».
0: «Спасибо». Феникс посмотрел в зеркало заднего вида. Девчонка-заправщица вынула пистолет из горловины и уже закручивала крышку. Пистолет так и держала в руке, и капли бензина падали на крыло машины. Принадлежи она Фениксу, он бы непременно указал на недопустимость подобного. Хотя если бы Феникс когда-то купил это, сам бы сжег в тот же день.
2: «Простите, сэр, но сейчас я могу предложить вам только «Шевроле Авео».»
0: Дамочка с пережженными до желтизны волосами и ужасающе длинными ногтями, словно у ведьмы, выдула пузырь жвачки.
2: «Еще есть Honda Civic, но у нее салон убитый».
0: «Ага, только в обгаженных салонах Феникс не ездил». Он подписал договор аренды на Авео, забросил на заднее сиденье сумку, кое-как устроил в багажнике чемодан и поехал в забытый всеми богами Мадди Криг. Мейн-стрит была под стать городишке. Унылая, узкая и лишенная даже намека на светлое будущее. Хотя указатели и знаки вроде были не слишком ржавыми. Два встретившихся Фениксу светофора работали, разметка не плешивела, да и сам асфальт был вполне ничего. Феникс поддал газу, порадовался, что у Авео относительно неплохой разгон. Впрочем, эту табуретку на колесах разгонит даже мотор от кофемолки. И едва успел дать по тормозам. На зебру выкатилась девица на электросамокате.
1: «Глаза разуй!»
0: — крикнула она и одарила Феникса весьма красноречивым жестом.
1: «Сама разуй, прешь не глядя!»
0: Не остался в долгу Феникс. Отпустил тормоза и рванул вперед, едва девица убрала с проезжей части свой аппетитный зад. Офис шерифа он проехал дважды. В первый раз Феникс просто не понял, что неказистая маленькая зданица может быть тем самым офисом. А во второй — в неубиваемой надежде на чудо. Увы, никаких чудес в этом богом забытом месте. Да еще и та самая девчонка на своем идиотском электросамокате выкатила из-за угла и свернула прямиком, как обшарпанные двери, на которой Феникс наконец-то разглядел табличку. Девица окатила его презрительным взглядом, поставила самокат на специальную стойку с единственным местом, видимо, специально под ее транспорт, и исчезла в здании. Покрутившись в поисках стоянки, Феникс наконец припарковал машину рядом с огромным пикапом и двумя фордами в цветах шерифского управления и пошел знакомиться с новыми временными коллегами. Девица торчала за стойкой, джинсовая куртка, по всей видимости, отправилась в шкаф. И теперь грудь, не менее аппетитную, чем задница, обтягивала форменная рубашка. «Пенелопа Стерджес, регистратор», — прочел Феникс на бейджи.
3: «Феникс Ричмонд, Федеральное бюро расследований», — представился он и показал захлопавший глазами девице жетон. «Могу я увидеть шерифа?»
0: Девица, кстати, на вид ей было не больше 20, так растерялась, что сумела выдавить лишь «там» и махнуть рукой вглубь здания. Но потом спохватилась и уже четко сказала: «Пойдемте, я вас провожу, мистер Ричмонд. Или нужно говорить агент? Агент Ричмонд». Она слегка покраснела.
3: «Агент Ричмонд. И, пожалуйста, больше не бросайтесь мне под колеса. Однажды я могу и не успеть затормозить», —
0: ответил Феникс, окидывая Стерджес внимательным, но нейтральным взглядом, не задержавшимся на груди и не дававшим повода заявить о домогательстве. Красивыми женщинами он всегда любовался, а Пенелопа была чудо как хороша, и этот румянец добавлял ей еще сотню очков. «Проводите, будьте так любезны». В глазах девчонки зажглись недобрые огоньки, и Феникс был абсолютно уверен, если бы не жетон в его кармане, в ответ прилетела бы колючая шпилька. Но с агентом самого ФБР Пенелопа не рискнула состязаться в остроумии и проводила его в большой зал, в котором стулья стояли полукругом перед доской для брифинга. У этой-то доски и нашлось сразу три человека, которых с одинаковым успехом можно было принять за шерифа, не видя значка. Самый высокий был светлокожим блондином, худым, невыразительным и настолько типичным британцем, что хотелось

0: поинтересоваться, что он забыл в Америке. А еще он был самым молодым, и, подумав немного, Феникс исключил его из числа претендентов. Второй был постарше. Форменная рубашка Пола туго обтягивала мощные бицепсы и накачанную грудь. А разворот широких плеч выдавал уставную выправку, бывший военный или полицейский. Вот только при появлении незнакомца он немедленно бросил озадаченный взгляд на третьего в этой компании, а значит, именно тот был искомым шерифом. Тем более, что и возраст, и цепкий взгляд из-под рыжеватых бровей подтверждали догадку. «Шериф Олборн», — осведомился Феникс, работая на рыжеватого. «Агент Ричмонд». Что ж, выводы он сделал верные. Качок и англичанин как по команде уставились на него, а потом тут же повернулись к рыжеватому, безмолвно ожидая его распоряжения. Шериф смерил его быстрым взглядом и кивнул. «С приездом, агент Ричмонд», — сказал он и протянул Фениксу руку. А после крепкого рукопожатия кивнул сначала на блондина, а потом на качка. «Это мой старший помощник Уинстон Баллок и помощник Джаред Бэнкс». Феникс по очереди пожал обоим руки. «Надо же, даже у англичанина рукопожатие было крепким, под стать начальственному. Возможно, под рубашкой не только кости, но и сухие мускулы. Предлагаю не терять времени и приступать к работе», — сказал он, когда с формальностями было покончено. «Мне нужен тот, кто покажет место событий, и кто-то, кто даст пояснение о случившемся». «Безусловно, но...» — кивнул шериф и вдруг многозначительно опустил взгляд на его туфли. «Нам придется карабкаться на гору, возможно, вам стоит переодеться. Вы уже заселились в гостиницу?» «Нет». Вообще-то Феникс сомневался, что ему понадобится эта гостиница. Агентство, конечно, оплатит счет, но он не собирался тратить время на оформление и силы, чтобы вытаскивать чемодан из Авео, а потом снова трамбовать его в крошечный багажник. «А за мои туфли не беспокойтесь, они очень качественно сделаны». «На заказ, если быть точным». Ощущались на ноге, как вторая кожа, и не начинали жать, даже после целого дня беготни. Блондин и качок переглянулись, а шериф равнодушно пожал плечами, мол, дело ваше. «В таком случае поедем», — сказал он. «Мы ждали вас, а на месте сейчас работает мой младший помощник, он же и обнаружил захоронение вчера вечером. Судя по утреннему осмотру, там не менее 8 тел». «Я на своей машине», — предупредил Феникс. «Лучше Авео, чем Виктория. Спору нет, никто не рискнул бы заталкивать Феникса на заднее сиденье. Но в полицейских машинах всегда стоял запах мочи». Еще одно пожатие плечами, мол, «как вам удобно», и шериф двинулся к выходу. За ним, как птенцы за гусыней, потянулись остальные. Феникс не стал возражать, на местности могут понадобиться лишние ноги. Чем быстрее он все осмотрит и вынесет вердикт, тем быстрее уберется из этого чудного края. Дело, каким бы несущественным оно ни оказалось, все равно пойдет в зачет. И на следующей неделе Феникс, возможно, будет расследовать что-то более свежее и кровавое, чем 200-летние скелеты в заброшенной шахте. Чавк. Дорогой, как машина, лакированный ботинок в очередной раз нырнул в месиво из мха и грязи. Чивак. И его владелец с каменным лицом вытянул из коричневой жижи второй. Чавк-чивак. Чавк-чивак. Харри мог любоваться этим вечно. В Рэме у него была отличная пара резиновых сапог, да и в магазинчике при заправке можно было их купить. Но эта столичная штучка решила, что туфли за штуку баксов подходят для прогулки по лесам. И Харри не стал возражать. Чавк, чувак. Впереди послышалось журчание небольшого ручейка. «Теперь совсем близко», — обрадовался Джаред. Он, конечно, был одет правильно, но, как любой городской житель, не слишком любил прогулки не по укатанным дорожкам. «Чавк, чувак. Харри сообразил, что в этот раз под мхом оказался не грунт, а скользкий камень, но среагировать уже не успевал. Мысленно представил, как именно охарактеризует этот агент в своем отчете степень готовности управления шерифа помогать расследованию, и приготовился огребать от начальства. Но ткань, безусловно, дорогих штанов не познакомилась с лесной подстилкой. Идущий следом за агентом Тони ловко подхватил того, не дав упасть. «Спасибо», — процедил агент. Поправил пиджак. «Да-да». Он потащился в лес в костюме! И снова наступил в мох. Он упорно делал вид, что все идет как задумано, и даже после почти падения не изменил выражение лица. Что ж, такой выдержке можно было бы позавидовать, если бы не одно «но». Харри точно знал, чем именно обусловлен отказ переодеться в нормальную одежду. Этот холеный ФБРовец абсолютно уверен, что его вызвали зря. И что этой единственной прогулкой по лесу да беглым осмотром дело и ограничится. Вот только что он ожидает там найти? Кости оленей, которые идиоты местные приняли за человеческие? Конечно, они же не видят оленей почти каждый день. То ли дело городской хлыщ. Или, как вариант, в бюро уверены, что Харри и его люди наткнулись на захоронение столетней давности. В открывшемся колодце нашли свой последний приют несколько несчастных шахтеров. Да, такие находки периодически всплывали, и сам Харри подростком провалился в такую вот могилу. Но он даже тогда понял, что кости пролежали под землей не один десяток лет. Те скелеты отличались от нынешних, как туфли агента, от прорезиненных говномесов Джарода. Они уже подошли к месту, когда ожила рация.
1: «Шериф!»
0: Голос Теда был сосредоточенным и деловым.
1: «Я нашел одежду, всего на одном скелете. Остальные были захоронены голыми».
0: «Хорошо, Тед», — отозвался Харри и бросил быстрый взгляд на агента Ричмонда. Тот нахмурился. Обе его теории только что потерпели крах. Олени не носят одежду, а за 200 лет ткань бы истлела. «Одежда женская?»
1: «Да, сэр, определенно, это юбка».
0: «Ничего не трогайте, место преступления должно сохраниться неизменным», — наставительно произнес Ричмонд. Его лицо сохранило непроницаемое выражение, но шагу агент прибавил. Теперь в грязи были не только его туфли, но и штанины. Тед нашелся торчащим задницей кверху. Его самая ценная часть скрывалась в дыре, пробитой вчера конем. Чудовище, кстати, паслось неподалеку. Ну или это олень смачно обдирал листья с другой стороны огромных кустов. А может и гризли, хотя в последнем Харри сомневался. Медведи слишком умны, чтобы топтаться рядом с людьми. По весне еще может быть, но сейчас они нагуляли порядочно жира и уже начинают подыскивать место для обустройства берлоги. «Знаете, агент, мы, может, и местечковые шушера, но уж таким основам обучены», — не сдержался Джаред.
2: «Никогда не бывает лишним повторить основы», — отбрил Ричмонд.
0: Он снова оступился, но схватился за куст и удержался.
1: «Осторожно, агент, в наших местах встречается ядовитый плющ», — вставил свои 5 центов Тони. «Не смертельно, но все равно приятного мало».
0: Ричмонд немедленно отпустил куст, одарил Тони совсем неуставным взглядом, но вслух ничего не сказал. Тикс, наконец, вылез и поспешил к ним.
1: «Я все проверил», — сообщил он. «Шахта уходит вон туда», — он махнул рукой. «Я пометил опасный коридор на пару десятков метров. Наступать туда нельзя». «Ну и тут», — он указал на обнесенный лентой провал. «Но не думаю, что сюда кто-то сунется. Даже охотники здесь обычно не ходят».
2: «Агент Ричмонд, это мой младший помощник Теодор Тикс», — представил Харри. «Его конь вчера провалился в ненанесенную на карты шахту, где были обнаружены останки».
0: Тед вытер руки о штаны, протянул ее Ричмонду. Тот пожал ее, и Харри успел заметить в его взгляде не удивление, нет, скорее подтверждение своей теории.
2: «У вас сильные руки, неожиданно».
0: Снизошел до комментария Ричмонд и, наконец, заглянул в шахту. Несколько мгновений просто смотрел, потом достал из кармана мобильник, включил фонарик. Затем опустился на колени и наклонился вперед, принимая такую же позу, как незадолго до того Тед.
3: Наконец выпрямился, посмотрел на Харри.
2: «Шериф, оцепите район находки желтой лентой, обеспечьте периметр», — отдал распоряжение.
0: Уставился на свой телефон.
2: «Мне нужен один человек для сопровождения до точки устойчивого приема сигнала. С останками будут работать эксперты».
0: И прежде чем подняться с колен, сделал не меньше 2 дюжины фотоснимков.
3: «Тони, Джаред, займитесь лентой», — распорядился Харри.
2: «Тед, садись на коня и езжай к Фоул.
1: Проследи, чтобы всех людей из ФБР было где разместить.
2: Сколько человек нам ждать?»
1: Он посмотрел на Ричмонда.
2: «Примерно».
1: «Стандартная группа 4 человека», — ответил Ричмонд. Выглядел он неважнецки, как человек незадолго до того, как поймет, что его тошнит. Харри его понимал, потому что плоть на костях хоть и истлела, попахивала из шахты так себе.
2: «У вас в городе есть отель?»
1: «Есть, но в нем всего 5 номеров и 3 сейчас заняты», — ответил Джаред. «И дудки. Я не съеду, даже на время».
2: 2 номера по 2 человека», — быстро сосчитал Тикс.
1: «А одного подселим в дом. Тони, у тебя как?»
2: «Труба», — Балок покачал головой. «Завтра приедет тетушка Аманда с выводком».
1: «Ко мне давайте», — решил Харри и покосился на Ричмонда. «Возможно, вам будет удобнее пожить пока в моем доме, в отдельной комнате, чем делить номер с одним из членов бригады?»
2: Предложил он, повинуясь правилам хорошего тона, хотя пускать этого напыщенного идиота в свой дом совсем не хотелось.
1: «Или, как вариант, ночевка у святого отца», — предложил Джаред.
2: «Агент, может, и не мое дело, но я бы выбрал Харри».
1: «Падре Эстебан, мужик ничего, но вот собака у него избалованная».
2: «Нормальная она, просто характер такой», — немедленно вступился за пса Тикс.
1: «Хорошо, шериф, так и поступим», — сделав вид, что он не слышал реплик Джареда и Теда, ответил Ричмонд. «Составим расписку, агентство возместит вам затраты».
2: «А вы уже намереваетесь что-нибудь сломать?» — не удержался от шутки Харри.
1: «Это стандартная практика, шериф», — ответил Ричмонд.
2: Бледность с лица никуда не ушла, и Харри подумал, что не такой и каменный этот каменный мальчик. Где-то там, под броней спеси, самомнения и инструкций, прячется живой человек.
1: «Мне надо вызвать группу», — напомнил Ричмонд.
2: «Идемте», — кивнул Харри, а Тикс негромко свистнул.
1: Это было ожидаемо, но все равно смешно. Стоило огромной черной морде высунуться из кустов, агент немедленно шарахнулся в сторону. Конь, испугавшись резкого движения, всхрапнул, и Тед поспешно схватил его под усы.
2: «Спокойно, Роб», — сказал он со смешком. «Это агент Ричмонд, ничего страшного».
1: И одним плавным движением вскочил в седло.
2: Конь слегка потанцевал на месте, давая понять, что он думает обо всех нервных агентах вместе взятых, и о Ричмонде в частности, а потом послушно побежал вперед.
4: Глава 3. «Это официальный транспорт вашего управления, шериф?» — поинтересовался Ричмонд, преувеличенно внимательно глядя себе под ноги.
2: «Вероятно, теперь, помимо скользких камней, выискивал кучу лошадиного навоза». Харри решил не рассказывать о том, что доблестный агент уже наступил в оленье дерьмо. «Пусть и старое, но все-таки дерьмо. Дважды?»
1: «Вполне официальный», — таким же чопорным тоном ответил Харри.
2: «В наших местах на автомобиле далеко не уедешь, а на лошади намного быстрее, чем пешком. Это позволяет использовать тиксы как мобильный отряд».
4: «А каково назначение еще 2 очень мобильных транспортных средств?» — допытывался Ричмонд, пока они спускались. Поскальзываться он стал чаще, видимо, кожаные подошвы набрали воду и нещадно скользили. Но пока все обходилось, и Харри не приходилось ловить агента.
3: «Ваш старший помощник ездит на байке, а регистратор на электросамокате.
2: Кстати, мисс Стерджес нарушает правила дорожного движения и создает аварийно-опасные ситуации».
4: Харри нахмурился. «Вот же ублюдок».
2: «Это личный транспорт, которым позволено пользоваться любому помощнику и самому шерифу», — отчеканил он и посмотрел на Ричмонда в упор.
4: «А это как-то относится к найденным трупам? Поясните, пожалуйста, логическую цепочку, я что-то ее не улавливаю».
1: «Я просто собираю информацию, шериф».
2: Ни взгляд, ни отповедь не сбили с Ричмонда спесь. Харри на это и не надеялся, агент же. Но получил моральное удовлетворение, высказавшись. «И да, раз речь зашла о мисс Стерджес, она выполняет обязанности архивариуса? Если да, то мне нужны сведения о пропавших жителях Мадди Крига за последние...»
4: Он запнулся, видимо, перебирая в памяти строки таблицы «Внешний вид человеческих костей в зависимости от длительности нахождения в захоронении».
2: «За последние 25 лет».
1: «Именно этим она сейчас и занимается», —
4: Увидев, что агент опять заваливается, Харри автоматически придержал его под локоть. И тут же пожалел об этом. Пусть уж плюхнулся бы на свой высокомерный зад.
5: «Я отдал распоряжение еще вчера. Диапазон 30 лет».
4: «Спасибо». Непонятно было, благодарит ли Ричмонд за поиски или за спасение своего зада, но Харри решил не уточнять. «Целое спасибо от агента — это прямо Рождество и день рождения в один день. Тогда как будут сведения, передайте их мне». Харри не стал никак отвечать. «Ну что за детский сад в самом деле?» Будто бы он сам не знал, что сведения нужны в первую очередь для ФБР, а не чтобы на них полюбоваться. Молча они дошли до дороги.
5: «Здесь связь ловит», — сказал Харри и снова не удержался. «Вам дать пакеты для мусора? Обмотать ноги, чтобы не пачкать машину?»
4: Ричмонду явно хотелось отказаться, но здравый смысл победил.
5: «Да, пожалуй», — ответил он, разглядывая превратившиеся в калоши туфли.
4: «В городе есть магазин, торгующий обувью. Нужно переодеться в сухое. Полагаю, к вечеру похолодает».
5: «В таком случае можем поехать сразу ко мне», — предложил Харри, скрипя сердце. «Переоденетесь, примите душ. Я могу выдать вам комплект формы. Берцы, брюки, футболка, куртка, кепка. Думаю, ваш размер найдется».
4: Ричмонд аж дернулся, как ему хотелось отказаться. «Но с мокрыми ногами много не навоюешь». Да и шелковая подкладка пиджака не сильно-то греет.
5: «Было бы отлично», — согласился он. «Все равно группа прибудет не раньше, чем через час или два. И, шериф, возьмите ланч вашим людям. Тут все затянется».
4: «Давайте кое-что проясним, агент». Харри резко развернулся к нему и холодно прищурился. «Может быть, у нас и небольшой городок, и мы не сталкивались никогда с подобного рода преступлениями. Но что такое забота о людях? Я знаю чертовски хорошо. И поверьте, сделаю все без подсказок».
5: Ричмонд долго смотрел на него, а потом улыбнулся.
4: «Это агент Ричмонд, ничего страшного?» — процитировал Теда, не переставая пялиться. «Знаете, шериф, необходимость подобных предупреждений зафиксирована в моей инструкции по взаимодействию с контактными лицами. В подавляющем большинстве случаев люди, увидев значок, настолько стремятся помочь, что забывают об элементарных вещах. Благодарю, что снимаете эту часть работы с моих плеч».
5: «Страшно то, что сделали с теми людьми на горе», — ответил Харри, так и не решив, издевается Ричмонд или действительно благодарит. «А мы с вами просто люди, которые проголодаются через пару часов ползания по лесу». «Садитесь», — он кивнул на свой рэм. «Нет нужды гонять две машины в одно место. Все равно потом возвращаться сюда».
4: А может, не стоило лишний раз упоминать о скелетах? Ричмонд снова побледнел. Да что там, ушел в благородную зеленцу.
5: «Подождите, я возьму сумку», — сказал он и пошел к машине.
4: По всем канонам гостеприимства и рабочей этики нужно было предложить ему помощь, но Харри промолчал и просто сел за руль. «Разберется этот агент, напыщенная задница Ричмонд, со своей поклажей и сам. Тем более, судя по щегольскому пиджаку и явно нерабочему настрою, в багаже у него лишь бритва да сменные трусы».
6: В носу до сих пор стоял запах. У экспертов-криминалистов была целая подборка описаний запахов, исходящих от трупов. Феникс не собирался анализировать, ему хватило определения «трупный». «Как этот Тикс? Совсем ведь мальчишка еще умудрился столько торчать головой в этой шахте и не расстаться с завтраком». И, судя по рассказам, шериф и все его помощники поглазели на находку. Феникс не боялся трупов. Это только в ужастиках умершие встают из могил и мстят живым. В реальной жизни это приходится делать полицейским или агентам ФБР, нести возмездие за их смерть. Но не бояться трупов не значит не ужасаться тому, что в мире нашелся ублюдок, убивший как минимум 8 человек и захоронивший их в старой шахте. Машину шериф Олборн водил неплохо. Да и в принципе оказался довольно компетентным человеком на первый взгляд. И даже неожиданно зубастым. Феникс не часто ездил на такие выезды и очень надеялся не загреметь на подобную каторгу впредь. Но то, что он видел до сих пор, наводило уныние.
4: А здесь и лентой обнесли, и вызвали сразу, и даже и не собирались, кажется, вставлять палки в колеса. Впрочем, это все до той секунды, пока не станет ясно, что Феникс вытрясет душу из каждого жителя этого городка, но найдет убийцу. Ведь даже новичку, не прослушавшему ни единой лекции в Куантико, ясно. Спрятать тела только местный мог. Тот, кто знал эти леса, кто умел ходить по ним. Залетный, решивший просто воспользоваться старой шахтой, облюбовал бы одну из тех, что нанесены на карту. Или вообще бросил бы в первый попавшийся. Дом шерифа тоже понравился Фениксу. Не чета офису. Основательный, просторный, с ухоженным участком, обнесенным низеньким забором, и с электрогенератором. «Часто бывают перебои с централизованной подачей электроэнергии?» — поинтересовался Феникс, разглядывая большой сарай с нанесенным на дверь логотипом General Electrics. «Он на бензине или на пропане?» Для расследования эти сведения, может, и не были нужны, но для погружения в атмосферу города жизненно необходимы. После каждого серьезного снегопада электричества нет по несколько часов, а то и дольше, пояснил шериф. Поэтому у всех стоят бензиновые генераторы. Пропан сюда возить разоришься. Большая цистерна не проедет, а баллонов хватает на пару дней. А если метель затянется? Феникс кивнул. Соображения были простыми и понятными. В местах все подчинялось сначала законам природы, а затем уже всем остальным. Шериф, интересно, полное имя у него было Харрис, но местные почему-то убирали последнюю букву, делая имя мягче и круглее. Протянул ему стопку постельного белья и полотенец. «Это не самая большая комната, но зато максимально изолированная», пояснил он, проводив Феникса на второй этаж. «Я сюда подниматься не буду, так что можете спокойно пользоваться ванной. Она одна на этаже».
7: «Спасибо», — поблагодарил Феникс.
4: «Горячий душ — самое то, что надо. Кажется, он больше никогда не почувствует собственные стопы. Так они замерзли в мокрых ботинках. Обуви, похоже, настал конец, но с этим придется смириться». Шериф кивнул и ушел вглубь дома. Первым делом Феникс избавился от одежды. Повесил пиджак и рубашку на спинку стула, брюки, подумав, перебросил через кресло. Высохнут, надо будет попробовать очистить и выгладить. Не поможет, придется искать химчистку. Потом забрался в душ. Вода была горячая и не стала холоднее даже после того, как Феникс провел под душем целую вечность. Наверное, в доме у шерифа был огромный бойлер. Приведя себя в порядок и надев чистое белье и простую белую футболку, Феникс обернул бедра полотенцем и спустился. «Вот два комплекта». Шериф жил недалеко от участка и, кажется, успел съездить туда за формой. «Посмотрите, какой лучше подойдет». «И ботинки». Он протянул ему две тяжелые коробки. «Я съезжу в кафе Бэнксов минут на 15. Вы ведь не вегетарианец?»
8: «Я?»
4: — переспросил Феникс, разглядывая коробки.
8: «Нет. Только не ем пекан, аллергия».
4: А когда он в последний раз ел? В Мади Крик его сорвали из Огайо, куда посылали отрабатывать методы задержания в условиях мегаполиса. Феникс помнил совершенно безвкусный сэндвич в самолете. Потом он планировал заехать куда-нибудь на завтрак, но заведения, мимо которых пролегал маршрут, или были закрыты, или выглядели совсем неаппетитно. На кафе этих самых Бэнксов тоже следовало бы посмотреть, но раз шериф ел там постоянно, то можно было не беспокоиться насчет качества еды. Тем более среди постоянных посетителей кафе копы еда будет нормальной. Это как туристу лучше всего идти в то заведение, где много местных. Еда, скорее всего, будет не диетической, но вкусной. А кофе черный и густой, как нефть. «Харрис!» — позвал Феникс. — Возьмите мне большой стакан самого крепкого кофе и сахара побольше, если можно.
7: — Хорошо.
4: Шериф медленно кивнул и посмотрел на него как-то странно, будто ожидающе. И только когда тот ушел, ничего больше не добавив, Феникс сообразил, что своего имени ни ему, ни его коллегам он не назвал. Отмывая туфли от грязи, Феникс пытался понять, когда он разучился нормально общаться. Да, зачастую приходилось продираться сквозь вату неприязни и паутину подобострастия. Местные копы либо люто ненавидели ФБР, либо боялись до смерти. Но в Мади Криге Феникс
9: Будь честным самим собой, ему никто не ставил палки в колеса. Пенелопа не в счет. Здесь все были нацелены на результат, и им было абсолютно неважно, на чей счет будет записана поимка убийцы. Напихав в туфли бумаги, Феникс оставил их в ванной и вернулся в комнату. Отправил в центральный офис небольшой отчет и занес исходные данные дела в разработанную им самим таблицу. Феникс любил структурировать информацию, полагая, что только так можно избежать путаницы и потери фактов. Как раз хлопнула входная дверь, когда пришло сообщение, что группа выехала в аэропорт. Значит, раньше, чем через 2 часа, их можно было не ждать. Обстоятельно примерив форму, Феникс выбрал себе комплект, обулся и спустился. Шериф раскладывал аппетитно пахнущие свертки по пакетам и маркером писал на них имена. «Ваш кофе?» — кивнул он на одинокий стаканчик на столе. «Сэндвич?» — он помахал одним из свертков.
10: «Да, спасибо».
9: Феникс сломал клапан на крышке стаканчика, потянул носом. «Пахло замечательно». А протянутый шерифом сэндвич приятно оттянул руку тяжестью и согрел теплом.
10: «Я не представился, простите мое упущение. Старший агент Феникс Ричмонд, но лучший Феникс».
9: «Шериф Харрис Олборн, но лучший Харри». Шериф посмотрел на него с явным одобрением, будто учитель на нерадивого ученика, внезапно осознавшего свою ошибку. От этого взгляда стало неприятно. Может, немного пиетета перед ФБР все же не помешало бы местному начальству? Хотя, если учесть, что подавляющее большинство шерифов вообще не сталкиваются с бюро, а в таких городках, как Мадди-Крик, самым громким преступлением считается ограбление, то затея представлялась невыполнимой. А между тем шериф протянул ему руку так, будто Феникс только сейчас по-настоящему удосужился с ним познакомиться. Феникс принял рукопожатие. Крепкое, почти жесткое, оно не раздражало, а ощущалось правильным. Не было впечатления, что просто исполняешь ритуал вроде поцелуя в щечку без прикосновений к коже, чтобы не смазать мейк. Видимо, Харри пожимал руку только тогда, когда действительно хотел это сделать. «Газировка идет общим бонусом?» — спросил Феникс, кивая на пакет с надписью «Пепси». К его удивлению шериф хмыкнул. «Пенелопа!» Протянул он почти с нежностью. «Шипучка еще та. Мы зовем ее Пепси». Это я успел заметить. Феникс подумал, что вот как раз Пенелопе, простите, Пепси, следовало бы прослушать курс по теме «Работа ФБР и спектр решаемых агентством задач», чтобы понимала, почему не стоит бросаться под колеса. «Группа прибудет через 2 часа, мы можем пока обойти окрестности? Я хотел бы посмотреть на место обнаружения первых фрагментов». «Кто их обнаружил, кстати? В сообщении об этом не было информации».
11: «Пол Уорд, сын фермеров Кристофера и Мелиссы Уорд», — ответил Харри и, подумав, вытащил из неподписанного пакета еще один стаканчик. Открыл, сделал большой глоток и потянулся за сэндвичем. «Ему 14». У них 3 огромных пса, парень часто бродит с ними по округе. За пределами фермы они совершенно безобидны, но если сунуться к ним за забор, порвут любого. Одна из собак вместо палки принесла пацану кость.
10: Понятно. Феникс быстро сделал запись. Шериф, сегодня весь день придется посвятить работе на месте, а на завтра надо запланировать большой брифинг. Вероятнее всего, что и жертвы, и преступник местные. Мне нужна будет сводная информация о городе, его структуре, экономике, истории и жителях.
9: «В каком виде?» — быстро поинтересовался Харри. «Вас повозить по городу и рассказать о жителях, или нужно предоставить письменные досье на каждого?»
10: «Для начала поговорим в офисе. Дальше поездим», — решил Феникс. «В зале я видел большую доску. Я буду использовать ее в своих целях. Предупредите сотрудников, чтобы не стирали записи». «Чаще всего это делают не из злого умысла, а из желания помочь».
9: Добавил, потому что по лицу шерифа было видно, он хочет сказать, что его подчиненные не настолько тупы, чтобы гадить агенту. «Что ж, постараюсь выкрутить их желание помочь на минимум», ответил Харри сухо, и меньше всего на свете это было похоже на шутку. Больше он ничего не сказал и сосредоточился на своем сэндвиче с ростбифом. У самого Феникса сэндвич оказался с курицей, и, глядя на сочные розовые ломти говядины, зажатые между хрусткой булочкой, он искренне посчитал такой выбор саботажем.
11: Впрочем, и курица оказалась неплохой. Сочная, но не сырая, отлично сдобренная специями. И ее было много. А еще соус, к его чести, не норовил вытечь наружу, испачкав все вокруг. «Очень вкусно», — похвалил Феникс еду. Допил кофе и почувствовал в себе силы продолжать работать. «Есть записи опроса Пола? Я хотел бы посмотреть их». «Возможно, не придется опрашивать подростка повторно. С несовершеннолетними одна морока. Если шериф сделал за Феникса всю работу, тем лучше». «Да, в офисе. Заедем по дороге или съездить сейчас?» Было совершенно очевидно, что шериф не погнушается снова исполнить роль посыльного, если будет нужно. В том, что касалось дела, для него явно не было работы ни по чести. «По дороге», — решил Феникс. «Заодно, может, мисс Пепси уже что-то нашла. Хотя, думаю, громкие исчезновения были бы у всех на слуху, и вы бы о них помнили. Вы ведь родились здесь, Харри?» Как правило, местные охотнее доверяли местным, чем приезжим, и последним было на порядок труднее выиграть выборы. Но в каждом правиле есть свои исключения, и вполне могло оказаться, что Харри перебрался в Мадди Крик лет 5 назад, или сюда переехали его родители и привезли Харри ребенком. «Родился и вырос», — шериф кивнул и неохотно добавил. «Уезжал на 7 лет, служил в армии. Но люди у нас не пропадали, я не думаю, что все эти трупы из местных. Этого просто не может быть. Но вот тот, что найден первым, Тед считает, что это Молли Коннорс, у нее было такое же украшение в зубе. Вот только ее отец свято убежден, что его дочь учится в Китае». «Понятно. Феникс снова сделал пометки. Тогда не будем терять время, давайте навестим мистера Коннорса. У вас есть дантист в городе?» «Есть врач общей практики, Элиот Хоренс. При необходимости он может вырвать зуб или прописать какие-нибудь примочки для воспаленной десны. Но вставить в зуб бриллиант он точно не может». Харри допил кофе и, выбросив стаканчик с оберткой от сэндвича в мусор, подхватил пакеты. «Поедем?»
12: «Хоренс может знать, где Молли делала имплант».
11: «Да, поехали», — решил Феникс.
13: Общаться с родителями потенциальных жертв он предпочитал в костюме. Так они сразу настраивались на конструктивный диалог. Но даже в форме местного шерифского управления Феникс оставался агентом. И если мистер Коннорс этого не поймет, значок поможет ему.
11: Глава 4. Переодетый в нормальную одежду агент Ричмонд не перестал быть высокомерной задницей. Холодно поблагодарил Пепси за предоставленную сводку, молча забрал отчет с показаниями мальчишки Уорта и кивком согласился на предложение сначала поехать к папаше Коннорсу. В машине он внимательно читал распечатки, а затем вдруг спросил. «Почему Китай?»
14: «Вы про Молли?» — уточнил Харри. «Я помню совсем девчонкой. Лучше спросить Теда. Она была его няней».
11: «Хорошо». Ричмонд сделал очередную пометку в своем планшете. «Что я должен знать о мистере Коннорсе до встречи с ним?»
12: «Кстати, в отчете нет пометки, что Полу Уорту разъяснена ответственность за разглашение сведений.
11: Вы предупредили его не болтать о находке?»
14: «Было поздно».
11: Харри стиснул руль, напомнив себе, что быть въедливым гадом — работа любого агента.
14: Он прибежал в офис, размахивая костью, и оповестив по пути полгорода. А вот о могильнике пока никто не знает.
11: «И мальчик вот так сразу решил, что кость человеческая?» — уточнил Ричмонд. «Не оленья или какого-то другого животного? Кто его родители, охотники или врачи? К тому же ребенок совершенно очевидно не испугался своей находки. Кажется, последние несколько предложений были мыслями вслух». Ричмонд говорил, одновременно делая записи.
14: «Там ведь есть фото».
11: Харри кивнул на записи.
14: «Собака притащила ему человеческую руку. Сложно, знаете ли, спутать с оленьим копытом. Что до страха, мальчишка-фермер. Они с отцом каждую осень режут коров да овец, снимают шкуры, разделывают мясо. А тут всего лишь кость».
11: «Ну да», — согласился Ричмонд. «Хотя подростка из большого города подобная находка отправила бы в кабинет психотерапевта».
15: «А что, мистер Коннорс, он тоже фермер? В Мадикриге, насколько я понял, нет крупных промышленных предприятий?»
14: «Нам они и не нужны», — пожал плечами Харри. «Кто-то ездит на работу в город, но большинству и здесь находится дело».
12: Лайм Коннорс — местный аптекарь. Отлично разбирается в травах. Обычные лекарства тут не в чести.
14: Зачем они, если его отвары могут поставить на ноги почти так же быстро?
15: Впрочем, я думаю, что это просто иммунитет здесь у людей получше, чем у городских. Как бы то ни было, а к Хоринсу идут, только если совсем уж худо.
16: Но врач все равно без работы не остается, да? Поинтересовался Ричмонд. Огнестрельное ранение, например, без хирурга не вылечить.
12: И травы не заменят прививку от бешенства или укол от столбняка.
15: «В точку», — кивнул Харрис сдержанно.
14: «Огнестрела ему подавай, значит. Только чаще у нас люди калечатся по собственной дурости, чем по злому умыслу. Даже пьяных драк с последствиями давно не случалось. А вот в капкан наступить это могут. Так что осторожнее по местным лесам ходите. На этот счет не волнуйтесь, без вас или ваших помощников я туда ни ногой», — поспешил откреститься Ричмонд.
15: Харри так и подмывало попросить у агента расписку. Знавал он таких вот «ни ногой». Пару дней боятся, а потом в них просыпается древний волк и требует воли. Хапнут свободы городские мальчики, а Харри с парнями потом носись по лесам, разыскивай.
14: Так что мы имеем? Аптекарь, местный любимец и не слишком популярный врач. Так?
15: Что? Нет! От возмущения Харри слишком резко повернул на нужную улицу, едва не задев бордюр. «Я сказал, что традиционные методы лечения не в чести, а сам старик Хоринс — мировой мужик. И он был шерифом до меня, чтоб вы знали, а сейчас член городского управления».
16: «Хорошо, хорошо, мировой мужик, экс-шериф», — записал Ричмонд.
14: «А почему он ушел с поста? Проиграл или не стал участвовать в новых выборах? Вы полностью сменили состав, или мистер Бэнкс достался вам в наследство? Мисс Стерджес, полагаю, работает первый год?»
15: «Ушел с поста из-за возраста». Харри притормозил, пропуская старенькую собаку миссис Лерой. Той приспичило перейти дорогу именно перед его машиной, но сделать это быстро она физически не могла. Тяжеловато стало мотаться по нашим горам туда-сюда. Баллок и Тикс как раз окончили колледж. Они не разлей вода с детства, так что биографию можно писать на обоих сразу. И попросились в помощники. По сути, работают оба одинаково хорошо и в равных объемах, но по бумагам предусмотрена определенная иерархия должностей. Баллок старше, его и сделал старшим. А Бэнкс вернулся в город полгода назад. Куда еще идти бывшему копу, как не ко мне в офис? Пришлось напрячься, чтобы выбить должность еще одного помощника. По идее, положено только два.
16: А где он жил до этого?
15: Ричмонд ожидаемо уцепился за Бэнкса. Хозяева кафе его родственники? Тогда почему он живет в отеле? И что побудило его покинуть службу, если до пенсии ему явно далеко?
14: Вот так и вешаются ярлыки, пришла невеселая мысль. Ричмонд наверняка уже целую теорию выстроил о продажном полицейском и подпольном маньяке. А Джареду просто не повезло. Сначала развод. Жене надоели его скромные по меркам Нью-Йорка зарплаты и постоянные отлучки по работе. Потом внутреннее расследование. Во время задержания Джаред дал в нос подозреваемому. Харри читал материалы, там было за что. Парень был под веществами, агрессивен и угрожал ножом. Но он был черный, а Джаред белый. Начальство предпочло уволить его и закрыть дело. Бэнкс не пошел жить к брату и невестке, потому что у тех были дети. А сам он проиграл суд за право опеки над единственной дочерью. Бывшая жена подсуетилась, узнав про увольнение, и лишила Джареда возможности даже просто навещать девочку. Скорее всего, именно из-за событий не такого давнего прошлого в стакане Джареда была исключительно содовая. Все это, ну разве что кроме содовой, Харри сухо озвучил Ричмонду и добавил. «Он уехал из города даже раньше меня, вернулся только сейчас, и абсолютно точно не имеет отношения к убийствам. Моим парням он не слишком нравится, но они просто еще не привыкли. Знаете ведь этих городских?» Он покосился на Ричмонда и усмехнулся. «Вечно нос дерут. А если они дослужились до детектива, то еще как дерут?» Вернул усмешку Ричмонд.
17: «Харри, в избежание недоразумений давайте обговорим сразу. У меня нет привычки везде и во всем обвинять служителей правопорядка. Но я должен отработать всех без исключения причастных лиц. Я понимаю, что вы заботитесь о своих людях, но не воспринимайте каждый мой вопрос как придирку». «Что ж...» Харри припарковался возле аптеки, старательно отодвинув машину от ветвей любимой ели Коннорса. А потом развернулся к Ричмонду. «Ценю честность в любых отношениях. И вот мой вам ответ. Я понимаю, что это ваша работа, но в своих парнях уверен на все 100. Что же касается остальных, если убийца кто-то из них, я хочу знать это как можно скорее и очень надеюсь, что вы найдете его, если не завтра, то к концу недели».
18: «Поверьте, я тоже заинтересован в скорейшем завершении расследования. Ричмонд вроде не извил. Может, у них ФБР тоже сроки и планы? И агенту Зазнайки попадет за висяк? Но, боюсь, только на опознание жертв могут уйти годы».
17: «Не будем о плохом», — решительно сказал Харри и вышел из машины. Аптекарь был на месте, но другого Харри и не ждал. Коннорс, в принципе, был то еще аптечной мышью. Если не сидел за прилавком аптеки, то шуршал в жилой части дома, перебирая травы и готовя целебные сборы. «Добрый день!» Ричмонд заученным движением показал жетон. Коннорс подслеповато прищурился, достал из кармана очки и водрузил их на нос. «Агент Ричмонд, позвольте задать вам несколько вопросов».
19: «А у меня есть вариант... Нет!»
17: Коннорс усмехнулся, демонстрируя кривые зубы. «Нет». На ответную улыбку Ричмонд не расщедрился. «Мистер Коннорс, вы давно связывались с вашей дочерью?» Этот вопрос разом отбил у аптекаря желание шутить, и он растерянно посмотрел на Харри. Мысленно обругав Ричмонда бесчувственным ублюдком, Харри шагнул вперед и мягко сказал. «Не волнуйся, Лаям, все хорошо. Молли ничего не натворила, просто скажи нам, как у нее дела? Она давно выходила на связь?»
20: «Как обычно, в субботу», —
17: неуверенно протянул Коннорс.
20: «Прислала пару фото и сказала, что очень занята».
17: «На мессенджер?» — уточнил Ричмонд. «Со своего привычного номера?»
20: «Нет, она же в Китае, там не работает ни один из наших мессенджеров, а здесь не пашут китайские».
17: Тоном учителя, вынужденного в сотый раз объяснять простейшие вещи, сказал Коннорс. Он чуть расслабился, но все равно бросал на Ричмонда тревожные взгляды. Если у Ричмонда была задача испугать, он ее выполнил. Чертов столичный истукан, из расслабленного человека можно вытянуть куда больше. «Она пишет мне на почту». «Вы не созваниваетесь?» — продолжил наседать Ричмонд.
20: «Нет, а зачем?»
17: — искренне удивился Коннорс. Он был известный интроверт, любой способ общения, не включающий непосредственное участие, был для него более интересен. «Разница во времени, стоимость разговора, электронных писем нам вполне хватает». «Свяжитесь с ней, пожалуйста», — попросил Ричмонд. «Это просто формальность. Попросите позвонить по телефону».
20: «По телефону?» — переспросил Коннорс. «Из Китая?»
17: «Можно по скайпу или любой другой программе», — уточнил Харри. «Главное, чтобы ты видел ее лицо или хотя бы слышал голос».
20: «Хорошо, попробую».
17: Коннорс кивнул и потянулся к графину с водой.
20: «А что все-таки случилось?»
17: «В ходе проверки таможенной службы выявлено, что некоторые данные не верны», — все тем же тоном сообщил Ричмонд. «Одно из хранилищ информации подверглось хакерской атаке, и теперь мы вынуждены проверить, было ли это случайностью или кто-то решил таким образом запутать свои следы. Я должен отследить 8000 человек, покинувших Штаты в тот же месяц, что и ваша дочь. Проверяю, там ли человек, тот ли он, за кого он себя выдает. Поиск иголки в стоге сена, но как знать, вдруг мы что-то найдем».
20: Ох,
17: облегчение на сморщенном кривоватом лице аптекаря было столь велико, что Харри едва удержался от благодарной улыбки Ричмонду.
20: «Надо же, проявил-таки хоть какую-то человечность».
21: «Сообщи нам, когда поговоришь с Молли, хорошо?» —
17: попросил он, и, попрощавшись, они с Ричмондом вышли на улицу.
20: «Черт побери, надеюсь, это все же не она», —
17: пробормотал, подходя к машине.
20: «Это более чем вероятно, учитывая, как популярны подобные украшения», — ответил Ричмонд. «Да и девушка регулярно пишет отцу, фотографии присылает».
17: Тикс отталкивался от стереотипа, это ожидаемо.
20: Тед отталкивался от того, что знает Молли много лет», — сухо ответил Харри. «И видел этот чертов бриллиант бесчисленное количество раз. Он бы не стал делать такое невероятное предположение, если бы не был уверен».
0: «Точно, мы все равно сможем утверждать только после экспертизы», — возразил Ричмонд. «Если преступник кто-то из местных, а для такого предположения у меня много причин, он вряд ли будет искать жертв в своем городе. Это слишком опасно для него».
20: «Но ведь часто первой жертвой серийник становится объект, который он постоянно видел перед собой», — возразил Харри. «Что если Молли как раз и стала таким объектом?»
0: «Возможно, здесь не серийник, а массовый убийца, судя по количеству тел».
20: Ричмонд потер лицо руками. «Ответ на этот вопрос могут дать только эксперты. Как давно Молли покинула Мадди Крик?»
0: 8 лет назад», — чуть подумав, ответил Харри. «Она поехала учиться в колледж и сразу после окончания улетела в Китай. Там был какой-то грант, она даже на церемонии вручения аттестатов не была».
20: Лаям очень расстроился, хотел поставить фото с дочкой в мантии на прилавке в аптеке.
0: «Вполне возможно, что это все-таки она», — признал Ричмонд. «В умеренном климате при среднем механическом составе почвы на глубине около 2 метров для разложения человеческого тела до чистого скелета требуется от 10 до 12 лет. Но в то же время такие факторы, как вода, кислород, перепады температур могут существенно ускорить процесс».
20: «Но если экспертиза покажет, что это действительно она, то убийца — это тот, кто шлет Коннорсу письма», — протянул Харри. «Он показывал мне несколько фото. Там города да природа. Молли не любит фотографироваться», — так он говорил.
0: «То есть самой Молли на этих фото нет?»
20: Ричмонд снова потянулся за планшетом. «Вычислить IP-адрес отправителя нетрудно, но если ему пишет преступник, скорее всего, он будет затерт. Сейчас это так же распространено, как поддельные бриллианты в зубах».
0: «На тех, что я видел, нет».
20: Харри подумал было, что можно вернуться и уточнить у Лаяма, присылала ли дочь хоть одно фото с лицом. Но тогда бы это развеяло придуманную Ричмондом легенду. «А вот бриллиант в зубе, насколько я знаю, был только у Молли. Поедем к Хоринсу, узнаем, что ему известно?»
0: «Да, и поскорее».
20: Ричмонд кивнул и взялся за ручку дверцы. «Группа уже скоро будет здесь».
3: Глава 5. С доктором пообщаться не удалось. Дома его не оказалось. Немолодая медсестра, совмещающая должность ассистентки и регистратора, сообщила, что он ушел гулять с собакой и вернется не раньше, чем через 2 часа. Подумав, что разговор вполне можно перенести на завтра, Феникс решил вернуться к месту обнаружения скелетов. Тикс, верхом на своем монстре, вынырнул из-за куста, стоило им припарковаться рядом с арендованным Авео. Мальчишка перекинулся с шерифом парой слов и снова скрылся в лесу. Остальные нашлись у шахты. Сидели, подложив под задницы какие-то куски пластика, и резались в карты.
22: «Зады застудите», — сказал им шериф строго, но, судя по широким ухмылкам, ни Бэнкс, ни Баллок не восприняли его нравоучение всерьез.
20: Правда, карты они немедленно убрали и встали.
22: «Когда приедут криминалисты?» — поинтересовался Балок.
0: «Уже на подходе».
20: Харри сунул обоим по пакету с сэндвичами и кофе.
22: «Поешьте и поезжайте в аэропорт».
20: На этот раз к словам шерифа прислушались. Все, включая подоспевшего на запах съестного Тикса, принялись за еду. Прикончив все, что было в пакетах, Балок и Бэнкс засобирались.
22: «Я за рулем», — тоном, не допускающим возражений, сказал Балок. «Я выиграл».
23: «Ты шельмовал!» — возразил Бэнкс. — «Ну так и быть, садись.
20: Харри, нам в городе ничего не надо».
24: «Будете проезжать мимо доктора Хоринса, предупредите, что мы зайдем к нему вечером или завтра утром», — подумав, решил Харри.
20: «Пусть будет на месте, это важно».
22: «Заметано», — вместо Балок ответил Бэнкс. «Тони, погнали».
20: Они ушли.
0: «Я могу обойти место и осмотреться?» — спросил Феникс. «Не попаду в капкан или еще в одну шахту?»
22: «Я провожу», — вызвался Тед. «Тут можно спуститься, тем более вы уже в нормальной...»
20: Тут он прикусил язык и хмуро кивнул на отмеченный красной лентой опасный коридор.
22: «Идите за мной».
20: и смело наступил на покрытый мхом камень. «Я боюсь, агенту Ричмонду не по силам твои акробатические этюды», — покачал головой шериф. Феникс не стал тратить время на разговоры. Он шагнул на тот же камень, что и Тикс. В тяжелых ботинках с рельефной подошвой из нескользящей резины сделать это было просто. Если бы шериф дал себе труд ознакомиться с программой подготовки в Куантико, он бы предпочел промолчать. Тикс одобрительно кивнул и, уподобившись горному копытному, поскакал дальше. Феникс не отважился прыгать, но длины ног ему хватило, чтобы просто переступить. В общем-то, в спуске ничего сложного в итоге не оказалось, но новенькая форма покрылась пятнами земли и зелеными разводами. «Я не подходил близко».
24: В подземном склепе голос Теодора звучал по-мальчишески звонко.
23: «Ну, даже отсюда тела можно сосчитать, их ровно 8. Я прошелся по шахте. В той стороне больше ничего нет, 200 метров. Дальше вглубь нужно будет идти со спецснаряжением и страховкой».
20: «Туда пусть эксперты спускаются». Феникс переключил камеру в режим видео, снял шахту. Потом сделал фотографии. «Эксперты предоставят информацию, но до этого пройдет пара дней. Феникс предпочитал делать свои снимки». Кости лежали в углу. Насколько Феникс помнил основы анатомии, все скелеты были женскими. И рядом с одним черепом, кажется, были заплетенные в толстую косу волосы.
23: «По-моему, тут был колодец», — поделился соображениями Тикс. «Заросший. Рой упал, но не проломил крышу, а просто как бы съехал. Было легко сбрасывать трупы сверху, но и дожди с паводками лили прямо в дыру».
20: «Но тащить от дороги приходилось немало». Феникс присел на корточки, разглядывая кости. Запах все еще ощущался, но слабее, чем должен быть, учитывая, что здесь лежали 9 трупов. 8 и сейчас находились на местах, куда их сбросил убийца. 1 вынесло на поверхность. Кстати, на него тоже стоило посмотреть. Странно, что остальные трупы, по всей видимости, были сброшены сюда не только голыми, но и лысыми. А если... Тикс поиграл желваками, но все-таки закончил. Если они сами сюда шли? В смысле, своими ногами?
24: Запросто, согласился с его предположением Феникс.
20: Преступник мог связывать своих жертв и накачивать их транквилизаторами или чем-то похуже. К сожалению, ввиду отсутствия мягких тканей, сказать это наверняка будет невозможно.
1: «Ясно». Тикс пригладил волосы в задумчивости, осмотрелся, словно боялся, что что-то упустил, и, наконец, спросил.
20: «Может быть, мне съездить в офис? Посмотрю, что нашла Пепси. Может быть, среди пропавших есть женщина с длинными черными волосами?»
24: «Съездить надо, но только когда вернутся Балок и Бэнкс», — согласился Феникс, но не ожидал, что мисс Шипучка что-то найдет. Не потому что считал ее неспособной работать с архивом. Тут много ума не надо.
20: Просто если бы были пропавшие, о них бы все судачили. И даже Тикс в свои 20-25 о них бы знал.
1: «Хорошо», — Тикс покладисто кивнул. «Помощники у шерифа были отменно выучены».
20: «Тогда что теперь? Поднимаемся?»
24: «Нет». Феникс отстегнул от пояса выданный Харри фонарь. «Посвети мне. Сделаю более четкие снимки». И вручил фонарь Тиксу.
20: Феникс опустошил очередной стакан кофе. Он уже потерял счет, сколько кофеина употребил за сегодня и сколько съел сэндвичей. Через пару часов после того, как прибыли эксперты, шериф отправил Баллока за новой порцией еды, и тот съездил в местное кафе еще 2. А 1 их посетила мисс Стерджес. Привезла сводки. Как и предполагал Феникс, ни одного заявления о пропажах и несколько пропахших горячим маслом пакетов. В 20:00 пришлось прерваться, окончательно стемнело, и дальнейшее нахождение в лесу было попросту опасно. Шериф установил график дежурств. До полуночи Тикс, дальше до 7 Баллок. Велел первому завтра отдыхать до обеда, а второму вообще не появляться на работе после того, как сдаст дежурство Бэнксу. Припарковав машину рядом с Рэмом шерифа, Феникс откровенно порадовался, что не остался в гостинице на пару с кем-то из криминалистов.
2: Больше всего хотелось в душ и в мягкую уютную кровать, и не поддерживать никаких лишних разговоров. Впрочем, радоваться отсутствию последних он поспешил. «Я собираюсь погреть суп», — оповестил Харри, едва Феникс шагнул в дом. «Кишки уже слиплись от сухомятки. Будете? В морозилке есть разный на выбор».
5: «Да, если можно», —

0: справиться и с убойной дозой перца, и с большим количеством жирных и копченых ингредиентов. Шериф кивнул и ушел на кухню. Феникс успел быстро ополоснуться и переодеться, а когда спускался обратно на кухню, уловил манящий запах чего-то мясного. Харри уже сидел за столом, он явно не собирался устраивать что-то вроде семейного ужина и не стал дожидаться своего незапланированного гостя, с аппетитом зачерпывая что-то из большой глиняной миски. Точно такая же, если не еще больше, стояла на другом краю стола. «Оленина», — скупо пояснил шериф, когда Феникс сел. «У нас тут едят в основном ее». «Спасибо». Феникс взял с тарелки большой ломоть хлеба. Видимо, шериф покупал его ненарезанным и сам орудовал ножом. Ломти были толстые и разные. Откусив свежего ароматного хлеба, Феникс зачерпнул ложкой из миски. В бульоне, или правильнее было бы назвать его соусом, такой густой он был, утопали крупные куски темного мяса. Лука, моркови и круглые размером с лесной орех клёцки. Отправив в рот первую ложку, Феникс одобрительно кивнул и зачерпнул следующую. Щедро сдобренное специями сочное мясо было разварено до мякоти, а клёцки, наоборот, сохранили идеальную упругость. Казалось, этот суп только что был приготовлен лучшим шеф-поваром, а не разогрет из замерзшего в лед полуфабриката. «Моя бывшая жена добавляла сюда еще фенхель», — вдруг сказал Харри. «Одним из высших благ развода оказалась возможность готовить оленя без него».
1: «Фенхель тут точно лишний», — согласился Феникс и зачерпнул еще ложку. «А шериф-то шустрый малый, оказывается. К 30 с небольшим успел послужить в армии. Причем очевидно, что это было 2 контракта, а не 1. Жениться, понять, что ошибся, развестись и выиграть выборы у всеми уважаемого доктора. Пусть Хоринс не стал выставлять свою кандидатуру, всех претендентов его преемники сравнивали именно с ним». Больше шериф ничего не сказал, молча доел свою порцию, убрал тарелку и поставил на стол пирог с кремовой начинкой. «Это покупной», — пояснил скупо. «Чаю?» «Да, спасибо». Феникс ничего не имел против покупных пирогов. И против жирного сливочного крема тоже. Как ни отрицал и право человека, не рассказывать о себе больше необходимого. Казалось бы, такая черта характера должна была противоречить профессии Феникса, но нет. Вполне укладывалось. Допрашивая подозреваемого о том, как он нанес жертве 12 колото-резанных ран, Феникс совершенно не хотел слушать пространные рассуждения о методах штопки носков, о том, что кузина снова беременна и что в начальной школе раньше кормили вкуснее. Чай у шерифа был самый обычный из пакетиков, а кружки такие же большие и глиняные, как и миски для супа. Поставив перед Фениксом одну из них, Харри отрезал себе едва ли не пол пирога и переложил на небольшое блюдце. Крошки посыпались по краям, но это его не смутило. «Я пойду посижу в саду. Холодильник в вашем распоряжении, если захочется чего-то еще», — сказал он. «Там есть пиво». «Спасибо», — кивнул Феникс и потянулся за пирогом. Хотелось ли ему посидеть в саду? Скорее нет, свежего воздуха на сегодня было куда больше, чем достаточно. Правда, пить чай из огромных кружек и откусывать большие куски пирога вдвоем было бы вкуснее, чем одному. Но Харри не пригласил, и Феникс не стал навязываться. Отрезав себе кусок поменьше, чем Харри, но все равно приличный, он потянулся за планшетом. В общем-то, Харри ничего не имел против гостей. Иногда он даже сам с удовольствием приглашал к себе парней и Пепси на ужин, а то и на обед с последующими посиделками на свежем воздухе или у камина. Но агент Ричмонд не был гостем, он был как полотенце, брошенное на пол посреди кухни, как оставленный на столе немытый стакан, вроде и ничего страшного, но раздражает и не дает о себе забыть. Впрочем, в его уютном уголке, с подветренной стороны дома, Харри все же удалось отвлечься и от ужасающего дела, и от присутствия чужака в доме. Харри был почти уверен, Ричмонд увяжется за ним. Даже заготовил пару вариантов, как отправить столичную штучку обратно в дом. Но несгибаемый агент, кажется, оказался не таким уж несгибаемым. Поначалу он активно работал ложкой,
0: но под конец его движения замедлились, а перед одной из

0: последних он так и вовсе завис, глядя в одну точку. Наверное, не привык столько времени проводить на воздухе, скача с камня на камень. Достав сигареты, Харри закурил. Ничего не сказал Ричмонд и о его решении дать парням выходной. На этот счет у Харри был всего один ответ, но гарантированный. Эксперты провозятся завтра весь день. Раньше, чем закончат они, глупо начинать следственные действия. И парни, не спящие толком вторую ночь, потому что и вчера они оставались дежурить, будут просто бесцельно слоняться по лесу. Днем для охраны места обнаружения костей будет достаточно Джареда, да и сам Харри все еще способен не только поедать пончики, да ездить по городу на машине с эмблемой шерифского управления. Осень только-только начала вступать в свои права. И Харри очень нравилось смотреть, как постепенно краснеет куст бересклета по центру изгороди. Да и весь лес за ним. Не такой яркий, не такой алый, а как будто кровавый. Кровавый лес. Правда, в этом году его жуткая красота явно пройдет мимо глаз. Страшная находка тиксового коня не оставляла никаких шансов на спокойную жизнь в ближайшие несколько месяцев. Разглядывая куст, Харри запоздало вспомнил, что собирался заехать к доктору Хоринсу, и вытащил телефон. Старика стоило предупредить о переносе разговора на утро. И только глянув на время, понял, вряд ли тот ждет их в первом часу ночи. Запретно вкусный и восхитительно сладкий пирог от Алисии Бэнкс в такой час тоже вряд ли был полезен организму. Но Харри все равно съел его весь. А потом буквально заставил себя встать и вернуться в дом. Нужно было ложиться спать, чтобы прямо с утра не пришлось вливать в себя пару литров кофе. Было тихо. Столичный агент наверняка уже был в кровати, дисциплинированно придерживаясь распорядка дня. Харри прошел через коридор и холл, в его доме был только один выход. И его более чем хватало. Отметил, что тяжелые ботинки по-военному сияют чистотой, и двинулся на кухню. Где там готовят таких Ричмондов? В Куантико? Видимо, муштруют не хуже, чем в спецназе. Усмехнувшись мысли, что, видимо, не всю дурь выбили, раз Ричмонду хватило ума полезть в лес в кожаных ботинках, Харри вошел на кухню и удивился. Ричмонд не спал. Сидел за столом, обложившись кучей исписанных мелким аккуратным почерком листов бумаги и уткнувшись носом в телефон. Харри прошел к мойке, быстро сполоснул тарелку с чашкой, сначала свою, а потом, подумав немного, забрал пустую кружку Ричмонда и вымыл ее тоже. «Нашли что-нибудь?» — поинтересовался затем. «Абсолютно ничего», — покачал головой тот. Пол в шахте каменный, ни единого следа. Из зацепок по установлению личности — камень в зубе трупа номер один, волосы и одежда номера четыре и старая костная мозоль на большеберцовой кости трупа номер восемь. Он показал Харри снимки на телефоне. Про остальные шесть могу только сказать, что это женщины от 18 до 30 европеоидной расы. Как долго будет длиться предварительная экспертиза? Харри оперся ладонями на стол. Понимаю, на опознание могут уйти годы, но то, что попроще. Обстоятельства смерти, особые приметы. Ричмонд потер глаза, зевнул, глянул на часы, принялся складывать листы в аккуратную стопку. Возраст эксперты определят точнее, чем я, но все равно будет допущение в 2-3 года. И еще раз зевнул. Если были какие-то прижизненные аномалии, то не очень заметные. Горб, например. Даже тикс заметил бы. Обстоятельства смерти... Возможно, если жертв душили, перелом подъязычной кости. Первые отчеты будут готовы к концу недели, но опознание... Да, это может занять время. А раз так, то вряд ли кому-то будет хуже, если вы ляжете спать прямо сейчас. Позволил себе заметить Харри и кивнул Фениксу на прощание. Доброй ночи.
1: Добрый.
0: Ричмонд еще раз зевнул, и Харри впервые подумал о том, что, возможно, он пересек 5-6 часовых поясов. Еще раз спасибо за гостеприимство и за ужин, было очень вкусно. Тяжело поднявшись, Ричмонд подошел к раковине. Взял с сушилки стакан, набрал воды, выпил, сполоснул посуду и вернул на сушилку. А потом сгреб свою драгоценную макулатуру и побрел спать. Он почти уже ушел, когда Харри вспомнил кое о чем. «Феникс!» позвал он, не сразу припомнив имя агента. «Подождите!» Харри быстро вышел в коридор и вынул небольшую баночку из обувного шкафа. «Вот!» — вернувшись, он протянул ее Ричмонду. «Жир норки! Для ваших ботинок! Смажьте, пока не рассохлись! Лучшее средство для таких дел!» Кажется, Ричмонд спал на ходу, потому что он целую секунду смотрел на баночку и только потом улыбнулся. Тускло и устало. Но вполне искренне. Для такой высокомерной задницы, как агент ФБР, улыбка была просто идеальной. «Спасибо». Он забрал баночку. «Я все думал, попробовать ли спонж с силиконом или вообще не трогать. Силикон все испортит». Харри порадовался, что не забыл про баночку. «Утром можете спускаться спокойно, если захотите. Я крепко сплю».
1: «Боюсь, меня самого поднимет только будильник».
0: Ричмонд снова зевнул, потряс головой. Волосы упали ему на лоб, разом превращая из агента геморрой на всю задницу в просто мужчину, какие живут по соседству и здороваются с тобой каждое утро. Но Харри не позволил себе расслабиться. Сейчас этот просто сосед отоспится и снова начнет кривить рот и морщить нос. «До завтра, Харри». «Ага». Харри все же улыбнулся и пошел в свою спальню.
2: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис продолжает свои передачи.

0: La frêle Rosa faisait entendre.
1: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблён.
2: Шумел камыш, деревья гнулись.
3: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
4: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем старинную мексиканскую песенку «Кукуру-ку-ку-палома», воркует голубка. Демис Русос и Мирей Матье.

Он больше не плачет. Молва твердит, что он не ест и больше ничего не ждет. Клянутся люди, что даже небо содрогается, услышав его плач о том, как он страдал из-за нее, и даже умирая, он звал ее.

так он стонал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так он звал от смертельной страсти. Он умирал.

0: И только лишь одна грустная голубка пела рано утром. Залетев в опустевший дом с распахнутыми настежь дверями, клянутся люди, что голубка эта не что иное, как его душа, которая все еще ждет ее возвращения. Ку-ку-ру-ку-ку, голубка.
1: Ку-ку-ру-ку-ку,
0: ку-ку-ру-ку-ку, не плачь. Эти камни

0: В эфире Радио Рамсес, с вами Анка-переводчица. Ку-ку-ру-ку-ку, звучное слово заклинание. Наверное, у каждого оно есть. Свое, секретное, заветное. Пусть всегда помогает в жизни. Добрый час, дорогие друзья. Buenas tardes, mis amigos.
1: La frêle Rosan faisait entendre.
2: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Бой влюблён.
3: Шумел камыш, деревья гнулись.
4: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Долгуновой и песни в ее исполнении.
2: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безоблачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего. Но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной. Перед зеркалом девчушка лет 5

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась.

а время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка.

себе идет. Перед зеркалом девчушка лет 5. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

0: Только что в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала «Песенка без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шаферана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
1: Добрым словом улыбку красишь,

1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

Отколь взялся, отколь взялся, отколь взялся тут ясен сокол, уши убил.

1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра. Многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного конкурса «Песня года 78» в концертной студии Останкино, стоя, шквалом аплодисментов приветствовали песню-победительницу конкурса и ее исполнительницу. Толкунову несколько раз вызывали на бис, а потом на сцену пригласили автора слов Ангелину Булычеву. Так к поэтессе пришла всенародная слава.

прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость эта особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Манасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шафирана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого сердца женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

А только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый.

из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе, мой милый.

1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец цитаты.

0: Я не могу иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания народной артистки РСФСР. В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное человеку следует искать в себе, в природе. Но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет». Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что перестали.

0: рассказывать неприятно. Тогда я предложила: не расстраивайся, а лучше запиши песню из разных моих конюшен, господа. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни. Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой из разных «Мы конюшен, господа».
1: И снова злой поток, и снова в спину нож, скрипучий шепоток, от сплетен не втерпешь. Но это для меня, как талая вода, из разных «Мы конюшен,

Из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добру и радости распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа. Властители судеб,

0: не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников, цитата. Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней «Валюша», «Валечка», а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова. Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.

0: всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 6. «Предлагаю не тратить время и попробовать получить стоматологическую карту Молли Коннорс», — сказал Феникс, наблюдая, как эксперты начинают опускать в шахту пластиковые ящики. «Здесь все надолго». Перед тем, как приехать сюда с шерифом, они заскочили к Коннорсу. Не добившись от аптекаря ничего нового, телефон Молли был вне зоны обслуживания, а электронное письмо она еще не прочитала, поехали к Хоринсу. Врач оказался приятным и крайне интеллигентным пожилым мужчиной с прекрасной острой памятью. Он не только помнил Молли Коннорс, но и то, как она спрашивала его когда-то о клинике, где можно сделать зубной имплант, едва только разменяла 18. На тот момент в городе работало всего две крупные стоматологические клиники, и их адреса Хоринс также помнил наизусть. «Это займет минимум 3 часа», — прикинул шериф. «Ничего, время у нас есть». «Тогда как, на моей машине?» — предложил он. «Да, пожалуй», — согласился Феникс, рассудив, что огромный пикап шерифского управления всяко лучше крохотного авио. «Сейчас я только старшего эксперта предупрежу». Вдали послышался рев мотоцикла. Бэнкс возвращался из очередной поездки за кофе. Надо же, всего одной ночи, проведенной в отеле с экспертами, ему хватило, чтобы познакомиться и даже подружиться. Наверное, сработал профессиональный навык полицейского. «Парни, кто просил латте? Простите, я про него забыл!» — крикнул Бэнкс, ломясь через кусты, как олень. Точнее, как гризли. «Ну, Алисия положила пакетик сливок, так что я почти реабилитирован». «А ну стоять!» Последние слова он буквально прорычал. Треск кустов усилился в несколько раз, послышалась возня. «На него что, правда, гризли напал?» — спросил Феникс. Рука сама по себе потянулась к наплечной кобуре. Шериф нахмурился и поспешил на шум. Медведем оказался неприятный тип с длинными черными волосами и козлиной бородкой. Джаред держал его за капюшон и делал страшную рожу. «Смит!» — опознал непрошенного гостя Харри. «А ну проваливай отсюда, пока я тебя в обезьянник не упек!»
4: «Не имеешь права, шериф! Я представитель СМИ!»
3: Смит попытался вывернуться, но Бэнкс держал его крепко. «Чани, тут федеральное расследование, вкурил?» — поинтересовался Бэнкс. Смит попытался легнуть его в голень, но Джаред встряхнул типа за шкирку, и удар ушел в воздух. «Никакой самодеятельности, пока шериф Олборн и агент Ричмонд не решат, что пришло время для пресс-конференции». «Кто это, шериф?» — спросил Феникс, хотя я предполагал, что имеет честь познакомиться с местным репортером. «Ченнинг Смит». Имя прозвучало из уст Харри так, будто он собирался сплюнуть на землю сразу после последней буквы. «Владелец единственной местной газеты, в которой правдивая информация появляется примерно раз в полгода, как раз между сообщениями об НЛО над горами и некрологом сбитому оленю».
4: «К сведению, за год в США сбивают как минимум 5000 оленей!» — взвился Смит.
3: «Все понятно». Феникс вытащил значок. «Мистер Смит, официально уведомляю вас о том, что здесь проводятся следственные действия. Результаты коих в данный момент не подлежат огласке во имя сохранения личных данных задействованных лиц. Вам надлежит сдать все незаконно полученные материалы и покинуть место расследования». Он кивнул на фотоаппарат с длиннофокусным объективом. «Также в присутствии двух свидетелей я уведомляю вас об ответственности за их разглашение». Смиту явно не хотелось расставаться с картой памяти, но репортер, по всей видимости, был знаком с законодательной базой. Насупившись, он протянул фотоаппарат шерифу. Всего два кадра сделал, да и то только этих, в намордниках». Смит кивнул на экспертов, продолжавших заниматься своим делом.
4: «Проваливай, пока я на тебя намордник не надел!»
3: Поморщился шериф и кивнул Джареду, чтобы отпустил строптивца.
4: «А фотоаппарат?»
3: — едва ли не заорал Смит. «Получишь завтра в офисе», — отрезал Харри. Смиту явно очень хотелось высказать все, что он думает. А может, еще и врезать кому-нибудь со злости, но шериф явно не производил впечатления человека, с которым можно было спорить. И в итоге журналист убрался, бубня себе под нос проклятия.
5: «Отдашь Пепси».
6: Харри протянул фотоаппарат Джареду.
3: «Мы с агентом Ричмондом уехали в город».
6: «Джаред, ты за старшего».
4: «Принято»,
3: — отозвался Бэнкс, принимая фотоаппарат. Осмотрел, присвистнул. Феникс не слишком разбирался в марках фототехники, но был в курсе, что конкретно эта камера стоила без малого 10 тысяч.
5: «Пойду гляну, что там от кофе осталось. И я на этого придурка почти наступил.
4: Вот же гнусный тип!»
3: И сплюнул себе под ноги. Дорога до ближайшего города была живописной. Хоть голова была забита делом, и Феникс почти все время в пути провел, читая досье на местных жителей, изредка он все же поглядывал в окно. Заметив это, шериф стал подсказывать, когда и куда стоит посмотреть. Не слишком часто, но каждый раз в самую точку.
5: «У ваших людей все в порядке?» — спросил он уже на подъезде к городу. «Ночь прошла спокойно?»
7: «Да, спасибо», — поблагодарил Феникс.
3: «Номера и обслуживание отличные, а мистер Бэнкс любезно пустил в свой номер Адама, и Ребекка смогла разместиться одна».
4: «Ну, мистер Бэнкс у нас сама любезность, это все знают», — усмехнулся Харри.
3: «Но уверен, он бы с куда большим удовольствием пустил к себе Ребекку».
4: «Боюсь, рискни он такое предложить, узнал бы, насколько острый язык у красотки Ребекки», — усмехнулся Ричмонд.
3: «Она известный однолюб, и это любовь — работа. Но нам всем очень повезло, что Ребекка не была занята на другом расследовании. Она одна из лучших в своем деле. В агентстве ходят слухи, что мертвые говорят с ней».
5: «Главное, чтобы об этом не прознал кое-кто из местных», — шериф коротко улыбнулся.
3: «В маленьких городках, как наш, народ суевернее, чем кое-где в Африке».
5: «А вы были в Африке?» — заинтересовался Феникс. «Потому что об образе мышления жителей Штатов я осведомлен, но не обладаю достаточной компетенцией, чтобы сравнивать, тем более с Африкой».
4: «Служил там», — кивнул шериф. «В общей сложности провел там 2,5 года. Чуть не отвык раз и навсегда от здешних холодов».
5: «Насколько холодно здесь бывает зимой?»
3: Феникс глянул в окно. Листья на деревьях только-только начинали желтеть. Но утром вылезать из-под одеяла было зябко. Да и само одеяло было толстое и тяжелое. Забираясь под него, Феникс подумал, что к утру сварится в собственном соку, но утром уже пожалел, что не остался в футболке.
4: «Иногда я сплю в спальном мешке под одеялом», — без тени улыбки ответил шериф.
5: «Экономит топливо?»
3: «Вряд ли, учитывая, сколько может потреблять бензогенератор. А его шериф включает регулярно. Скорее всего, зимой здесь чисты сильные ветра, а в такую погоду хоть как топи, а все равно будет холодно».
4: «Зато у вас не бывает проблем со снегом и зимними видами спорта», — заметил Феникс. «Мисс Стерджес переходит с электросамоката на лыжи?»
3: «Это уже третий раз, когда вы спрашиваете меня о Пепси». Харри покосился на него с явным любопытством.
4: «Может быть, вас стоит представить друг другу еще раз?»
3: «Боюсь, эта река утекла далеко вперед», — вздохнул Феникс. «Не подумайте ничего, мисс Пепси прекрасна, я странный язык, и да, признаю, умеет работать с архивами, но она...» Он замялся, думая, стоит ли продолжать. «Как знать, не решит ли Харри, что он домогается Пенелопы?» «Она не в моем вкусе», — закончил, уставившись в окно. Этот вариант ответа показался ему наиболее безопасным.
4: «Вот и хорошо», — заметил Харри, уже не скрывая усмешку. «Она слишком молода для быстротечного, сердцедробительного романа».
5: «А с чего вы взяли, что он был бы коротким?» — изумился Феникс.
4: «Может, случайно вспыхнувшая страсть стала бы началом долгих отношений, и я увез бы вашу шипучку с собой?»
3: Шериф помялся пару секунд, а потом честно признался.
4: «При взгляде на вас такой вариант даже не приходит в голову».
5: «То есть вы рады, что Пепси не в моем вкусе, потому что вам не хочется искать нового регистратора?»
3: Неожиданный комплимент поднял Феникса настроение.
5: Но мне кажется, это неизбежно. Не я, так какой-нибудь другой заезжий пострел увезет ее. Или кто-то из местных подсуетится. Главное, чтобы не этот Смит. Он местный? Мне показалось, акцент чуть другой. Нет, он определенно залетный. Упоминание Смита немедленно стерло улыбку с лица Харри. Появился за несколько лет до моего отъезда. Ненавижу эту сволочь! Добавил неожиданно пылко.
7: Что, регулярно указывает своей газетенке, как надо работать в управлении шерифа? Поинтересовался Феникс.
5: Хотя было понятно, что ненависть Харри имеет другие корни. Возможно, этот самый Смит посодействовал тому, что жена Харри стала бывшей.
7: «После того, как я разбил ему нос, он ни слова про меня и моих парней не пишет», — заверил шериф. «Он просто...»
5: Он помолчал, выбирая выражение, и, наконец, припечатал. «Да гнида он!»
7: «Тогда главное, чтобы так считала и Пепси».
5: Феникс решил, что пора съезжать с темы Смита. Но вроде она девушка умная. К счастью, в этот момент они наконец-то въехали в город, и беседа угасла сама собой. Первая из двух клиник оказалась давно закрыта. На ее месте за эти годы вырос большой супермаркет. «Мистер Хоринс не выбирается из Мадди Крига», — пояснил Харри. «У него больные ноги, и он не водит машину. Так что об этом супермаркете он, скорее всего, просто не знал».
7: «Порой достаточно месяца, чтобы все изменилось», — ответил Феникс. «Главное, что стоматологическую карту мы сможем запросить. А бриллиант — это скорее экспресс-тест. Но будет лучше, если мы хоть что-то про него выясним».
5: «Конечно, таких камней много. Конечно, слова дантиста не будут приравнены к результатам экспертизы. Но его подтверждение даст повод для более решительных действий. Запросов в таможенную службу, вылетала ли Молли из страны, обращение в колледж, где она училась». Вторая клиника была на месте и работала по обычному расписанию. Она была не очень большой, но зато сверкала чистотой и улыбками персонала. Даже значок ФБР не смог их притушить. Наоборот, девушка на ресепшене, кажется, была только рада помочь.
4: «Да, конечно, у нас в базе хранятся все карты пациентов», заверила она в ответ на вопрос о Молли Коннорс. Ее лечащим врачом был доктор Грилс, наш ведущий стоматолог-хирург. «Сейчас у него прием, но он должен скоро...»
5: Тут послышались голоса, и из коридора с кабинетами врачей вышла сухонькая старушка в сопровождении одетого в белый халат мужчины.
4: «А вот и он», — радостно улыбнулась девушка. «Доктор Грилл, с вами хотят поговорить». «Надеюсь, это не из-за моей поддельной страховки», — притворно ужаснулась старушка. «Нет, мисс Моника, я просто просрочил визу лет на 40», — подыграл ей доктор. «Всего хорошего и, пожалуйста, больше не грызите зубами ореховую скорлупу», — добавил он строго.
5: Старушка кивнула, но Феникс был уверен. Наставление врача она пропустила мимо ушей. Врач передал пациентку регистраторам и вернулся к ним. «Господа, прошу в мой кабинет», — пригласил спокойно. Конечно, у него было все в порядке и с визой, и с лицензией, и с налоговыми выплатами. От врача веяло спокойствием, присущим всем, кто ведет свои дела легально. Феникс терпеть не мог стоматологов. В детстве боялся их до смерти. Сейчас, оказываясь в кресле, всегда со страхом ждал, что действие анестезии вот-вот кончится, и бур вонзится в оголенный нерв. Процедура отбеливания зубов и вовсе ассоциировалась у него со средневековыми пытками. К счастью, врач привел их не в кабинет, где центральное место занимала стоматологическая установка, а в небольшую и уютную приемную с мягкими креслами и удобными диванами. «Не хотите ли пройти бесплатный осмотр?» Предложил вдруг Грилс и рассмеялся, глядя на их лица. «Я не мог не предложить».
7: «Спасибо», — сдержанно поблагодарил шериф. «Возможно, когда-нибудь я даже воспользуюсь предложением, но сейчас осмотрите, пожалуйста, другого пациента».
5: Эта девушка найдена в лесу в окрестностях Мадди Крига. Феникс протянул врачу стопку фотографий от экспертов и своих собственных. На всех был крупный план челюсти найденного скелета. По нашим данным, только одна девушка в этом городе делала подобный имплант. Ее имя — Молли, — перебил врач, резко побледнев. Заметно дрогнувшей рукой, он взял фотографии и, едва взглянув, опустил. «Простите». — выдавил он.
7: «Очень похоже, что это она. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее», — попросил Харри мягко.
5: «Конечно».
7: Грилл кивнул и снова вгляделся в снимки. «Такую процедуру заказывают нечасто. У меня было всего 3 таких операции. А Молли еще и отличалась тем, что принесла кучу колец, мол, выбирай, доктор, какой сможешь впихнуть». «Я и выбрал». Он растерянно поднял глаза.
5: «Этот». И протянул им фото с наиболее крупным планом зуба со скайсом.
7: «Вы уверены?» — уточнил Феникс.
5: «Абсолютно уверен», — кивнул Грилс.
7: «Я оставил этот камень Молли Коннорс. Бриллиант из кольца, доставшегося ей по наследству от матери. Она хотела заменить потом камень в кольце, когда накопит денег».
5: «Настоящий бриллиант?» — уточнил Феникс. «Эта деталь могла очень сильно ускорить опознание».
7: «Я думал, для таких украшений используют цирконы».
5: «Обычно да, и у меня есть целая шкатулка камешков самых разных оттенков».
7: Грилс открыл один из многочисленных ящиков, занимавшего всю стену шкафа, и вытащил кейс с прозрачной крышкой.
5: «Вот, видите? Это мне вручили вместе с сертификатом о том, что я прошел подготовку по их установке. От полного комплекта не хватает 2 прозрачных, остальные на месте».
7: Молли долго рассматривала их, но все равно решила в пользу бриллианта.
5: «Я отговаривал, камень не чисто белый, цвета шампань. Мог оказаться загрязненным, но она настаивала. И знаете, вышло отлично. У меня есть фотографии готовой работы. Можно посмотреть?»
7: Немедленно ухватился за возможность Феникс.
5: «Конечно».
7: Грилс замялся, явно вспоминая, где искать нужную папку, а потом повернулся к шкафу.
5: Искомое нашлось довольно быстро.
7: Вот, он достал из-под слюдяного слоя файла фотокарточку.
5: Шериф шагнул к Фениксу, и оба вгляделись в изображение.
7: «Очень похоже», — резюмировал Харри через несколько секунд.
5: «Мы можем оставить фото себе?»
7: «Да, конечно, фото есть в электронном виде».
5: Грилс полистал папку, вытянул из другого файла еще один снимок.
7: «Наверное, вам будет нужно и вот это», и протянул Фениксу.
5: С фотографии на него смотрела улыбающаяся симпатичная девушка. Лицо сердечком, рассыпавшиеся по плечам крупные завитки каштановых локонов и ясный открытый взгляд человека, у которого впереди вся жизнь. Феникс привык иметь дело с жертвами преступлений, но первая встреча с ними до всегда была шоком. Как можно было соотнести улыбающуюся живую Молли и валяющийся на мокрой земле череп?
7: «Спасибо», — поблагодарил шериф и забрал фотографию.
5: «Распечатайте, пожалуйста, копию карты Молли», — попросил Феникс.
7: «Там есть ортопантомограмма?»
5: «Да, есть».
7: Доктор кивнул и поспешно сел за стол.
5: «Сейчас все сделаю».
7: «Похоже, это действительно она», — сказал шериф, когда они вышли из клиники.
5: «Что теперь? Арестуем ее отца?»
7: Феникс задумался. «Пожалуй, пока рано», — ответил, взвесив все «за» и «против». «Но нужно поговорить с ним предметно и проверить его компьютер. Потому что иначе газета с громким заголовком выйдет раньше, чем Бэнкс довезет Коннорса до офиса. И тут мы рот Смиту уже не заткнем».
5: «Хорошо»,
7: — кивнул шериф и с некоторым недоумением проводил взглядом промчавшуюся мимо патрульную машину.
5: «Куда этот Стив так погнал?»
7: «Поедем?» Он быстро сел за руль.
5: «Угнаться за патрульным?» Феникс нисколько не удивился, что шериф знал его имя. Вряд ли здесь было большое отделение полиции. Не составило труда, но ехать оказалось недалеко. Да и спрашивать о причине спешки не пришлось. Единственный выезд из города включал в себя мост через ущелье. И именно там умудрился завалиться на бок лесовоз.
7: «Черт, это же старик Фрэнк!»
5: Выдохнул Харри и, бросив машину на въезде на мост, побежал к столпившимся на месте аварии людям.
7: Феникс к нему не присоединился. Вместо этого он снова достал фотографии Молли и внимательно сравнил снимки трупа с теми, что сделал врач.
5: «Это надолго», — буркнул вернувшийся не меньше, чем через полчаса Харри.
7: «Фрэнк жив, к счастью, но вот лесовоз уберут, хорошо, если к вечеру». Он постучал пальцами по рулю. «Объездом обойдется в 500 километров, не меньше.
5: «Мне кажется, лучше подождать здесь. Если что, тут неплохой отель, можно заночевать. А утром вернуться в Мадди Крик».
7: «Хорошо, но попросите кого-то из ваших людей присмотреть за Коннорсом», — сказал Феникс. «Скорее всего, это излишняя мера, и завтра снова придется работать не в полном составе. Но лучше так, чем потом искать его по всему штату».
5: Шериф кивнул и немедленно потянулся за телефоном. Глава 7. Тикс заверил, что все сделает, и Харри, поколебавшись, повернулся к агенту Ричмонду. «Здесь живет моя сестра, она домохозяйка, сидит с детьми. Можем пообедать у нее, она будет только рада. Тихая комната для работы тоже наверняка найдется».
7: «У нее такой же вкусный суп, как и у вас?»
5: Кажется, агент был не прочь как следует поесть и не падал в обморок от наличия глютена в выпечке или розового сока в ростбифе. Сегодня утром Ричмонд решительно отверг сэндвич с курицей и попросил такой же, как вчера покупал себе сам Харри. И в кофе он добавлял сахар, а не его заменитель, и сливки выбрал коровьи, а не растительные. «Намного вкуснее!» — улыбнулся Харри и завел машину. Дженнифер жила на окраине города в большом уютном доме, который они с мужем купили сразу после свадьбы. Но нашлась она не в нем, а за соседским забором. «Это дом Эйдена Хоринса, сына доктора Хоринса», — пояснил Харри, паркуясь. «Он большую часть года живет не в городе, и моя сестра следит за участком». Он посигналил, и женщина с волосами цвета рыжего золота вскинула голову, щурясь на солнце. Узнав же машину, она радостно замахала руками и поспешила к калитке. «Харри, да ты ли это?» Она подбежала к ним, на ходу скидывая садовые перчатки. «А ну иди сюда обниматься, сирота ты наш безродный!» С этими словами Дженнифер бесцеремонно распахнула дверцу машины и буквально сгребла выпрыгнувшего ей навстречу Харри в объятия.
7: «Сирота безродный!» Так в шутку прозвала его мать, когда Харри не смог выбраться на День Благодарения.
5: Тогда даже Джим прилетел из Атланты, а Харри пришлось заниматься дракой в баре. Прозвище приклеилось.
7: «Интересно, сколько гризли сдохло, что ты решил заскочить?» — спросила весело.
5: «Ой», — осеклась, увидев Ричмонда. «Добрый день».
7: «Не «ой», а агент Ричмонд», — поправил Харри быстро. «И мы с тобой уже много раз обсуждали тот инцидент, и мне казалось, что недомолвок не осталось», — добавил уже с осуждением. «У нас в Мадди Криге ЧП, его прислали вести следствие, но лесовоз старика Фрэнк перегородил дорогу, и мы тут временно застряли. Я сразу подумал о тебе».
5: «Феникс», — поправил Ричмонд, подарив Дженнифер широкую улыбку.
4: «Никаких рассказов о трупах и прочих непотребствах до обеда», — решительно заявила Дженнифер. Отповедь брата, кажется, вообще никак ее не задела.
5: «Феникс, вы пробовали оленину? Если это было в кафе Алисии, не считается, она ее безбожно пересушивает. Идемте, я накормлю вас нормальной едой».
7: «Только оставь нам силы работать сегодня, пожалуйста», — попросил Харри и, чмокнув сестру еще раз в висок, пошел к дому.
5: Оленина и правда получилась у Дженни прекрасно, как ее фирменный брусничный соус. Агент явно оценил и то, и другое, съев подчистую и свою порцию, и предложенную добавку. Мелюзга, погодки Кони и Марик впечатлились настоящим ФБРовским значком и вели себя образцово, кажется, боясь, что если что-то пойдет не так, грозный настоящий агент посадит их в специальную тюрьму для детсадовцев. Ричмонд вел себя, может, и не как душка, но, по крайней мере, не позволял себе язвить, как в сторону Пепси. Наверное, этому агентов тоже учили взаимодействовать с населением. Может, у них даже экзамен был. Давали задание влиться в семью, например, или устроиться работать в супермаркет. Хотя это скорее для других отделов. Но как знать, может, сначала были общие предметы для всех, и лишь в последний месяц надо было определиться со специализацией. Они уже допивали чай, когда позвонил Стив.
4: «Ищите ночлег, тягач приедет только завтра утром», — сказал он. «Фрэнк в норме, уже выписался из больницы. Говорит, колесо лопнуло. И, похоже, так и есть».
5: «Никакого отеля!» — немедленно отрезала Дженнифер, едва он сбросил вызов. «Постелю вам, Феникс, наверху, а ты, Харри, обойдешься диваном в гостиной».
4: «Если в комплекте с пультом от плазмы, то это будет лучший вечер в моей жизни», — заверил он.
8: «Мама не разрешает смотреть телевизор лежа», —
5: авторитетно заявила Кони. Слова матери котировались выше звездочки шерифа и даже значка ФБР.
4: «Потому что будет близозоркость», —
5: поделился знаниями Марик. «Только до 20 лет», — заявил Харри. «А мне уже намного, намного больше».
4: «Конечно».
5: Кони печально вздохнула и протянула с самой настоящей тоской.
4: «Ты ведь уже старый».
6: На секунду опешив, Харри переглянулся с Дженни, и они все дружно рассмеялись.
5: У Харри была большая семья. На стене в гостиной у Дженнифер висело групповое фото. Пожилой, но еще крепкий мужчина, его ровесница, наверняка супруга, с очень узнаваемым рыжеватым цветом волос. Дженнифер с мужем и детьми, еще одна женщина постарше и двое по-олборновски рыжих мужчин. Их супруги, дети, кажется, несколько внуков. И все открыто улыбались, смотря в камеру. А на заднем плане виднелось сразу 5 грилей.
4: «Это на позапрошлый день независимости», — подсказала Дженнифер, перехватив взгляд Феникса. «С тех пор наш клан увеличился на одного Олборна и двоих Саммерсетов».
5: «Скоро заселим все здешние горы», — усмехнулся Харри, но почему-то как-то грустно.
4: Феникс вспомнил, что тот говорил о разводе. «Я пойду», — сказала Дженни. «Мне нужно укрыть розы Хоринса. На следующей неделе обещают снегопад».
5: «Уже?» — поразился Феникс. «Но еще даже осень толком не наступила».
4: «В наших краях розы из-под укрытия можно вовсе не доставать», — усмехнулась Дженни.
5: «Может быть, тебе помочь?» — предложил Харри. «Я вам нужен сейчас, агент Ричмонд?» «Нет, шериф Олборн, на ближайший час вы точно свободны», — ответил Феникс. Ему надо было созвониться с экспертами и написать отчеты.
4: «Отлично!» — Харри кивнул и с явным энтузиазмом сбежал вниз по лестнице, а Феникс решил, что самое время набрать Ребекки.
5: Из-за ноутбука, который он предусмотрительно взял с собой, Феникса выдернули звонкие детские голоса.
4: «Кушать! Кушать!» — возвещали они, и, подняв голову, Феникс с удивлением обнаружил, что уже стемнело.
5: Даже здесь, в уютной мансарде далекого от места преступления дома, он успел сделать немало. Молли Коннорс никогда не пересекала границ Соединенных Штатов, не была оштрафована, не имела приводов в полицию и не числилась ни в одном учебном заведении Америки. И не оканчивала никакой колледж. Большего сейчас он сделать не мог, только разослать запросы в различные ведомства. Решив, что с этим можно повременить, Феникс выключил ноутбук и спустился. В столовой царила суета. Дети то ли помогали накрывать на стол, то ли сводили на нет все усилия взрослых. Харри, засучив рукава, быстро резал капусту. Кажется, в дополнение к мясу ожидался коулслоу. Дженнифер с мужем носили на стол низкие тарелки с картофельным пюре, хлебом и сыром.
4: «Господин агент, вы любите тыквенный пирог?» — поинтересовался Марик. — Я обожаю!
5: — Так не говорят, — вмешалась Кони. — Правильно, агент Ричмонд.
4: — Ну так как насчет пирога? — не унимался Марик. — Я могу и ваш кусок съесть.
5: Кажется, священный ужас перед значком ФБР безвозвратно испарился.
4: — Марик! — ужаснулась Дженнифер. — А ну быстро мыть руки и ни слова больше. — Идем.
5: Марик немедленно ухватил Кони за руку и потащил в ванную.
4: «Извините его». Дженнифер горестно вздохнула. «Садитесь за стол, сейчас все будет».
5: Феникс кивнул и поинтересовался. «Удалось справиться с розами?»
4: «Да».
5: Дженнифер кивнула с довольной улыбкой. «К счастью, их не так много, так что с помощью Харри мы еще и кусты подстригли». «А почему сын доктора Хоринса не делает это сам?» Задал Феникс давно интересующий его вопрос. «Он учитель в колледже в пригороде Солт-Лейк-Сити», пояснил Харри, перестав наконец стучать ножом. «Живет в кампусе и приезжает только на лето.
4: У него большой сад и прекрасный бассейн», — Дженнифер улыбнулась. «Я ухаживаю за ними, а взамен детям разрешено пользоваться всем этим круглый год».
5: «Вполне справедливо», — признал Феникс. «Эйден Хоринс прилично экономит на услугах садовника и ремонтника. Ведь муж Дженнифер наверняка чинит покосившиеся ограждения и меняет перегоревшие лампочки. А то, что дети купаются в бассейне, Так пока бесится там, еще и помогаю системе фильтрации работать эффективнее. Для самой Дженнифер такая внезапная подработка не была в тягость. Судя по тому, с какой любовью был ухожен ее сад, она отдавала этому занятию всю душу. Странно только, что клумбы не украшают таблички «Победитель городского конкурса на лучший сад». Но, возможно, эти высоты у Дженнифер еще впереди. «Помолимся». Густав протянул руки над столом. Дети с готовностью взялись за них. Вторую руку Марик протянул Фениксу. Феникс не был религиозен, хотя в Куантико это никак не регламентировалось. Просто никто в его семье не ходил на мессу, и тем более не было традиции молиться перед едой. Но он взял Марика и сидевшего по другую сторону от него Харри за руки и склонил голову. «Вознесем благодарность за сегодняшний день и эту еду», — произнес Густав. «А теперь налетай!» И он первым схватился за вилку. Против такой молитвы Феникс ничего не имел, как и совершенно положительно отнесся к томленой в духовке оленине и салату из капусты. Ужин прошел довольно тихо. Все проголодались за день и предпочитали есть, а не разговаривать. И только к пирогу, тому самому с тыквой, Дженнифер принялась расспрашивать Харри об общих знакомых из Мадди Крига. Так Феникс узнал, что старший помощник шерифа Тони Балок написал какой-то суперудачный рассказ и победил с ним в престижном конкурсе. Хозяин продовольственной лавки Шварц вернул фермерам Уортом партию баранины, отчего те смертельно оскорбились. И что Кевину Кулу, лучшему охотнику городка, удалось подстрелить ну просто огромного оленя. Харри даже показал фото на телефоне, и олень действительно был огромным. «Спасибо, дорогая, это было невероятно», — сказал Харри, едва покончил с пирогом. «Пойду позвоню Стиву и парням». «Зайдите потом ко мне», — попросил Феникс. «Конечно». Шериф сдержанно кивнул и ушел в сад. Дети принялись помогать матери убирать со стола. Феникс еще раз поблагодарил Дженнифер за ужин и гостеприимство и поднялся наверх. Он успел составить и отправить запросы и созвониться с Ребеккой, когда услышал шаги по лестнице и негромкий стук в дверь. «Войдите», — пригласил Феникс. «Проехать можно будет только поздно ночью», — сообщил Харри, едва открыл дверь. «Лоям Коннорс не покидал своей аптеки. Я могу отпустить своих ребят или оставить их на ночное наблюдение?» «Отпускайте. Шерифская машина ночью под дверями аптеки привлечет внимание всех горожан», — решил Феникс. «Тем более, что из Мадди Крига ведет одна дорога, и сейчас она перекрыта, если я правильно понял». «Правильно», — шериф кивнул. «Стив напишет мне сообщение, когда лесовоз уберут. А как у вас, есть новости?» «Фотографии Молли из Китая фейк», — ответил Феникс. Он жестом пригласил Харри сесть на диван и показал улов из сети. «Никаких дипломов, не зарегистрировано пересечение границ. Варианта два. Молли вышла замуж, нарожала кучу детей и боится сказать об этом отцу. Или именно ее кости нашел Пол Уорд».
8: «Черт!»
5: Харри запустил руку в густые волосы. В отличие от огненных кудрей Дженнифер, они отдавали рыжиной лишь на солнце. А сейчас в свете желтоватых ламп и вовсе казались почти черными. «Я все-таки надеялся, что это не она. Но как такое возможно?» Он посмотрел на Феникса растерянно. «Ну, если предположить, что Лоям не убивал свою дочь и искренне считает, что она уехала?» «Вполне возможно, если преступнику нужно, чтобы пропавшую не искали», — ответил Феникс. И тут же поправил сам себя. «Пропавших». Похоже, что преступник повторил подобное еще 8 раз. Ребекка сказала, что на месте они все закончили. Завтра к обеду она даст мне первый отчет.
8: «Ясно», — Харри кивнул.
5: «Я тоже кое-что принес». Только сейчас Феникс заметил, что в руках у него свернутые трубочкой распечатки. «Днем я попросил Пепси сходить к Эстебану Фернандесу, это наш священник. Он с самого детства жил с отцом при нашей церкви и знает всех горожан очень хорошо. И женщину с длинными черными волосами, собранными в толстую косу, он тоже помнит очень хорошо. Этой женщиной была Эллен Кул, жена фермера Берти Кула. Считалось, что она бросила мужа и сына и уехала из города на поиски лучшей жизни, когда маленькому Кевину Кулу было всего 8 лет. Когда это было? Молли уехала в колледж в 2013-м. Феникс нашел чистый лист бумаги, нарисовал на нем линию, поставил точку с датой обнаружения костей. Левее поселилась точка с именем Молли и 2013. Кевину сейчас 25, значит, убийство произошло 17 лет назад, быстро ответил Харри. Если, конечно, это Эллен. Это уже дело экспертов, подтвердить или опровергнуть. Благо, есть ее сын, и можно сравнить ДНК, сказал Феникс, ставя еще одну точку. Харри, а сколько женщин уехало из Мадди Крига за последние 20 лет? Похоже, придется связаться со всеми, спросить, как у них дела. Вот в том-то и дело. Харри покачал головой и опустился на стоящий у стены диван. Кроме моих сестер, почти никто не уезжал. Пепси пособирает данные, но у нас в городке молодежи всегда было мало. Еще 7 женщин, помимо Эллен, Кул и Молли, не наберется точно. Значит, географию поисков придется расширять. Это было почти неизбежно, но все равно не сулило ничего хорошего. Расследование из простого и быстрого дела рисковало превратиться в многолетний кошмар. И не факт, что Феникс найдет убийцу. Возможно, тот переехал в другой штат или покинул страну, а может, вообще умер, ведь как минимум пару лет никто могильник не трогал. И к тому времени, как дело объявят бесперспективным, карьера Феникса будет мертвее этих самых костей. Кажется, шериф понял ход его мыслей и сочувственно покачал головой. «Съездим завтра к Берти Кулу. Они с Кевином живут у самого леса, но, если честно...» Он задумчиво потер подбородок. «Я не верю, что Кул мог убить Эллен. Он до сих пор, кажется, не оправился от ее поступка». «Может, потому и не оправился, что чувствует за собой вину?» — предположил Феникс. «Обязательно съездим». «И, пожалуй, надо навестить святого отца. Врач, шериф и пастор. Больше них о горожанах знают только владельцы кафе да участницы субботней игры в бинго. В Мадди Криге есть подобный клуб?» «Как не быть?» Харри поморщился, но как-то ненатурально. «Ей-богу, пьяные женщины за 40 способны доставить больше хлопот, чем банда байкеров. Например, когда решат устроить дискотеку в городском фонтане вместо традиционного кулинарного вечера». «А в Мадди Криге и банда байкеров есть?» — поинтересовался Феникс. «В женский клуб тоже надо наведаться, и для меня лично алкогольное опьянение его членов будет на пользу». «Ну уж вам-то явно не составит никакого труда это самое алкогольное опьянение организовать», — хмыкнул Харри. «Но предупреждаю, что это может быть опасно, если не для жизни, то для вашего достоинства». «Они предпочитают купаться голышом?» — Феникс улыбнулся. «Или я рискую нарваться на их разгневанных супругов?» Он задумался, пытаясь вспомнить смутную мысль, мелькнувшую в голове во время ужина. «Харри, попросите Пепси подобрать сводки происшествий за... давайте за четверть века. Понимаю, работа кропотливая, архивы такой давности точно не переведены на электронные носители, но мне нужны эти сведения». «Происшествий какого рода?» — уточнил Харри. «У нас тут 2/3 архива занимают дорожные штрафы, но вас же интересуют не они?» «Нет, как и вождение в пьяном виде, и кражи в супермаркетах, и махинации с налогами». Феникс взял еще один чистый лист и написал, проговаривая вслух. «Убийство, самоубийство, домашнее насилие, преступление против сексуальной неприкосновенности, хранение и распространение запрещенных веществ в случае жестокого обращения с детьми». «Хорошо», — спокойно кивнул Харри. Кажется, дополнительная работа для его драгоценной Пепси нисколько не обеспокоила шерифа. «Но не ждите, что подборка будет обширной». Смит – самая большая неприятность, случившаяся с Мадди Кригом за последние годы. И все-таки чем так не угодил журналист шерифу? «Вы сказали, что он залетный?» – уточнил Феникс. «До него в городе не было газеты? Или Смит купил ее у кого-то из горожан?» «Так у Эйдена Хоринса и купил», – хмыкнул Харри. «До того, как его пригласили преподавать в ближайший колледж, он занимался газетой и умудрялся делать ее популярной безо всякой околонаучной чуши. Он писал интересно даже про деревья в парке». «Понятно». Феникс сделал пометку проверить Смита. «Газета стоит немало, и надо понять, с чего вдруг небедный журналист решил прозябать в никому неизвестном Мадди Криге. А много в городе других приезжих. Бэнкса не считаем, он же родился здесь, просто уехал, когда вырос. Мне показалось, город довольно стабилен по населению, да?»
8: «Да, как ни странно. Молодежи мало, и в основном все предприятия семейные».
5: Харри помолчал, будто что-то решая, а потом вдруг махнул рукой себе за спину.
8: «Здесь, за углом, есть маленький паб. Хозяин Эмиль сам варит пиво и охренительный эль. Я собираюсь сходить и прикупить пару бутылок. На вас брать?»
5: «И выпить их по возвращении в Мадди Крик?» Феникс подумал о маленьком саде в доме шерифа. «Было бы неплохо, спасибо».
8: «Честно говоря, я и сейчас бы пару кружек выпил», признался Харри и виновато улыбнулся. «Я люблю племянников, но, видимо, слишком сильно. Как ни приеду, они с меня не слезают. Тикс и Бэнкс меньше мозги выносят, когда начинают спорить по поводу и без, чем эти два бесеныша.
5: Предлагаете сбежать на пару часов?»
8: А вот эта идея была, что надо. И не пришлось бы еще больше стеснять Дженнифер, топчась по дому, и дети не будут взбудоражены сверх уже имеющегося. «А там есть доска для дартса?»
5: «Не знаю».
8: Харри удивленно глянул на него и тут же заговорщически прищурился. «Проверим?»
5: «Выходим по одному. Интервал 2 минуты. Встречаемся у Рэма». В тон ему ответил Феникс. Хлопнул себя по карману. Бумажник был на месте, так что не придется одалживаться на пиво и закуски. Харри хохотнул, сверкнул широкой улыбкой и быстро вышел за дверь.
6: Глава 8. Солнце било в глаза. Харри опустил козырек и сбавил скорость. Впереди был участок сильно разбитого асфальта, а в багажнике у него была куча контейнеров с едой. Дженнифер знала, что Харри неплохо готовит, но от нее еще никогда не получалось уехать с пустыми руками.
8: «У тебя морозилка, 5 быков упрятать можно. Не хочешь есть сейчас, заморозь», — ответила она на возражение Харри.
5: «Ваши не звонили, как там Коннорс?» — нарушил молчание Ричмонд.
6: Выбритый, купленным в круглосуточном супермаркете одноразовым станком, расчесанный такой же одноразовой расческой, он являл собой образец типичного агента ФБР. Всегда при параде, всегда готов к работе.
8: Тикс не послушался. Харри поморщился. Вот же упертый мальчишка. Он остался дежурить и пас Коннорса всю ночь. Кажется, он совершенно уверен, что это Лаям убил всех этих женщин. Вот только Коннорс дома и, кажется, никуда не собирается.
5: Он что, пас своего коня на лужайке возле аптеки?
6: Вопреки ожиданиям, Ричмонд не осудил Тикса за самоуправство. Или засел в кустах. На самом деле, конечно, Тед, как никто другой, подходил для незаметного наблюдения. Выносливый как черт, умеющий бесшумно ходить, компактный.
9: Джаред бы переломал все кусты, да то и дело курил. Белобрысую голову Тони видно за милю.
6: Жеребца, конечно, не спрячешь, но Харри был уверен. Он-то прекрасно провел ночь в своем деннике. Спал на свежем сене и видел счастливые лошадиные сны.
8: «Устроился на крыше дома напротив». Он усмехнулся и покачал головой. «Надеюсь, не свалится с простудой». Он заверил, что брал с собой спальник.
6: «Думаю, он достаточно взрослый, чтобы знать, почему не стоит спать на голой крыше осенью в штате Юта», — заметил Ричмонд. Отпил кофе из большого стакана, посмотрел на часы. «Но, как я понял, выходного вы ему не дадите сегодня, да?»
5: «В качестве профилактики рецидивов, так сказать».
6: «Разумеется, нет!» Харри хмуро покосился на Ричмонда. «А вы что, дали бы?»
8: «Нет, иначе подчиненные взяли бы за правило ставить под сомнение мои приказы», с улыбкой ответил Ричмонд. «Но все же отправил бы его в помощь Пепси. Мистер Тикс притащит ей коробки из архива и подремлет часок, пока она будет просматривать документы. В его возрасте этого хватит, чтобы дотянуть до вечера».
6: «Обойдутся», — отрезал Харри. «И мистер Тикс, и мисс Стержес».
5: «Куда сначала?»
6: Он сменил тему, едва проехав злополучный мост, теперь усеянный щепками от распиленных бревен.
8: «Убрать их целиком, видимо, не получилось. Заедем домой или сразу к Коннорсу?»
5: «Домой, надо выгрузить еду», — распорядился Ричмонд. «Потом в офис. Ребекка обещала передать мисс Стержес отчет. И затем к Коннорсу».
6: Обозначенный план было несложно выполнить, по крайней мере, первый его пункт. А вот со вторым вышла заминка, потому что помимо невероятно серьезной Пепси, в офисе их встретило сразу два крайне помятых, невыспавшихся лица.
5: И как это понимать?»
7: Харри нахмурился, переводя взгляд с серого Теда на бледного до синевы Тони и обратно.
4: «А как хочешь, так и понимай!»
7: — фыркнула Пепси. «Сегодня она пузырилась даже больше обычного».
4: «Агент Ричмонд, вам велели передать...»
7: Пропела она голоском, полным яда, и протянула Фениксу тонкую папку.
5: А на словах: «Мисс Ребекка и ее команда отбывают в полдень. Отчеты...»
7: Она заглянула в толстую тетрадь, куда записывала все на свете.
5: «Отчеты ежедневно на имейл. Если нужна консультация по телефону, каждую среду и пятницу с 5 до 7. Если будет что-то экстренное, она тут же позвонит сама».
7: «Спасибо». Ричмонд явно был не впечатлен ни ядовитым тоном, ни докладом. «Когда я могу ознакомиться со сводками?»
5: Спросил с таким осуждением, разглядывая стаканчик с йогуртом на столе Пепси, будто вместо него увидел деталь нижнего белья.
4: «Ознакомливайтесь на здоровье».
7: Пепси растянула губы в улыбке и со стервенением хлопнула по клавише «ввод».
5: Несчастный ноутбук пошатнулся, за спиной Пепси ожил принтер.
4: «Прошу».
5: Она выхватила лист из принтера и яростно толкнула его по стойке к Ричмонду.
7: «Спасибо, мисс Стерджес. Не остался в долгу тот».
5: «И что? Это все?»
7: Обернулся к Харри, глянув на распечатку.
4: «За 30 лет?»
7: «Я предупреждал», — Харри пожал плечами. «У нас мирный городок». «И вот что».
5: Он хитро прищурился, и Тикс с Баллоком обеспокоенно переглянулись.
10: «Сегодня поступаете в подчинение к Стерджес. Оба».
7: «Ты, кажется, давно хотела сделать косметический ремонт в подсобке».
5: А довольную улыбку Пепси можно было порезаться.
7: «Ни в чем себе не отказывай. Где лежат бюджетные деньги, ты знаешь?»
5: «Харри, ты же сам мне показывал информационное письмо о том, что управление штата не примет к отчету больше $1000 за полгода.

0: Фомади Крига!» — крикнула Пепси из глубины здания. «Будьте так любезны, верните маркер на место, когда он больше не будет вам нужен».
1: Харри готов был поклясться, он услышал, как заскрипели зубы Ричмонда. Маркер со звуком полетел в стаканчик, а агент полез во внутренний карман куртки за ручкой. «Извините ее». Харри сам скрипнул зубами. Кажется, он только и делает, что за всех извиняется. Пепси порой и правда слишком ретиво относится к своим обязанностям. Но зато вовсе идеальный порядок.
0: «Все нормально»,
1: — выдавил Ричмонд. Оглядев офис, снова уставился на стаканчик с йогуртом. «А где помощник Бэнкс? Я думал, Коннорсон поедет вместе с нами». «Тут я», — подал голос Джаред. Обернувшись, Харри увидел, что тот стягивает мотоциклетный шлем, зажимая меж коленей шапку. Ребекка просила передать. Сказала, это пока не официальное заключение, но зубная карта сошлась с черепом, с камушком. «Это Молли Коннорс». Он протянул папку Ричмонду.
0: «Молли?»
1: Сонливости в голосе Теда не осталось. Зато растерянности было хоть отбавляй. Он появился из подсобки, держа в руках какие-то коробки.
0: «Черт! Я надеялся, все-таки не она.
1: Можно посмотреть?» Харри взял папку и заглянул внутрь. Там было больше фотографий, чем текста, и даже не специалисту было понятно, что челюсти на рентгене совершенно одинаковые. «Я считаю, что это серьезное основание, чтобы задержать Коннорса и устроить обыск».
2: «Да, похоже, пришла пора обновить ваше помещение предварительного задержания».
1: Харри совсем не понравились радостные нотки в голосе Ричмонда. Конечно, того не могло не радовать такое скорое завершение дела, но принять, что Лоям, владевший аптекой дольше, чем Харри жил на этом свете, оказался хладнокровным убийцей, лишившим жизни собственную дочь, было адски трудно. «Бэнкс, вы с нами. Оружие держать наготове, но с предохранителей не снимать».
3: «Возьми машину с клеткой», — распорядился Харри.
4: «Так точно, босс».
1: Джаред умел быть серьезным, когда надо, да и опыта полицейских задержаний у него было намного больше, чем у всех жителей Мадди Крига вместе взятых.
2: Прежде чем снять ключи от машины с большой пробковой доски, Джаред достал из сейфа свой глок.
1: Вынул обойму, убедился, что она наполнена под завязку, со щелчком вставил ее обратно и догнал патрон в патронник. Сунул глок сзади за пояс джинсов и вышел из офиса. «Мы подготовим все для оформления». Пепси стала еще серьезнее, чем когда Харри и Ричмонд пришли. Харри тоже проверил свой пистолет. Получалось у него это даже более ловко, чем у Джареда. Да и в стрельбе он того обошел. Чем немедленно завоевал уважение честолюбивого экс-полицейского. Но как раз стрелять в армии научили отменно, чего не скажешь об остальных аспектах работы шерифа. Например, как принять тот факт, что один из тех людей, с кем ты прожил столько лет бок о бок, может оказаться серийным убийцей? «Можно я с вами?» — вдруг тихо сказал Тед. «Пожалуйста, Харри, я отработаю потом, сколько скажешь. Я хочу посмотреть этому ублюдку в глаза».
4: «Мы пока понятия не имеем, ублюдок он или несчастный отец».
1: Голос сам собой смягчился, хоть Харри и хотел произнести это твердо.
4: «Посмотришь, когда мы его привезем».
1: Ричмонд ничего не сказал, и Тед не осмелился настаивать. Намечающийся ремонт был позабыт. Тони, он и Пепси стояли за стойкой. Харри наблюдал, как Ричмонд проверяет оружие, и кивнул, давая команду на выход. Аптека была открыта, но Коннорса за прилавком не нашлось. Феникс уже потянулся за оружием, когда услышал.
3: «Одну минуту!»
1: раздавшиеся по ощущениям из какой-то кладовки. «Бэнкс, обеспечь наблюдение за черным ходом», — приказал Феникс. «Харри, два шага влево, вы на линии огня». Шериф послушно шагнул в сторону, но приготовления оказались совершенно напрасными. Коннорс вышел из подсобки вовсе не с пистолетом, в его руках был большой веник сухих трав, а желтоватый фартук был сплошь усыпан всяким растительным мусором.
3: «А, шериф!» — обрадовался он. «И вам всем здрасте!» — кивнул Джареду и Фениксу. «Молли-то моя написала. Правда, сказала, что позвонить не может, программу не смогла установить, да и времени нет. Это очень плохо».
1: И Лоям озабоченно посмотрел на хмурого Харри.
3: «Написала?»

0: Ты сам состряпал письмо и пытаешься сбить следствие с пути». Феникс понимал, о находке в лесу узнало большинство жителей Мадди Крига, даже без публикации Смита. Заезжий агент ФБР, группа экспертов, все шерифское управление при деле. Люди в маленьких городках, может, не так интересуются большой политикой и новостями науки, но они точно не слепые и не глухие. «Нам нужен ваш компьютер, мистер Коннорс», — сказал Феникс. «Согласно данным экспертизы, останки, найденные в лесу, принадлежат Молли Коннорс». Он впился взглядом в аптекаря. «Вашей дочери, Лаям». Повисла тишина. Уголки губ Лаяма и его руки, сжимающие букет, начали медленно опускаться, пока он растерянно переводил взгляд с Харри на Феникса и обратно. Шериф же кинул на Феникса неодобрительный взгляд и, подойдя к аптекарю, взял его за плечи. «Экспертиза предварительная, Лаям», — сказал он тихо. «Еще не делали ДНК-тест. Мы во всем разберемся, но сейчас тебе нужно будет поехать с нами».
1: «Компьютер»,
0: — прошептал Коннор с непослушными губами.
1: «Вам надо посмотреть компьютер. Вы увидите, что она жива. Она ходила вчера в ресторан с подругами. У нее даже есть парень».
0: Он покачнулся, ухватившись за куртку Харри. «Пойдем, Лаям». Джаред подошел к ним и взял аптекаря под руку. «Я отвезу тебя в офис, хорошо? А парни все проверят».
1: «Но фотографии...»
0: — не унимался Коннорс.
1: «Я же храню все ее письма! Почему меня арестовывают?»
0: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде». Феникс не имел привычки объяснять свои действия. Не собирался и сейчас. Тем более, что кости девушки были сами по себе достаточным объяснением. «Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?»
1: «Адвокат?»
0: — голос Коннорса сорвался.
1: «Вы что, думаете, что это я ее? Мою Молли?»
0: «Так положено, Лаям, сам знаешь». Джаред мягко, но неумолимо потянул Коннорса к выходу. «Оформите, без меня никаких разговоров», — распорядился Феникс и потянулся к телефону. «Хорошо, что экспертная группа еще не улетела». Ребекка в компьютерных делах не разбиралась, но Адам был дока. Бэнкс увел совершенно расклеившегося Коннорса, и Харри, дождавшись, когда Феникс закончит разговор, решительно повернулся к нему.
1: «Это было обязательно?» — спросил он сухо. «Мы ведь не знаем точно, он это или нет. Мы даже не знаем, точно ли это Молли.
0: Я понимаю, что эти люди для вас никто, агент Ричмонд, но раз так, то, может быть, позволите мне с ними разговаривать в такие моменты?» «Полгода назад я наблюдал, как в зале суда освободили женщину, хладнокровно убившую своего бывшего мужа и его новую жену. Между прочим, почти 6 месяцев, носившую под сердцем двойню», — ответил Феникс. «А знаете, почему это случилось? Вовсе не потому, что у следствия не было доказательств, и не потому, что ее адвокат сумел разжалобить присяжных. Ей не зачитали Миранду, когда брали свидетельские показания, и суд их не принял. А за ними отклонил все остальные, потому что они исходили из того, что она сказала в первый раз. Моего напарника уволили из ФБР, меня понизили в должности. 4 человека в могиле, а убийца подала в суд на штат и выиграла 5 миллионов компенсации морального ущерба». Правила Миранды – юридическое требование в Соединенных Штатах Америки, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное. «И вас сослали сюда?» Харри невесело усмехнулся. «Наказали нами? А вы теперь наказываете всех для профилактики, даже не будучи уверенным, кто перед вами? Убийца или несчастный отец?» «А откуда вы знаете, в чем я уверен, а в чем нет?» Холодно поинтересовался Феникс. «Отчитываться я обязан только своему руководству». А еще он просто не мог позволить себе допустить еще одну ошибку. Карьера, на построение которой Феникс потратил всю жизнь, висела на волоске, но даже не это было главным. В ушах до сих пор стояли рыдания матерей Саманты и Рикардо Вайс, когда судья зачитывал приговор. а перед внутренним взором холодная улыбка монстра, избежавшего смертной казни. Губы шерифа дрогнули, на секунду складываясь в тонкую полоску. Но на выпад он ничего не ответил, признавая старшинство Ричмонда. Хотя в том, что в иных обстоятельствах ответ нашелся бы, Феникс был совершенно уверен. Компьютер был в крохотной комнатке, служившей Коннорсу кабинетом. Две стены были заставлены стеллажами, на которых теснились сотни книг. Придвинутый к окну стол был завален исчерканными листами бумаги. Относительный порядок был только на подоконнике. Там лежали всего три папки и аккуратно выровненная стопка фотографий. «Шериф, вы говорили, что видели фото, якобы присланные Молли Коннорс». Феникс указал на лежавшую сверху фотографию. «Можете сказать, узнаете ли вы это изображение?»
2: «Да, Лаям ее показывал».
0: Харри наклонился над столом.
2: «Это какой-то храм в Пекине».
0: Он рассказывал, но я не запомнил, честно говоря. Без дополнительных указаний он перебрал изображения и подтвердил. Многие из них Лаям с гордостью показывал всем желающим. Надо будет проверить их на предмет уникальности. Феникс сделал себе пометку. Если наличествуют фейковые письма, весьма вероятно, что эти фото просто скачаны с каких-то сайтов. Включите компьютер, посмотрим, что там. Компьютер был стареньким, включался долго и нещадно жужжал.
1: «Программа для обработки фото», —
0: протянул Харри и ткнул курсором в значок на рабочем столе. Почти сразу выскочило уведомление о скором окончании срока подписки на расширенный пакет услуг. «Платная подписка?» — Харри поднял глаза на Феникса. «На фотошоп?» «И несуществующие письма от давно мертвой дочери», — задумчиво сказал Феникс. Вывод напрашивался сам собой.
1: Но все было как-то слишком очевидно.
0: Конечно, мотивы поступков людей иногда не подчиняются никакой логике. Но если бы Коннорс убил дочь, неразумнее ли было разыграть карту ссоры и разрыва отношений, чем оставлять в своем компьютере такие следы? Тем более, что в могиле вместе с Молли были еще 8 женщин. Между тем программа загрузилась, и на экране появился огромный цветок. Немного побегав курсором по экрану, Харри нашел, как уменьшить изображение, и они увидели красочную этикетку. «Травяные сборы Коннорс и Ко», — гласила она. «Улучшенный состав против бронхита». На сочных травяных оттенках фона красовались растения и цветы, наверняка те, что входили в состав сбора.
3: «Надо же», — удивленно протянул Харри. «Я думал, он их заказывает где-то».
0: Он открыл папку, куда сохранялись файлы программы. И экран заполнили этикетки. Все разные, и каждая определенно была сделана с большой любовью. Эксперты проверят компьютер на предмет удаленных файлов. Феникс не то чтобы очень хотел, чтобы Коннорс оказался убийцей. Скорее, он не хотел обнадеживать себя раньше времени. Коннорс понравился ему, а этикетка сбора для улучшения памяти была такой красочной и аппетитной, что немедленно захотелось купить эти травы и заварить их. «И посмотрят, что можно сделать с письмами. Харри, откройте почту, посмотрим, что там». Несколько уведомлений от налоговой службы, никаких просрочек. Коннорс платил точно в срок. Напоминание от доктора Хоринса о ежегодной диспансеризации. Спам, реклама, рассылки. И десятки писем от Молли. Коннорс скрупулезно хранил их в отдельной папке. Все посмотреть на месте, конечно, было невозможно, этим займутся эксперты. Но Харри все равно открыл несколько. Письма были жизнерадостными и короткими. Все в духе «Папуль, привет, все хорошо, вот тебе фотка». Иногда к этому добавлялось предложение другое о каких-то событиях, вроде поездки на озера или ужина с парнем. Еще с десяток писем Харри пролистал, не читая, только чтобы убедиться, все они были короткими.
3: «Ублюдок играет с ним», — выдохнул шериф, сжав кулаки.
0: «Зачем?»
3: «Если убийца местный, то, возможно, ему доставляет удовольствие видеть Коннорса и знать, что тот только что получил письмо от своей мертвой дочери».
0: Феникс отобрал у него мышку, сел за стол
3: и сам стал просматривать почту. Надо будет попросить родственников всех уехавших из города женщин с ними связаться. Читая очередное «Папа, у меня все супер, вот тебе фотки из Гонконга», Феникс подумал. А хорошо, что Харри регулярно видится со своими сестрами и точно знает, что их успехи, разочарования, мужья и дети реальны, а не выдуманы изощренным убийцей, способным годами скрывать факт преступления. И вот это обстоятельство ставило убийцу на отдельную ступень. Чаще всего серийников отличает целый набор черт. Четкий модус операнди, список ритуалов, предшествующих и завершающих убийство, демонстративное оставление трупа там, где его легко обнаружить. Поначалу почти все прячут тела, но 8 эпизодов... Он уже должен испытывать потребность рассказать о себе миру. Зазвонил телефон. Феникс принял вызов, это была Ребекка. Феникс выслушал ее, не прекращая просматривать почту и потрошить компьютер на предмет скрытых или спрятанных папок. В какой-то момент убрал руку с мышки, сосредоточившись на разговоре.
4: «Спасибо».
3: Дождался, пока она попрощается, и сбросил вызов.
4: Звонила Ребекка, сказал, обращаясь к Харри.
3: «У одной из жертв сломана подъязычная кость, значит, причиной смерти, скорее всего, было удушение». «У одной из?» — переспросил шериф. «То есть остальных он не душил?»
4: «Я думал, способ убийства у серийников примерно одинаковый всегда».
3: «Первые убийства часто отличаются от остальных», — рассеянно ответил Феникс. «Тем более Ребекка сказала, что этот труп, очевидно, старше остальных. Эллен Кул, если это она... убита значительно раньше».
4: «Позвоню Берти Кулу», — решил Харри. «Попрошу, чтобы Кевин пришел в офис. Надо ведь взять у него биоматериал».
3: «Лучше съездим к нему сами». Феникс подумал, что с почтой возиться больше не имеет смысла. Нужно передать материалы спецам и не терять время. «Скорее всего, Кевина нет дома», — покачал Харри головой. «Он постоянно пропадает на охоте и целыми неделями не ночует дома. А сейчас, к тому же, конец сезона. Пока снег не засыплет горы так, что нельзя будет пройти, Кевин будет появляться только за тем, чтобы набить морозилки мясом».
1: «Хорошо», — согласился Феникс. «Не было никакого смысла перечить шерифу и настаивать на своем.
3: Оформляем изъятие ноутбука, и надо вернуться в участок. Взять у Коннорса свидетельские показания». Преподаватели в Куантику в один голос заявили бы, что нельзя снимать с Коннорса подозрения, пока не будет найден убийца и доказана его вина. Феникс и не собирался полностью оправдывать аптекаря, но где-то глубоко в душе проклюнулось ощущение. Лаям всего лишь несчастный отец, много лет считавший, что дела у его дочери идут отлично. Глава 9. Допрос прошел паршиво. Нет, агент Ричмонд больше не говнился и разговаривал с Лаямом вежливо и даже как будто с сочувствием. Но на Коннорса все равно было жалко смотреть. Он мямлил, всхлипывал и все спрашивал и спрашивал у Феникса. Как так может быть, что Молли мертва, ведь она постоянно пишет ему письма? Под конец нервы сдали даже у непрошибаемого Тикса. «Пойду я за кофе съезжу», — буркнул он, совершенно, кажется, забыв, что пару часов назад был готов линчевать Коннорса без суда и следствия.
4: «Бери на всех», — попросил Харри. «Подожди».
3: Он постучал в допросную, дождался разрешения и вошел. «Тикс едет за напитками», — объявил, стараясь придать голосу самое нейтральное выражение, на какое был способен. «Лаям, тебе кофе или лучше чай?» Тот не ответил. Сгорбился за столом, спрятал лицо в ладонях и заплакал в голос, как ребенок.
1: «Можно?» —
3: Лаям всхлипнул.
1: «Можно мне ее увидеть?»
3: «Он все еще надеется, что это не она», — понял Харри. «Останки забрали на экспертизу», — ответил Ричмонд. Дернул плечом, и на один страшный миг Харри подумал, что он потянулся за телефоном и хочет показать и без того убитому известием Коннорсу фотографии черепа. Но Феникс просто разминал затекшие мышцы. «Агент Ричмонд?» Харри вопросительно на него посмотрел.
1: «Да, мне тоже кофе, пожалуйста», —
3: наконец-то ответил тот и чуть наклонился вперед. Если это действительно Молли, то тело передадут вам после окончания следствия. Вы сможете похоронить ее по всем правилам. Но сначала нам нужно найти убийцу». Эти слова оказались правильными. Коннорс встрепенулся и, наконец, поднял голову.
1: «Да», — выдохнул он, — «нужно найти. Кто это сделал? Кто убил мою малышку? И ведь это он!»
3: Лаям едва не подпрыгнул на стуле.
1: «Это ведь он пишет мне письма, да? Вы должны его отследить. Вы можете его отследить?»
3: Он с надеждой вгляделся Ричмонду в глаза. «Я сделаю все, что в моих силах». Ричмонд выдержал его взгляд. «Обещаю вам». По исчерченному морщинами лицу Лаяма снова заструились слезы. Но Харри был уверен, тот справится со своим горем. Может, не сразу, но сумеет научиться жить по-новому. Письма — это, конечно, связь с близким человеком, но написанные не от руки, они не обладают и десятой долей энергетики. Возможно, и даже скорее всего, мерзавец скопировал манеру разговора Молли, и Лаяму казалось, что с ним разговаривает его дочь. Но просто письма с фотографиями городов и гор совсем не то, что разговоры по видеосвязи или же по телефону, и обмен смешными или вполне серьезными селфи. Молли уже была очень далеко отсюда, и это обстоятельство было на пользу Лаяму. На другой чаше весов, и Харри надеялся, что сейчас Феникс не заговорит об этом, был тот факт, что Молли убил кто-то, кто хорошо знал и ее, и Лаяма. Кто-то, кого хорошо знал и сам Харри. В конце концов, Ричмонд отпустил Коннорса домой, и Тикс вызвался его отвезти. Вернулся он с охапкой пакетов с успокоительными сборами. Лаям посчитал, что те будут не лишними для доблестных стражей порядка. «На!» — Тикс сунул пакеты Пепси. «Без слез не взглянешь теперь на эти травы». «Давай заварю». Тони забрал один пакет и ушел в небольшую комнату отдыха. Харри оглянулся на закрытую дверь рабочего кабинета, который он выделил Ричмонду, и решил, что агент обойдется и без чая. В конце концов, он наверняка видел дела похуже, раз ведет себя как бесчувственный ублюдок, даже с родителями жертв. Тикс увязался за Тони. Пепси проводила их слишком взрослым взглядом, совершенно неподходящим к ее миловидной внешности и улыбчивому лицу.
1: «Она ему чуть ли не старшей сестрой была, ведь всего на 5 лет старше», — вздохнула Пепси. «Жаль, что Сеймур так больше не вышла замуж. Теду пошло бы на пользу быть не единственным ребенком в семье».
3: Кастер Тикс был приезжим. Работал учителем математики в школе. Харри до сих пор хранил тетрадки с размашистыми «F» на полях, выведенными его рукой. Их роман с Сеймур, тогда еще Вашингтон, обсуждали все. Молодая врач-ветеринар и обворожительный незнакомец. Свадьба была скромной, а вскоре Сеймур перестала носить тесные джинсы и обтягивающие свитера, сменив их на просторные туники и трикотажные брюки. Кастер умер за 3 недели до того, как она разрешилась от бремени. Трагическая случайность, в его мозгу лопнул сосуд. Сеймур похоронила мужа, назвала младенца Теодором, как мечтал Кастер, и принялась за воспитание сына, совмещая это нелегкое занятие с ветеринарной практикой. Сеймур, казалось, не боялась ничего, ни трудных родов у коров, ни норовистых лошадей с копытной гнилью. Она одинаково ловко делала уколы кошкам и холостила свиней. Поначалу жители Мади Крига с недоверием относились к женщине-ветеринару, но уже лет 15 ни у кого не возникало даже мысли о том, чтобы отвезти заболевшего в пса в Бивер в тамошнюю ветклинику. А еще никто и никогда не видел Сеймур на свидании, а по городу не проскочило ни единого слуха о ее новом романе. В женском клубе после пары бутылок вина Сеймур называли «однолюбша», исключительно шепотом после тяжелого вздоха и обязательно утерев слезы платочком. Вопрос Пепси определенно был риторическим, и Харри только вздохнул.
5: «Пойдем пить чай». Он посмотрел на растерявшую свой боевой пыл девушку.
1: «Не хочу», — буркнула Пепси и в сердцах добавила. «Видеть их не хочу».
5: «И кто из них тебя обидел?»
3: Харри облокотился на стойку.
5: «Джаред? Вряд ли». «Тони?» Пепси мотнула головой, и он усмехнулся. «Значит, Тикс». «И что же он сделал? И главное, когда успел?»
1: «Ах, ты еще и спрашиваешь?» Пепси зашипела, как газировка из взболтанной банки. «Как думаешь, что ответил мне обожаемый тобой Тикс, когда я предложила сходить в кино?»
5: «Дай угадаю». Харри всерьез задумался, хотя куда больше сил уходило на то, чтобы не улыбаться. «Извини, но я собираюсь всю ночь проторчать на крыше с биноклем».
1: «Пф!» — фыркнула Пепси. «Если бы. Прости, Пепс, но я должен присмотреть за Роем».
5: Она с силой захлопнула дверь.
1: «А сам полез на крышу и этого долговязого с собой потащил».
5: «А на ночевку с конем ты разозлилась бы меньше?» Поддел ее Харри, и улыбка все же вырвалась из-под контроля.
1: «Разозлилась?» —
5: опешила Пепси. Она фыркнула, на этот раз весело.
1: «Нет, Харри, я не злюсь. Я в бешенстве, что меня прокатили с кино, а я, между прочим, двоим отказала. Не пошла с ними. Все этого конюха думала заманить».
5: «Кто-то сказал кино?» Джаред выглянул из подсобки, где воевал с новыми ботинками, взявшимися нещадно натирать пятки.
1: «Зачем тебе этот мальчишка?» — удивился он вполне искренне. «Он тебя на полголовы ниже».
5: «Пойдем в кино со мной, не пожалеешь». Пепси сморщила носик.
1: «Бэнкс, если мне захочется пообщаться со старперами, я запишусь в женский клуб»,
5: — сказала она, одарив Джареда холодным взглядом.
4: «Зрелость!» Бэнкс не только не смутился, но еще и довольно осклабился.
1: «Это называется зрелость, дорогая. Еще пару лет, и ты оценишь. Но к тому времени ты станешь уже не зрелым, а дряхлым», и не думала сдаваться Пепси. «Босс, я еще нужна? Если нет, поеду домой. Займусь йогой, чтобы не пришлось рассчитывать на внимание только зрелых».
5: Она выделила последнее слово, выразительно посмотрев на Джареда.
4: «На сегодня все, но завтра утром нужно будет сделать расшифровку допроса Коннорса».
5: Харри подождал, пока довольная Пепси упорхнет, громогласно со всеми попрощавшись, и перегородил Джареду путь в гостиную.
4: «Ты даже не думай обидеть девчонку, ясно тебе?»
1: «Спокойно, я пришел с миром!»
5: Джаред примирительно поднял руки.
4: «Когда сам был в ее возрасте, погастролировал вдоволь, так что высокой грудью и крепкими бедрами меня не удивишь. Но согласись, Тикс не ее формат. Не справится он с нашей Пепси».
5: «Не стоит недооценивать парня», — Харри покачал головой.
4: «И никаких любовных разборок».
5: «Любовных?» — раздался за спиной недовольный голос Теда. «О чем вы?»
4: «О том, молодежь, что когда хорошенькая девчонка зовет тебя в кино, надо идти, а не за старыми аптекарями подглядывать»,
5: — фыркнул Джаред.
4: «Ну чего там с чаем? Испортили, небось?»
5: Тикс проигнорировал вопрос и сложил руки на груди.
4: «Я не понял, ты что, к Пепс яйца подкатываешь?» — протянул он угрожающе.
6: «Вы поглядите, какие мы грозные!»
5: Джаред оперся задницей о дверной косяк.
4: Тоже сложил руки на груди, копируя позу Теда.
5: «Пацан, определись уже. Ты или подкатываешь к ней свои, или не трогаешь мои. Иначе ее приходует Кевин, когда вылезет наконец из своего леса».
1: «Кевин, Рочер, да хоть старик Лоям, главное, чтобы не ты», —
5: процедил Тикс. «Так, ну хватит», — вмешался Харри. «Обоим говорю, никаких петушиных боев в этом офисе. Пепси сама решит, с кем и когда ей идти на свидание. И проигравший примет это достойно».
4: «Да что у нас тут, рыцарский турнир, что ли?»
5: Тикс негромко выругался.
4: «Да и не собираюсь я с ней никуда идти. Я просто не хочу, чтобы этот неотесанный мужлан...»
5: «Тед!» Харри предупреждающе вскинул руку.
1: «Ой, да делай ты, что хочешь!»
5: Тикс с досадой пнул в стойку так, что она задрожала.
1: «Но успокаивать ее потом будешь сам, босс».
6: «Посмотрите, какие мы грозные!» —
5: вздохнул Джаред.
4: «Что я такого сказал?» —
5: спросил Тед, бросив на Харри полный негодования взгляд.
1: «Нашей Пепси 19, а он четвертый десяток разменял. И разведен к тому же».
4: «Ну и что?» —
5: Тони вышел на шум.
4: «Мой отец развелся трижды до того, как встретил маму, и ничего, живут, за разводом не бегут. И Джареду не четвертый десяток, а только 30. Пошли чай пить. Я что, зря чайник ровно 100 раз по часовой стрелке крутил?
1: Ладно, буркнул Тикс. Так происходило абсолютно всегда. Стоило вмешаться Балоку, как фырчащий и рычащий, словно дикий енот Теодор, немедленно приглаживал шерсть и становился примерным пай-мальчиком. «Я уже сказал, мне все равно, делать что хотите».
4: «Локти потом кусать не будешь?» Неожиданно серьезно спросил Джаред. Тони одарил его поистине ледяным взглядом и обхватил Тикса за плечи, потянув в комнату отдыха.
7: Харри пошел следом, оставив Джареда одного.
4: Чаи Лаямы были совершенно восхитительны, независимо от того, сколько раз и в какую сторону их мешали.
8: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

0: мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь в гостиной «Радио Рансис», и я, Надежда Киселева, продолжаю знакомить вас с творчеством музыканта из Ростова-на-Дону Валерия Петренко.
2: Как у вас все сложилось с работой?
3: С работой сперва сложилось замечательно. Я еще когда учился в Курском училище, подготавливал почву себе, я узнал, что у нас в Ростове есть Дом культуры ВОС. Областной дом культуры. Я позвонил директору, сказал, что заканчиваю училище, я хотел бы работать. Он меня пригласил, когда я был в Ростове на каникулах, послушал, сказал, да, конечно, мы тебя возьмем обязательно. То есть я уже, когда заканчивал, я был уверен, что работа у меня будет. После того, как я поработал год в Доме культуры, он благополучно развалился.
2: Это уже 90-е годы.
3: В 97-м году осенью. Дом культуры уже перестал существовать.
2: И что, в Ростове теперь Дома культуры нет?
3: К сожалению, нет. Есть только местные организации, в которых культурно-музыкальная жизнь потихонечку процветает. Есть еще клуб по интересам «Зеленая лампа», но областного Дома культуры больше нет.
2: А что теперь находится в этом доме?
3: Там очень много аренды. Слава богу, остался зал, где проходят областные мероприятия. Недавно зал отремонтировали, приобрели новую музыкально-световую аппаратуру.
2: Правление распоряжается там всем этим?
3: Ну, Дома культуры нет. Теперь областное правление проводит большие мероприятия.
2: Статуса Дома культуры у него нет, но здание само не потеряло общество слепых.
3: На втором этаже несколько комнат занимает областное правление, а на третьем этаже только зал.
2: А первый этаж весь в аренде, да?
3: Да. То есть нас здорово потеснили.
2: У вас же очень большая организация областная, как я понимаю. Вообще я в Ростове, между прочим, один раз была. Это в 2000 году было. Там проводилось какое-то совещание. Я была членом правления, меня направили на это совещание вместе с бухгалтером. И я прошлась по вашей центральной улице Ленина. Там много-много стало у вас на первых этажах всяких магазинов, магазинчиков. Потом еще по рынку мы вашему прошлись. Там рыба столько всякой было.
3: Сейчас стало нашей местной рыбы поменьше, к сожалению.
2: Да? А почему?
3: Ну, экологические проблемы.
2: Тогда я веселила ваших мужчин. Я говорю, а это вот какая рыба? Кругляк. Я говорю, боже мой, как это так кругляк? Это же, говорю, бревна какие-то, какая рыба?
3: Сейчас Ростов еще изменился. Вот в прошлом году провели чемпионат мира, было много сделано. Ну, новые автобусы пустили. Даже некоторые разговаривают, остановки объявляют. Много стало больших супермаркетов. Очень Ростов изменился, приезжайте. Мы всегда рады гостям.
2: Спасибо, спасибо. Значит, вы в Доме культуры поработали, Дом культуры приказал долго жить всем, и вы остались без работы?
3: Нет, к счастью, нет. Я же год уже успел поработать в Доме культуры, меня уже знали и перевели работать в клуб при УПП ВОС. На предприятии клуб тогда начинался с нуля. Когда Дом культуры решили сделать, это где-то в 70-х годах, то на предприятии не стало клуба. Вся музыкально-художественная деятельность перешла в Дом культуры. А вот когда Дом культуры благополучно развалился, опять пришлось создавать на предприятии клуб. Нам выделили большое такое помещение в пристройке. Под нами была гальваника, было очень сыро, очень холодно. Там был цементный пол.
2: Ну и, наверное, всякие запахи.
3: Запахи от гальваники, запахи от душевых, от раздевалок. Было, конечно, жутко. Мне приходилось добираться на работу где-то полтора часа туда и полтора часа назад.
2: А Дом культуры ближе был?
3: Конечно.
2: Ну, значит, клуб все-таки возродили, и он жил какое-то время, или как он до сих пор живет?
3: Клуб возродили, и 20 лет на предприятии существовал клуб. Это благодаря художественному руководителю клуба Валентине Николаевне Сарашкевич. Она очень энергичная, очень деятельная. Вот из ничего сумела создать клуб. Люди стали тянуться туда, самодеятельность стала развиваться на предприятии опять. А теперь предприятие в упадке находится, клуб закрыт, работы нет.
2: Предприятие вообще не работает, да?
3: Насколько я знаю, сейчас трехдневка на предприятии, но работы сейчас нет и в ближайшее время только ожидается.
2: Так, значит, клуб уже тоже не работает, сколько вы сказали?
3: Да вот с осени где-то.
2: С прошлой осени?
3: Да, с прошлой осени.
2: И теперь вы как?
3: Теперь вот вся такая творческая жизнь, музыкальная, культурная, переместилась в первички. Вот я руковожу самодеятельностью в Ленинской местной организации ВОС.
2: Молодежь там или уже более взрослые люди?
3: Молодежь очень редко приходит. Ну, разве только когда для них отдельные мероприятия проводятся. У меня в основном люди среднего и пожилого возраста.
1: Сейчас прозвучит еще одна зимняя песня. Она называется «Раскрасавица зима». Ее исполнит хор местной ленинской организации, которым руководит Валерий Владимирович Петренко.

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Дорогие друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостиной «Радио Рансис» Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону. С вашим коллективом вы поете только под баяны или под фонограммы тоже поете с ними?
2: С солистами мы поем под фонограммы, а с коллективом поем только под баян.
1: А для солистов вы сами фонограммы делаете или в интернете ищете их?
2: Когда как.
1: А вы на заказ не работаете, не пишете для кого-нибудь фонограммы?
2: Ну, по мере силы и возможности стараемся.
1: А песни вы пишете, аранжировки, все это вы делаете сами?
2: Да. Сам пою, сам играю, сам свожу.
1: У вас хорошая аппаратура. Какая у вас студия?
2: У меня очень богатая студия. Компьютер, клавиатура MIDI и микрофон. Вот и вся моя студия.
1: А вы аранжировки где учились?
2: Когда я учился в Курском музыкальном училище, такого предмета еще не было. Приходится все постигать сейчас.
1: Компьютер как вы освоили?
2: Компьютер – это моя любовь, это, как я шучу, святая святых. Я компьютер стал осваивать с 2004 года. Ну, сразу у меня была мечта начинать на нем писать музыку. Но вот скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот только где-то с 2014 года я потихоньку стал делать аранжировки.
1: Ну, вы же уже много чего записали.
2: Ну, стараемся. Не все получается, не все, как хотелось бы. Иногда железо капризничает, компьютер думает, что он главный, а не я. Условия какие-то мне ставят. В общем, спорим мы с ним иногда.
1: Но все-таки потом находите общий язык?
2: Конечно. Как же иначе?
1: Ну, заметно. А вы не хотите на курсы в КСРК, курсы по аранжировке?
2: Хочу. Я думаю, когда-нибудь обязательно попаду.
1: Много времени уходит, допустим, чтобы вот фонограмму сделать какую-то?
2: По-разному. Каждая песня сперва начинает звучать вот в голове, в душе. А потом уже, когда начинаешь работать, она начинает звучать даже как-то иначе, по-другому. По-другому начинаешь ее слышать. Это такая работа. Постоянно все что-то меняется. Что-то хочется улучшить, что-то поправить. Вот она отлежалась, потом ее слушаешь, вот здесь бы я уже сделал бы по-другому. Это такой процесс, никогда не кончающийся. Это очень интересно, это затягивает. Если я увлекся, я могу днями сидеть. Тогда уже я в наушниках полностью, меня нет ни для кого.
1: Михаил Антонович хотел, чтобы ваш с ним творческий дуэт был известен не только по эту сторону диканьки, но и по ту, как он выражался. В связи с этим расскажите, пожалуйста, о песне «Опомнитесь, люди».
2: Мы с Михаилом Антоновичем тогда прогремели очень здорово. Аранжировку мне сделал Павел Гончаров. Он тоже выпускник Курского музыкального училища. Замечательный музыкант. Тогда еще компьютеров для слепых не приспособили. Он все это делал на синтезаторе, на обычном, вслепую. Мы с ним тогда победили на фестивале «Мир Кавказа» в Армавире.

0: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
1: Продолжаем знакомиться с творчеством Валерия Петренко из Ростова-на-Дону. Но то, что в первичке вы работаете, или, как говорят сейчас, в местной, вам никто ничего не платит, или все-таки это оплачивается?
2: Конечно, мне что-то платят. Но это такая сумма, о которой даже... Ну, понимаете, я люблю этот коллектив, они меня любят. Я прихожу, начинаю даже иногда на них покрикивать, а потом говорю, что же я делаю? Они же гораздо старше меня. А потом они говорят, да мы тебя любим. И когда что-то получается у нас, когда вот получается песня, и когда мы даже что-то занимаем на каких-то областных фестивалях или смотрах, это вообще здорово. И людям это поднимает дух. Это и есть реабилитация. У меня есть женщина, которая говорит, ты знаешь, Валера, вот плохо себя чувствовала всю неделю. А вот среда, когда приходит, сразу, говорит, давление у меня нормализуется. Я сразу готовиться начинаю. В среду хор.
1: На много народу ходит?
2: Сейчас 15 человек у меня коллектив.
1: Ну вот мы еще не добрались до эсперанто. Все у нас музыка. Куда же мы от нее-то никак не отойдем? А эсперанто вас когда привлек?
2: С эсперанто была вот какая история. Еще в начале 80-х был журнал «Советский школьник», который потом был переименован в «Школьный вестник». Вот там была рубрика «Практикум эсперантиста». Я ее начал читать. Сначала мне было вообще непонятно, о чем это. А потом там были уроки Анатолия Ивановича Масенко. Я изучать их, конечно, не стал. Мне интересно было. Но уже о том, что есть такой язык, я узнал. Потом, когда учился в школе, у нас был кружок изучения эсперанто. Вот там мы начали уже плотно изучать уроки Масенко, потом Колкера. Мы ставили пьески на эсперанто, стали учить песенки, такие легкие, незатейливые. Потом я пошел учиться в Курское музыкальное и благополучно об эсперанто забыл.
1: Отвлеклись от него.
2: Да.
1: А кружок кто у вас вел в школе?
2: Кружок вел Александр Сергеевич Чичкан.
1: Ах, он вел? А я думала, кто-нибудь из учителей Шишкаловых.
2: Нет, в то время уже вел Александр Сергеевич.

0: Сергеевич, Шишкаловы приходили к нам на мероприятие, ну, что-то там советовали, помогали, а они уже не работали. После того, как я закончил училище, я пришел в Дом культуры, и вот там мы плотно познакомились как раз с Михаилом Антоновичем Щербининым, который сказал: «Надо тебе учить аспиранта». Я говорю: «Да я его и так знаю, я в свое время Колкера прошел за лето». Ну, был у меня такой момент, я увлекся сперва, потом забросил. Ну, в общем, пришлось восстанавливать забытые знания, и было 15-летие, если я не ошибаюсь, клуба «Зеленый парус» Вердавелла. Это областной наш клуб эсперантистов ростовский. И вот как раз к этому мероприятию нужно было что-то спеть на эсперанто. Михаил Антонович перевел русскую народную песню «Живет моя отрада» на эсперанто и дал мне текст. Я ее выучил. И вот на вот этом большом мероприятии первый раз я ее исполнил.
1: Но в нашем с вами арсенале есть другая песня на эсперанто.
0: «Море надежды».
1: Ну, произнесите ее название на эсперанто, и мы будем ее слушать.
0: «Море надежды» на эсперанто звучит так: «Оцеано дель эсперо» – «Океан надежды». Музыка и слова Валерия Петренко, а на эсперанто перевел Михаил Антонович Щербинин.

0: Значит, эсперанто возобновили. Клуб Верда Вело вас принял.
1: И в 2000 году я первый раз посетил Жамбарео. В Кисловодске была встреча эсперантистов. И первый раз я туда попал. И сразу меня подхватила вот эта вот волна, захлестнула. Я стал посещать курсы для начинающих. Как раз тогда преподавала у нас Анастасия Ивановна Жукова. Мне очень повезло.
0: Вы были на курсах для начинающих, вы же уже все-таки нормально знали язык.
1: У меня проблема была в чем? Я мог петь на эсперанто, мог понимать, что говорят. А говорить я говорил только по телефону с Михаилом Антоновичем Щербининым или иногда, когда у нас были какие-то мероприятия. Но я очень стеснялся и очень долго соображал. А вот когда я попал на курсы с Анастасией Ивановной, сразу я почувствовал, что заметно продвинулся. В реакции я стал быстрее соображать, отвечать. Стал думать на эсперанто. Она нам давала такие задания. Представьте, что вы морской царь. У вас русалки в подчинении. Вот что бы вы могли им приказать? Это было здорово. Кстати, в Кисловодск тогда приехал итальянец Пьер Луиджи да Коста с супругой Карлой. Вот тогда мне первый раз посчастливилось общаться с итальянцем, который на русском-то плохо разговаривает, а вот на эсперанто мы с ним уже смогли поговорить без проблем.
0: Вас это очень окрылило?
1: Конечно. То есть опять горизонты раздвинулись.
0: Да. Действительно, атмосфера обычно бывает очень теплая на этих встречах. Мне тоже посчастливилось бывать в этой среде эсперантистов. Сейчас уже у вас ряды-то, наверное, немножко поредели.
1: К сожалению, да. На встрече теперь ездит мало эсперантистов из Ростова, из Ростовской области. Но все равно люди занимаются. Сейчас в интернете есть курсы, есть специальный чат «Эсперанто-Ландо», то есть «Страна эсперанто». Там занимаются, приходят иностранцы. Очень интересно. И там есть курсы для начинающих. Но вот такого живого общения, конечно, стало гораздо меньше.
0: А в школе уже нету этого сейчас, да? Никто не преподает?
1: Никто не преподает. Александр Сергеевич уже больше не работает в школе.
0: Но вы продолжаете заниматься эсперанто?
1: Обязательно. Я продолжаю заниматься эсперанто. Готовлюсь к очередной встрече эсперантистов, которая будет проходить летом. Как правило, проходит в конце июня.
0: А стихи на эсперанто пишете?
1: Нет. Я вообще пишу стихи, даже и на русском редко. Я пишу песни, стихи к песням, так скажем. Это все по вдохновению. На эсперанто не пробовал я. Как-то даже не приходило в голову писать на эсперанто.
0: А перевести что-нибудь не хотелось вам с русского языка, допустим? Ну, свою же песню какую-то на эсперанто.
1: Хотелось бы, но пока переводов достойных не получается.
0: Но все-таки вы пытаетесь.
1: Конечно.
0: Ну ладно, будем ждать ваших переводов. Но так как вы родились на юге, и Украина близко, украинцев много и в Ростове, украинский язык вы знаете, да?
1: Я очень много в свое время слушал украинское радио. У меня бабушка, вона размовляла на украинской мове. Не так уж хорошо. Я ей давал слушать украинское радио. Она говорит, це ж глибока Украина. Я не разумею этого. Но все равно она вот любовь к украинской музыке, к украинским песням мне вот так привила. И я стал слушать радио сперва украинское, потом даже в училище, когда вокалом занимался, я пел украинские песни народные. Очень люблю украинский язык, украинскую музыку.
0: Ну какую же мы послушаем песню в вашем исполнении на украинском языке?
1: Наверное, из репертуара Василя Зенкевича.
0: Ну давайте послушаем. Надо же нам показать вас во всей красе. Все, чтобы уже знали, кто такой Валерий Петренко.
1: Давайте послушаем.

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Напоминаю, сегодня мой собеседник Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону.
2: У вас же две дочки. Еще одна выпускница есть у вас.
3: Да, у нас очень грандиозное предстоит событие. Мы заканчиваем 4-й класс. Почему мы? Потому что дочка заканчивает, родители уже начинают готовиться, деньги сдаем на выпускной вечер.
2: Как ее зовут, вашу вторую девочку?
3: Мы решили назвать девочку Виктория, чтобы сбылась мечта бабушки.
2: Чего мы еще не осветили? Мы не поговорили, пожалуй, еще о литературе, о вашей любимой в школе. Ну, я думаю, она и до сих пор вас не оставляет равнодушным.
3: Да, я люблю читать. Литературу я обожал в школе. Я любил Пушкина, Лермонтова. Вот Маяковского как-то сначала не смог я его понять. Теперь уже по прошествии времени я читаю Маяковского. И что-то мне даже нравится. Обожаю Есенина. Обожаю фантастику. Вот Стругацких очень люблю. Обожаю детективы. Классические детективы Чейза, допустим. Или наши, там, Аркадия Адамова. В общем, люблю читать интересные книги.
2: А в музыке какие у вас предпочтения? Как вы к классике относитесь?
3: Я очень люблю Моцарта, Чайковского, Баха очень люблю слушать. Но играть Баха мне было сложновато. Особенно вот с полифонией было, конечно, сложно. Очень люблю наших русских композиторов. Обожаю электронную музыку. Меня в свое время покорил Жан-Мишель Жар. Это французский композитор-электронщик. Я с детства, где-то с года 83-го, услышал впервые. И с тех пор и заболел Жан-Мишель Жаром. Но, к сожалению, сейчас электронная музыка, компьютерная музыка, мне новые произведения не всегда нравятся. Даже мы часто спорили, когда я учился в музыкальном училище, о том, что вот электронная музыка, она развивается, она с каждым днем будет становиться все лучше, все разнообразнее, все многограннее. А теперь я прихожу к выводу, что она почему-то становится какой-то пластмассовой и неинтересной. Я не говорю, конечно, обо всей электронной музыке современной, но большинство.
2: Да, я иногда называю это штамповкой.
3: Вот именно. Не чувствуется души в этой музыке.
2: Да, все-таки ничего не заменит баян, ничего не заменит, когда человек играет фортепиано, когда звучит оркестр живой.
3: Да, вообще музыку кожи, если можно так сказать, чувствуют, когда мурашки по телу, когда такое воодушевление. Иногда даже плакать хочется, когда слушаешь что-то. Вот. Но после этого такое облегчение наступает.
2: Да, от хорошего, да. Думаю, пришло время послушать песню «Орган». Это была первая песня, написанная Валерием на стихи Михаила Антоновича Щербинина.

0: А из певцов кто вам нравится?
1: Из певцов Андреа Бочелли. Он замечательный певец. Люблю слушать Queen, Фредди Меркьюри.
0: А из современных можете кого-нибудь выделить?
1: Из современных очень люблю Валерия Меладзе. И даже кое-что пою из его репертуара.
0: А какие-нибудь шоу, вот «Голос» не слушаете?
1: Очень редко.
2: Валерий не только пишет песни на стихи своей одноклассницы Елены Баланчук, теперь она Елена Пчеркова, они еще поют дуэтом. Давайте послушаем в их исполнении песню «Безответно» из репертуара Анастасии Приходько и Валерия Меладзе.

0: Книги по Брайлю читаете или все только в аудиоварианте?
1: Книги читаю всякие, и по Брайлю, и в аудио. Но начинаю замечать, что в аудио, конечно, все доступнее и можно быстрее прочитать. Но когда читаешь по Брайлю, лучше запоминаешь как-то, лучше осваиваешь прочитанное. Единственная проблема очень большая – это большие размеры брайлевских книг. Вот если бы под рукой был брайлевский какой-нибудь дисплей, можно было бы читать по Брайлю на компьютере. Но, к сожалению, пока это несбыточная мечта. Я бы очень хотел, когда вот маленькой дочке читать по Брайлю то, что я хотел читать. Не то, что есть в библиотеке по Брайлю, а то, что можно найти в интернете. Она очень любит, когда я читаю. До сих пор я читаю ей вслух. Потом она мне читает.
0: Понятно, у вас обмен информацией идет.
1: Да-да-да.
0: А вы ей что читаете?
1: Все, Николая Носова, вот мы с ней читаем. Рассказы замечательные. Виктора Драгунского. Ну и вот по литературе, что они проходят. Иногда даже Данила Хармса мы с ней читаем.
0: Ух ты! А она музыкой занимается?
1: Нет, она музыкой не занимается, к сожалению. Она увлеклась рисованием и танцами. Музыку она любит, разную музыку я даю ей слушать. И классику, и современную, и, ну, будем говорить, ретро-музыку моего детства. Сама она поет, она умеет петь, но поет очень редко пока.
0: Но вы сейчас к чему-нибудь готовитесь, к какому-нибудь фестивалю, конкурсу?
1: А у нас, я всегда шучу, что у нас сплошные праздники. Вот готовимся к 23 февраля, потом будем готовиться к 8 марта.
0: На мероприятия люди приходят?
1: Да, конечно, на большие мероприятия приходят.
0: Как их извещают?
1: Председатель всех обзванивает. У нас город-то большой, и иногда, если какой-то снегопад вдруг неожиданно нагрянет зимой, то это для Ростова стихийное бедствие. Тут транспорт сразу встает, пробки кругом. И очень сложно народу передвигаться по такому вот городу.
0: Но все равно, наверное, людям общения не хватает, поэтому все-таки, видимо, собираются.
1: Обязательно люди ждут мероприятия, люди спрашивают, ну что там, когда ж будет, а что там будет, а как будет. Люди приходят. Молодежь редко приходит. Вот это вот, конечно, беда.
0: Им не разъясняют, что нужно жить в коллективе. Наверное, поэтому они замкнуто ведут себя.
1: Наверное.
0: Нас и вас, я думаю, так воспитывали, что вы должны учиться, работать, приносить пользу обществу, быть в коллективе для коллектива.
1: Согласен, но когда мы учились, было другое государство, было другое время. То есть я сразу мог выбрать, либо мне идти в университет, либо мне в Курское музыкальное училище, а если туда не попаду, то еще куда-нибудь, а на худой конец на УПП. Сейчас на УПП работы нет. Молодежи идти некуда.
0: Да, вот это, конечно, беда. Пусть это все осуждается, что там вот такая работа монотонная, но все равно люди могли чувствовать себя полезными и себе пользу приносили, и все равно делали нужные вещи какие-то.
1: Да, люди могли прогнозировать, что будет завтра, хоть примерно. Что вот я закончу школу, я пойду учиться, потом я буду работать, потом мне дадут квартиру. И у меня будет все замечательно. Сейчас мы, к сожалению, не можем с такой точностью прогнозировать. Особенно если у человека какая-то ограниченность в возможностях.
0: А вы квартиру не успели получить?
1: Нет, уже такой возможности не стало. Вот так мы и живем в родительской квартире. У меня еще старшая сестра с нами живет. Она тоже инвалид по зрению, как и я.
0: Ну, у нее тоже семья?
1: Нет, она одинока. Вот так мы вместе и живем.
0: Ну, значит, вы дружно живете, раз столько лет вы вместе.
1: Ну, а как же?
0: Она не работает, да? Работала на УПП или где-то она работала?
1: Раньше она работала на домнице, а я еще, когда маленький был, я ей помогал. Летом приезжал из школы домой и садился, помогал. Мне родители говорили: вот, сынок, поможешь Танечке, будет тебе на мороженое.
0: И чего она собирала?
1: Сперва она собирала ламель, потом делала пружинки для комбайнов, для сальников. Потом стала делать шторный зажим, такие прищепки для штор.
0: А ламель – это что такое?
1: Это для электромагнитных пускателей деталь.
0: Ну, вы, наверное, несколько норм выполняли, да?
1: Ну, старались, конечно. Мороженого-то хочется.
0: А любите мороженое до сих пор?
1: Да, обожаю мороженое.
0: А какое вам больше нравится?
1: Я люблю классический пломбир. Не, ну всякое люблю. Есть еще у нас тут большой папа. Я всегда шучу с моей младшей, говорю: Вика, пошли, говорю, большого папу купим с тобой.
0: Это какое-нибудь большое мороженое, да?
1: Да, это рожок такой большой. Со смородиной, там, с карамелью вкусный. Ну, просто пломбир, разные там, коровка из Кореновки. Вот такие у нас есть хорошие мороженки. Краснодарские, ростовские. Ну, чтобы мороженое соответствовало тому, как в детстве. Вот если похоже хоть отдаленно на то, что было в детстве, то мне такое нравится.
0: У вас взгляды на мороженое не изменились?
1: Ни в коем случае, да.
2: В эфире гостиная «Радио Рансис».
0: Я попросила Светлану Петренко представиться слушателям «Радио Рансис». Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, давайте вашу биографию чуть-чуть тоже перелистаем.
3: Я с Дальнего Востока, я родилась в Петропавловске-Камчатском. До 7 лет жила на Камчатке, потом, значит, возник вопрос, чтобы меня определить в спецшколу для слепых и слабовидящих. Поскольку на Камчатке такой школы нет, наша семья переехала в Хабаровск. Я с 7 до 17 лет прожила в Хабаровске. Закончила школу, 10 классов. Потом поехала в Курск.
0: Ну и там самое интересное началось.
3: Да, я очень благодарна Богу, что так получилось, что я в Курск попала, встретила там своего супруга Валерия.
0: Вы по душе поступили в училище-то?
3: Ну, как сказать, особого выбора для незрячего не было. Не сказать, что по душе, честно признаюсь. Но хотелось как-то, знаете, оторваться от дома на работу. Тоже на УПП не хотелось сразу. Захотелось куда-то оторваться от родителей. Потому что некоторые незрячие навек привязаны к родителям. И получается, что у них судьба из-за этого не устроена. У меня на тот момент была только мама. Папа у меня очень рано умер, 42 года онкологии. Да и мама 52 года потом умерла, тоже так, онкологии. Мама, конечно, тоже меня не пускала. Ну, а потом все-таки я убедила ее. Ну, а что ей оставалось делать? Училище у меня закончить, к сожалению, не пришлось. Но я очень благодарна Богу, что создала семью. У меня дети, у меня муж. У каждого незрячего это получается.
0: И действительно, семья у вас счастливая, вы довольны своей жизнью?
3: В принципе, да.
0: Вот у вас две дочки. Как они у вас росли? Как вы справлялись?
3: Ну, нам помогала Любовь Андреевна, свекровь. Валерина сестра незрячая, Таня, тоже большое участие в этом принимала. Ну, где-то сами тоже старались, учились. Ну, Вика уже было легче.
0: Надюшка, когда подросла, уже стала тоже вам помогать?
3: Да, конечно. Она обрадовалась, когда мы сказали, что тебе будут братики или сестренка. Она хотела.
0: Не ревновала к маленькой сестренке?
3: В общем-то и нет. У нее потом уже началась своя жизнь. Ну, а Вика вот сейчас нам помогает. И водит нас. То Надя водила, теперь Вика. Ну, Надя все равно помогает нам, если мы попросим что-то.
0: А уроки?
3: Уроки, что можем, помогаем. Вот сейчас какие-то там проекты, в основном рассчитаны на зрячих. Вот там проект «Математика и музыка», или вот там что-то, домик какой-то сделать. У нас вот Вике помогает Надя. А если, например, некому бы было помогать? И это получается, что все родители за детей делают, как в той песне. Папа решает, а Вася сдает. Ну а уроки там, математику, русский, что умеем, помогаем. В младших классах еще как-то это все доступно, а в старших классах уже будет, конечно, труднее.
0: А вы на предприятии не работали потом, когда приехали в Ростов?
3: Вот я в том году получила ветерана предприятия. 20 лет отработала на ростовском предприятии. К сожалению, сейчас работы толком нет.
0: Но вы еще числитесь там или уже уволились?
3: Нет, пока числюсь. Пока что-то платят хоть. А потом посмотрим.
0: Училище, наверное, все равно бесследно не прошло. Вот Валера сказал, что вы в самодеятельности тоже занимаетесь.
3: Да, в самодеятельности, в хоре. То это мы с моим мужем поем. И сольно бывает.

0: Я поклонница кошек, люблю очень.
1: И у вас дома тоже есть?
0: Дома кошка Буся у нас есть. Можно было и больше завести, но квартира, сами понимаете, особо животных много не заведешь. Условия не те.
1: Ну, конечно. Одна-то кошка, это тоже сколько с ней хлопот-то ведь. Забот-то сколько.
0: А у нас в Ростове открылось кота-кафе. Мы туда ходим с дочкой, с младшей. Там порядка 17 котов, и там можно их потискать, погладить, ну, и там же тоже чай попить, все в стоимость входит. Бывает инвалидом и бесплатно иногда.
1: Да, сейчас вот в больших городах открывается. Я знаю, что в Уфе тоже есть такое кафе. Значит, вы счастливы. В общем-то, жизнь удалась.
0: Жизнь удалась, да.
1: Вы по натуре оптимист?
0: В основном, да. Но бывают, конечно, такие моменты, что что-то там не получается, бывает, падаешь духом, ну, а потом опять встаешь и идешь дальше, вперед.
1: Ну, я очень рада, что вы такая хорошая пара, что вы друг друга нашли.
0: Да, 12 марта у нас с Валерием 25 лет совместной жизни.
2: Ждем подарка от радио «Рансис».
1: Ну, постараемся.
2: Я всегда говорю, вы, ребята, почаще ругайтесь, но подольше миритесь. Когда поругаетесь, допустим, какие-то у вас скандалы или какие-то недомолвки, это так плохо, на душе тяжело, а потом, когда помиритесь, это такое счастье, что вы вместе, что вы рядом, что вы друг для друга очень важны.
1: Это как я все время старый анекдот рассказываю. Жена спрашивает у мужа: «Скажи, дорогой, а хотелось тебе когда-нибудь со мной развестись?» Он говорит: «Убить хотелось, а развестись нет».
2: Да.
1: Наверное, осталось вас поблагодарить, пожелать вам всего хорошего, вашим девочкам, всей вашей семье.
2: Большое спасибо. Я хотел бы напоследок поблагодарить радио «Рансис» и вас, Надежда, за приглашение поучаствовать в программе и пожелать нашим радиослушателям, ну, прежде всего, оптимизма. Я по жизни оптимист, несмотря ни на что. Я знаю, что все к лучшему, все будет хорошо. Если вы человек верующий, то вы благодарите Бога за это. Если вы не верите в Бога, то тогда, ну, благодарите судьбу, природу. Относитесь ко всему позитивно, с оптимизмом. И не опускайте рук, и все у вас получится. Вперед без страха и сомнения, несмотря ни на что, и все будет замечательно. Это девиз Михаила Антоновича Щербинина, он его передал мне. На этой оптимистической ноте я и хотел бы попрощаться.
1: В заключение предлагаю вам послушать песню «Тайна», которую Валерий Петренко представил в сборнике «Звучащая вселенная» за 2018 год.

0: этот номер.
1: Вот и закончилась наша встреча с Валерием Петренко, музыкантом из города Ростов-на-Дону. Я поздравляю Светлану и Валерия с их серебряной свадьбой. Пусть костер вашей любви горит, не угасая. Желаю вам нескончаемого счастья. Валера рецепт его знает. Да и Светлана, я думаю, тоже. Беседу провела Надежда Киселева. Передачу к эфиру подготовила Зоя Шишкова. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Любите друг друга. Слушайте музыку. Будьте счастливы. До новых встреч.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой,
1: а может, это дворник был. Он шел по сельской местности, ближайшему орешнику.

0: У вас такие перья,
1: ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие,
1: ай-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Копыта очень стройные
0: и добрая душа.
2: А если вы

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой сказки

0: стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен труп.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Остановка.
1: Тим Симонов. Солдатами не рождаются.
2: Ночью 1 января 1943 года под высоким морозным небом стояли член военного совета бригадный комиссар Захаров и командир 111-й дивизии генерал-майор Серпилин. Волга была невидима отсюда. Она лежала во льдах. Но Серпилин незримо чувствовал и ее холод, и ее ширину. Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже 6 недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону, сидели немцы. 22 дивизии. Сидели и ждали. Серпилин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении. И нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели. Всего вместе. А мы не штурмовали. Готовились. Для того, чтобы дивизия Серпилина могла наступать сейчас зимой, она подставляла себя все лето и осень под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов. Ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, истекала кровью, пополнялась и снова обливалась кровью, пока не вышла на исходный рубеж для решающего боя.
3: Тихо. На твоем участке фронта.
4: Соседи пока молчат.
3: Значит, не захотел немцам Новый год портить.
4: Если всерьез новогодней ночью воспользоваться для наступления, это резон. А если просто пошуметь, так надо себя и солдат пожалеть.
3: Что верно, то верно. Ну что ж, Федор Федорович, пусть новый 43-й год принесет нам окончание войны.
4: Боюсь, не успеем.
3: Когда ж ей, по-твоему, конец-то будет?
4: Если сегодняшний день считать за середину, значит, еще 1 год, 6 месяцев и 9 дней. 9 июля 44-го года.
3: Долговато. Как-то ребята подбивали водителя Жукова. Спроси у командующего, когда война кончится. Ну, Жукова-то не особенно спросишь, но водитель решился. Только рот открыл, а Жуков потянулся и говорит: «Эх, и когда только эта война кончится?» Ну, ладно, Федор Федорович, поздно уже. Хочу к соседям твоим заглянуть, поздравить с Новым годом.
4: Да я тоже еще 2 часа поработаю, а к утру полки наведаюсь.
3: Ну, бывай здоров.
5: Отдыхай.
2: Серпилин вошел в блиндаж, разделся, разобрал койку и лег, закинув руки за голову.
4: Сто одиннадцатый слушает. Докладывайте!
6: Командир полка майор Барабанов приказал батальону взять высотку!
4: Бугор?
6: Так точно! Комбат возражал, но майор Барабанов ничего не желал слышать!
4: Бугор захватили?
6: Никак нет! Напоролись на минное поле, потом нас накрыло минометным огнем! Есть потери! Комбат убит!
4: Барабанов?
6: Здоров!
4: Пьян? Я выезжаю к вам.
2: Когда Серпилин добрался до штаба полка, Барабанов и Ильин были уже там. Барабанов руку не приложил, а уткнул в ушанку, пытаясь сделать вид, что не пьян.
7: Командир полка майор Барабанов. Прошу доложить, товарищ генерал.
4: Лейтенант Ильин. Вы докладываете.
0: Кроме того, о чем я вам докладывал по телефону, товарищ генерал, 12 человек раненых, тяжелых отправили в медсанбат. Комбат умер уже здесь.
7: Я понимаю, я все понимаю. Ответственность за происшедшее, я все понимаю, товарищ генерал.
4: Где замполит Левашов?
0: Контужен.
4: Контужен?
0: Так точно.
4: С ним ходил?
0: Никак нет, товарищ генерал. Был в другом батальоне, подоспел, когда вытаскивали раненых. Контужен при разрыве мины.
4: Раненых всех вынесли?
0: Всех.
4: Всех до единого?
7: Я лично проверил.
4: Я спрашиваю всех до единого?
0: Так точно.
4: Вы проверьте. Вы. Не он, а вы лично. И мне доложите.
0: Слушаюсь.
4: Майора Барабанова от командования полком отстраняю. Барабанова отведите спать. Через 2 часа, когда проспится, пусть явится в штаб дивизии. Вопросы ко мне есть?
0: Товарищ генерал, батальонный комиссар Левашов отказался ехать в медсанбат, пока с вами не переговорит.
4: А что ж вы сразу-то не сказали?
0: Не счел возможным перебить вас.
4: Давайте его сюда, сами свободны.
2: Ильин и Барабанов выходят. В землянке появляется замполит Левашов. Он придерживает у виска полотенце со снегом.
4: Садись. Чем лечишься?
5: Холод прикладываю.
4: Мозги простудишь. Поезжай в медсанбат, там знаешь, что делать.
5: Товарищ генерал.
4: Сядь, сядь, чего вскакиваешь?
5: Товарищ генерал.
4: От боли глаза на лоб лезут.
5: Товарищ генерал, у людей после этой глупости такое настроение, что хочешь, не хочешь. А бугор этот надо добить. И чем быстрее, тем лучше. Стыдно перед людьми. Злоба у них против немцев.
4: И против вас тоже?
5: Да, и против нас тоже.
4: Как же ты допустил, Левашов?
5: Да надоело с ним, с пьяным возиться. Но я плюнул на него, ушел в батальон.
4: Ты обиделся, а люди погибли. Политработникам нельзя обижаться.
5: Я знаю, товарищ генерал.
4: Ну ладно. У меня служба, мне ведь еще по начальству надо доносить о ваших художествах. Иди.
5: Товарищ генерал, прикажите нам добить этот бугор.
4: Ладно, решим. А ты езжай лечиться.
5: Слушай.
2: Левашов поднимается и, пошатываясь, выходит. Возвращается Барабанов.
8: Разрешите, товарищ генерал.
4: Почему не спите?
8: Не могу, товарищ генерал.
4: Если рассчитываете, что не дам делу полного хода, глубоко ошибаетесь.
8: Я ни на что не рассчитываю. Кровью смою свой грех, только дайте возможность.
4: Ну да. Завтра полезете в любое пекло и опять потащите за собой людей, за которыми нет таких грехов. Комбат возражал?
8: Да.
4: В ответ на его возражение вы обзывали его трусом?
8: Не помню. Обзывал.
4: Садитесь за стол и пишите.
8: Что писать, товарищ генерал?
4: Пишите лично своей рукой. Похоронную. Вдове комбата Тарховского. Пишите, как вы убили ее мужа. Ей и 5 ее детям. Че смотришь на меня?
8: Как же так? Написать, что я убил?
5: Я что, Петрушка? Лучше трибунал! Что хотите?
8: Не могу я написать, что это я убил.
4: Не можете? А по делу надо бы заставить вас не только вдове комбата написать, а и семьям тех солдат, которых вы не за понюшку табаку загубили. Пишите, я не шучу.
8: Вы что же, пошлете это письмо в тыл?
4: А вы как думали? Вы будете тут у всех на глазах творить такие дела, а там в тылу никто ничего знать не должен? Ладно, у меня кроме вас дел по горло. Пишите, пишите. Письмо принесете с собой? Когда явитесь в штаб дивизии.
2: Серпилин ушел. Барабанов пишет. Потом комкает лист бумаги. Снова пишет. Наконец откладывает карандаш. Расстегивает кобуру и достает пистолет. На командном пункте 111-й дивизии. Серпилин сидит у стола. Член военного совета Захаров нервно ходит по блиндажу.
9: Генерал Серпилин, в чем считаете причину, будем пока говорить, попытки к самоубийству?
4: Причина — мой разговор с ним.
9: Разговор? Дал бы ему в морду, пьяному балбесу.
4: Не приучен к этому, не вижу пользы от этого.
9: От твоего разговора большая польза вышла. Человек мог бы еще воевать, а так пустил себе пулю.
4: Не предвидел такой возможности.
9: Плохо знаете людей.
4: Видимо, плохо.
10: Захаров. Да? Слушаю. Так. Так. Хорошо. Спасибо.
9: Ну, твое счастье. Пулю извлекли, из шокового состояния выведен. Но еще бы 3 миллиметра левее, и все. Фух. Слушай, Федор Федорович, а не могло так быть. Ответственности испугался. Убить себя до конца все же не захотел, а?
4: Нет, Константин Прокофьевич, не могло так быть. Он же солдат, а не шут гороховый. Стрелялся всерьез.
10: Дайте первый. Иван Капитонович Захаров. Пулю извлекли, из шокового состояния выведен. Теперь вопрос времени. Да, здесь. Хорошо, Иван Капитонович. Прямо сейчас. Командующий просил меня заехать, тебя с собой захватить.
2: Командующему армии генерал-лейтенанту Бутюку входят Серпилин и Захаров.
11: Основную знаю. Константин Прокофьевич, на долгий доклад. Времени нет. Барабанову все ясно, сукин сын. Сам себя наказал. Командующий фронтом назвал твою кандидатуру на начальника штаба моей армии, а Кузьмича на твое место. Как смотришь на это?
4: А вы сами?
11: Отношусь положительно, иначе не спрашивал.
4: Постараюсь оправдать доверие.
11: Добро. Подойди к карте, и ты, Константин Прокофьевич. Ставка утвердила операцию «Кольцо». К 14 января с противником должно быть покончено. Перед нами поставлена задача рассечь окруженную группировку Паулюса и уничтожить ее по частям. Наша армия начинает движение к Сталинграду. Навстречу идет 62-я армия. Да.
12: Товарищ Батюк.
11: Я.
12: Росляков говорит. Где сейчас находится генерал Серпилин?
11: У меня. Передать трубку?
12: Подождите. У него тяжело больна жена. Инфаркт. Я сегодня разговаривал с врачами. Нужно, чтобы он срочно вылетел в Москву.
11: Ясно.
12: Постарайтесь, чтобы он сегодня вылетел.
11: Будет исполнено.
12: А теперь передайте ему трубку.
11: Тебя, заместитель начальника генерального штаба.
4: Росляков?
11: Да.
4: Слушаю, товарищ генерал-лейтенант.
12: Беда, Федя. Валя твоя с инфарктом лежит. Был сегодня ночью у нее, очень плохо. Просил тебя не сообщать, но я не послушался, решил вызвать.
4: Спасибо, я все понял. Товарищ командующий, разрешите лететь завтра?
11: А почему не сегодня?
4: Сегодня я должен взять этот бугор. Там люди погибли.
11: Но только потом не пеняй. Ни на меня, ни на себя.
4: Разрешите отбыть в дивизию?
11: Выезжай. Под огонь не суйся. Не в твоем бугре сейчас дело.
2: Ночная операция сошла благополучно. Бугор окружили и взяли, захватив на нем 40 пленных. Цену пришлось заплатить довольно дорогую. Были убитые и раненые, и обмороженные. Самому Серпилину осколком той же мины рассекло у плеча рукав полушубка. Если бы не встревожившая немцев вылазка Барабанова, потери могли быть и меньше. Госпиталь. На койке лежит Барабанов. Входит Серпилин.
4: Барабанов, как чувствуете себя?
13: Говорят, буду жить. Не думал, товарищ генерал, что еще раз увижу вас в своей жизни. Когда после операции очнулся, загадал, живой останусь, пол аттестата семье комбата пересылать. А что, я холостой, и матери уже нет. Если хотите, напишите жене комбата, что я виноват в его смерти. Пусть знает.
4: Не напишу, иначе аттестат от вас не примет. На штрафном батальоне настаивать не буду. На снижении в звании настаю. А штрафного не ждите. Когда вернетесь в строй, возьму командиром разведроты.
13: Теперь из партии исключат.
4: Все равно возьму на разведроту.
2: Жена Серпилина лежала в отдельной палате без сознания. Он провел двое суток без сна, обессилел, и под утро уснул глубоким и тяжким сном, привалясь к закрытым одеялом ногам жены. Он не услышал ее короткого последнего вздоха. Сестра тронула его за плечо и вышла. Серпилин встал, поцеловал жену в холодные закрытые глаза, потом опустился на пол, прижался головой к ее холодному плечу и заплакал. Хорошо, что его никто не видел в эту минуту. После похорон Серпилин шел по заснеженной Москве пешком. Ему хотелось побыть одному, справиться с чувствами, делить которые было не с кем. В метро было тепло и людно, и эта людность поразила его. Он вошел в вестибюль и вдруг почувствовал, кто-то схватил его за рукав. Он обернулся и увидел маленькую женщину в ушанке и шинели. Это была военврач Овсянникова.
4: Здравствуйте, доктор.
14: Здравствуйте, товарищ Серпилин. Не может быть.
4: Почему же не может быть? Заранее в расход списали.
14: Да нет, я не поэтому.
4: Вот я вас действительно уже живой не думал увидеть. Вы, значит, тогда из окружения все-таки выбрались?
14: Выбралась. Я потом в партизанской бригаде была, меня оттуда раненую вывезли. 2 месяца провалялась в госпитале, вот сегодня выписалась. А из окружения меня тогда Сенцов на себе вынес. Вы не знаете, что с ним?
4: Сенцов погиб.
14: Как погиб?

0: Не жаль. Для какого-нибудь завмага водочного им не жаль. А для фронтовика им жаль. Ну, пойдем, я сейчас их лавочку там в щепы разнесу.
1: Федор Федорович, а вы тоже пойдете?
0: Нет, не могу. Мне завтра с утра к себе на Донской обратно лететь.
1: Ну, это же утро.
0: Нет, не могу.
1: А что у вас такое?
0: Жена у меня умерла. С похоронами.
1: Как же это, Федор Федорович?
0: Вот так вот. Главное, даже говорить не собирался. Зачем сказал, сам не знаю. Расстроил вас только. Ну, пойдем за билетом.
1: Да нет, я не пойду в театр. Нет, нет.
0: Да что ты?
1: Я не хочу.
0: Быть в Москве и не побывать в Большом. А в другой раз приедешь, уже помочь некому будет. Ну-ка, пойдем, пойдем, пойдем.
2: В своей московской квартире Серпилин заканчивает последнее приготовление к отъезду. Входит старый друг Серпилина, заместитель начальника генштаба генерал Росляков.
3: Здравствуй. Гостей принимаешь?
0: Проходи.

0: Ну что же, у нас с тобой 1:35. Если не возражаешь, позавтракаем вместе. Ты никуда не ходи, у меня все с собой. Никогда не знаешь, когда и куда поедешь. Где похоронил жену?
1: На Новодевичью.
0: В сознании застал. А что ж ты сразу не прилетел, как я позвонил тебе?
1: Не мог. Должен был взять одну высоту.
0: Взял?
1: Взял.
0: Ясно. А я было подумал, что тебя Батюк в такое положение поставил. А потом смотрю, приходит с фронта телеграмма. Утвердить тебя к нему начальником штаба.
1: Утвердили?
0: Конечно, конечно.
1: Твоя Мария Игнатьевна здесь?
0: Нет, в эвакуации. Туда хоть письма пишу, а была бы здесь, неделями меня бы не видела.
1: Выглядишь неважно.
0: Я тебя первого слышу. Это вы, фронтовики, кровь с молоком, а мы штабные крысы, чах.
1: К нему докладывать ходишь часто?
0: Сейчас часто. Откровенно говоря, Федя, устал я за последние дни. А тут еще высунулся у Верховного с идеей взять немцев на измор под Сталинградом, зато 3 армии высвободить, и согласия не получил. Сильно промахнулся. Нет, ты знаешь, я ведь убежден в своей правоте, убежден. Но Сталин есть Сталин. Конечно, сейчас он не тот, который был перед войной. Сейчас он выслушивает, рассматривает планы, можно сказать, советуется. Но ты понимаешь, все это до какой-то определенной минуты. А потом последнее слово всегда за ним. И слово это иногда самое верное решение, а иногда... Так что планирую. Планирую, планирую и буду Бога молить, чтобы вы там под Сталинградом скорее на фрицах крест поставили. Ну скажи мне, а как там Батюк с твоей колокольни?
1: Ну как? Командует?
0: Понятно. Значит, неважно. С моей колокольни тоже. С фронтовой особого восторга не вызывает. А там наверху помню только знакомую с гражданской войны грудь колесом.
1: Батюк командует. А Миша Гринько командарм Божьей милостью.

0: Слушай-ка, Ваня, а что с Гринькой? Неужели ничего сделать нельзя, а? Взяли нас двоих, а освободили-то меня одного.
1: Я же просил за вас обоих. Ну, услышав твою фамилию, он тут же распорядился разобраться во всем. А Миша? Миша. О нем он даже слышать не захотел.
0: А почему?
1: Я не знаю. Не знаю, может быть, он в прежние времена чем-то ему не понравился. Может быть, потом где-то что-то не так сказал. Я не знаю. Но второй раз просить не рискую. Вот как на духу тебе, Федя.
0: Я сам попробую. Напишу ему.
1: Не советую, Федь, не советую. Пойдем?
0: Да, пойдем.
2: По Никитскому бульвару в Москве проходят войска. У входа в генеральный штаб Овсянникова поджидает кого-то.
3: И Артемьев. Вы меня искали?
4: Да, здравствуйте. Овсянникова Татьяна Николаевна.
3: Здрасте. Ну, что вы мне скажете?
4: Я должна рассказать вам о вашей сестре. Я вместе с ней была в партизанской бригаде, я вернулась оттуда, правда. Уже 2 месяца, но я все это время была в госпитале.
3: А вы только без предисловия, что сестра погибла, я уже слышал. Я ведь знаю только одно, что погибла при выполнении задания. Если знаете, где и как, расскажите, хуже не будет.
4: Я не знаю, как она погибла, я не была при этом. Знаю только, что в прошлом году, в ноябре, она пошла на явку в Смоленск. Там все было хорошо организовано, она не должна была провалиться, но через день мы узнали, что она так и не пришла туда. А позже у нас в управе человек работал, мы достали копию списка приговоренных, там было ее имя. Она по документам была Вероника. Командир наш думал, что их собираются казнить в Балке, мы там засаду устроили, я тоже ходила. Но их казнили в другом месте.
3: Их что? Расстреляли? Повесили?
4: Расстреляли.
3: Похоронили Машу. Надо ведь мужа ее разыскать.
4: Сенцов погиб. Вы извините меня, но я должна была вас найти. В ту последнюю ночь мы с Машей дали друг другу слово. Кто вернется живым, разыщет родных и расскажет. Вот я вас и нашла.
3: А вы что будете делать дальше?
4: Пройду комиссию, попрошусь на фронт.
3: Нет, до комиссии.
4: Я не знаю, если смогу достать билет в Ташкент, съезжу к родителям.
3: Так, с билетом на поезд я вам помогу. Теперь такой вопрос. Вам есть где жить после госпиталя?
4: Не важно.
3: Ясно. Знаете что, держите ключи.
4: Не надо.
3: Все равно моя квартира пустует, я живу при штабе.
4: Вы лучше не беспокойтесь.
3: Знаете что, давайте договоримся. Я для вас все сделаю. Адрес запоминайте. Сретенка, 8, квартира 16. Надеюсь, найдете.
4: Хорошо.
2: Артемьев возвращается в штаб и проходит к генералу Рослякову.
5: Товарищ генерал, возьмите на фронт.
3: Товарищ генерал, вы обещали, если здоровье позволит.
5: А оно тебе что вдруг позволило?
3: Узнал о гибели сестры.
5: Так. Решил лично отомстить. В масштабах генштаба это сделать невозможно. Решил сам, не долечившись, на одной ноге.
3: Товарищ генерал, возьмите на фронт.
5: Ну, настырный же ты. Ну, хорошо. Только учти, времени на сборы не будет.
3: Спасибо.
2: В комнате Артемьева чисто, тепло, но неуютно. Сюда давно никто не заходил. Артемьев накрывает маленький столик, а Овсянникова хозяйничает на кухне.
3: Таня!
6: А?
3: Как вы там справляетесь?
6: У меня уже почти все готово.
3: Хорошо. Так, ну что, начнем ужинать?
6: Угу.
3: Так, билет, документы и все прочее. Так, ваш поезд ровно через 1:34.
6: Спасибо. А вы-то когда летите?
3: Ох, я лечу утром, так что не беспокойтесь, провожу в вагон устрою. Даже рукой помахать успею. Не терпится повидаться с отцом и с матерью?
6: Ой, как получила телеграмму, только о них и думаю.
3: Подождите. Хотите, попробуем позвонить вашим родителям?
4: Но это невозможно.
3: Почему? Возьмем и попробуем. У вас в телеграме адрес был?
4: Да.
3: Дайте, пожалуйста. Так, Ташкент, Караванная, 9. Кого больше на заводе знает, отца или мать?
4: Отца, мама, до войны не работала.
3: Вы сидите, чего вы устали? Это ведь долгая песня, держите. Алло? 421. Харитонов? Артемьев, тут такое дело, надо срочно Ташкент. Да, Ташкент, партком завода Караванная, 9. Ну ничего, мне не найдут, ты скажешь, тебе найдут. Да потому и прошу тебя, что невозможно. Да что объяснять, нужно, значит, нужно. Партком вызываю, при чем тут женщины? Ну, то-то. Спасибо. Утром улетаю на Донской. Да, первый же трофейный вальтер тебе пришлю. Ну, чего задумались? А то я тебе все сосиски съел.
4: Скажите, у меня вот есть знакомый генерал. Если ему написать, чтобы он вызов прислал, может это получиться?
3: Зависит от генерала. Алло! Алло, партком! Алло! Да, партком! Вызовите подполковника Овсянникова! Да! Как так не знаете? Вы проверьте! Какой же вы дежурный по парткому, если парторга не знаете? А, тогда давайте Овсянникову.
4: Ольгу Ивановну.
3: Ольгу Ивановну. Да, вот позовите ее. Я ждать буду, только пусть трубку кто-нибудь держит, иначе разъединят.
7: Пошли за твоей матерью, сказали, в литейке работает рядом с парткомом.
4: А про отца что сказал?
7: Говорит, не знаю, дескать, я человек новый.
3: Алло! Москва на проводе, не разъединяйте!
7: Скорее.
4: Алло, алло, мама, мамочка, это я, Таня, да, да, ой, господи, боже мой, алло, мама, как папа? Когда? А Витя? Когда извещение было? Алло, мама, я не знаю, наверное, дней через 7 буду в Ташкенте, не надо, нет, нет, не встречай, я найду, алло, мама, ты что, совсем одна? Что? Я не слышу! Вернулся? Нет, слышишь? Нет, мама, нет! Я запрещаю тебе, ни в коем случае! Алло! Мама! Разъединили.
8: Отца схоронили в прошлом году, пока мама лежала в больнице. Она даже не знает, где его могила. Брат погиб позапрошлым. Мама живет одна. А муж мой жив.
3: Хоть что-нибудь хорошо?
8: Что хорошего?
3: Хотя бы то, что жив.
8: Да, конечно. Мама сказала, что на фронте-то и не был. Что ж теперь свой аттестат ему высылать?
3: Аттестат бабьи глупости.
8: Хорошо.
3: Матери будете высылать.
8: Пускай бабьи глупости. А понять меня вы можете?
3: А мало ли, почему человек в тылу?
8: А понять меня вы все-таки можете?
3: Понять могу.
8: Да, может быть, он в тылу просто потому, что так получилось. Но мой отец умер. И брат погиб. А этот... Я потому и крикнула, нет, мама сказала, что будет меня встречать вместе с ним. Что смотрите? Грубое, да? Меня война такую сделала. Только я на войне главного не потеряла.
3: Вы очень любили отца.
8: Больше всего на свете.
3: Я тоже. Когда отец умер, я первые полгода на его токарный станочек, что он приладил к подоконнику, смотреть не мог. А потом война, другая. Забыл, привык и даже почти не вспоминаю. Вот так и у вас будет. Вы посидите здесь, я сейчас приду.
4: Что, уже ехать?
3: Да, пора.
4: А еду куда положить?
3: Еду вы всю себе забирайте.
4: Давайте разделим вам лететь.
3: Ну, лететь не ехать. Разделим курево. Вы, я вижу, курец слабый. А мне своих до утра не хватит. Таня, вот это, пожалуйста, возьмите.
4: А что это?
3: Это вещи сестры. Это ничего особенного. Вы знаете, что вы ушьете себе, в общем, не знаю. Она тоже небольшая была. А если не захотите, просто на барахолке на рис сменяете. Мать подкормите и сами. Если думаете, что она там сытно живет, то напрасно. Так-с. Ну, все как будто. Присядем на дорожку.
4: А вы что, верите?
3: Нет, на всякий случай. Пора. Чем-то нас порадует Сталинград.
2: Сталинград. Среди ночи командующего армией Батюка будет телефонный звонок из Москвы.
9: Товарищ Батюк,
10: да.
9: С вами будут говорить. Товарищ Батюк, какое у вас сегодня число?
10: 23 января, товарищ Сталин.
9: Какого числа вы должны были соединиться с 62-й армией?
10: 14 января, товарищ Сталин.
9: У вас там что, другой календарь? И сроки, утвержденные ставкой, для вас не обязательны?
10: Окруженная группировка оказалась более крупной, товарищ Сталин.
9: Нужны не объяснения, нужны конкретные дела. Даю еще два дня. О соединении армии доложите в ставку 25 января.
10: Умрем, но сделаем, товарищ.
9: Умирать как раз не обязательно. Потом не с кого будет спрашивать.
2: Немцы дрались ожесточенно, хотя по всем признакам были уже на краю гибели. И, пожалуй, бойцы на передовой чувствовали это не хуже, чем генералы в штабе армии, а может даже лучше, потому что в большей степени на собственной шкуре. Откровенно говоря, в том порыве, с каким в последние дни шли люди в бой, было, кроме всего прочего, и озлобление, вызванное собственной усталостью, и нетерпеливое недоумение, когда же кончатся у немца те последние силы, про которые твердили уже не первую неделю. Идет бой. В штабе армии у карты сидит Серпилин.
11: Второй! Второй! Доложите, где находитесь. Понял? Сколько машин уничтожили? Ну, так всегда и бывает. Двое бьют по одной машине, и каждый думает, что он подбил. Подсчитайте и доложите. Потери большие? Ясно. За бой спасибо. Представим к наградам. 111-й. Не появлялся? Как появится, пусть со мной связывает сразу. Второй.
12: Федор Федорович, вызывали?
11: А, это ты, пропащая душа? Ты вышел на намеченный рубеж?
12: Нет, не вышел.
11: Как не вышел?
12: Ночью провели разведку боев. Немцы держат оборону сильнее, чем мы ожидали.
11: И что?
12: Мы не уложимся в намеченные сроки. Артиллерию не подтянули. А главное, горючие не подвезли, танки истратили свои запасы на перегон. Теперь стоят, как колонны.
11: Что предлагаете?
12: Добавили бы нам времени.
11: Сколько?
12: 6 часов.
11: О чем раньше думал?
12: Метель подвела.
11: Метель наполовину виновата. Покрываешь там разгильдяйство, видно? А? Чего молчишь?
12: Что говори?
11: Жди у аппарата, свяжусь с командующим, позвоню. 17-й. Первый у вас. Уехал. 22-й. Первый у вас. Не приезжал. Где он может быть? 111-й.
12: Слушаю, сержант.
11: От имени командующего разрешаю отодвинуть срок наступления.
12: Сколько даете?
11: Сколько ты просил?
12: 7 часов.
11: Ладно, 7 часов и ни минуты больше.
12: Вышел, сержант. Спасибо.
2: Командный пункт армии. Серпилин явился сюда по вызову генерала Батюка.
13: Что за самодеятельность ты развел? Кто дал тебе право отменять мой приказ?
11: Я отменил от вашего имени.
13: Это не меняет дело. Кто тебе дал право? Я тебя спрашиваю. Я толкаю 111-ю. Требую, чтобы не оголяли фланги, а главное, не теряли темп. А ты за моей спиной на 7 часов отложил наступление? Федор Федорович, это армия, а не детский сад.
11: Я вас искал.
13: И не нашел.
11: Не нашел.
13: А, по-моему, не захотел.
11: Иван Капитонович, обстановка требовала немедленного внесения коррективов. Немцы обороняются исключительно упорно, и не считаться с этим нельзя.
13: Вот-вот! С немцами при тебе считаться самый основной фактор.
11: Силой противника считались всю войну, видимо, и впредь придется считаться.
13: Ну, значит, с фрицами надо считаться, а с командующим нет. Нам доверена честь соединиться с 62-й армией. Я дал слово фронту. Уже прибыли корреспонденты.
11: Иван Капитонович, ну ей-богу, если мы для корреспондентов воевать будем...
13: Ты мои слова не выворачивай. Приказ был?
11: Был.
13: Для тебя он не приказ. Колхозник ты, а не начальник штаба.
11: Разрешите идти?
14: Идите. Я вас не держу.
2: Серпилин выходит. Батюк звонит члену военного совета Захарову.
14: Константин Прокофьевич, Батюк, ты слышал, что натворил начальник штаба? Мой. В курсе? Твое отношение?
13: Помоги куда-нибудь убрать его с глаз моих подальше. На этот раз окончательно и бесповоротно. Или он... Илья!
2: Снова штаб армии. Генерал Захаров вопросительно смотрит на Серпилина.
15: Ну, как думаешь строить дальнейшие взаимоотношения с командующим?
11: Как положено начальнику штаба армии с командующим.
15: Брось, я неформально, по существу.
11: Отношения в целом складываются нормально.
15: Командующий второй раз ставит вопрос. Или ты, или он.
11: Перед кем?
15: Ну, на данный момент пока передо мной. Только нам еще и не хватало в самый разгар операции начальника штаба менять. Ты здесь полезен. Сам это знаешь.
11: Я здесь полезен, пока я провожу в жизнь то, что считаю верным и грамотным.
15: Ну-ну, договаривай, договаривай. Что ж ты замолчал?
11: По службе не положено договаривать то, о чем подумал.
15: А ты договори, все лучше, чем в себе носить. Тем более, что мы с тобой вдвоем.
11: Ну ладно, Константин Прокофьевич, раз мы вдвоем, скажи. Он требует, чтобы я действовал без учета оценки силы противника. Кто и когда учил меня этому?
15: Ну не понимаешь, что ли? Человек спит и видит первым соединиться с 62-й.
11: Я тоже сплю и вижу, но безграмотно я не буду воевать из-за этого.
15: Ну кто тебя об этом просит? Ну для пользы дела должен найти общий язык с командующим. Ну объяснять тебе, что ли, маленький.
11: Ты учишь тому, чего сам не делаешь.
15: Делаю, да. Делаю, если надо. Наступаю себе на горло. Ну, к чему пришли в итоге?
11: Ну, к чему пришли? Что постараюсь найти общий язык. Еще раз.
15: Говоришь еще раз, подразумеваешь последний. Так тебя понимать?
11: Еще раз. Еще раз. Еще много-много раз.
15: Упрямый ты, Федор Федорович.
11: Это есть. Ну-ка, выходи на свет, чего прячешься там? Прибыла все-таки?
4: Так точно, прибыла, товарищ генерал.
11: Товарищ член военного совета, позвольте вам представить военврача третьего ранга Овсянникову, или, как мы ее называли между собой, выходя из окружения, наша маленькая доктор.
16: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
16: Действительно маленькая. Где на вас только шинель подобрали?
4: Да я ее обрезала.
16: О, испортили казенное имущество. Ну ладно, куда ж мы ее определим? В санчасть штаба, что ли?
11: Да нет, это в санчасть не пойдет. Это и подавай передовую.
16: Куда пошлем, туда и пойдет. Ну ладно, Федор Федорович, помнишь, о чем условились?
2: Захаров выходит.
11: Раздевайся. Долго ждала?
4: Ой, долго.
11: Начальство сидело.
4: Я когда летела к вам из Ташкента, боялась, что у вас здесь все кончится.
11: Ой, мы сами думали, за неделю управимся, уже третья пошла. Они не сдаются, и сил у них больше, чем разведка донесла. Сейчас свяжусь с начсанармом, поговорю о тебе.
4: Так обязательно в санчасть полка, хорошо?
11: Это уж как он скажет, на этом мои права заканчиваются.
3: Разрешите войти, товарищ генерал?
11: Входите.
3: Полковник Артемьев.
11: Чего вскочила?
4: Да мешаю вам.
11: Нет, сиди. Подойдите поближе. Так, полковник, слушайте меня внимательно. Поедете в мою бывшую 111-ю дивизию к Кузьмичу. НП у него переместился к 13 часам вот отсюда, вон аж куда.
3: Видите? Командир дивизии еще не сообщил, товарищ генерал?
11: Это он вам не сообщал. Он мне сообщил, а я вам сейчас сообщаю. Кузьмич докладывает, что он почти прорвал здесь немецкую оборону. Говорит, что даже в тылу слышит уже немецкие беседы. В случае успеха, к утру, говорит, могу соединиться с 62-й армией. Но соседи справа и слева от него, посмотрите сюда, видите, вон аж насколько отстали. Но он говорит, что за фланги не боится и готов продолжать наступление. То, что он готов продолжать наступление, это правильно. А вот как у него фланги обеспечены, посмотрите собственными глазами. Первому соединиться с 62-й каждому хочется, поэтому я допускаю, что он излишне рискует. В этом случае настаиваете на внесении необходимых по обстановке коррективов. Тактично. Он сам грамотный. Задача ясна?
3: Так точно, товарищ генерал.
11: Вопросы есть?
3: Если соединяться, какие будут приказания?
11: Если соединяться, удостоверьтесь и возвращайтесь обратно.
3: Разрешите идти, товарищ генерал?
11: Идите. Чего перемигиваетесь? Знакомы?
3: Так точно!
11: Знакомы, почему не здороваетесь?
3: Разрешите обратиться к товарищу военврачу?
11: Обращайтесь.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Не ожидал вас здесь встретить. Разрешите идти?
11: Идите.
4: Я буду здесь в армии, я вас найду.
11: Ничего, сам найдет, коли ему надо. Давно знакомы?
4: Да нет, он в Москве, помогал в Ташкент уехать.
11: Только и всего?
4: Только и всего.
11: Ну хорошо, сейчас выделю тебе машину. Угу. Пока доедешь, видимо, свяжусь с начсанармом, поговорю о тебе.
4: Не надо машины, я так доберусь.
11: Ну как знаешь. Выберу время, найду тебя. Раньше, чем в Сталинграде закончим, видимо, не выберу. Ну, счастливо. Второй.
12: Искали, Федор Федорович?
11: Да. Посылаю к вам военврача третьего ранга Овсянникову. Имею товарищескую просьбу.
12: Слушаю вас.
11: Врач опытный, лично мне известный, была в партизанах, выходила вместе со мной из окружения, имеет орден боевого красного знамени.
12: Понимаю.
11: Будет проситься в санчасть полка, ходатайство не удовлетворяет.
12: А что такое?
11: Прибыла после тяжелого ранения. Пусть маленько в тылу посидит, а там дальше видно будет. При отказе на меня не ссылайтесь.
12: Понимаю. Будет исполнено. Мне как раз нужен врач. 111-я отбила лагерь, где фашисты держали наших военнопленных. Нужно срочно поехать туда и принять его.
13: А не тяжело будет, женщина?
12: Нет, только осмотреть с тем, чтобы точно установить, сколько человек и в каком состоянии.
13: Раз вы говорите, пускай так и будет.
2: Только глубокой ночью на вторые сутки последний 483-й, освобожденный из лагеря, пройдя санобработку, был уложен на чистую простыню. Овсянникова навидалась такого, что даже спать не могла. Сидела на лавке и устало смотрела куда-то вдаль.
3: Мне бы надо видеть лейтенанта Бутусова.
4: Все, что хотите передать, передайте через сестру. Вход в палату воспрещен. Карантин у нас.
3: Таня! Таня! Я Сенцов. Не узнаете?
4: Я,
3: как видите, живой. Значит, в нашей армии?
4: Да.
3: Достается с раненым?
4: Да по-всякому бывает, Иван Петрович.
3: Я так ругал себя тогда, вот, когда оставил у лесника вас.
4: Да.
3: Когда вы ходили из окружения.
4: Да ну что вы, если бы не вы, я бы вообще не была живая.
3: Хорошо, что живая. К сожалению, я вырвался ненадолго.
4: Подождите. Мне с вами поговорить нужно. Сядем. Я с вашей женой была в партизанской бригаде, Маша погибла.
3: Я знаю.
4: А кто вам сказал?
3: Артемьев нашел меня и все рассказал.
13: Сенцов!
3: Мое время вышло. Ну, я вас найду, как только кончится все это.
4: А вы скоро соединитесь, 62-й?
3: Ну, третий день ни о чем другом мечтать не буду.
4: Иван Петрович, я сама вас найду, мне это будет проще. Все-таки замечательно, что вы живы.
2: Землянку командира дивизии генерала Кузьмича стремительно входит Батюк.
13: У тебя совесть есть? Почему, как я приехал, не сказал? Какой из тебя командир дивизии, если у тебя старая рана открылась? Садись, садись, в ящик сыграть хочешь?
17: Разрешите ответить на ваши вопросы или будете мутюкать?
13: Еще его не мутюкай! Я бы тебя не так обмутюкал, если бы не твой возраст.
17: Разрешите сесть?
13: Ложись, вояка! Сдай дивизию Пикину и отправляйся в госпиталь.
17: Иван Капитонович, чем с плеча рубать, все-таки сперва уважьте, выслушайте, как-никак годов на 10 старше вас.
13: Вот-вот, давно пора ехать в тыл. Запасные полки учить, а не добивать себя здесь до ручки.
17: До сей поры все, что положено, исполнял. Так и дальше думаю. Ночью перележу, а утром где надоть буду и все, что надоть сделаю.
13: Что ты ж не все, что надоть делал. Соединиться обещал, не соединился. Меня подвел, фронт подвел. Тебе что, отбрехался? И в ус не дуя, я перед фронтом в ответе.
17: Что мог, делал, сами видели.
13: Мог, мог. А другой придет и больше сделает.
17: Иван Капитонович, есть у вас душа, а нет, не трожьте до конца операции.
13: Ты мне здесь личных отношений не разводи, обращайся как положено.
17: А раз как положено, так вы меня не тыкайте. Я у Фрунзе служил, он меня не тыкал.
13: У вас все?
17: Все.
13: Получите письменный приказ и сдадите дивизию.
2: В штабе армии. За столом сидят Батюк и Серпилин. Входит Захаров.
13: Обстановка в целом складывается неплохо. Думаю, что завтра днем соединимся на фронте или 111-й, или 117-й. Да, крестьянского вождя хочу убрать. Тем более старая рана открылась. Причина законная и необидная. Потом тяжелее снимать будет. Ты в курсе?
16: Я в курсе.
13: Уже забегали, зажаловали, засуетились.
18: Иван Капитонович, я к своей бывшей 111-й дивизии отношусь ревниво, но мне кажется, он воюет грамотно. И я бы даже сказал, находчиво. Хотя, конечно, он человек такой своеобразный, но надо к нему привыкнуть.
13: Ко всем привыкать времени нет. К тебе привык. Каждое второе слово поперек. Скажи спасибо. Ну хорошо, не я, ты отвечаешь за свою бывшую.
18: Если я отвечаю, я его до конца операции не трогаю.
13: А если он при своих ранах с катушек?
18: Тогда и вопроса не будет никакого.
13: Ладно, поезжай в свою бывшую, присмотрись к комдиву. Если найдешь возможным оставить, тоже кота за хвост не тяни. Федор Федорович, пожалей свою бывшую. Увидишь, что я был прав, не качайся.
18: Я не качели. Надо будет, значит, сделаю.
13: Добро.
19: Я поехал.
13: Проводить?
19: Нет. Я сам.
16: Захотел в свою бывшую дивизию съездить. Напросился на ней, простое дело.
18: Да потому и напросился, знаешь, что не терплю я этого. Сделал человек все, что мог, и пшел вон. Даже без спасибо. Нельзя так, понимаешь? Не люблю я этого ни в себе, ни в других.
16: Кстати, язык твой, враг твой. Зачем при Бострюкове армейскую газету чистил?
18: А при чем тут он?
16: Газета за ним числится.
18: Жаль.
16: Нашел, с кем связаться. Ты ему слово, он целый талмуд вывел. Приплел недооценку агитации, пропаганды, прошлое твое помянул.
18: Да шут с ним.
16: Ты поосторожней с ним.
18: Да прошу. Ладно.
2: Серпилин едет в машине. В новом полушубке. Рядом сидит заместитель начальника политотдела армии Бострюков.
18: Товарищ полковой комиссар, скажите, а что вам не понравилось тогда в столовой, когда я газету вашу критиковал? Мне член военного совета передал ваше недовольство, но я, честно говоря, не совсем понял. Я не в порядке обиды. Действительно, хочу выяснить.
20: А что выясняет, товарищ генерал? По-моему, и так все ясно. Несправедливо с вашей стороны обвинять газету в недооценке силы противника. Только потому, что она пишет о тех боях, когда немцы несут наиболее серьезные потери.
18: Но из номера в номер в вашей газете немцев как сено косили, а наши все живы. Кто поверит? Если о потерях умалчивать, сам подвиг цены лишается. Вот что я имел в виду.
20: А я имел в виду, что газета должна на подвигах солдат учить. И прежде всего на подвигах.
18: Но мы же не об этом спорили.
20: А раз не об этом, товарищ генерал, значит и спора нет.
18: Хорошо, я допускаю, у вас тогда было такое настроение. Но с тех пор прошло 3 дня тяжелых боев. Успешных, но тяжелых, я подчеркиваю. А газета все так же дует в свою дуду. Ну нельзя же так.
20: Оценка силы противника не дело армейской газеты.
18: А что, по-вашему, солдат не должен соображать, против кого он воюет, что ли? Или он хуже драться, что ли, начнет от этого?
20: Простите, товарищ генерал, но всему есть свое время и свое место.
18: Одно у нас с вами место. Война. И время одно. 518-й день войны, если не ошибаюсь. И армия, в которой мы с вами служим, вроде бы храбрая армия, идет вперед. Ни мороза, ни трудностей, ни врага не боится, а газета в ней трусливая. 3 раза вызывал редактора, тыкал носом, клал рядом оперативную сводку, можно сказать, уличал с документами в руках. Не спорит, соглашается, так точно. Потом идет куда-то туда, где ему, очевидно, говорят, не слушай его, делай, как делал. Уж не к вам ли он ходит, товарищ полковой комиссар?
20: Да, вопрос острый. Кому ходит после вас редактор? Такой вопрос надо на военном совете поставить.
18: Вы полагаете? Ну что ж, придет время, Может, и поставим? У вас дети есть?
20: Есть. Два сына и дочь.
18: Где они?
20: В армии.
18: И дочь?
20: И дочь.
18: Вот такие дела, товарищ полковой комиссар.
20: А что, товарищ генерал?
18: Да нет, ничего. Вроде приехали.
2: В притворе разбитой церкви, где был расположен наблюдательный пункт, Серпилин нашел генерала Кузьмича.
1: Кузьмич, здоров!
17: Федь, Федь, ну скажи, как на духу, отстранять меня прибыл?
1: Это зависит от состояния твоего здоровья. Больше ни от чего.
17: Больше ни от чего?
1: Ни от чего.
17: И ни от кого?
1: Ни от кого.
17: Здоровье мое неважное. Но вчерась не хуже, чем другие дни вышло. Просто переходил, поспешая за командующим. Он шастает и шастает по фронту, будто ему земля пятки жгет. Но думал, перетерплю, не перетерпел.
1: Сегодня как себя чувствуешь?
17: А сегодня лучше, потому что берегу себя, где стою, где присяду.
1: Ты уж себя бережешь. Кузьмич, это я знаю.
17: А я из штаба командовать не могу, у меня такая привычка. Если бы я ее не мог соблюдать, сам бы попросился везите в госпиталь. Но что такое вообще жизнь на войне? Ускоренная только и всего. Ну, коли надоть, вам видней. А может, обождете? Я после конца боев свет застить не буду. Светко! Ну! Ну!
1: Кузьмич, это Светков? Светков?
21: Да.
1: А?
21: Соединили.
1: Дай-ка. Светков! От имени командования... Поздравляю с успешным соединением 62-й армии!
2: «26 января 1943 года армия Батюка соединилась с 62-й армией. У стены обвалившегося здания бойцы двух соединившихся армий поздравляют друг друга, обнимаются, кричат «Ура!». Солдаты из 62-й армии, растянув на снегу красный флаг, подписывают химическим карандашом и дарят его 111-й дивизии. Неожиданно появляется заместитель начальника политотдела армии Бастрюков.
22: Здравствуйте, товарищи!
23: Здравствуйте!
22: Замначальника политотдела армии. Ну, орлы! Молодцы! Поздравляю! Кто из 62-й?
23: Мы!
22: Мы!
23: Товарищ полковой комиссар!
22: Политрук Наумов! Поздравляю и благодарю!
23: Капитан Разгонов!
22: Поздравляю! Спасибо. И благодарю! Кто воткнул, вы или они?
23: Они. Ну, вот они нам флаг подарили.
22: Так, ну флаг я возьму с собой.
23: Это нам подарок, наша дивизия.
22: О, ваша дивизия не чужая в нашей армии. В политотдел армии возьмем и вокруг этого флага такую работу провернем. Доходит, старший лейтенант?
23: Так точно.
22: Вот именно, желаю успеха.
2: В подвале, отбитом у немецкого генерала, расположился командный пункт батальона, которым командует Сенцов. Входит замполит полка Левашов и вручает Сенцову шпалы капитана для петлиц.
24: На, Сенцов! Держи! Поздравляю из личных запасов.
23: Что, капитана, что ли, дали?
0: А ты что, от меня первого слышишь, что ли?
5: Для меня новость.
0: А я думаю, дай зайду, шпалы отдам.
5: Спасибо.
0: Авдеич, вставай.
6: Ух, виноват, товарищ батальонный комиссар.
0: А он, капитану шпалы приверни. А то он тебе не по званию одетый.
6: Капитана дали. О-о-о. Поздравляю, товарищ капитан.
5: Спасибо.
0: Ну а как сам момент соединения был? Красивый?
5: Скорее, торжественный. Ребята 62-й нам флаг подарили за подписями.
0: А где же теперь этот флаг?
5: А нет его. Забрали.
0: Кто забрал?
5: Да наскочил какой-то из штаба.
7: Забрал? Я был возразил, дескать, для дивизии подарок, но, видно, я дурак в таких делах. Он доказал мне мою несознательность. Забрал и поволок.
0: А как его фамилия?
7: Он не доложил. В новом полушубке.
0: Он паразит. Больше некому. Удивляюсь, как дошел до тебя. Тихо, что ли, было в то время?
5: Минут 20 уже, да, так.
0: Везет, собаки. Шел на тишину, а вышел на 62-ю. Теперь где-нибудь в газете пропрет, как он лично соединялся.
5: Что, старый знакомый такой?
0: Да я бы добровольно в штрафной батальон командиром взвода пошел, только бы мне этого товарища Бострякова под начало дали. Там бы он на своей диалектике далеко бы, гад, не уехал. Там дело прямое, иди грудью на немца. Или пуля. Знает, у Бострякова еще под этим воевали вместе. Нас немцы обошли в Крыму, перед армией было два пути. Или уходить по еще свободной дороге в Керчь, или, вопреки всему, идти на Севастополь. На военном совете решили Севастополь. Мне командующий приказал догнать и повернуть обратно начавший охот в Керчь дивизию, в которой я раньше служил. Я, понимаешь, пробираюсь на броневичке через немцев, нахожу Кострюкова, сообщаю им письменно и передаю приказ, а сам отбываю в артполк, который тоже надо было подвернуть. Через 5 минут командира убило, а Быстряков сел в уцелевшую эмку и, обгоняя полки, уехал в Керчь. А вечером офицер штаба, присланный вдогонку, выяснил, что никто о моем приказе слыхом не слыхивал. Но потом события в Севастополе все затмили. А вот меня в тот день командующий обозвал подлецом, трусом и сам без трибунала поставил к стенке и вытащил маузер. И застрелил бы, рука бы не дрогнула. А я стоял, руки по швам, и думал, вот умру, как подлец. Никто же не узнает правду. Потому что я расписки-то не взял. Приказ вручал под бомбежку. Ну, а не застрелил, потому что я не объяснял ничего, не умолял. Стоял и молчал. Думаю, все равно не жизнь, раз из веры вышел. Он маузер опустил, сказал... Убирайся с глаз долой. То, что я был в тот день в дивизии, он все-таки вечером-то узнал, но все равно расписки-то нет. И живых свидетелей, кроме этого Бострякова, тоже. И вот тут, под Сталинградом, я его увидел. Вот тебе на. Думал, сдох или сбежал где-нибудь по дороге, а он, вот он, явился. Меня бережно с ним знакомит, а он, ты знаешь, даже бровью не повел. Только так головкой кивнул, мол, очень приятно.
6: А ты?
0: Ну что я? Повернулся, пошел. Иду и думаю, имел бы он силу убивать взглядом, убил бы.
6: Ну а дальше-то что?
0: А что дальше? Воевать будем.
6: Так и оставишь его?
0: А что мне с ним делать? В связи с победой под Сталинградом донос, что ли, на него писать? Если он за это время героем стал? Что, разве не бывает? Он, видишь, к тебе на передний край заехал, а в 41-го бывало, на вожжах в пол тянешь.
5: Если дерьмо не вылавливать, оно век плавать будет.
0: Это верно. Плавать будет.
5: Вот если он еще кого-нибудь сейчас продаст, кто виноват-то будет?
0: А ну его! Болото! А между прочим, то, что я не пью, это, знаешь, тоже его заслуга. Да. Когда ехал к ним в дивизию, глотнул из фляги. А вот когда под дулом стоял, зарекся пить до мира. А если убью, значит, так вот и не выпью ни чарочки. А остальное мне решать. Мне. Я решаю. А твое дело сторона, понял?
8: Ну нет, понимаешь, нет. Мне вот раньше казалось, что война отодвинула от меня все, что вот лично меня не касается. А тут наоборот. Я не могу тебе точно объяснить, но вот во время войны у меня появилось чувство общности со всеми. И с теми, кто у нас жив, и кто у нас погибает. Чувство боли, гнева, если делать что-то не так. Чувство радости, если что-то получается. Понимаешь, я живу не только вот в самом себе, но и во всех наших людях. Вместе с ними делаю все. И плохое, и хорошее. Понимаешь?
0: Хорошо сказал.
8: А ты не согласен?
0: Да нет, я толкую, что хорошо сказал.
8: Правильно.
0: Ну, знаешь, я остаюсь при своем. Ну, ладно. Мне идти.
8: Я провожу тебя.
0: Но нет, не стоит. Сенцов. А все-таки разрубили, как гадюку. Голова здесь, а хвост там. Да ты видал? Нет, нет. Я ушел, ушел. Ушел.
2: Несколько дней спустя тот же командный пункт батальона Сенцова. Входит Овсянникова.
4: Здравствуйте.
9: Кому?
4: Я хочу видеть капитана Сенцова.
9: Капитан Сенцов спит.
4: Здрасте. А скоро он проснется, как вы думаете?
9: А вы по какому вопросу? Может, я как начальник штаба могу его заменить?
4: Нет, вы не можете заменить, я по личному вопросу.
9: Ну что ж, ждите. Только учтите, раньше, чем через 2 часа, я его не разбужу.
4: И правильно.
9: Да.
4: А ваша как фамилия?
9: Ильин.
10: Ильин.
9: Николай
10: Петрович.
9: Можно просто Николай.
4: Что смеетесь?
9: Не знаю. Женщин, наверное, давно не видел.
14: Иван Авдеевич!
21: Здравствуйте, товарищ военврач Третьего ранга.
4: Крепко спит капитан?
21: Да что вы, как убитый, то всегда руку под голову ложит. А сегодня как полничком, так все, и нет его. Что, будить, что ли?
4: Нет, нет, нет.
9: Да мы,
21: ну, так пусть
9: мы разбудили бы вам его, так больно устал. Прошлой ночью не спал, ведь генерала в плен взял.
4: Я знаю, хотел вас поздравить.
9: И есть чем. Правильно, есть чем. Но ведь человеку спать-то ведь тоже нужно. Я вот удавеча заснул у телефона, и вы думаете, какой мне сон приснился, что я сплю, и меня никто не будет.
4: Ну ничего, скоро все сразу выспимся.
9: Похоже на то. Где военврача-то устроим?
21: Так можно у капитана.
4: Да не надо ездить.
2: Овсянникова проходит за перегородку. От ее долгого и пристального взгляда Сенцов просыпается.
14: Вы?
4: Я.
21: Давно?
4: Да нет, только что.
9: Что ж не разбудили?
4: Не велено было.
21: Надолго?
4: В принципе, у меня отпускная до завтра, до утра.
9: Ну, значит, заночуешь у нас.
4: Сколько времени?
9: 21 ровно.
4: Умыться хочу.
9: Это можно. У нас вот плащ-палаточка здесь занавешена, и чайник с кипятком. Полотенце чистое.
4: Что вас здесь готовят?
9: Ну, вот генерала в плен взяли, и в батальоне события есть.
4: А какое событие?
9: Есть кое-что. Иван Авдеевич!
21: А?
9: Доктор умыться хочет, помоги.
21: Все готово.
4: Спасибо.
21: Пойдемте сюда, товарищ врач. Проходите.
9: Интересно, а где мы посадим гостя?
14: Ну, в центр, иначе невозможно.
9: Правильно.
14: Так, значит так, я тут, а тут военврач.
9: Я рядом.
14: Нет, ну нет, нет. Ну,
9: почему нет?
14: Ну потому что, потому что. Ну нет,
9: а блин, смотреть удобнее будет сюда.
14: Жалко, патефона нет, а? Ну не могли фрицы какой-нибудь завалящий оставить.
9: А ты по радиорупору попроси так.
14: А что, завтра прям с утра и обращусь.
9: С легким паром.
4: Спасибо. У вас, можно сказать, настоящая баня. Я даже голову вымыла. Спасибо.
9: Настоящую баню мы устроим, когда с фрицами покончим. А пока кто как. Сенцов каждое утро по пояс снегом. А завалившим, если потрет за ушами на том спасибо. Ах, повезло нам сегодня.
14: Да.
9: Печка, между прочим, немецкого образца и кокс к ней. Будем жить, как паны, жечь все без остатка.
3: Да, ты тепло любишь.
9: А кто его не любит? Дворняга последний та любит.
3: Мы здесь у себя в батальоне живем по-товарищески. Это, конечно, многое заменяет из того, чего мы лишены, но не все. Вот вы у нас сидите, мы вам рады. Но в то же время странно как-то на вас смотреть, как будто каждый вынул по фотографии и вспоминает. Понимаете, какая история? Ну, а напоследок стихи.
9: Это почему же напоследок?
3: Спать пора. Подари мне на прощание пару милых пустяков, папирос хороших чайных, томик пушкинских стихов. Жизнь армейца не балует, что ты там ни говори. Я б хотел и поцелуй захватить, как сухари. Может, очень заскучаю, так вот было бы в пути и приятно вместо чаю губы теплые найти. Или свалить смерть под дубом, все равно приятно, чтоб отогрели твои губы, холодеющий мой лоб. Подари, а вот случайно сберегут еще в бою. Я тебе тогда и чайник, и любовь верну свою.
4: Замечательно.
3: Вот и все, друзья, товарищи.
9: Ну что ж, все так все. Вы тут оставайтесь. Сенцов вам койку свою уступит, будет спать, как в раю.
4: Вы со мной прямо как нянька.
9: Конечно. И чтоб у трех нянек и дитя без глаз, да мы не допустим.
4: А вы как же?
3: А мы с Иваном Петровичем балетом ляжем. Не помешаем вам?
4: Нет, конечно.
3: Мы так и думали. Иван Петрович, я к Чугунову на часок скажу. Ты только один сильно не разваливайся, а то двигать тебя тяжело будет.
9: Я, скорее всего, не лягу. Спокойной вам ночи.
4: И вам тоже, хотя разве так бывает?
9: Будет.
3: Спокойной ночи.
4: До свидания. Вы не стесняйтесь, приходите ночевать.
3: Я стесняюсь? Я за собой такого недостатка не знаю.
2: Офицеры вышли. Сенцов и Таня остались вдвоем.
9: Вот война бросила нас друг другу.
4: Чего не бросила? Я сама пришла.
9: Да, конечно. И все-таки брось. Могли ведь и не встретиться.
4: Могли и сегодня не встретиться.
9: Нет, вот сегодня уже не могли. Я все эти дни думал о тебе. Думал, как повидаться. Только не имел возможности. Но я рад, что ты здесь. Просто вот ничего лучше в своей жизни и представить не мог.
4: Замполит придет?
9: Нет.
2: Она подошла к нему и молча обняла его за шею. И он, прежде чем в первый раз в жизни поцеловать ее, сначала поцеловал обшлаг старенькой бумажной гимнастерки, а потом порывисто встал и крепко прижал ее к груди.
3: Я так давно ждал тебя.
4: Подожди.
3: Не могу.
4: Зачем? Пожалуйста, подожди.
3: Прости. Прости.
9: Я больше никогда не буду с тобой таким грубым. Прости.
4: А если целый год не увидишь?
9: А ты давно одна?
4: Полгода. Я тебе потом расскажу. У тебя нет закурить?
3: Есть.
4: Закурить хочу. Ты еще не привык ко мне, думаешь, я баба. А я давно уже стала солдатом, а потом уже все остальное.
3: У тебя волосы еще не высохли. Не кури больше.
4: Хорошо.
3: Я говорю, волосы еще не высохли. Ты не бойся. Я не буду с тобой грубым. Не бойся.
4: Я не боюсь.
2: Он подумал, что хотя их бросило друг к другу, прежде чем они сами успели опомниться, он все равно уже любит эту женщину. Она думала, что счастлива, что у нее есть теперь на свете человек, ее человек, и она смертельно боится за этого своего человека. Да, с ними произошло чудо. И он улыбался в темноте этому чуду.

0: Ноги подкашиваются.
1: Ну, отдохни еще. Ребят, не стесняйся, они никто ничего не скажет.
0: А я не стесняюсь. Просто мне пора идти. Вот если опоздаю, действительно будет стыдно. А так пусть говорят, что хотят. И ты что хочешь, думай. И что хочешь, говори.
1: Я не знаю, что думать и что говорить. Я просто люблю тебя.
0: До сих пор не верю, что я тебя все-таки встретила.
1: Что же дальше будет?
0: Не знаю. Но я сделаю все, чтобы тебя видеть.

0: тот же вечер на КП батальона.
1: А где есть?
2: А? Здесь я?
1: А где есть? Где командир?
2: С Ильиным. Уточняют расположение.
1: Сходи, позови его.
2: А, слушаю.
1: Нет? Это Левашов? Сенцов уточняет местность, товарищ полковник. Разрешите обратиться за разъяснением. Согласно приказу, Сенцов должен взять склад. Этот склад — целая крепость. Ляжет рот, а то и две! Мы допрашиваем бледных немцев. У них последний рацион питания кончился. Немцы и так скоро белый флаг выбросят. Может быть, обождать день-два? Да нет, я приказ знаю, товарищ полковник, но... Слушаюсь. В таком случае я с ними тоже пойду. Есть.
0: Укладывая карту в планшет, входит Сенцов.
1: Управился?
3: Да, в общем, в чертах. А что с горлом-то?
4: Тангина, черт, мутит. Давно у тебя хотел спросить. Как думаешь дальше с докторшей?
1: Еще раз встречу. Спрошу, пойдет ли замуж.
2: Федор Васильевич.
4: Ну?
2: Помнишь тот наш разговор? Ну, о твоем крымском друге.
4: Опять на горизонте, что ли, появился?
2: Да не появился, а вот из головы не выходит.
1: Ну что ж, так и не доложишь, что он за птица-то?
4: Да, видимо, пока нет. Пока характер свой не переменю.
2: Неправильно это, неправильно.
4: Я вообще мужик неправильный. Я завтра с вами пойду.
1: Чтоб по тебе не соскучились.
4: Да успеете еще, соскучитесь. У вас там на складе завтра, ох, жарко будет.
1: Федор Васильевич, а может, не стоит? Ты все-таки болен.
4: Это мне решать, стоит или не стоит.
0: Звуки боя бывают разными. Иногда они тяготят, тоскливо капают, как вода в пустое ведро. Иногда оглушают несоразмерностью своих масштабов с тем крошечным тихим кусочком железа, который достаточен для смерти человека. Сейчас в звуках боя было что-то ледяное и звонкое. Может быть, от того, что стоял мороз, из белого морозного неба светило солнце. Сенцов стоял, прислонясь к стене, смотрел, как бойцы все ближе и ближе подносили к нему Левашова. Все горло у него было разорвано большим осколком. Сенцов продолжал стоять и смотреть на Левашова, понимая, что Левашов уже мертвый, потому что ничего другого не могло быть. Но все равно еще не допуская мысли, что это действительно случилось. Думая об этом, он не заметил подошедшего Бастрюкова.
5: Товарищ, товарищи!
1: Что с вами, комбат?
5: Пальцы оторвало.
1: А я опять к вам.

0: Батальон донесли, взяли в плен много офицеров. Сдали батальон?
1: Сдал.
0: Кому?
1: Ильину.
0: О, подходящая кандидатура. Потери есть?
2: Ну, считайте, что кроме меня раненых никого.
1: Батальонный комиссар Левашов погиб.
3: Левашов? Да-да. Левашов. Жаль. Отличный был политработник. Чего не поделаешь? Теряем людей.
1: Людей теряем.
3: А война, будь она проклята.
0: Но главный комбат надо верить. Все равно враг будет разбит, и победа будет за нами. Я к пленным.
4: Штаб фронта. Член военного совета, бригадный комиссар Захаров, вызвал к себе Серпинина.
5: Ну что, Федор Федорович, откровенно говоря, в голове уместилось, что произошло. У меня, например, не до конца.
6: Да мне тоже не верится. Неужели все кончилось?
5: Как настроение?
6: Настроение боевое. Не за этим вызвал?
5: Прав. Не за этим. Готовься, Федор Федорович, завтра в 9 лететь в Москву. Васильев вызывает.
6: Сталин? Кому сдавать штаб армии?
5: Об этом пока ничего не сказано.
6: Командующий знает?
5: Да. Сгоряча по телефону такого матюка загнул. Только, говорит, с начальником штаба сработались, уже кому-то понадобилось забирать. Вы, оказывается, с ним сработались. А я и не знал.
6: Я тоже.
5: Вот послушай, Федор Федорович. Только что получил шифровку. Как это можно понять? Поскольку войска армии после ликвидации немцев в Сталинграде оказались более чем в 300 километрах от линии фронта, следует перевести на вторую норму довольствия и прекратить выплату полевых денег.
6: Что они, сдурели, что ли?
5: Вот как эту бумажку довести до сведения солдат и офицеров, когда всего двое суток как бои кончились? Они что, виноватыми себя должны чувствовать, что последнего немца в плен взяли?
6: Ясно, Константин Прокофьевич. Все понял.
5: А коли понял, счастливого тебе лета.
4: Когда Серпилин открыл сначала первую, потом вторую дверь и вошел в кабинет, ему показалось, что в комнате никого нет. Он сделал несколько шагов и увидел Сталина. Серпилин стоял там, где остановился, а Сталин, заложив руки за спину, шел ему навстречу из глубины кабинета.
7: Генерал-майор Серпилин прибыл по вашему приказанию.
8: Немного переменились с тех пор, как я вас видел под Царицыным. Садитесь. У меня к вам несколько вопросов. Почему ходите в старой форме?
7: У нас там нет еще новой, товарищ Сталин. Впервые увидел сегодня в Москве.
8: Значит, здесь есть, а там нет. Не торопится. Думают, что здесь это важно, а там не важно. Нас здесь одевают, а вас там одеть не торопится. А с другими вопросами, наоборот, слишком торопится. Второй вопрос. Касается уже не формы, а содержания. Как вы на личном опыте оцениваете уроки закончившейся операции?
7: Войска действовали неплохо, а излишние потери объяснялись неизжитым еще стремлением к фронтальному продвижению. Установка «каждый день хоть на шаг вперед, любой ценой» иногда дорого обходилась.
8: О прошлом ясно. Теперь о будущем. Как оцениваете состояние своей армии на сегодня?
7: Коротко говоря, устали, товарищ Сталин.
8: Сколько времени потребуется, чтобы она была готова к новым действиям?
7: Полагаю, месяц.
8: Много. В условиях нынешней войны недопустимо много. Больше 3 недель дать не сможем.
7: Понимаю.
8: Теперь главный вопрос. Как смотрите на то, чтобы принять на себя командование армией?
7: Как прикажете, товарищ Сталин?
8: Значит, утвердим, раз вы не возражаете.
7: Куда ехать?
8: Туда, где были. Товарищ Батюк засиделся на армии. С начала войны командует армиями. Не растет. Есть мнение повысить. Дать возможность шире развернуть свои способности.
7: Разрешите обратиться, товарищ Сталин?
8: Слушаю вас.
7: Управление тыла отменило полевые деньги и перевело армию на вторую норму довольствия.
8: Перестарались, мы их уже поправили. Скажите, как показали себя в боях наши танки Т-34?
7: По моему мнению, хороши. Правда, я не очень компетентен в этом вопросе. Не взаимодействовал с ними пока еще в крупных масштабах. Хотя впервые я их увидел зимой 41-го года.
8: Первые танковые батальоны были перевооружены ими еще в 40-м?
7: В 40-м я еще был в заключении, товарищ Сталин.
8: Нашел время, когда сидеть. Вы написали в письме, что мы напрасно арестовали командарма второго ранга Гринько.
7: Он был глубоко предан вам.
8: Это я уже читал в вашем письме. Я спрашиваю вас, вы совершенно уверены в том, что его напрасно арестовали?
7: В нем совершенно уверен, как в самом себе.
8: Если найдем, пересмотрим. Что-то хотели сказать?
7: Разрешите идти, товарищ Сталин?
8: До свидания, товарищ Серпилин. Какие-нибудь личные просьбы есть?
7: Если возможно, прошу сутки на устройство дел в Москве.
8: Разрешаю.
4: Серпилин входит к своему другу Рослякову в его московскую квартиру.
9: Ну что, был у него?
10: Был.
9: Ну и как?
10: Он, конечно, сильно изменился с тех пор, как я его видел под Царицыным. Но сила все равно чувствуется.
9: Все-таки рискнул. Написал про Гринько.
10: Написал.
9: И что?
10: Сказал, пересмотрит.
9: Понятно. О Сталинграде расспрашивал?
10: Да.
9: Ну?
10: Ну, ты знаешь, меня очень беспокоит, что мы претерпелись к большим потерям. Я и ему это высказал.
9: И понимания не встретил?
10: Не знаю, может, я не сумел объяснить как следует. Вообще, мне показалось, что его интересует только одно. Когда армию снова можно бросить в бой, как полноценную силу.
9: А между прочим, в тогдашнем моем предложении не штурмовать Сталинград, один из пунктов тоже сводился к тому, чтобы сберечь людские ресурсы.
10: Тут, Вань, я с тобой не согласен.
9: Интересно, почему?
10: Ну, ты подумай. Как мы могли тогда стоять и ждать после всего, что пережили в начале войны? Слишком большая потребность у нас была поскорее покончить с ними.
9: Ну, спорить я с тобой не собираюсь, тем более, что для меня это теперь не имеет никакого смысла.
10: Почему?
9: Снял меня с должности.
10: Тебя?
9: Вызвал, сказал, сдайте дела, есть. Вы желали поехать на фронт. Мы решили пойти навстречу вашему желанию. Слушаюсь. Хотя я лично ему такого желания не выражал.
10: Куда ж ты теперь?
9: Да мой тезка, ты его знаешь, берет меня к себе начальником штаба. Ну ладно, со мной так. Ну а с тобой-то что? Что он тебе сказал?
10: Сказал, что хочет назначить меня командующим армией.
9: Считай, назначен. А Батюка?
10: На повышение.
9: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не повезло на сей раз. Не повезло. В 41-м на Южном провалился, не сняли. Прошлым летом мало что из окружения вывел, не сняли. А вот теперь, когда на твоем горбу капитал заработал, вот теперь сняли.
10: А почему говоришь, сняли?
5: Ну, снять-то ведь можно вниз, а можно вверх. Его же заместителем командующего фронтом, где людей-то чуть больше, чем в твоей армии. От таких повышений шею ломят. Ну, а тебя, Федор, я поздравляю. Справедливо, честное слово, справедливо. Вы в обороне себя показали, в наступлении неплохо выглядели. Глядишь, гвардейцами станете.
4: Серпилин вернулся в армию в должности командующего. Его встретили товарищи, с которыми его связывала нелегкая военная судьба. Впереди их ждали ожесточенные схватки с врагом. И никому не дано было знать, что ожидает на трудных дорогах войны.
5: Федор Федорович, тебя хоть не посылай в Москву. Каждый раз возвращаешься с повышением. Хорошо живешь?
10: Хорошо жить будем, Константин Прокофьевич, когда война кончится.
11: Если б знать, когда она кончится.
5: Как-то ребята подбивали водителя Жукова. Спроси у командующего, когда война кончится.
10: Ты уже второй раз.
4: Им не дано было знать, что страшная война будет длиться еще 2 года, что генерал-майор Серпилин погибнет 3 июля 44 года под Могилевым, что военврач Овсянникова скончается от тяжелого ранения 19 октября 44 года на Наревском плацдарме, что майор Сенцов будет убит 28 марта 45 года в боях за Гданьск, что генерал-лейтенант Росляков войдет в делегацию при подписании акта о капитуляции в Берлине, и что генерал-полковник Захаров и генерал-майор Артемьев пройдут по брусчатке Красной площади на параде Победы 24 июня 1945 года.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Постоянные слушатели радио «Рансис» уже знакомы с проектом «Твой километр». В программе «Грани реабилитации» звучал их репортаж, и в моей программе «Ищите, обращайте» звучал аудиоролик с презентацией данного проекта. Что ж, настало время поближе познакомиться с людьми, которые данный проект реализуют на протяжении 7 лет. Итак, у меня сегодня в гостях Анастасия Александра Боброва из города Иркутска.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ребят, ну вот на протяжении 7 лет реализуется такой серьезный масштабный проект.
3: Ну, небольшую поправочку мы внесем сразу. На протяжении 7 лет его реализует Новосибирск, а мы с Александром присоединились только...
4: Буквально летом.
3: Ну, начали присоединяться в конце 2016 года, а окончательно присоединились уже даже в мае 2017. Окончательно взяли за работу.
2: Ну, я так понимаю, что в подобные проекты не приходят случайные люди, то есть для вас эта работа была уже знакома, и, наверное, был свой личный опыт, на котором все это базировалось.
3: Ну, случайного, естественно, ничего не бывает. Конечно, мы познакомились с руководителем проекта сначала, он нас замотивировал на многие вещи, в том числе и на создание краткого курса по ориентированию, что мы большим достаточно коллективом Иркутск, Новосибирск, Самара участвуем в создании. Создали этот курс, 4 месяца велась над ним работа, ну, а с мая месяца мы уже работаем непосредственно с сайтом «Километра».
2: Ну, о сайте, думаю, подробнее поговорим немного попозже, а пока поговорим о личном опыте, который есть у вас, и который вы теперь уже можете передать другим. Ведь начиналось все с череды ваших преодолений, с того, как вы получали такой опыт самостоятельной жизни, потому что человек, который сам подобного опыта не имеет, конечно же, подобный проект реализовать не сможет. Наверное, не так все просто давалось, и, наверное, этот опыт был все-таки довольно непростым, да?
3: Но мы как-то об этом не задумывались, потому что смысл думать о том, там просто или сложно, мы просто выполняли нужные задачи по жизни. Если нужно куда-то уехать самим, значит, мы едем. Если нужно что-то еще сделать, значит, мы делаем. Если у нас не получается, значит, мы интересуемся, как это реализовать, осуществить, чтобы это получилось.
2: Расскажите подробнее о себе, вот этап, скажем так, становления.
3: У обоих школы, интернаты, у Саши, где? В Самаре, да? Я в Иркутске, в принципе, всю жизнь. Вот. Все очень-то обычно. Школа-интернат. Понятное дело, что в школе нужно было чем-то заниматься интересным. Я занималась легкой атлетикой. Ну, потом это переросло в профессию. Ну, в общем-то, такая неплохая профессия, наверное, можно сказать. Ну, закончила школу в 2009 году. Поступила учиться в Красноярский медицинский колледж. Ну и, собственно говоря, работаю по специальности.
2: А у вас, Александр, какой был опыт вот ваш? О вашем детстве, увлечениях, может быть, увлекались спортом или чем-то еще увлекались, Александр? Как у вас?
4: После школы я поступил в медицинский колледж. В принципе, нет, спорта в моей жизни не было. Но ситуация примерно очень похожа.
3: То есть, да, история абсолютно банальнейшая. То есть, школа, колледж и ничего такого...
4: Сверхъестественного не было.
3: Все как обычно. Но в процессе, конечно же, учебы в школе и учебы в колледже, естественно, реализуешь какие-то свои возможности, самостоятельность привыкаешь. Вне зависимости от родственников, от окружающих. Это тоже нормальный процесс, естественный, в котором тоже ничего, так скажем, необычного нет, если ты сам к этому относишься как к нормальному процессу, а не как к чему-то уникальному.
2: А спортивные достижения были еще в школьные годы или это пришло позже? Вообще, была такая идея, ну, развиваться именно в спорте?
3: Конечно, идея была, и достижения определенного рода были. Это были чемпионаты России. И на этом, в принципе, все. Потом я решила, что хватит, можно ехать домой и заниматься уже в своей второй профессии, основной, и реализовывать уже здесь свои возможности в этом направлении.
2: По окончании колледжа где удалось устроиться? В настоящее время где работаете?
3: Я любитель свободного графика, мне же нужно частенько куда-нибудь уехать по делам, по разным. Поэтому я любитель частного такого образа работы.
2: А у вас, Александр?
4: Я работаю на родное государство, то есть работаю в бюджетной организации.
2: Тоже массажистом?
4: Да, тоже массажистом.
3: Ну, Саша у нас больше образ домашний ведет, и ему как-то вполне устраивает такой график.
2: А вас, Настя, тянет к путешествиям, к приключениям, к чему-то неизведанному, я так понимаю?
3: Да, конечно, всегда меня тянуло, потому что узнавая что-то новое, интересное в других городах, побывать, почувствовать вкус, запах города нового. Это много значит на самом деле. А уже я не говорю о курсе самостоятельных и действительно передвижений, когда ты ни от кого не зависишь, когда ты просто садишься в поезд и едешь, и ты знаешь, что тебе не нужно ждать, пока тебя отвезут, пока за тобой там кто-то сможет с тобой приехать, сопроводить тебя в другой город. Это вот действительно очень серьезный кайф, очень серьезное ощущение, когда ты можешь передвигаться по стране хотя бы сам. Ну и потом это ведь по работе нужно было, ведь сначала спорт, конечно, связан с передвижениями, с перелетами, со сборами и соревнованиями, это такой процесс интересный. А когда ушла из спорта, конечно, мне уже хочется продолжения чего-то такого движения, двигательной активности.
2: Ребят, вот вы живете активно, интересной жизнью сами по себе. А вот для чего? Зачем вам социальный проект? То есть ведь и без него жизнь, в принципе, наполненная, интересная. Для чего других мотивировать, когда и так все неплохо складывается в жизни?
4: Хочется просто сделать так, чтобы люди не отсиживались многие дома. К сожалению, многие люди проблемами зрения, да, находятся в замкнутом пространстве, и у них нет возможности, допустим, выйти на улицу, просто даже элементарно погулять или куда-то съездить. Мы хотим просто своим примером показать, что выходить нужно, ездить нужно, и, в общем-то, от этого получать большое удовольствие тоже нужно и можно.
3: Причем мы показываем, насколько это возможно, и что для этого нужно сделать, чтобы путешествие было наиболее комфортным для нас, наиболее приятным и так далее. То есть мы пытаемся не просто мотивировать, делайте как мы, и вы будете крутыми. Нет, мы просто стараемся показать, что
4: некоторые аспекты.
3: Да, некоторые аспекты этой деятельности, что вот это возможно, и почему это возможно. То есть ничего сверхъестественного тоже мы, конечно же, людям не пытаемся там показать. Да и смысла в этом нет.
4: Ну и также в чем-то объясняем, как можно облегчить ту или иную поездку или ту или иную ситуацию.
3: Ну, просто своим личным каким-то примером, опытом, тот же вот материал, там, дорожные хлопоты мы создали летом этого года. Как раз-таки с целью, чтобы люди поняли, что без зрячего сопровождения ездить очень даже можно. Ведь ходит достаточно такое распространенное мнение, что да куда ты без глаз? Да никуда. Мы стараемся доказать обратное. Даже не доказать, а, наверное, просто показать обратное.
2: Как пришли в социальный проект? Вот проект «Твой километр», но в другие проекты, социальные проекты. Вот каким образом судьба свела вас с Станиславом Беловым, с кем-то еще? Как вот все это началось?
3: Началось все с того, что когда-то мне очень хотелось работать на радио. Но возможности такой, соответственно, не было. То есть я пробовала делать свои материалы совместно с Иркутским областным радио. Мне давали такую возможность, но это было еще в школьные годы. И потом, соответственно, после моего переезда в Красноярск, потом я вернулась в Иркутск. Ну, все это уже ушло, и контакты с людьми утеряны были, и какие-то возможности были потеряны. А потом, получается, я познакомилась с Маргаритой Мельниковой, и она меня пригласила читать тексты, то есть работать диктором аудиожурнала «Люди, события, творчество». И, получается, с мая 2016 года я начала работать в их проекте. Начала с маленьких текстов, коротеньких, потом стали нам давать более длинные тексты, потом у нас уже появилась возможность там самим тексты искать, мониторить какие-то сайты и так далее, то есть мы просто развивали проект. А потом осенью мы с Александром задумались о том, что было бы интересно создать свой материал, причем не просто там о каком-то событии рассказать или что-то там, ну, такое, а создать какой-то репортаж, то есть взять у кого-то интервью. И стали думать, где бы такого интересного человека взять. И есть у нас в Иркутске одна знакомая, которая мне сказала про вот как раз-таки Станислава Степановича Белова, что он в Новосибирске ведет очень активную, интересную деятельность, он инструктор по ориентированию, и есть у него проект «Твой километр», и можете у него взять интервью, она нас с ним свела. Получается, в начале ноября 2016 года мы взяли у него интервью. Назывался наш репортаж «Человек-водопад». И вот после нашего с ним разговора он мне предложил, так скажем, соавторство в создании аудиокурса по ориентированию в пространстве. Говорит, что так как у нас имеется опыт самостоятельного хождения, мы тоже сможем внести какую-то часть информации в данный текст. Мы стали думать, как это все дело организовать. Создали коллектив авторов. 4 месяца работали. Потом он мне предложил стать редактором сайта и диктором проекта «Твой километр». Ну, я подумала, и, в принципе, я на это дело согласилась. Вот с июня 2017 года, вот я у них уже тружусь. Уже сделали первую презентацию в октябре. Посмотрим, что будет дальше.
2: А проект реализуется безвозмездно или все-таки какие-то средства спонсорские или какой-то грант?
3: Мы люди такие самостоятельные, мы на самофинансировании живем полностью, нам никто ничего не оплачивает никогда. То есть за все мероприятия, которые проводятся в Новосибирске, оплачивают наши, все это дело наши организаторы.
4: А поездки, разъездки оплачиваем уже сами мы, то есть себе.
3: Да, то есть мои поездки в Новосибирск регулярные, это я уже тоже за свой счет, соответственно.
2: организаторы выиграли грант? Или вот каким образом они все это реализуют?
3: Нет, организаторы у нас гранты и не пытались выигрывать, не собираются вроде бы как с грантами работать. Это все, так скажем, на энтузиазме, на доброй воле, на волонтерской работе основано. Ну, так решил наш руководитель, мы с ним спорить, соответственно, не будем пусть. Наверное, в чем-то он прав.
4: Проект существует полностью на именно, скажем, собственных желаниях и силах, но плюс нам еще помогает очень много в Новосибирске волонтеров. То есть это ребята-студенты, абсолютно здоровые, то есть они всегда протягивают руку помощи, то есть организация фестиваля, организация вообще каких-либо мероприятий, они всегда, в общем-то, нам с удовольствием помогают.
3: Ну да, это студенты Новосибирского государственно-педагогического университета, это институт социальных технологий, институт искусств сейчас вот в этом году присоединился.
2: А если говорить об основной команде проекта, вот у тех людях, которые, ну, костяк проекта, да? Кто эти люди, в общем, и подробнее о команде проекта «2 километра» расскажите.
3: Основной костяк нас, получается, 5 человек. Ну, в общем-то, 5-6 человек. Там один у нас просто когда стабильно, когда нет, он просто еще работает параллельно. Коллектив наш полностью состоит из незрячих людей. Это люди, живущие действительно самостоятельно. То есть вот мы с Александром, двое нас из Иркутска. Это наш руководитель Станислав Степанович Белов. И 2 Даниила. Даниил Скупко и Даниил Соколкин. Даниил Скупко, он еще у нас совсем молодой. Ему только 17 лет будет в декабре. Но очень перспективный у нас паренек растет. Он перспективный в плане чего? Он, во-первых, ориентируется уже очень и очень хорошо. Я думаю, что даже не все зрячие найдут то, что находит Даниил в городе. Без любого навигатора, без чего-либо еще. Он просто находит нужный адрес спокойно. То есть он очень хорошо научился. Он у нас перспективный звукорежиссер в будущем, оператор. Потому что у нас же ведь, понимаете, как мероприятие, допустим, проводится, вот фестиваль, да, по ориентированию. И у нас, естественно, свой человек на звуке сидит. Свой звукооператор. И вот сейчас у нас Даниил Соколкин. Он у нас ведет курсы по звукообработке всем нам. То есть вот мы с Александром у него обучаемся, Данил Скупко у него учится. Но так как мы находимся в Иркутске, и нам это, получается, обучение нужно здесь исключительно. То есть мы работаем на звукообработке при создании репортажей там, и так далее. А Данил Скупко, он будет уже в будущем сам озвучивать мероприятие, потому что Данил Соколкин, он уже растет, так скажем, и будет уже будущим инструктором по ориентированию. То есть помогать, ассистировать будет Станислав Степанович.
2: Совсем недавно вот команда проекта «2 километра» создала уникальное аудиопособие по ориентированию пространства, да, краткий курс. Вот давайте поговорим подробнее о нем, что в него включается. И вот когда я впервые о нем услышала, меня такой вопрос заинтересовал. Вот, допустим, человек живет, ну, в отдаленном каком-то районе, в городе не имеется ни центра реабилитации, ни инструктора по ориентировке. Вот человек взял в руки этот курс, изучил его. Возможно ли по прохождении данного курса овладеть навыком ориентировки, не имея рядом инструктора?
3: Если есть желание, если есть серьезная мотивация к этому, если у человека поставлены определенные цели, и он к этим целям идет и всей душой стремится, то, конечно, есть. Потому что в этом курсе максимально мы постарались изложить всю ту информацию, которая может пригодиться человеку, который никогда в жизни не брал в руки трость.
4: Здесь преимущественно, то есть важнейшую роль играет практика. То есть мало просто его прослушать. Нужно прослушать, то есть все равно нужно выходить на улицу в любом случае. Человек учится в процессе слушать окружающий мир, ориентироваться в нем. Здесь помимо курса, то есть важна практика, практика и еще раз практика.
3: Мы даем, получается, только теоретическую базу, и занятия эти 8 штук, они несложные. После каждого занятия можно просто выйти на улицу и попробовать все, что услышал человек, проделать на практике. Те же виды ориентиров посмотреть, как это, что может быть, как выглядит линейный ориентир, как выглядит фигурный ориентир, попробовать определить, как можно определить точечный ориентир, как на него правильно выходить и многое другое. Что такое пространство, какое оно бывает, человек в принципе это должен знать, естественно, тоже, потому что пространство в нашей жизни играет не последнюю роль.
4: Никто не говорит, что, допустим, надо выйти сразу на большой там проспект и идти. Достаточно выйти из подъезда и посмотреть, допустим, территорию, прилегающую к подъезду. Как раз, в общем-то, найдутся все ориентиры, и, в общем-то, даже можно применить практически все 8 приемов на практике. А дальше уже потихонечку выходить дальше.
3: То есть, получается, в собственном дворе можно уже определить и относительно размер пространства, более или менее можно с ним определиться, с наполненностью можно определиться, то есть, что в этом пространстве находится, там, парковки, лавочки, детские площадки, многие другие объекты. Ну и потихонечку изучать свой маршрут, хотя бы какой-нибудь небольшой, до магазина, до ближайшего, там, до остановки, до соседнего дома, вокруг дома.
4: А дальше все пойдет, и можно будет чувствовать и деревья, и автомобили, то есть на слух. Все это реально.
3: Это все приходит с опытом.
4: Но опыт у каждого по-разному приходит, то есть это промежуток может быть, в принципе. Кто-то сразу практически улавливает, кто-то испытывает с этим трудности, но все равно это приходит, если этим заниматься.
3: Есть еще такая очень серьезная проблема, и многие-многие с ней сталкиваются. Когда человек начинает ходить, ему кажется, что вот если он запомнил маршрут, неважно, по схеме он его учил или самостоятельно он его учил, и по запомненному маршруту он не смог пройти. Он заблудился, бывает. И человек бросает просто учиться, ориентироваться, потому что ему кажется, что он не справится, потому что, ну как, я вот заблудился, значит, я вообще никчемный ориентировщик, я не смогу ничего больше сделать, вот я такой весь бездарный, бесталанный. А нет, такие люди закрываются в себе, обратно уходят домой и больше не выходят никогда с тростью.
4: Нужно помнить просто то, что даже суперпрофессионалы ориентирования, скажем так, они тоже бывают, что лутают. Это в порядке вещей. Допустим, выпал снег, очень большой покров, дороги практически не чувствуют. Это нормально, но бывает как бы со всеми, и руки опускать ни в коем случае не нужно.
3: Главное не стесняться этого, что ты заблудился.
4: Не стесняться обратиться к людям, да. В принципе. Всегда помогут, всегда подскажут.
3: Ну, конечно, да, приходится развивать навыки коммуникабельности, это обязательно. Причем, мало того, что нужно уметь общаться с прохожими, еще нужно уметь не просто общаться, а уметь отказывать им
4: в тактичной форме.
3: В тактичной форме, потому что не всегда прохожий прав. Главное, чтобы прохожий не увел человека незрячего куда-то там. Вот я тебе покажу, как правильно пройти, да ты вот давай я тебя сам проведу. Ни в коем случае этого вообще допускать нельзя.
4: И желательно знать необходимые ориентиры по маршруту по вашему. Потому что, допустим, заблудились, встретили человека. Человек вроде бы он может вас проводить, но он не знает куда. То есть нужно объяснить, что будет по дороге, тогда будет у него возможность направить именно вас с тем маршрутом, которым вы, в общем-то, и должны идти.
3: То есть это либо какой-то адрес конкретный, либо там что-то яркое должно быть запоминающееся, что вы точно знаете, что это есть на данном месте.
2: Сейчас мы говорим о позитивной стороне, да, всего этого. То есть быть самостоятельным – это круто, все здорово, да, легко ориентироваться. Но вот если, так вот сказать, честно, копнуть глубже. Вот ваш опыт лично в стратегии всегда был позитивным? Наверняка же были какие-то моменты не очень приятные, как-то вы с ними справлялись?
4: И ломали трости, и все было. Тяжело в учении, легко в бою, как говорят.
3: Был опыт, когда мы с Александром вдвоем просто поехали в Кисловодск. И там вообще самостоятельно учились ориентироваться в чужом абсолютно городе, без каких-либо родственников и друзей. Много и там всякого было, и на дорогу выходили, и по частному сектору погуляли, потому что не могли найти определенные объекты. Ну, всякое бывает, конечно, и на людей разных нарываешься, и на хороших, и на плохих, и на совсем плохих. Ну, иногда, конечно, хочется и по лицу дать некоторым, потому что есть за что. Но надо стараться сдерживать себя изо всех сил, хватать себя за руки.
4: Во всяком случае, надо стараться адекватно реагировать.
3: Да.
2: Если говорить о работе над данным курсом, над данным учебником по ориентированию, как эта работа проходила, как складывалась?
3: Ну, как работа складывалась? Интересная была действительно работа. То есть Станислав Степанович, он писал все тексты. Мы их дополняли, писали свои дополнения к этому тексту. Все эти дополнения коллективно обсуждались, что делаем, как делаем, почему мы вот так написали. Он, конечно, спрашивал нас очень много тоже, потому что ему нужны были, так скажем, опытные ориентировщики, которые уже хотя бы как-то ходят.
4: То есть, чтобы мы лично приносили как бы свои дополнения и так далее. То есть, это полностью коллективная работа была.
2: То есть, фактически у курса 3 автора?
4: У курса авторов много. Основных два, а дополняли, в общем-то, у нас люди из нескольких городов, то есть Новосибирск, Самара, Иркутск.
3: Ну вот в Самаре, допустим, там наш курс проверяли на доступность, на реальность, то есть насколько он действительно доступен для начинающих и так далее. То есть мы давали его очень многим людям сначала на тест, как воспринимается информация, чего не хватает, что нужно еще добавить, а что-то, может быть, есть лишнее. Ну да, работа была интересная и трудная, конечно, потому что для меня такой опыт вообще был первый раз в жизни, когда я участвовала в соавторстве, в создании аудиопособия по ориентированию. Ну да, для меня это было ново. Ну, для всех. Для нас, Александра, наверное, Саша тоже была мова, в принципе, потому что работа необычная для вас.
2: Тема ориентирования не новая. Наверное, учебных пособий по данной теме немало, да? И Волоколамский ЦРС, и Бийский ЦРС, и теперь Железногорский ЦРС. Вот с теми специалистами не консультировались? Вообще как-то с ними контакты поддерживаете? Или, наоборот, не поддерживаете и своим путем идете?
3: Ну, в данном случае своим путем. То есть у нас есть инструктор по ориентированию, который учился в Бийске. То есть он у нас такой ученый в этом плане. А по поводу того, что есть другие пособия, да, есть. В 80-х годах было выдано последнее аудиопособие. И то вот все учебники по ориентированию – это учебники сугубо для преподавателей, которые не переведены на обычный русский публичный язык. Мы постарались дать информацию именно для обычных читателей, для обычных людей, не преподавателей, чтобы там ничего пугающего, научного, такого страшного не было. Конечно, есть очень хорошие учебники. Наумова есть учебник, очень действительно хороший. Мы включали некоторые вещи из этого учебника, естественно, как же не опираясь на литературу-то. Но все-таки этот учебник больше для преподавателей, чем для простых людей.
4: Мы как бы еще не пытаемся конкурировать с создателями других пособий и учебников. Мы просто, в принципе, опять же, это был, скажем, порыв. В общем-то, решили создать более простую вещь для обычных людей, у которых нет возможности поехать в ЦРС, хоть в Бийск, хоть в Волоколамск, чтобы человеку было это доступно дома.
3: И потом, так как эти учебники уже 30-летней с лишним давности, то есть получается, конечно, мы стремились адаптировать этот учебник под современную жизнь, из чего делаются современные схемы, какие варианты сейчас есть и так далее. Тогда

0: называется программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Боброва из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребят, ну вот, к сожалению, Станислав Белов не смог сегодня быть в программе, но когда я изучала сайт ваш, вот его очерк, который называется «Рефлексия», очень сильное впечатление на меня произвел. И, наверное, с ним полезно будет познакомиться не только нашим людям незрячим, но, наверное, и в большей степени даже их родным близким.
1: Очерк он создавал как раз-таки для людей зрячих. Это основано все действительно на реальных событиях. Это есть мальчик такой, Данил. Он действительно ходит, действительно учится у него. И вообще у нас просто многие материалы ориентированы непосредственно на зрячего читателя. На зрячих родственников, на зрячих родных, друзей и так далее. Потому что в основном-то вся проблема состоит именно в них. Они блокируют людям свободный доступ к самостоятельной жизни.
2: В таком случае они нас боятся, мы пытаемся сделать так, чтобы нас не боялись.
0: Боятся кто? Мама ваших друзей, которые детей опекают своих? Или кто боится?
2: Боятся многие зрячие люди, потому что мы для них практически, не, скажем так, мало известны. То есть они иногда не знают даже, как с нами разговаривать, как с нами работать. При трудоустройстве есть такие проблемы, люди просто на самом деле боятся брать на работу незрячего человека, потому что считают, что ему нужна как бы няня или мама или еще кто-то. Поэтому мы пытаемся и показать, и объяснить обычным зрячим людям, что у нас ничего страшного нет, мы не пытаемся, ему не страшно.
1: Просто, понимаете, проблема в том, что зрячие люди в нас не верят. В то, что мы вообще можем как-то отдельно от них существовать, отдельно жить, сами можем что-то сделать. И во многом, я считаю, виновата СМИ. Как российская, так и зарубежная. Я ни в коем случае не снимаю вины зарубежных СМИ. Но российские СМИ просто бьют рекорды, как мне кажется. Потому что я сколько вижу статей, у меня иногда складывается ощущение, что мы вообще живем в параллельном мире. Вот только посмотрите. Пара-премьера театральная. Пара-спорт. Пара-фестиваль там про пара-спортом чего-то связано, да? Почему мы живем в параллельном мире? Нельзя сказать, что там спортивный фестиваль, хорошо, паралимпиада. Но при чем тут спортивный фестиваль, параспорт? Вот это вот. И до тех пор, пока к нам такое отношение, все, в принципе, так и будет.
2: Нужно убирать эти штампы. А штампов очень много, к сожалению.
0: Откуда подобные штампы, вот, по вашему мнению?

0: не берутся.
1: Кто-то говорит, что из Советского Союза, в принципе, да, наверное, что-то в этом есть.
2: Потому что инвалидов в то время не было, как и многих других вещей в Советском Союзе.
1: И сейчас вы посмотрите, опять же, если вернуться к СМИ, что сейчас пишут, ведь как про нас подают материалы, это же ужас просто.
2: Любая ситуация жизненная, сравни подвигу, просто живут.
1: Да, в нас видят каких-то героев нереальных, что просто такое ощущение, что нам сейчас памятник на Красной площади можно всем ставить за героические поступки, такое ощущение. Действительно, просто складывается такое впечатление. А мы просто живем. Выигрывают чемпионат России, становишься чемпионом России, они уже начинают писать о тебе в газетах, как будто ты выигран как минимум, чемпионат Европы. Россия, да сколько их таких чемпионов России? Ничего в этом такого уникального, удивительного нет. А сколько, допустим, у нас темноты в жизни? Ведь смотрите, прогулка в темноте, жизнь в темноте, забег в темноте, заплыв в темноте. Ребят, что за темнота? А фантазию, если включите, как-то это все по-другому назвать, да? Вот и все. И оттуда все штампы и берутся. Они же такие, да, они там в темноте бегают, в темноте плавают, в темноте какую-то еще фигню занимаются. Почему бы нет?
2: Темные и странные личности.
1: То же самое я, допустим, могу сказать, если уже говорить еще о штампах. Об инклюзивном образовании сейчас очень много говорится. Причем говорится все так, скажем, не объективно, неоднозначно. А хоть бы мне кто-то сказал, как, допустим, тотально слепые дети будут учиться в обычной здоровой школе среди зрячих детей. Никто этого не говорит. Конечно, будут все штампы. Они просто увидят там слепого ребенка, который просто убьют на перемене, на ближайшей же. А потом будут говорить, они такие беспомощные, что с ним взять. Отсюда и штампы все.
0: То есть вы думаете, что инклюзия – это далеко не всегда благо?
1: Конечно.
2: И слишком часто употребляется это слово. Знаете, уже можно сказать, что я работаю в обычном коллективе, да, в медучреждении. Мы можем назвать тогда мой коллектив инклюзивным. Куда ни плюнь, везде инклюзия. Ребята, это называется, по-другому. То есть, опять же, мы, получается, выделяемся на каком-то общем фоне. Опять, герои, инклюзия, не знаю. Такое неоднозначное отношение у нас к этому.
1: Вы, Светлана, меня спросили про инклюзию как благо, да? Просто сейчас идет такая тенденция, что многие начинают осуждать работу интернатов, что интернат это плохо, что интернат это сплошной негатив, и домашнее обучение лучше там, и инклюзивное тем более, это вообще красота. Но просто мы с Александром, учившись в интернате, я не понимаю, как вообще такое можно говорить и выдавать это в СМИ. Или потом, у кого рождаются слепые ребятишки, те родители тоже будут читать эти статьи и думать, интернат это так страшно, но люди же зря писать не будут, правильно?
2: Интернат это своего рода коллектив, пусть таких же, как и, скажем...
1: Ребенок?
2: Как и данный ребенок, неважно, с какой патологией, но это коллектив, они учат общаться вместе в коллективе. То есть инклюзия не инклюзия, потом все равно человек, если научился общаться, владеет каким-то практическим навыками, то есть он в жизни, в общем-то, не потеряется в любом случае. И неважно, уже инклюзия это будет или не инклюзия.
0: Как бы там ни было, интернат дает умение общаться, умение как-то договариваться, наверное, взаимодействовать.
2: В том же самом интернате, да, есть зрячие преподаватели. Опять же, это навык общения со зрячими людьми. Так что ничего у них плохого нет. Либо учителя, либо воспитатели, не суть важна. Но они полностью здоровые люди, да. И получается, опять же, навык общения со здоровыми людьми у них тоже, у детей есть. То есть никто их ни в чем не ограничивает.
1: Потом... Никто не думает о том, как все-таки я вернусь к этой теме, потому что раз уж такая у нас пошла передача интересная, такой вопрос открыли. Все-таки, как бы я училась в зрячем коллективе, я чувствую, что я бы ушла на домашнее обучение, потому что, обычная девчонка, которую я представляю, что меня бы точно кто-нибудь зашиб на переменах. Представляете, огромная школа, да, я понимаю, когда говорят про слабовидящих детей, с ними вопросов меньше, а с нами. Про это вообще никто не думает. А про то, как вообще детям давать навыки самообслуживания, чтобы они хотя бы могли за собой постирать, помыть, что-то сделать, приготовить элементарно. Очень я сомневаюсь, что в здоровой школе, в инклюзивном образовании их этому научат. Очень сомневаюсь.
2: А в интернете эти навыки, пожалуй, есть.
1: Особенно если там хотя бы ночевать даже остаешься, то все равно ты какими-то навыками приходится тебе овладевать, хочешь ты этого или нет.
0: Что ж, давайте вернемся к очерку, который называется «Рефлексия».
1: Очерк этот Станислав Степанович написал, мы его озвучили, Александр его начитал, составили композицию звуковую соответствующую и выпустили его в жизнь. Да, интересных много отзывов о зрячих людей получаем. даже от журналистов интересных таких у нас есть. Просто знакомые хорошие журналисты, вот они прочитали данный очерк, тоже заинтересовались темой.
0: Ну что ж, тогда мы, я думаю, данный очерк послушаем, и каждый ставит свое мнение обо всем этом.

0: Станислав Белов. Рефлексия. В жизни, как правило, не бывает ничего случайного. В определенный момент на нашем жизненном пути встречаются люди, которые могут ответить на волнующие нас вопросы. Дело было в 2016 году. Нас пригласили на крестный ход в интереснейшее место под Искитимом, Новосибирская область. Место это называется Ложок. Когда-то тут был лагерь заключенных НКВД. Святые предсказывали, что в этом месте появится родник. Чудесным образом он и правда появился. А позже, недалеко от родника, была построена церковь. Теперь здесь частые гости, археологи и другие исследователи. Пригласил нас сюда один журналист. В его задачу входило собрать как можно больше информации об этом загадочном месте. Приехали рано, чтобы было время осмотреться. Мы сидели в душной машине и разговаривали, как вдруг я услышал звук льющейся воды. И сразу посыпались предположения, что это может быть. Может река? А может быть ручей? Или просто маленький ключик? Позже выяснилось, что это был маленький фонтан. Среди нас был зрячий человек. Решив развеять наши сомнения, он вышел на улицу, чтобы осмотреться вокруг. Но ничего похожего на воду он так и не увидел. Тогда я сам решил выйти из машины, подышать, а заодно и размяться. Трость брать не стал. Шел, стараясь ориентироваться на журчащий звук. Но далеко уйти мне не далось. Асфальт кончился, и дорогу мне преградили кусты. Пока я размышлял, куда можно повернуть, недалеко от меня я услышал два голоса. Один мужской, другой женский. Я насторожился и прислушался. Мужчина сказал: «Я тут видел человека. Мне кажется, он не видит». «С чего ты это взял?» – спросила женщина. В тишине были отчетливо слышны их неторопливые шаги. Голоса приближались. «Ну как с чего? Он шел-шел, пока дорога была ровная. А как до кустарника дошел, сразу остановился. Так что же мы медлим? Может, ему помощь какая нужна? Может, чего ищет? Да, вполне вероятно. Но там стоит машина. Мне кажется, что в ней тоже находится незрячие. Иначе его бы отсюда забрали. Давай не будем гадать, а пойдем и сами спросим. Что это за люди? Откуда они? И нужна ли им помощь?» Я слушал этот диалог с улыбкой. Как все-таки по-разному реагируют на нас люди. К машине мы подошли уже все вместе. Мы познакомились, и в процессе общения выяснилось, что у мужчины и женщины есть незрячий сын Данил. И, видимо, именно поэтому мы их так заинтересовали. Я видел, что семья очень обеспокоена будущим своего ребенка. Этим людям не безразлично, как их сын будет жить, если их не окажется рядом. Ведь часто с появлением в семье ребенка с каким-либо заболеванием жизнь родителей заканчивается. Они с удовольствием и даже, можно сказать, с упоением играют роль жертвы. И проносят эту роль через всю жизнь, тем самым убивая в ребенке личность. Общаясь с супружеской парой, я думал о том, как же они боятся за мальчика, как глубоко они переживают сложившуюся ситуацию. Я искренне сочувствовал им, видя, сколько в них душевных сил и сердечной теплоты. Началась гроза с ливнем. Люди, заботясь друг о друге, стали укрываться от дождя. Когда дождь стих, зазвонили колокола. И начался крестный ход. Все пошли, и мы тоже. Нам предстояло пройти около 15 километров. День был пасмурным, но идти было легко. Со мной пошел Александр, отец ребенка. По дороге мы разговорились. Говорили о разном. В том числе и о том, как незрячим людям выживать в этом непростом мире. Тема для Александра, понятное дело, очень актуальная. Он спрашивал о том, как я сам одолел этот путь к самостоятельной и независимой жизни. Еще говорили об успехах и поражениях. Александра интересовало, что можно предпринять для успешного развития ребенка. В глубине души я ожидал этих вопросов. Всегда радуюсь, когда люди, столкнувшись с этой проблемой, не замыкаются в своем мире, а пытаются действовать, стремятся найти нужную информацию и применить приобретенные знания на практике. Я рассказал о том, как я начал преподавание ориентирования в городе. Перед глазами пронеслись все мои ученики, их мамы, с которыми мы принимали согласованные решения. И я подвел свой рассказ к выводу. Во что веришь, то и становится реальностью. Если человек верит в свою инвалидность и немощность, через некоторое время он становится иждивенцем, просит, чтобы его жалели. Но это не наш образ жизни. Я рассказал Александру, с какими убеждениями мне приходилось сталкиваться. Родители моих учеников были уверены, незрячие дети не смогут самостоятельно передвигаться по городу, и все. Подобное убеждение – своего рода фильтр, не пропускающий информацию, которая не согласуется с ними. На этой фазе работы необходимо быть особенно внимательным. Важно показывать первые успехи, чтобы родители видели, чего достиг их ребенок. Но в этом случае возникает другая проблема. Верить не в то, что видит, например, как чадо начинает самостоятельно передвигаться по данному маршрутику, а наоборот, видит то, во что давно верят. Ведь так гораздо легче. В родителях все еще присутствует сомнение, и оно преобладает. Александр согласился со мной, но задал логичный вопрос. И как же развеять это сомнение? Я могу объяснить, откуда оно берется, как зарождается. Предрассудок означает суждение вперед. Одна из эффективных стратегий успеха заключается в том, чтобы раньше времени не судить себя и свои способности, пока не применить их в деле. Ведь глубоко укоренившееся представление о себе и своем потенциале может быть ошибочным. Самое худшее убеждение – это ограничивающие убеждения. Они действуют подобно тормозу. Вы считаете, что ваши возможности чем-то ограничены. Вы недооцениваете себя. Вот здесь и зарождаются сомнения и страх. Это два в кавычках «Горыныча», которые парализуют вас. Александр долго молчал, обдумывая услышанное, а я не мешал ему. Мне казалось, что еще немного, и он на что-то решится. Чувствовалось, что внутри идущего рядом человека происходит борьба, которую, пожалуй, можно сравнить с гражданской войной. Борьба со своими представлениями и сомнениями. Борьба с укоренившимися убеждениями. Александр принимал трудное решение. Решение, которое изменит всю жизнь семьи, но самое главное, коренным образом изменит жизнь сына. Наконец, он нарушил молчание вопросом. Что нам нужно сделать, чтобы наш ребенок учился у вас? Я не скрывал своей радости. Рассказал, как к нам попасть. Дал наши координаты. Конечно, где-то внутри еще тлело сомнение, будет ли решение принято окончательно. Разумеется, я даже не подал вида, что хоть чуть-чуть сомневаюсь. Нет смысла пугать людей. Им и без того страшно. В завершении хочется сказать, что Данил успешно освоил курс по ориентированию и чувствует себя в городе свободно. Я же безгранично рад, что еще один незрячий ребенок смог почувствовать себя своим среди чужих. Я радуюсь, что еще одному человеку удалось подарить крылья. Крылья уверенности в себе и в завтрашнем дне.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Прозвучал очерк Станислава Белова «Рефлексия». А в гостях у меня сегодня участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Боброва из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребята, приходилось вот своих друзей вытаскивать, помогать кому-то, вот друзей, знакомых, стать активным, самостоятельным. Реально помочь кому-то удавалось на протяжении проекта и вообще?
2: В нашей практике такого пока мы только начинаем работать в этом направлении. В практике же наших новосибирцев, конечно, есть определенные проблемы с родителями, они непременно возникают всегда. Родители боятся, что ориентирование – это опасно. Самостоятельная жизнь – это вообще опасно для жизни и так далее. Конечно, Станислав Белов проводит очень серьезную работу с родителями. Мотивационные тренинги для этого существуют, как для родителей, для детей проводятся. Конечно, ни одного человека он уже вытащил, таких много. В частности, сейчас вот я говорила про Данила Скупко, которому 17 лет будет, он тоже был когда-то таким ребенком, который вообще еще самостоятельно не ходил никуда, боялся всего. Ну, он стал с ним работать, естественно. Первые шаги они сделали самостоятельные. Свой первый километр прошли. И, собственно говоря, Данил теперь у нас просто ас в ориентировании. Тоже Данил Соколкин. Он тоже боялся ориентироваться сам, но очень хотел. У него было очень большое желание, очень большое стремление к самостоятельной жизни, потому что там всяких проблем у него хватало. Ему хотелось просто хотя бы, ну, заполучить независимость от всех окружающих. Вот. И он был очень сильно замотивирован. Но много было страхов, много было проблем. Но они с Станиславом все успешно преодолевали. И я бы сказала, просто такой колоссальнейший успех, потому что я вижу, как и Соколкин тоже, вот он ориентируется очень и очень хорошо в любую погоду, в любой обстановке. Есть, конечно, такие проблемные, которые начинают ходить и заканчивают. Ну, таких людей уже не замотивируешь. Им хоть сайт показывай, хоть людей приводи за руку. Вот смотри, какие есть люди, что возможно сделать, попробуй это сделать ты. На них не влияет ничего, их невозможно ничем замотивировать до тех пор, пока они сами не поймут, что это нужно, это важно. Такое, к сожалению, тоже встречается время от времени, но не без этого, это неизбежно. Незрячий человек считает себя инвалидом, причем он это не скрывает, даже очень это слово любит.
3: Многие считают, что действительно быть инвалидом удобно.
1: это данность, которая, к сожалению, не изменишь. Да, то, что первая группа и справочка есть, тут никуда от этого не денешься.
3: Инвалид – это состояние души. Вот, скажем так, если человек себя считает таким, то, пожалуй, да. Если человек имеет какие-то ограничения там, по здоровью, да, там, допустим, зрение, неважно, но он действует, этого человека инвалидом уже очень сложно как бы назвать.
2: Инвалид – это, по сути, что? Это, по сути, немощный.
1: Есть понятие юридическое, да, вот. Есть более глобальное понимание, да? А что касается вот этого термина, так как бы, ну, с этим, наверное, спорить, инвалид я или нет, да, когда вот по факту это есть, наверное, нет смысла, потому что юридически оно так. А уже как бы насколько человек себя ощущает, да, вот насколько вот внутренне, это уже другой немножко аспект, наверное.
3: Светлана, понимаете, этот документ можно достать и положить себе в папочку и предъявлять там в учреждении. Тогда, когда это нужно. Но говорить о том, что я инвалид и подобные вещи, мне кажется, это неприемлемо.
2: Одно дело юридический документ, действительно, другое дело уже, когда идет речь непосредственно о какой-то жизненной позиции, о какой-то жизненной ситуации и так далее. А ведь, опять же, если вернуться к СМИ и смотреть, что у нас происходит. Вот пишут там, кто-то чего-то сделал, инвалид по зрению. Ну, слушайте, а можно сказать незрячий человек? Можно.
3: Инвалид – это, опять же, штамп. Инвалид. И, то есть тебе показали твое место в жизни, вот по большому счету. Вот. То есть инвалид по зрению, ну, не знаю, зачем действительно это указывать, я тоже этого никогда не понимаю.
2: Тем более сейчас, когда мы сами составляем репортажи, свои материалы делаем, мы стараемся это слово вообще принципиально, у нас такой принцип, не употреблять слово «инвалид». Ведь смотрите, у нас даже в презентации это слово нету, у нас это слово отсутствует. Потому что, в принципе, его можно заменить. Русский язык великий и могучий, не зря его таким называют. Главное, обогатить словарный запас, и, в принципе, я думаю, все будет хорошо.
1: И это тоже, да, где-то есть в этом правота. Ну и потом, наверное, не так важно, употребляется это слово или не употребляется это слово. Наверное, вернее, то, чего мы реально достигаем, а называют нас при этом там, инвалидом или незрячим. Но формулировка тут не такое уж важное значение имеет.
3: Ну, надо стараться отдаляться от этих штампов, если мы хотим, чтобы на нас люди смотрели по-другому. Нужно немножечко от этого уходить.
2: Просто, понимаете, есть... когда это необходимо, есть, когда в этом нет необходимости. Ведь на нас ведь начинают, реально, на нас очень плохо начинают реагировать. У меня был случай, когда меня спросили, а в какой вы школе учились общаться? То есть есть какая-то школа специальная для общения? То есть понимаете, до чего у нас вообще прогресс доходит, да? То есть у нас даже должна быть школа, оказывается, отдельная для общения. Это все вот эти вот благодаря штампам, которые у нас сейчас активно используются в СМИ.
1: Просто возникают самые разные, причем когда человек впервые сталкивается. Я тоже помню, когда стала посещать воскресную школу при храме, и тоже молодые девушки, которые для них впервые вот сталкивались, они, да тоже много вопросов было. Показала озвученный ноутбук, это тоже было такое для них дело необычное, наверное. Возникают такие вещи от того, что человек впервые с нами сталкивается. И опять же, наверное, не всегда зрячие люди такое значение придают тому, насколько мы адаптированы. Ну, опять же, не всегда именно это играет роль, хотя это тоже...
2: Это играет большую роль. Ведь если они видят, что человек не адаптирован абсолютно к жизни, они это воспринимают нормально. И очень сильно они удивляются, когда понимают, что человек-то в принципе адаптирован, и он очень многое может и многое умеет. И для них это странно. Как ты можешь это уметь? Ведь ты в теории ничего не можешь уметь. А потому что, ну как, некоторые зрячие, я, допустим, разговаривала опять же с той же своей знакомой журналисткой, она мне говорила, когда я пишу материалы про незрячих людей, я, говорит, пытаюсь внедриться в ситуацию, я пытаюсь представить себя на вашем месте, что бы я сделала в такой ситуации. Только потом, говорит, я создаю определенные материалы. Ведь многие зрячие пытаются представить себя на нашем месте, что бы я сделал. А многие понимают, что если им закрыть глаза, они даже ложку мимо рта пронесут. В прямом смысле этого слова. Поэтому им очень странным кажется, что мы что-то можем действительно сделать. Это как-то странно. Такого быть не должно, по их мнению. Но поэтому одно из направлений нашего проекта – мотивировать еще и зрячих людей на правильное общение с нами, на правильную реакцию на нас, чтобы они на нас реагировали хорошо. Ведь у нас проводится огромнейшая работа с волонтерами. Учат работать волонтеров, ребят, студентов, показывают им, какие мы, что мы можем. Причем не просто вот на показуху, как это сейчас принято для галочки делать, да, вот, ну, посмотрите, там, художественную самодеятельность, там, выставки наши, нет. Они работают, вот смотрите даже, как работа идет. Инструктор наш Станислав Белов, он работает с волонтерами на задании, на занятии. Волонтеры наблюдают за маршрутом, помогает где-то нужно. Если, допустим, район какой-то сложный для него, еще для Станислава незнакомый, бывает такие, он же не может весь город знать. Они выезжают на место, смотрят этот район, помогают ему по карте составлять схему, помогают при работе с макетами. Работа с макетами – это очень кропотливая, серьезная, это трудная работа такая, тяжелый очень труд действительно для студентов. И наша задача – их замотивировать на эту работу, чтобы они не просто из жалости ее выполняли, а чтобы они ее с душой выполняли. И ведь у нас даже уже, которые бывшие студенты, ребята, они до сих пор продолжают с нами работать, потому что им интересно то, что мы делаем.
1: Волонтеры, которые приходят к вам в проект, вот для них что открывается и как меняется их точка зрения после вот участия в проекте, после работы с вами? Вот ну, такие беседы с ними вели когда-нибудь?
2: Я общалась с волонтерами, с девчонками в октябре буквально по этому вопросу. Они мне сказали, что первая мысль была у них просто помогать людям. То есть просто сделать что-то доброе и хорошее. Потом они стали знакомиться с нашими ребятами, им стало просто интересно, что они вообще делают, как они ориентируются сами, как они могут там какие-то еще вещи делать, как мы делаем сами репортажи, как мы работаем со звуком и многое-многое-многое другое. Для того, чтобы это узнать, они приходят в проект, они работают. Но они говорят, что да, действительно, переоценка каких-то ценностей происходит. Они уже по-другому на все начинают смотреть, более позитивно. Им уже не так страшно за нас становится, потому что, ну, вот я с девчонкой с одной говорила, она говорит, я иногда смотрю, мне говорит, кажется, что, ну, как вот вы ходите, так страшно наблюдать за этим. А когда, говорит, внедряешься в работу, ну, все так круто, все на самом деле, все возможно, все реально, все можно, и все не так уж и сложно, как кажется.
1: Если говорить подробнее о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «2 километра», давайте о наиболее интересных мероприятиях поговорим подробнее. Что проведено, какие акции, фестиваль по ориентированию, что еще вот, из наиболее запоминающихся?
2: Фестивали по ориентированию их несколько в год проводятся, они разные. Это, по сути, экзамены для курсантов. Но вот я присутствовала только на одном фестивале сама и в нем принимала участие. 2 дня у нас проводился. Первый день у нас состоялась викторина по ориентированию, которая называлась «Шаг за шагом». Было 5 туров. 3 команды, в каждой команде было по 2 человека. Нужно было ответить на теоретический вопрос, который задавали ведущие, и смоделировать ситуацию по данному вопросу. Моделировать как? Выходишь, берешь трость и реально проделываешь все действия, причем проговариваешь. Ну, допустим, мне нужно было показать тактический прием номер 2. Их всего 7. Вот. Мне нужно было рассказать, где этот прием применяется, применить его там же в помещении. Если, допустим, говорили о приемах, которые применяются на улице, включали звуки города. И все как бы в реальных условиях будто бы проводится. И показывается, и рассказывается. Если принимали участие в ответе и капитан команды, и участник, начислялся, значит, максимальный балл. Если только капитан или только участник, начислялся средний или минимальный балл, это в зависимости от качества ответа и качество моделирования ситуации. Также в первом дне у нас проходил мастер-класс. Вот, кстати, этот мастер-класс был обучающий, он был направлен как раз на работу с волонтерами. Было 2 участника, наш сотрудник Данил Скупко и будущий сотрудник Владислав Пономаренко. Ему 13 лет сейчас. Нужно было создать на конструкторе ориентир, это такой конструктор интересный, магнитная доска большая. И на нее выкладываются детали в виде асфальта, в виде домов, деревьев. Там асфальт, причем есть плитки, есть газоны, есть... Короче говоря, разный рельеф там можно было найти. Нужно было создать маршрут от дома до остановки в течение 7 минут. Затем идет Даниил. В течение 1 минуты ему нужно было запомнить маршрут Владика. Маршрут этот убирают волонтеры. И Даниилу нужно было его воспроизвести в точности, вот прямо до миллиметра. И Даниил у нас успешно с этой задачей, естественно, справился. Для волонтеров это тоже был очень полезный опыт. Они дали очень высокую оценку данному мастер-классу. Ну, не только волонтеры, а присутствовали еще преподаватели Новосибирского государственного педагогического университета. На второй день у нас состоялась презентация нашего проекта уже в мраморном зале педагогического университета. И в этот же день состоялось онлайн-ориентирование. Задача ребят состояла в том, что нужно было записать свой маршрут на диктофон. Любой маршрут, там от дома до школы вот народ записывал или еще там откуда-то. Не просто записать, как ты идешь, а рассказать, какими ориентирами пользуешься, какие приемы тактические используешь, куда поворачиваешь, что ты делаешь. И причем нужно было дать очень грамотное и четкое описание, чтобы вот присутствующие в зале почувствовали, чтобы создать эффект присутствия, вот как будто бы аудиофильм, и ты вот прямо смотришь, слушаешь этот фильм и представляешь, что ты идешь с этим ребенком или с этим, ну, неважно, с кем, с данным человеком рядом и совершаешь прогулку вот по его городу вместе с ним. Мы с Александром тоже свои маршруты присылали. На будущий год также в октябре тоже планирует проводить онлайн-ориентирование. И уже будем расширять нашу географию, потому что это было пробное онлайн-ориентирование, первый раз оно проводилось.
1: А видеоматериалы не выкладывали, только аудио?
2: Видеоматериалы чего?
1: Онлайн-ориентирование, то есть прислать не аудио, а видеоматериал.
2: Нет, конечно, аудио. Нет, потому что кто же видео-то снимать будет, если он сам идет. У нас, в принципе, работа идет в основном ориентирована на слух. Ну, потому что коллектив незрячий, и мы ведь работаем для незрячих.
3: Именно правильно? Для незрячих, потому что для незрячих вот именно тотально очень мало материалов, мы стараемся их как бы дополнить.
2: Да, мы стараемся заполнить пробелы.
1: В данном направлении. Что еще проводилось? В Новосибирске, может, где-то еще?
2: Стартовая площадка пока Новосибирск, но в будущем будут участвовать и в соревнованиях, и в интеллектуальных играх по ориентированию, и в фестивалях по ориентированию, конечно же, ребята из других городов уже. Летом проводился фестиваль тоже по ориентированию, но в другом месте, но в Новосибирске, естественно, но на улице уже. Там все было гораздо сложнее, я, к сожалению, там не присутствовала, но материал по нему был сделан. В декабре планируется детское ориентирование. Я пока программу еще не видела, что там будет, но я думаю, это будет тоже нечто интересное, действительно, потому что неинтересного там еще не было.
1: Также я снимала материалов, посвященных спорту, в частности, вот о скалолазании, да, в Новосибирске, скалодром, да, где занимаются незрячие ребята. Я знаю, что вы упоминали в ролике еще о парадайвинге, но парадайвингу пока еще нет материала.
2: По парадайвингу пока материала нет, мы еще не взяли интервью у человека, который работает в этом направлении. По скалолазанию, да, материал есть. Кстати говоря, для незрячих вид, так скажем, не совсем стандартный. И многие меня спрашивают, а вообще это реально? Вот скалодром для слепых – это нечто. Я тоже думала, что это нереально, пока не приехала в августе в Новосибирск. Мне показали все это. У нас была очень грамотная инструктор Софья. Она с нами проделывала, практически всех на маршруте страховала. С нами маршрут это, по сути, прокладывала. То есть она стоит внизу на матах. Человек незрячий на страховке, лезет по отвесной 8-метровой стене с различными камнями разной формы, разный рельеф. И она потихонечку корректирует, где нужно взять правее, где нужно взять левее, где ногой удобнее будет ступить. Ну, это новичкам. Вот мне нужно было, допустим, так как я первый раз там была, конечно, мне нужно было подкорректировать, потому что я очень плохо представляла строение данной стены. Для нас доступно из 16 данных маршрутов 5 или 6, наверное, даже 5, потому что это самые простые с такой страховкой. А дальше уже все более для профессионалов идет, и там уже все усложнено.
3: И в сущности не надо думать, что скалодром, он именно специально, там, скажем, тактильный для нас. Нет, они, в общем-то, эти скалодромы, они в обычных есть также, в общем-то, альпинистских клубах и так далее. То есть они ничем не отличаются. Просто другое дело, что работа именно инструкторы, ориентированная больше на нас.
2: Это инструктор, девушка, она занимается обычной группой, ведет обычную зрячую группу, а наших она брала вот рано утром, в 10 часов у нее открывается, и первая группа была наша. Пока там народу не очень много, конечно же, берут. Естественно, никакого там, да, специального. Кстати, помимо скалодрома, там упоминался в материале еще и батут. Но это уже тема будет посложнее, чем скалолазание. Пострашнее, я бы сказала. Ну вот, по крайней мере, по моим ощущениям, скалодром все-таки более безопасен, что ли.
3: На батутах человек должен быть более подготовленный, то есть уже умеющий работать со своей координацией.
2: Да.
3: Умеющий, во всяком случае, некоторые вещи выполнять, то есть, ну, скажем, акробатически немножечко. Ну, тогда, в общем, на батутах будет успех.
1: То есть, я так понимаю, для батута нужна специальная подготовка? Ну, нужно, чтобы тело было как-то подготовлено к этому, а для скалодрома такой подготовки не требуется?
3: Для скалодрома она, в общем-то, тоже должна быть элементарной физической подготовкой. Я не говорю о том, чтобы человек должен быть профессионалом, но если он способен выполнять элементарные физические упражнения, значит, ему, в общем-то, и потихонечку, во всяком случае, дадутся первые две трассы точно.
2: Первая трасса легко дастся многим. Скалодром, понимаете?
3: Идет очень большая работа мышц сама по себе на подъем.
2: Его в том, что тут развиваются не только мышцы, тут развивается еще моторика, очень сильно развивается моторика, потому что ты пальчиками цепляешься. Когда я первый раз полезла даже по самой простейшей трассе, я висела на страховке, ну, я, конечно, понимала, что если я сейчас отцеплюсь от стены, я не упаду вниз. Но ощущение такое было, что все равно упаду. И я очень крепко старалась вцепиться всеми пальцами все возможные выступы. И поняла, что да, моторику развивать на скалодроме – это самое милое дело. Для батута, понимаете, нужна не просто физическая подготовка, а еще нужны, наверное, определенные данные, чтобы были у человека. Чтобы у него сама по себе здоровая спина была абсолютно. Желательно, чтобы мышечный корсет был хороший, закачанный. Потому что там спинка работает очень активно. На батутах есть шанс научиться правильно падать. Если вы раньше не умели правильно падать, там вас инструктора этому очень быстро научат. Потому что падаешь, особенно на первой тренировке, постоянно. Я после первого же парного прыжка упала. Ну, парные прыжки – это более-менее еще простое задание. Вот когда начинаются одиночные прыжки, там мое падение было просто обеспечено на каждом практически втором прыжке. Особенно, когда пошли круговые прыжки, нужно было еще попробовать сориентироваться на местности. Все кружится, голова кружится. В общем, задачка такая сложноватая. Но зато это, кстати говоря, очень интересно и весело на самом деле.
1: Опишите подробнее снаряд и как это все происходит вот в паре с инструктором или вот когда человек сам это выполняет. Чтобы наши слушатели представили, вот как это все происходит вот в реалии.
2: Я здесь дам краткое описание, а так мы всех приглашаем на сайт твойкилометр.ру в раздел «Стадион для всех». Называется файл «В движении жизнь», и там мы рассказываем об этом более подробно. Значит, это, получается, зал огромный, в котором много-много-много снарядов, среди которых находится батут. Это нечто, мне показалось, круглой формы. Ну да, вроде оно кругленькой формы. Там вокруг все из матов стены сделаны. Внизу тоже все проложено матами, чтобы, если ты вылетишь нечаянно, ну, не разбить себе ничего, не сломать. Пружина. Очень мощная пружина. Когда даже заходишь на середину батута, ощущение, что стоишь на палубе маленького утлого такого суденышка, которое раскачивается на штормовой волне. Не можешь стоять ровно. Теперь о прыжках. Синхронные прыжки парные мы выполняли с нашим волонтером, который с нами был на тренировке. Просто все элементарно, берешь за руки. И главное соблюдать синхрон. Просто одновременно отрываешься от поверхности и одновременно приземляешься. Сначала были прыжки на месте. А потом, когда мы более-менее их освоили, нам показали прыжки по кругу. По кругу это значит вокруг самого батута, то есть по этому кругу, по этой середине пружины. Это получается такая своеобразная фигура, но, говорят, очень красиво смотрится, когда делается такой синхрон, то есть люди, пара высоко поднимается, в это время они поворачивают там вправо, вправо, вправо, потом резко влево могут повернуть и в обратную сторону прыгать. Затем у нас было задание сделать все то же самое, только уже в одиночку, то есть те же круговые и только в одиночку. Также было задание сделать прыжок с поворотом, то есть, допустим, стоишь на месте, выпрыгиваешь несколько раз, подпрыгиваешь так, чтобы высоту определенную набрать, ну и скорость. Набираешь там раза с третьего прыжка, начинаешь поворачиваться там вокруг себя практически, можешь полоборота, можешь полностью оборот сделать, ну уже на что сил хватит и реакции. И в этот момент главное не упасть, а также ровно приземлиться на поверхность батута и продолжать прыжки. Либо продолжаешь поворачиваться в ту же сторону, либо в этот момент поворачиваешься в другую сторону. Также мы выполняли задание, можно сказать, бег с высоким подниманием бедра, это не назовешь. То есть, получается, выпрыгиваешь на батуте и колени приподнимаешь, ну, наполовину, как почти что груди их. Быстро их опускаешь. И главное тоже в этот момент не потерять равновесие. Тоже задачка такая сложная. Потом у нас было задание, с которым я вообще, в принципе, не смогла справиться, потому что я боюсь падать на спину. Там нужно было просто упасть на спину. И вот из этого положения там уже какие-то элементы выполняются. Но у меня инстинкт самосохранения оказался сильнее. Инструктор ничего со мной сделать не смог, он так и не научил меня падать на спину нормально. Без страха, без подстраховки. А там нужно падать, понимаете, именно расслабленно. То есть как стоишь, так и падаешь на спину. Ну а как вот нормально-то в реальной жизни же такого делать не будешь, правильно? Подстраховываешься же постоянно. Либо группируешься, либо еще как-то.
1: Я знаю, что помимо всего прочего, вы также любите путешествовать, ребят, и объездили многие регионы России. А особенно любите бывать на Байкале, да, и в общем, родных местах.
2: Ну как же, родные места, конечно, Байкал. Как без Байкала? В Байкале у нас есть три основных места таких любимых, где мы отмечаем все праздники и, в принципе, отдыхаем. И в Бурятии, да, поселок Аршан, это, конечно, место вообще волшебное. Если любит кто-то гастрономический туризм, добро пожаловать, а кто-то любит, допустим, горный туризм, туда же. Кто-то любит просто уединение и отдых в парке, тоже туда.
3: Опять же, есть минеральные воды тоже.
2: Да.
3: Тоже туда же. Там вариантов много.
2: Байкал. Байкал – это просто, конечно, даже слов нет, насколько мы его ценим, любим, пытаемся беречь. Ну, по крайней мере, все, что от нас зависит. Мусор в город вывозим по возможности. Стараюсь там ничего не оставлять, конечно.
3: Бывает, что и прибираем за остальными, да.
1: Я так понимаю, что на Байкале доводилось бывать вам много раз?
2: Стараемся каждый год по одному, минимум по два, там по три раза выезжать, конечно. Тоже рядом все, 70 километров до Байкала.
1: А где еще побывали? Ну, может, о наиболее интересных путешествиях вы нам вкратце расскажете. Вот самые такие запомнившиеся вам, самые увлекательные.
2: Да, увлекательно, но в какой-то степени все, наверное. Но наши самые такие вот, Саша, любимые места, это, конечно, вот, как мы говорили сейчас про Байкал, про Ашан. И, конечно же, Кисловодск. Вот Кисловодск – это наш город такой, который...
3: Который оставил очень большой след в нашей душе.
2: Да. Во-первых, там определенно такая энергетика классная у города. Воздух очень вкусный. Вот чем-то на наш похож. Вот по запаху снега, по запаху...
3: Скорее, даже на Аршан он похож.
2: Все равно наш, считай. Запахи очень, конечно, много, большую роль играют. А остальные города, ну, это уже связано, конечно, с рабочими, с разными поездками. Ну, не, ну, конечно, Ярославль оставил в моем, так скажем, в голове моих воспоминаний достаточно много, потому что город интересный, и несмотря на снежную-снежную зиму, в тот год, когда мы попали туда, очень много мы успели все равно посмотреть, и музей, музыка, и время, кстати, уникальное местечко. Там доступно все потрогать можно, если хорошо поговорить с экскурсоводом. И очень много послушать, чего можно. И коллекция граммофонов, коллекция патефонов, есть физгармония, есть разные колокола от валдайских до бытовых, которые использовались раньше везде, на коровах и, в общем-то, в других домашних делах.
3: Волга сама по себе прекрасна. Очень многие города, очень много красивых городов именно по Волге.
1: На Волге тоже были?
3: На Волге я как бы не то что был, я там жил в городе Самара, в общем-то прожил до 23 лет, потом переехал в Иркутск.
1: Тогда, конечно, родные места всегда дороги и памятны. Ну что ж, ребят, вот такая интересная программа, много информации, интересной, полезной. Наши слушатели сегодня узнали, побывали и в Новосибирске, и на Байкале, и, наверное, эта программа, на самом деле, даст не только информация полезна, но, наверное, ваша история, ваш проект – это такой показательный такой момент, который замотивирует наших людей, замотивирует на активность, на самостоятельность, на какой-то, может быть, новый интересный путь в жизни.
2: Да, тоже на это надеемся. И благодарим нашего информационного партнера радио «Рансис» за плодотворную работу. Мы уже полгода работаем с вашим радио. И очень рады, что мы сотрудничаем. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится в том же ключе и будем развивать наши отношения.
1: Да, будем надеяться на сотрудничество. Будут новые проекты, новые путешествия. И, наверное, когда вам будет снова о чем рассказать, тогда, я думаю, снова к нам в гости придете. Да, уже с новыми идеями, с новыми проектами. К нам в гости всегда будем рады. Итак, мы завершаем. Напоминаю, сегодня в гостях у программы «Зрячее сердце» были участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Бобровы. Я желаю вам дальнейших успехов, новых достижений, новых вершин непокоренных. Всего вам самого доброго!

лишь тогда, когда настанет вечер. Они пытаются расправить плечи, но тяжек груз уж

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите

Нашу программу открыла композиция «Воскресение». Композиция взята мною с магнитоальбома «Воскресение 2», записанного группой «Воскресение» в 1981 году. Весной 1979 года музыканты «Машины времени» Евгений Маргулис и Сергей Кавагоя покинули группу и решили создать свою собственную команду. В поисках нового музыкального направления ребята обратились к уже известному в рок-тусовке гитаристу, автору песен и певцу Алексею Романову. Цитата. «Расход машинистов 79 года до сих пор непонятен. Я не присутствовал рядом с ними в тот момент, поскольку заканчивал институт, где проучился 10 лет, и затем сразу отправился в военные лагеря. Когда вернулся в мае, ко мне неожиданно явились Кава с Женей и сказали: «Нет ли у тебя песен каких-нибудь? Давай группу сделаем». Мы ушли из машины. «Ну, давайте. Раз так, почему нет? Только у нас же, говорю, ни базы, ни инструментов. Правда, у меня дома есть пианино и 12-струнная гитара. Приходите, придумаем какие-нибудь аранжировки». А у Кавы уже, видимо, созрела стратегия сделать то же самое, что когда-то сделала машина. Записать более-менее качественно десяток вещей и на бобинах разбросать по всей стране, по студиям звукозаписи. Японцам, как мне кажется, всегда двигало честолюбие. Конец цитаты. Звучит композиция Алексея Романова «Мои песни», взятая мною с первого магнитоальбома группы «Воскресенье», записанного в 1979 году.

Новая группа стала называться «Воскресение». Ее репертуар в основном складывался из композиций, написанных Алексеем Романовым, бывшим лидером группы «Кузнецкий мост». Соло-гитаристом «Воскресенье» стал давнишний знакомый Романова Алексей Макаревич. Первый магнитоальбом «Воскресенье» был записан осенью 1979 года в учебной студии ГИТИСа, где звукооператором работал бывший участник «Машины времени» Александр Кутиков. С этого альбома послушаем композицию Алексея Романова «Кто виноват?».

0: Стратегия, предложенная Сергеем Кавагое, дала результаты. Композиции «Воскресенье» разошлись по студиям звукозаписи и быстро стали очень популярными. Например, композиция «Кто виноват», которая только что прозвучала, заняла 5-е место в списке популярности московского комсомольца, обойдя «Машинный поворот». Песни «Воскресенье» зазвучали в эфире Всемирной службы Московского радио на английском языке. В записи 1-го магнитоальбома группы «Воскресенье» принял участие вокалист и гитарист группы Стаса Намина «Цветы» Андрей Сапунов. В репертуаре «Воскресенье» появились песни знакомого Андрея Сапунова Константина Никольского. Вот одна из них.
1: Повесим

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

стиль композиций первого магнит-альбома «Воскресенье» — это сочетание авторской песни с мягким арт-роком. Участники первого состава «Воскресенье» — это музыканты с разными музыкальными взглядами и амбициями. Осенью 1979 года Евгений Марголис покинул группу. На бас-гитаре его заменил Андрей Сапунов. Но уже в январе следующего, 1980 года, Марголис вернулся в коллектив и привел с собой двух музыкантов – трубача Сергея Кузьминка и саксофониста Павла Смеяна. Саунд «Воскресенье» стал более насыщенным и многослойным. Несмотря на это, внутренние разногласия в группе обострялись. Евгений Марголис, цитата: «Тогда, в далеком 80-м, я обратил внимание на то, что на концертах менялись только залы и наше настроение. В остальном, все было похоже на дурацкий сон. Публика та же. Поклонники вместе с нами перетекали с одного сейшена на другой. И это не могло не достать меня. Тем более, что непрофессионализм Лёшки Макаревича давал себя знать». Да и Кава своими глупыми придирками довершал унылость репетиций. Конец цитаты. В сентябре 1980 года группа «Воскресенье» распалась. С первого магнит-альбома группы «Воскресенье» послушаем композицию «Так бывает».

Евгению Маргулису поступило заманчивое предложение от группы «Аракс». Сергей Кавагоя и Алексей Макаревич решили отойти от музыки. Алексей Романов остался в одиночестве. Казалось, на этом история проекта «Воскресенье» окончена. Но звонок Константина Никольского вселил в Алексея Романова новые надежды –

Только что в исполнении группы «Воскресенье» прозвучала композиция Константина Никольского «Сон». Солист Андрей Сапунов. Константин Никольский уже имел творческий багаж и опыт работы в ансамбле «Фестиваль» Максима Дунаевского. Еще в армии он написал песню «Музыкант», которая уже прозвучала в исполнении группы «Воскресенье». Мелодии Никольского легко запоминались. Его тексты отличались высокой поэтичностью и ясностью образов. Во второй состав группы «Воскресенье» вошли Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов и Михаил Шевяков. В этом составе группа записала второй магнитоальбом под названием «Воскресенье 2». С этого альбома послушаем композицию «Один взгляд назад». Запись 1981 года.

Продолжение рассказа о популярной советской и российской рок-группе «Воскресенье» вы услышите в нашей следующей программе.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. В исполнении популярнейшего эстрадного дуэта Марии Мироновой и Александра Минакера послушайте, пожалуйста, интермедию «Дурные приметы».
1: Муж надел пальто и взял шляп.
2: Идешь?
1: Иду. Слушай, неужели директор нас не отпустит, а?
2: Не думаю. У него нет никаких оснований. Во-первых, мы не заняты в репертуаре.
1: Правильно.
2: А потом, слушай, он же обещал, он же дал слово.
1: Правильно. Ну, милый, я пошел. Будь здоров. Привет.
2: Постой.
1: Что такое?
2: Сегодня какой день?
1: Понедельник. А что такое?
2: Понедельник?
1: Конечно.
2: Так. Нет, понедельник тяжелый день. В понедельник никаких дел начинать нельзя. Обязательно будет неудача. Интересно, что тут смешного? Ну, что смешного я сказала?
1: Да нет, я себе представил такую картину. Ты пришла в театр получать зарплату, и вдруг кассир объявляет. Не буду сегодня деньги выдавать, понедельник тяжелый день, обязательно просчет будет. Ты же первая в стенгазету заметку напишешь. Кассир под гнетом суеверий.
2: Остроумно. Неудачный пример.
1: Ну, в общем, я пошел.
2: Будь не прав. Ходи, не ходи.
1: Что такое?
2: Не ходи, я сегодня и сон нехороший видела, не ходи.
1: Ну, какой еще сон? Что такое?
2: Ты понимаешь, я видела во сне лошадь. А лошадь — это нехорошо, это ложь, обман, не ходи.
1: Позволь, но я-то тоже сегодня сон видел, и с твоей точки зрения прекрасно. Я мусор во сне видел.
2: Мусор?
1: Да, мусор.
2: Мусор — это хорошо, мусор — это к деньгам.
1: А, в том-то все и дело, причем вот такую кучу мусора видел, так рублей на 500.
2: По-новому?
1: По-новому. И потом объясни, почему это я должен, так сказать, ориентироваться на твою лошадь, а ты не должна ориентироваться на мой высококачественный мусор?
2: Потому что твои сны никогда не сбываются. Скажи, пожалуйста, сколько раз тебе мусор снился, а денег у нас нет и нет?
1: Ну, миленькая, при твоих тратах никаких мусорных ящиков не хватит. А. Ну, в общем, я пошел. Привет.
2: Алло? Верочка, Верочка, здравствуй, милая, я хотела тебе... Да. Верочка, слушай, вот лошадь во сне видеть, лошадь, лошадь, я говорю, во сне видеть, это обман, ложь, да? Ага, ага. А если она, а если серо-зеленая? Нет, такая зеленовато-синяя. Ага. Нет, а если она в клеточку? Да нет, лошадь, лошадь. Ага. Ну, понимаешь, она вроде, вроде она как... Настоящая, понимаешь, с одной стороны. А с другой стороны, она вроде не совсем настоящая. Ну, в общем, ну, ты подумай, деточка, да? Подумай и позвони мне, а то я очень волнуюсь. Что такое? Что ты вернулся?
1: Да ну, забыл заявление взять. Где оно?
2: Ну вот, вернулся, пути не будет. Что ж ты сразу не вернулся?
1: Ну, я вышел из дома и встретил в переулке, и наткнулся на какую-то черную кошку там.
2: Дорогу перебежал.
1: О, да-да. Минут 15 с этой тварью я бился. Она туда, и я туда, она сюда, и я сюда. Вот чуть под машину из нее не угодил. И все из-за тебя.
2: Да при чем же я-то?
1: А потом еще подошел милиционер и оштрафовал.
2: Кого?
1: Кого? Меня, конечно, а не кошку.
2: О. Да? Как уехал? Директор уехал.
1: Ну...
2: Да? Ага. Ага. Ждал нас, не дождался и уехал.
1: О-о-о.
2: Скажите, пожалуйста, а он надолго уехал? На 2 недели? Так. Ну что ж, наша поездка сорвалась.
1: Да. А ведь вот если бы мы не спорили из-за этих дурацких суеверий и примет, я бы успел вовремя к директору, и все было бы в полном порядке. Значит, кто был прав?
2: Я.
1: Ты.
2: Я,
1: ты.
2: Потому что я говорила, что понедельник тяжелый день.
0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
3: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
4: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 10. Феникс поднял глаза от документов и посмотрел в окно. Темнота была непроглядная, а после больших городов с их круглосуточно горящими рекламами и яркими фонарями было очень непривычно. Хотелось кофе, но Феникс не знал, есть ли у Харри кофемашина. Да и время суток предполагало чай или даже бутылку пива. Стоило подумать о пиве, как немедленно вспомнились и темное уютное помещение паба, прекраснейший крафтовый эль и старенькая доска для дартса. Удивительно, но Харри оказался чертовски метким. И за их с Фениксом противостоянием следили все посетители. Болели, разумеется, за шерифа. Половина присутствующих явно его знала. Но никаких неуважительных выпадов в